Но есть похожее место Священного Писания в Новом Завете еще, где написано так: «Царство Небесное подобно женщине, которая взяла за кваску и положила в три меры муки, доколе не вскисло что?» Все. Ну, как понять эти вещи? Ну, а вообще-то, если по Священному Писанию разбираться, то закваска – это грех. Грех. Причем тут грех? Причем Царство Небесное. А оно одно другому соответствует. Покуда человек не увидит, что он грешник, покуда у него хранится надежда на свою волю, на свои способности, на людей, он никогда не может войти в Царство Небесное. А когда Бог в течение жизни выбьет его, все основания его, все надежды его, когда он увидит, что все не то пришло уже, что он ожидал, не хватило ни разума, не хватило ни воли, ничего, вскисло все, тогда идет к священнику, он уже ж видит, что весь, и священник говорит ему: «Царство Небесное, с покаяние, все, ничего нету, все погублено, все подроблено под корень, больше надежды нет, осталось только кому? Господу». Как только обратился к Господу, покаялся, тоже и Царство Небесное пришло. Вот нечто похожее здесь и в этом случае с этой проказой. Вы помните, я просто немножко остановлюсь на этом тексте Писания и окончу его той мыслью, что нам надо верить тому, что нам священник говорил. Пришел почему? Только священник ставил и диагноз проказы. Никакой врач в Израиле не мог заниматься проказой. Потому что проказа – неизлечимая болезнь. Сегодня это лепра называется. Есть лепрозорие. Я, допустим, знаю, когда кто-то заболевает этой проказой лепры, его отправляют куда-то в вагоне, там где-то у Сибири есть номерные эти все, там вот врачи прокаженные, и тот вагон даже сжигают, которым везли его, прокаженного туда. Это неизлечимая болезнь. Поэтому и грех лечит только Господь, Иисус Христос. И вот человек шел туда, к священнику. Священник говорил ему: «Ну, давай разберу все, иди еще на время». Он ушел опять. Посмотрим, волосы изменились на белый или черный стал. Знаете, белый – это седина. Если изменился волос белый, углубление в теле – это уже проказа. И вот пришло время, когда этого человека проказа покрыла всего. И он со священником встал. Он понимает, что все, больше нет возможности исправиться, нет возможности спасить. И тогда его покаяние, желание внутреннего есть. И тогда священник объявляет его каким? Чистым. И здесь кому надо верить? Тому, что ты видишь в своей жизни, или твоему священнику, который сказал, что будешь чистым? А это уже вера здесь работает. Надо было верить священнику, что чистый. Ну как это так? Весь в проказе, а священник объявляет себя чистым. Вы помните предупреждение, которое когда-то было связано с Моисеем, когда Господь сказал ему: «Я возлю такого священника, как ты, и кто не послушает этого священника, что будет с ним? Умрет, умрет». Не послушал священника. Сегодня в нашей жизни может происходить нечто подобное. Надеемся, надеемся, стараемся, стараемся, и нет. А священник говорил когда-то: «Я помогу тебе». И в этом случае надо верить нашему священнику, Господу Иисусу Христу. Если даже на сегодняшний день весь в проказе. Если он сказал, он доведет начатое дело до конца. Поэтому пусть Господь благословит нас. Есть некоторые такие случаи очень трудные. Я помню одно такое пророческое слово, которое было одной из сестер, не в нашей стране, она просто присылала помолиться за нее. Молюсь, молюсь, молюсь, молюсь, и ничего не получается. И Господь сказал такое интересное слово. Этот человек очень шаткий, никак не может удержаться. То вниз, то вверх.
то прилагает усилия, старается, и потому, и говорит, и останется до конца дней своих такой. Но если она будет стремиться жить чисто и свято, в последние минуты жизни я ее освобожу, исцелю и будет чистой. Вы понимаете, слышите, что я говорю? А такое бывает. Я могу привести еще несколько примеров, когда Господь иногда попускает человеку очень сильно. А вы помните, значит, Павел однажды говорил, что я предал сатане имени Александра, чтобы они научились не богохульствовать. Во измождение плоти, помните? Это очень трудное явление такое в нашей жизни. Но для чего он так делал? Чтобы дух был спасен в день оны. И вот тут как раз я знаю несколько случаев, когда Господь так говорил и в последние минуты жизни исцелил. Один это был Павел, у нас его называли, но его руки одной не было. Он действительно попущено было, заложено пророчество за то, что заблуждение было в жизни. И где-то, наверное, сколько ни молили за него, ничего не получилось. Но где-то за день до смерти Бог его освободил полностью. Пошел вечно чистый. Знаю другого человека, который был близким мне, то же самое. Был очень искренний, но искал все Бога в разных течениях, все искал. То сюда, то туда, то в третьем. Искал не там, где надо. И однажды пошел, ну, я уже не называю этого течения, не хочу никого сегодня обижать, но пошел праздновать не тот день, который надо. И Бог говорит ему, остановись. Может, я даже и помню ту сестру, но не помню точно. Если ты не остановишься, то придет время, когда будет говорить «безумный, безумный, безумный, безумный». Прошло время, он потерял разум. Но Господь сказал ему, «Но я, говорит, продам его плоть, дьяволу во измождение плоти. Но в последние минуты жизни я его исцелю». И пришло так, он не послушал. А неизвестно, кто это говорил, а неизвестно, Бог это говорил или кто говорил. И пошел своей дорогой так, как надо ему было. И пришло время, так оно и было. Но прошел длительный путь. Я скажу, это был мой отец, кстати. Это был мой отец. И пришло время, Бог говорит мне, закладывай семидневный пост. Это был первый мой семидневный пост вот этот. Заложил я этот пост за него. Семь дней это было. Первый раз было очень трудно, не так-то легко. Но Господь пообещал тогда. В последние минуты жизни я его освобожу, и пойдет в вечность чистым. Я помню, прошло уже время, пост я совершил свой. Я однажды собираюсь на работу. Я жил, вообще-то прописан был в Барановичах, а жил в деревне. Я собираюсь, там вот пишет, Коля, говорит, узнал, то никого не узнавал. Я как-то не сразу не разобрался. Потом заплакал он слезам, а я не разобрался, что тут Коля, Коля. Потом мне мама звонит 20 дня, говорит, Коля, приезжай домой, отец умер. В разуме все умер, все нормально было. Если священник сказал, то надо так и будет. Но для этого нужно было прожить усилия, огромные, непростые усилия. Я помню, недавно пришли на сон такой, ну сон есть сон, знаете что. Встречаюсь я с моим отцом, он такой в сияющей одежде, в латах, царь. Увидел меня, так смутился, очень сильно паник головой, так говорю, папа, а ты что так меня стесняешься? Ну, знаете, голову-то опустил стеснительно и пошел рядом. Ну, что он в своем месте там. Поэтому пусть никто не унывает, если что-то в вашей жизни не получается так, как вам хочется. Не получайте то, что надо очень быстро. Кто знает, почему так было в вашей жизни? Никто же не может этого понять. Но священнику надо что? Верить. Не тому, что ты видишь. Не тому, что тебя преследует, но делай все по слову Господню и верить в то, что Господь однажды доведет свою работу до конца. Так что слава Богу и благодарение. Прочествовал Иезекииль во время плена, но надо было верить этому. Если бы он не поверил, скажите, он мог бы выпустить это слово для народа. Кто его знает, что нет. Надо было верить самому пророку сразу, что это слово от Господа. А потом и всем остальным надо было верить.
Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня вникали в Слово Божие и понимали, что, ну, есть нечто неудобовразумительное для нас. Я тоже не понимаю этих вещей некоторых. Я когда помолился за своего отца, где-то еще полгода он ходил так: «Господи, почему?» Ну, это неудобовразумительно для меня. Бог говорит: «Я возложил некоторые грехи ваши на него». И что пострадает? Ну, как это понять? Не понимаю. Говорю: «Христос на себя возложит, почему он мои на себя?» Ну, вот так вот. Я тоже, когда часто заболею, и Бог дает разумение, говорит: «Ты ж принял исповедание, ты помолился, а теперь вместе с ними еще и часть наказания их». Поэтому люди боятся этого. Нищие, часик, ты ж принял исповедь, ты ж помолился на них, то нищие за них и часть. Тоже вот такое неудоборазумительное. Кто его знает? Вот тут ересь какая, но тем не менее, знаете, есть нечто вот то не совсем понятное для нас. Но, тем не менее, я понимаю, что не все так просто бывает наш. Хотя то, что я говорю, можете не принимать даже, чтобы не было соблазна никакого. Ну, я знаю, что у меня так бывает. Бывает такое. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы... И вы хорошо понимаете, иногда бывает такое: приняли исповедь, человек пошел свободный, а вы начинаете томиться от этого. Давит на душу, и так далее. Давит. Почему? Конечно, принял на жизнь. И не еще раз принял эту часть. Хотя вообще-то, если бы Господь не принял, если бы Господь не взял это на себя, если бы Господь не дал силы перенести это, то кто из нас перенес бы это? Но, тем не менее, знаете что? Пусть Господь благословит нас. Я же говорю, это может быть мое личное такое мнение, но я понимаю, что такое бывает. Те, кто смущается, то не обращайте внимания на то, что я сказал. Понимайте все по-своему, но верьте тому, кто сказал ему, что будете свободны. Будет дана помощь, и будет дана... Вот чему надо верить. А уже мне можете не верить тому, что я вам говорил. Хотя я говорю это из опыта, но, тем не менее, вы знаете, бывает такое нечто неудобовразумительное. Поэтому я буду читать дальше уже это место Священного Писания. Я начну с чего? Просто хочется напомнить прошлый разбор в некоторые меры. Вы помните, я 6 стих обращал внимание, что множество верблюдов покроет тебя. Драмадеры, одногорбые верблюд, более быстрые, чем двугорбые. И те же самые грешники. Я читал вам... Мадианитяне, жители Ефы, были очень быстрые на зло. И есть люди очень быстрые на зло. Но когда они покаются, они становятся очень быстрые и на добро. Как были ревностные делать зло, то если они раскаются перед Господом очень искренно, то они такие же бывают и в Боге. А кто был в мире ни рыба, ни мясо, тот ни рыба и ни мясо здесь часто бывает. Ну, согласитесь со мной, что это так. Все-таки характер берет Бог в свой удел, в свои руки, и совсем другой человек становится. Поэтому не будем уже двугорбые верблюды, а одногорбые, очень быстрые. Чтобы привести, что привести? Из Мадьяма и Ефы все они из Савы принесут золото и ладан. Мадьям – это спор, распра, Ефа – тьма, темнота. Но как только покаялись, уже не будут ссориться, уже не будут тьму носить в себе, очень будут быстрые на добро и принесут золото и ладан. Помните, я просто разбор говорил. Если волхвы принесут золото, ладан и смирну, то здесь уже принесут только золото и ладан. Уже Христос будет, не будет страдающим, не будет рабом всем, а будет хозяином всей вселенной, за что слава и благодарение Ему. Поэтому принесут уже не смирну, а что? Золото и ладан. Воскурение, фимиама и золото. Вот эту божественную власть, то есть передадут себе. Потому что мы передаем золото кому? Кому доверяем, кого что-то можем купить очень сильно. Мы золото лишь бы кому не носим. Поэтому для народа израильского, для Господа воцарившего там, принесут золото и ладан. И потом пусть Господь благословит нас и возвестят славу Господа. Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овны невоиовские, они изменятся. Я уже это себя повторяю. Кедар темный, мрачный, черный, темнокожий. Невоиов – возвышение.
гордость. Ну, здесь уже

меняет Господь имена, и кто знает, какое наше имя будет в Царстве Небесном, но меняется характер, меняется и имя. И в ту, и в другую сторону. Иуда носил имя, чудесное очень имя, переводится как «Хвала Иеговы». История говорит о том, что имя Иеговы израильтяне даже произносить боялись. А он носил такое имя. Но после таким стал. Теперь же Иуда что? Это имя красивое или нарицательное Иуда? Это предатель. Сейчас Иуда не ценит. Вот так вот меняется имя. Бог дает хорошее имя. Человек пошел своим путем и совсем другое имя получил. Вы помните Иеремии? Кажется, не помню, какое было первое имя, просто спонтанно пришло в него разум. Но, говорит, сначала было «Мир вокруг», а теперь я тебе даю другое имя – «Магор Мисавив». Ужас вокруг. Вот за то, что ты так вот вел себя, так вот пророчествовал, так вот делал, вот будет тебе такое имя на сегодняшний день. Было Пасхор и так далее, и не помню уже, как оно точно перевели, но Пасхор было. А потом будет Мезгор Мисавив, ужас вокруг. Поэтому пусть Господь поможет нам меняться не в худшую сторону, а в лучшую. А то Бог, в конце концов, по нашему состоянию даст нам имя. Если имя хорошее, оно будет зависеть от нашего состояния, от нашего характера. Войдем в Царство Небесное. Если к концу нашей жизни получим имя отрицательное, то не войдем туда. Не войдем туда. Ну, понимаешь, больше не от имени зависит. Ну, имя связано с характером человека, с его поведением и так далее, и так далее. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы понимали и соответствовали своему имени хотя бы. Ну, наверное, у нас всех хорошие имена, правда? Ну, а может, некоторые мы и не знаем, и слава Богу, что не знаем. Есть такое одно прекрасное имя, я его не называю сегодня, но впервые это «Дикая корова». Значит, сегодня это имя дали кому-то, то вы знаете, что очень некрасиво. Ну, зачем такое имя дали? Ну, мы же иногда, мы же люди простые, мы имена свои даем своим детям, не совсем сообразуем. Хотя сегодня многие библейские имена дают, чтобы не ошибиться. Ну, и слава Богу за это. Но, тем не менее, все овцы кедарские будут собраны к тебе, а в ныне воевские послужат тебе. Взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною. Вы знаете, что иногда люди приносят на алтарь служения Господу неблагоугодные жертвы? Вы согласны со мной? Я просто сейчас перепрыгну на 66 главу Исаии, прочитаю, что израильтяне приносили и как Бог видел их жертву. Почему? Потому что Бог смотрит на мотив, почему мы приносим. По внутреннему побуждению сердца определяет, эту жертву надо принять или не надо принять. Я прочитаю, я просто перепрыгну, может быть, в будущее время я уже не буду останавливаться на этом. Но вот слушайте, 66 глава Исаии. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это садила рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презру, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Дальше идет речь о тех людях, которые не трепетали перед словом Божьим и приносили жертвы. И приносили то, что надо было приносить. Но как Бог видел это? Как Он давал какую оценку? Заколающий вола то же, что убивающий человека. Ну как, Господь, ты ж по своему распорядку, по своему уставу сказал, что вола надо приводить. Я ж привел тебе вола. Господь, ты-то привел вола, а что ты делаешь? Какая жизнь твоя, и я вижу эту неблагоугодную жертву. Вот тут написано, я считал раньше, благоугодные жертвы будут приноситься. А здесь приносит вола, тоже что убивающий человека, приносящий

0: А ангцев жертву тоже разодушающий пса. А псов никогда не приносили в жертву. Это считалось каким-то, хотя во всем у него есть положительные качества у пса. Но тем не менее, для Бога жертву псов никогда не приносили. Но ты вот приносишь ангца, а я смотрю своими глазами. Для меня это как-то все равно пса приволок задушил. Вот как Бог хочет, чтобы мы служили Богу, и какие мотивы у нас, для чего мы это делаем? И дальше читаю. «Приносящий медал, то же, что приносящий свиную кровь». А свинья – это нечистое животное было в древнее время. Это сегодня совсем по-другому все стоит. А тогда это... Ну, знаете, свинья и есть свинья, и сегодняшний день свинья. Потому что если свинья сегодня просит жертву Богу, семидал, то уже ты свинья. Ну, извините, я не ругаю никого. Но вот тут написано, что так. Ну, свинья по-свински делает. Я как-то, правда, пример такой. Хотите, я просто прочитал. Когда я напоминал где-то в прошлый раз. Говорит, кто-то звонит к врачу. Скажите, пожалуйста, я очень сильно заболел, у меня грипп. Или, скажите, птичий или свиной? Говорит, свиной. Ты в 3 часа ночи звонишь мне. Конечно, свиной грипп у тебя. Вы понимаете? Конечно, говорит, свиной, без всякого разговора. Кто в 3 часа ночи звонит, спрашивает, какой у меня грипп? Птичий. Я говорю, свиной. Вот такое свиное, ну, часто и в нашей жизни может быть. Мы часто говорим, свинство какое-то в отношении друг друга. Но, тем не менее, вот смотрите, я считаю, не просто ж выдумал что-то, вот тут так написано. Приносящий медал, это ж курение, то же, что приносящий свиную кровь. Воскурающий фимиам, то же, что молящийся идолу. Вот вам, пожалуйста. Вроде бы все хорошо, вроде бы приносит то, что надо, а Бог смотрит на сердце, на его поведение, говорит, слушай, я вот так вижу твою работу, я вот так воспринимаю твою жертву. Поэтому нам сегодня очень важно, когда мы что-то делаем. Я понимаю, иногда можно где-то споткнуться, иногда можно делать что-то не то, что надо, но есть же возможность исправить, есть же возможность покаяться. А почему здесь вот к этому народу Господь так говорил? Я почитаю дальше. «И как они избрали свои собственные пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение, наведу на них ужасное для них». Вот почему. Свои пути избрали. И Богу вроде служим, и еще кому-то, и еще кому-то. А Бог говорит, а вот посмотрите. Поэтому я просто сегодня взял этот текст Писания, чтобы на сегодняшний день, когда мы просим какую-то жертву Господу, когда мы жертвуем что-то, давайте проводить порядок в нашу жизнь. И не думать там, я делаю очень много доброго. Но это же может быть только наружное. Чтобы перед людьми покрасоваться, чтобы еще, чтобы обо мне говорили хорошо. Это будет не совсем то, что надо. И Бог это видит, и действительно, может быть, не так уже резко Он нас сегодня осуждает, может быть, не так вот грубо, как здесь, вот свиную кровь-то задушают пса и так далее, но тем не менее, вот порядок такой у Него есть, такой Его взгляд на нас. Поэтому давайте проверять сами себя, что мы делаем, что мы говорим, для кого мы поем, для кого мы проповедуем и так далее, и так далее. Это все жертва. Это все жертва. Но какая жертва? Чистое или нечистое. Все овцы кидарские будут собраны к тебе. Здесь уже перестройка, они изменятся. Конечно, речь не идет об овечках, что они поменяются. О людях, которые приносят. Овца есть овца. А люди, которые ее привозят, заколают, от них зависит, как Бог воспринимает их жертвы. Послужат тебе. Взойдут на алтарь мой жертвы благоугодную. И я прославлю дом славы моей. Когда прославлю дом славы моей? Чем прославлю? Своим присутствием здесь. Если я сегодня очень хорошо проповедую, я сегодня очень много говорю, но если я какой-то своей цели преследую, то никогда Бог не сможет поставить дом своей славы. Ему ж там места нет. Ему ж там места нет. Может быть, пышная наружность, красивые слова, а внутренность какая? Вот от чего зависит все. Поэтому я просто обращаю на то самое серьезное внимание. Я просто напомню еще один текст Писания. Это из Откровения, когда Господь характеризовал церковь Ефесскую. Я уже не буду открывать, я могу открыть, прочитать, но вы сами помните. «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и что ты не сможешь сочить развратных», и так далее, и так далее. «Но имею немного против тебя, что ты оставил первую любовь твою». И дальше что, какой совет следовал? «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и что сделай? И покайся. А если не так, то что я сделаю? Приду и сдвину твой светильник с места его». Если что? Вот ты, может, и не заметил этого. Такое ж может быть. Я тебе открыл глаза. Ты должен был покаяться. А если не покаяться, ну, я сдвину тебя, дорогой Николай, с твоего места, с епископства, сдвину на другое место. Там брешь не шла о том, что ты погибнешь вообще-то. Просто сдвину с твоего места, на другое место переставлю. Если не покаешься. Как трудно часто бывает признаться, что не прав и что не то делал, что надо, не хочется. Правда, там Бог не остановился на этом, этой церкви. А, впрочем, я тебе еще добавлю. Ты ненавидишь дела, которые я ненавижу. Тоже хорошо у тебя. Но. Вот то, что я тебе подсказал, покаяйся в этом. Иначе приду и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Поэтому пусть Господь благословит нас. Когда мы сегодня слушаем Его Слово, оно не для горчения нам проповедует, не для того, чтобы у нас, чтобы нам, у нас открылись глаза. Потому что Бог ни на чьи погоны смотреть не будет. И вы помните, когда я просто, может быть, в будущее время что-то буду говорить, что буду эти тексты Писания упоминать, когда Моисей сказал однажды, укорил свой народ, охарактеризовал их. Им было очень неприятно, что они... Я в прошлый разбор это напоминал. Что они просили, дай нам осмотреть землю. Когда осмотрели землю, взяли, всех в уныние привели. И он сказал, говорит... И он там добавил, говорит, «И на меня Господь прогневался за вас». Моисей, такой большой человек, не стесняется сказать, «И на меня Бог прогневался за вас». Прогневался за вас, признает теперь. И мы сегодня читаем. Оказывается, Бог гневается, несмотря на погоны. Сделал что-то, подсказывает тебе, не повернулся, все. Все. Но у него гнев не ярость какая-то, не для того, чтобы уничтожить человека, чтобы он понял все-таки. У него гнев святой, справедливый. Не на уничтожение работает, но, тем не менее, уже, знаете, здесь всем нам надо, ну, иногда посмотреть свою жизнь, признаться, покаяться перед Господом, попросить прощения, если надо, если надо. И здесь нет ничего зазорного в этом. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы и наши жертвы взошли на алтарь Божьей жертвы благоугодную, и чтобы Он мог прославить дом свой. Там, где есть слава Господня, я дальше буду читать одно из мест Священного Писания, я тут мысль затрону, туда и люди будут стремиться, туда будут зло свое обращать. Кто-то летят, как облака, как голуби голубятнятся, я на этом не останавливаюсь. Я в прошлый раз говорю, голуби ориентируются хорошо, хорошо помнят свое место, они обязательно возвращаются на свое место. Так, меня ждут острова, впереди их корабли фашистские. Помните, я в прошлый разбор напоминал, острова – это уж маленькие участки суши среди моря. Но народ его был рассеян по всем местам. И никто сегодня не знает, кроме, наверное, их самих, где какое колено в России находится. И я помню, я говорил, в Афганистане, говорят, было племя пуштунов. Это, значит, мастера партизанской войны. Значит, партизаны. В тылу врага действуют тогда. Мастера партизанской войны. Но они говорят, как пуштуны? Мы пока что не евреи. Они и обрезание у них, и закон Божий, у них все у них есть. Но когда придет Христос, мы опять будем евреями. А говорят, это колено Ефремово, затиравшееся. Кто его знает, так или не так, потому что наши домыслы иногда могут и не в точку попасть. Но тем не менее, Господь говорит, меня здесь ждут острова, где бы они не были рассеяны. А чего они, евреи, рассеяны по всему лицу земли, на всех островах их достаточно есть. Но я знаю, где они есть. И я построил для них корабли фарсистские. А фарсист был торговец очень сильный. У него было очень много золота, серебра, корабли фарсистские. И сегодня такие корабли очень надежно строятся, чтобы евреев перевезти на место. Знаете, Боинги эти, воздушное судно, несколько, так сказать, ну, степеней защиты от падения. Правда, и они тоже падают. Но, тем не менее, все-таки деньги пошли на то, чтобы эти корабли были надежны, могли провести. И там меня ждут острова, и впереди их корабли фарсистские, чтобы перевезти сынов твоих издалека. Вот, пожалуйста, прямой ответ зачем? На сегодняшний день у нас свои взгляды на эти вещи, свои нужды мы выполняем, строя корабли, самолеты и так далее, и так далее. А Бог говорит, для чего они нужны? Пожалуйста, вы пользуйтесь, но определенное время они мне будут нужны. Вот я и дал вам и технику, дал вам разум, дал вам все, отдал вам это все. Вы знаете, что многие получили откровения о существующих законах во снах, когда совсем не могли добиться толку, в чем дело. Приходило время, во сне увидел. Тот самый Менделеев, он никак не мог таблицу. Но, говорят, он спиритизмом занимался. Не знаю, откуда он это взял, как, от какого духа он получил, но получил во сне. Получил во сне откровение. Вот таблицу элементов Менделеева, порядочки расставил все. Ему очень трудно было. Я просто для информации это говорю. Но Бог отдает то, что надо отдать. А если что, Он не захочет это отдать, то и не возьмешь. То и не возьмешь. А так дает разум людям. Для чего? Для его народа. Чтобы перевести сынов их издалека. И с ними серебро их и золото их. Вот вам, пожалуйста. Люди копят, копят, а Бог отдаст своему народу это все. Как в свое время было и в Египте. Так было или не так? Вы выйдете, вас выгонят оттуда, но вы еще что делаете? Оберете египтян. Оберете египтян, потому что это ваши, заработанные вами. 400 лет работали, было как рабы трудились, а я вам отдам все за труд. Только выйдите отсюда. Но они очень не хотели выходить, привыкли там. И Бог их просто делал так, что их выгнали оттуда. Говорит, ходите скорее, потому что Египет гибнет, а вы тут еще медлите. Не хотите выходить? Выходите. Вы вышли. Чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израиля, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Вот. А я думаю, для чего нужно это золото и серебро? Чтобы заплатить им за этот труд. Благочестивые люди никогда не хотят, чтобы на них работали за так просто. Они хотят заплатить полноценную цену. Я не знаю, может быть, я и ошибаюсь в этом вопросе. Но зачем им серебро и золото? Но здесь же будет добровольное что-то, нечто гораздо большее, чем за плату работать. Но тем не менее, я прочитаю одно из мест Священного Писания. Потому что Бог всегда заботится о том, чтобы народ Божий имел это богатство. Екклесиаста, 10 глава, 19 стих. «Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает что? Серебро. А за все отвечает серебро». Потом Бог и даст им этого серебра. Я читаю еще дальше немножечко. «Ибо во гневе моем я поражал себя». Кем поражал? Руками окружающих народов, которые Бог допустил ожесточиться против них. Это, вот таким образом я поражал себя через людей, которые были против. Но, ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостью к тебе. Как только Бог проявил свою милость народу израильскому, тут же и народу в сердце расположилось к ним. Вот Бог умеет управлять сердцем человека. Прекрасно умеет. Я помню, я расскажу вам такой случай, ну конкретный, со мной, который был. Как Бог меняет сердце, склонности человека. Когда меня избрали в Москву, когда еще был Советский Союз, еще совсем не распался, где-то 89-й год. И когда мне надо было ехать в Москву, вы знаете что? Я уже не раз, мне как гроб все равно ложиться надо было. Куда ехать? Зачем ехать? А и как не хотелось мне. Ну просто невыносимо. И я однажды ходил целых полдня. Ну, думаю, как туда? Да не хочется мне, Господь. Зачем мне это надо? И вдруг я отвлекаюсь на какое-то мгновение, другие мысли. Возвращаюсь к этой мысли. Все, я уже готов ехать. Никаких проблем нет, абсолютно никаких проблем нет. Как будто я родился заново. Вот просто отвлекся. Отвлекся от этой мрачной мысли, от этого неудовольствия, несогласия. Бог тут же меняет сердце. Все, готов ехать, свободно. 4 года пробыл там. Нормально все. Вот Бог может это делать. Может менять сердце, но это надо захотеть менять сердце. Я, правда, не хотел. Я хотел служить Богу. Ну, знаете, у каждого у нас свое мнение. Ну, как туда ехать? Москва, там, знаете, что... Да и в Москве там было не очень-то легко. Там этот и путч этот был, и этот сам. Стреляли там по Белый дом, расстреливали из гаубиц этих, с этого моста. Все было там. Но, тем не менее, вот когда Бог располагает сердце, меняет чувства, все меняется. Но для этого надо знать, что Он может это делать. Я сегодня знаю, что Он это может сделать в одно мгновение. Потом, ну, я еще второй случай скажу, тот, который я всегда рассказывал. Но никак не мог я понять, что такое зависть. Говорит, зависть, ну что такое зависть? Ну, говорят, вот у кого-то что-то есть, а у тебя нету. Думаю, ну что, что у него нету? У него есть, у меня нет. Ну что, что тут завидовать, интересно? Ну тот завидует, тот всегда завидует. Думаю, ну что это за зависть, интересно? Ну как это завидовать? Не могу понять вас. Вдруг однажды подать на меня зависть. Я 3 дня только выдержал. Ни днем, ни ночью покой. Господи, все понял, убирай. В одно мгновение убрал, и чего ее нету, за что благодарение Богу. Вот может же Бог менять? Может. Хотя, может быть, в некоторых случаях надо и немало помолиться об этом, чтобы Бог поменял. Потому что легко дается, то мы очень легко и теряем. Вот в чем проблема вся. Поэтому Бог, зная наш характер, говорит, я тебе могу дать очень быстро, но ты очень быстро и потираешь его. Поэтому приходится, надо усилия прикладывать. Я тоже, когда я был в Нечеве, там был один наркоман, жена тоже не была верующей, но у его родителей мать была верующая, брат был верующий, а он наркоман был. Помню еще, помните деда Махляра, который был? Я как-то был там в собрании в Нечвиже, я там жил в Нечвиже, но я посещал по всей Белоруссии церкви, я редко бывал дома, как и сегодня здесь, я редко бываю дома. Ну, значит, как раз побыл в этом собрании, и встает дед Махляр, говорит такое слово: «Не делай то, что ты надумал сейчас сделать. Приди ко мне, я тебе дам свободу». Аминь. Кому что? Выходит этот человек, кается, наркоман, и Бог тут же дает ему свободу полную. А после он уже рассказал, что было. Очень сильно уже ломка наша. Ему хотелось встать, пойти у колодца. Бог тут же поднимает этого деда и говорит ему: «Не делай то, что ты надумался делать. Приди ко мне, я тебя освобожу». В одно мгновение освободил. Потом прошло, наверное, недели две или две с половиной. Прибегает он ко мне ночью. Братик, помоли за меня, все назад вернулось. Я думаю, как вернулось? Почему вернулось? Как кто может вернуться? Ничего не помогла ни моя молитва, ни молитва не помогла. Он так и ушел в вечность. Почти открывается, что было на самом деле. Он своему брату родному признался. Пришел его друг к нему, говорит, давай уколемся. Он говорит ему, я уже покаялся, мне уже не хочется колоться, Бог освободит. Да ты что, говорит, ты раньше вот воровал, ты раньше шел на преступление, чтобы достать деньги и уколоться, а теперь я тебе принес даром, ты не хочешь уколоться? Давай уколемся, после опять пойдешь, пока еще будет нормально. И он укололся. Он думал, что все так просто и легко дается. Но если ты очень легко отдаешь все, то Бог так просто и не даст тебе. С этим шутить нельзя. Благодатью Божией нельзя легкомысленно относиться к ней. Вот в чем вся проблема. Позже он был в новинках, значит, у него Кривошин здесь есть, там новинки в Минской области, новинка. Потом пришли домой, уже ему не давали наркотики, он умер так. Потому что Бог знал, что он такой вот есть шаткий. Поэтому, если вы что-то не получаете так, как вам хочется быстро, значит, есть смысл в этом. Есть смысл в этом. Кто легко получает, тот легко и стирает. А кто его с трудом достал с большим, он будет очень ценить будет. Дорого заплатил за это все. Поэтому, пожалуйста, вот имейте в виду вот во внимании вот то, что я сегодня говорю вам. Потому что написано так. Когда нечистый дух выйдет из человека, а когда он выходит из человека? При покаянии только глубоко. Так он не выйдет никогда. Это его место. Значит, каялся человек, правда? Выйдет из человека, ходит по безводным местам, ищет покоя, не находит и говорит, пойду и возвращусь в мой старый дом, откуда я вышел. Приходит, находит его выметенным, чистым, убранным, но не занятым. Тогда он идет, берет с собой семь духов, жалеющих себя, они уходят от него, живут в нем, и бывает для такого человека последнее хуже первого. Почему Петр говорит, лучше им не познать святой заповеди, нежели познав, возвратиться назад. Там, помните, не очень такие красивые слова написаны. Но, тем не менее, если уже получил свободу, держи ее, эту свободу. Утираешь, тогда труднее будет вернуть ее. Поэтому пусть Господь благословит всех нас. Я думаю, что я сегодня не зря об этом говорю. Но благоволение мое буду милостью к тебе. И будут всегда отверстия врата твои. Не будут затвораться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов. Вот, пожалуйста, для чего народы, каждый народ будет иметь достояние свое, чтобы отдать его народу Божьему. Но на что обращу внимание? Ворота его не будут затвораться ни днем, ни ночью. Потому что когда ночью приходит, приносит кто-то что-то, ворота закрыты, очень неприятно, очень некрасиво. Я помню однажды такой случай, когда я был в Москве, там немало гуманитарки привозили, которые после распределяли по всем церквам нашим. И однажды, значит, норвежцы везли гуманитарку. Ну и ждали, братья, ждали. Ну и что? Нету, ножны стало взяли, закрыли двери. Они приезжают, а двери заперты. О, вы не представляете, что там было. Такое было возмущение. Ой-ой-ой. Я уже не рассказываю, что там было. Как? Мы им везли, они не могли выйти, не могли дождаться. Я понимаю, во время Третьего Царства так не будет. Ну вот о чем говорится. Бог говорит, открою двери и днем, и ночью. Чтобы никаких преград не было никому. Там вообще было. Ну правда. Но я понимаю одну сторону и другую. Одни везли, старались, а другие ждали, ждали, устали ждать. Вы знаете, что труднее всего? Догонять и ожидать, правда? Догонять и ожидать – это труднее всего. Это два таких явления неприятные. Ждать и догонять – это, ой, неприятно. Как. Ждали, ждали, и пришли закрытые двери. Ну, вроде бы и правы были, почему не дождаться было? Но эти уже, наверное, устали ждать со своей стороны тоже. Сколько вас ждать надо? Попробуйте разберитесь, на всю сторону тут встать. Поэтому вот здесь не будут запираться ворота ни днем, ни ночью. Но я вот о чем хочу сказать. Если ворота нашего сердца будут открыты для Господа и днем, и ночью, то всегда получите помощь. Но если будут закрыты ворота, можете не получить. Вы помните песню «Песня Соломона»? Там жених стучал в двери, открой мне. Она говорила, я уже легла спать, я уже вымыла ноги, и взяла и не открыла. А возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало. Я открыла дверь, стала искать его, нигде не нахожу. Стала искать стражи, они избили ее, изранили, сняли с меня покрывало с черогушей стены, говорили, о чем ты думала? Когда к тебе стучали, а ты открыть не могла. А теперь что ты? Ходишь по ночам, ищешь кого-то. Вот как важно сегодня вовремя открывать свое сердце для Господа. И днем, и ночью. Вы помните, кому Бог отвечает на молитвы? Кого защищает? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему, не просто шепотом? Это, знаете, это вопль, вы знаете, это то, что прорывается, что удержать нельзя. Знаете, что такое вопль? Это в горе, в беде, это вопль. Это не просто вот такие, это вопль. Но и днем, и когда еще? И ночью. Когда-то одна сестра жаловалась, что Бог мне не отвечает. А как ты молишься? Она говорит, там постольку-поскольку. А я говорю, а ты хоть раз молилась вот так, как написано, вопияла днем и ночью или нет? Говорит, нет. Но я ей правда сказал, обижаться ты могла днем и ночью, вопиять Богу не могла. А то, что не спала от обиды, это было вроде уже нормально с твоей стороны. Надо было вопиять Богу днем и ночью, Господь, поменяй. А у тебя обиды и так далее, и так далее, и так далее. То что ты хочешь тогда? А Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему? Сколько еще раз скажите? День и ночь. Наверное, ни разу в нашей жизни не было, чтобы мы день и ночь промолились. Проплакали, пороптали вдоволь, повозмущались днем и ночью, а помолиться днем и ночью нет, нет. Ну. Говорит, что посеял, то пожал. Что сеял, то будет жать. Поэтому пусть Господь благословит нас. Чтобы наши ворота, вот Господь что сделал для своего народа? Он откроет ворота и днем, и ночью. Для чего? Чтобы к тебе было приносимо достояние народу. Вы знаете, как плохо, когда человек кому-то делает добро, а человек не хочет принимать. Он закроет свои двери. Вы когда-нибудь наблюдали такую картину? Я наблюдал такую картину. Когда человеку хочет сделать добро, а он ни в какую. Закрыты сердце двери для него. Для того хочет добро. Кто зло хочет сделать, то один вопрос. А вот добро хочет сделать и никак не хочет. Вот в чем проблема на сегодняшний день. Поэтому пусть Господь благословит нас. Чтобы я уже не полностью вот это место цитирую, ну, расшифрую это место. Я полагаю к себе. Господь сказал, что для того, чтобы тебе было принесено богатство, ворота будут открыты в городе и днем, и ночью. Все. Тогда никаких преград не будет. Тогда никто не будет стоять под стенами твоими, ждать, когда наконец соизволишь проснуться и открыть. Пусть Господь благословит нас, чтобы в любое время мы были готовы принять благословение Господне. Чтобы приносимо было к тебе достояние народов. Вот еще одна мысль. Прошлого разбора. Для чего народ существует? Это уж как зелень. как колосье, чтобы возвращать, чтобы зерно было, и всего лишь. И проводим были цари их. Вот смотрите, 12 стих. «Ибо и народ, и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут». И такие народы совершенно истребятся. Вот интересное явление. Тысячелетнее царство Христа на земле. Демоны все связаны. Сатана заключен в темницу. Небольшие от народы. Люди знают, что в Израиле Бог живой находится. Люди понимают, что надо служить им. И не будут. И не будут такие народы служить. Вот интересное явление. Сегодня мы говорим, дьявол сбивает, да. Дьявол смущает, да. Обольщает, да. Но вот тогда кто их обольщать будет? Не захотят служить и все. И такие народы что будет? Совершенно истребятся. Потому что не захотят служить народу Божию. Тогда Господь скажет, зачем вы мне тогда нужны на земле? Понимаете логику саму? Я ж вас поселил на землю, чтобы вы покаялись, чтобы вы спаслись. Но вы этого не сделали. Тогда давайте делайте что-то для народа Божия. Вы об этом думать не будете, вы думаете о себе. Но я, Господь говорит, думаю так, как я думаю. Для народа вы будете строить. Сегодня мы ни одного Боинга не построили, да? Ни одного автомобиля не собрали своими руками. А кто-то делает? Мирские люди делают. Но мы же пользуемся этим. Они думают, что не для себя. А у Бога все вращается вокруг Его народа, все вращается. Пожалуйста. Мне и вам не жалко, но я о своем народе забочусь, поэтому и вам дал все это. Пожалуйста, и вы пользуйтесь. Вы можете воспользоваться еще более высоким даянием, приобрести спасение. Если уже не хотите спасения, будьте как Солома. Это же ваша проблема. Это же ваша вина, что вы не захотели. Тогда что будет? Истребятся такие народы. Кому они нужны? Они никому не нужны. Поэтому пусть Господь благословит нас всех. Мы будем молиться не только за себя. Будем молиться за наши семьи. Будем молиться за наших соседей, за наши города, за наши государства, чтобы Господь многих обратил к себе. А Бога на всех места хватит. Для всех Бог приготовил спасение. Но не войдут, значит, не войдут. Все. Это уже их проблема.
1: Помоги мне слова Твои слышать, когда слух мой к тому не готов, чтобы стать мне душою поближе к алтарю из седых облаков. Среди многих глаголов различных голос Божий всегда узнавать. Помоги, Боже, знать Тебя лично, жить с Тобою, с Тобой умирать. Помоги, если буду без силы, а дух будет от боли стонать. И под ношей житейской унылой словно лист стану я трепетать. Несмотря на длину расстояния между небом и крошкой землей, помоги мне в момент покаяния слиться духом единым с Тобой. Помоги, если вдруг одиноким я найду себя в мире большом, и все близкое станет далеким, словно кратким, утерянным сном. Ты не дай поселиться сомнению, но надежду и веру пошли, чтобы вторить великому пению среди сонма в небесной тиши.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

эфире передача «Это интересно». В далеком 1969 году советские рентгенологи неожиданно открыли необычное свойство холодной воды, благодаря которому сколотили свои состояния владельцы фастфуда с мировым именем. Все дело в том, что для определенных исследований они хотели добиться удержания бариевой каши в желудке на определенное количество времени. Как оказалось, холодная каша покидала желудок быстрее, чем специалисты успевали настроить свою не столь совершенную аппаратуру. Заинтересовавшись этим фактом, ученые начали проводить многочисленные исследования, в ходе которых выяснилось, что если запивать пищу холодными напитками, ледяной водой или газировкой со льдом, время пребывания пищи в желудке сокращается с 4-5 часов до 20 минут. Другими словами, если пить холодную воду, то пища в желудке надолго не задерживается. А это грозит ожирением, едой невозможно насытиться, постоянным чувством голода и развитием гнилостных процессов в желудке из-за отсутствия нормального переваривания. Примечательно, что на этом построил свой бизнес знаменитый Макдональдс. Когда человек запивает еду, сэндвичи, гамбургеры ледяными напитками, чувство насыщения не наступает, а значит, клиент приедет еще раз. Вы наверняка замечали, что на горячие напитки, такие как чай, кофе или капучино, в Макдональдсе устанавливают достаточно высокую цену. Их никогда не включают в комплексные наборы и даже редко рекламируют. Зато ледяная фанта или кола стоят сравнительно дешево. Постоянно навязываются плакатами, рекламой, всегда входят в комплексные обеды. Питье любого холодного напитка после еды вызывает огромную нагрузку на кишечник. Пища быстро покидает желудок, а вся белковая составляющая остается в кишечнике и начинает гнить. В таком случае можно получить кишечные воспалительные заболевания и дисбактериоз. Один из самых распространенных мифов про холодную воду, что она утоляет жажду. Однако физиологи считают иначе. Холодной воде требуется намного больше времени, чтобы усвоиться организмом, ведь для этого она должна нагреться в желудке до температуры тела. Итак, вывод. Не пейте холодные напитки до еды или после еды. В идеале вся жидкость должна иметь комнатную температуру. Это правило касается и мороженого. Если есть его холодным сразу после еды, пища быстро покинет желудок, а белковая составляющая останется непереваренной. Самые полезные семечки и зерна. Все они разных размеров, цвета и форм. Семена – это зародыши растений с начальным запасом питательных веществ. Растения тратят немало времени и ресурсов на выращивание каждого семени и наполняют их высокими концентрациями витаминов, минералов, белков, эфирных масел и временно неактивных ферментов. Если вы рассчитываете перекусить чем-то полезным, сытным и высокопитательным, семена – вне конкуренции. Ниже приведем список самых полезных семян и способы их употребления. Семя – это жизнь, живая еда. Сырые семена очень питательны. Большинство калорий человек получает именно из съедобных семян или зерен, например, из бобовых или орехов. Семечки являются источником растительных масел, напитков, приправ и полезных пищевых добавок. В зависимости от вида семян, наиболее богаты питательными веществами будет либо зародышевая часть, либо эндосперм. Единственный способ получить максимум пользы от семян – употреблять их в сыром виде. Термическая обработка ведет к образованию токсинов, а витамины, минералы и эфирные масла денатурируются.
Жареные семечки – это уже не живая еда. Никакие семена в мире не могут выдержать нагрев и жарку, сохранив свои питательные свойства. Стоит всегда помнить, что употреблять в пищу семечки нужно в их натуральном состоянии, в сыром. Их можно замачивать, перемалывать и толочь, особенно если оболочка семян слишком твёрда для зубов. Стоит выбирать сырые и несоленые семечки. Нужно избегать жареных и глазированных семян. Не нужно есть их засахаренными.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Где-то в начале 70-х годов прочитал я в бюллетене Совета родственников узников очень интересную статью, в которой брат описывал, как отбывал срок в лагере на севере Дальнего Востока. Однажды, когда брат серьезно занемог, его заставили вымыть в больнице пол, к которому давно не прикасалась рука человека, и линолеум плотно, словно бетон, покрывала грязь. Брат, выбиваясь из последних сил, сгребал и смывал эту грязь. Утром лучи солнца заглянули через больничные окна в коридор на вечером вымытый пол, который теперь блестел, играя в лучах солнца. В этот момент вошел главный врач больницы, ахнул и, с любопытством разглядывая чистоту в помещении, спросил, кто вымыл так чисто пол. И ему ответили, и он сказал этому брату: «Вы останетесь после выздоровления в больнице санитаром». Быть в лагере санитаром – это значит остаться в живых, избежать холодной или голодной смерти. Когда старый санитар сдавал свое дежурство новому, то предупредил, показывая на одну палату: «Там находятся не люди, а звери. Будь осторожен». Во время дежурства брат вошел и в эту палату. В ней лежал больной, который убил многих людей и даже родную мать. Он попросил воды. Брат-санитар ушел и принес ему свою порцию воды. В лагере питьевая вода выдавалась строго по норме. Потом этот же пациент попросил санитара отдать ему свои тапки. Он и эту просьбу выполнил, а сам надел старые опорки атамана. Как-то этот убийца спросил санитара: «Что ты за человек? Совсем не такой, как все люди». «Я христианин», — ответил санитар. Бандит разразился бранью и бросил тапок в брата, который успел выскочить за дверь. В эту палату он мог входить только во время утреннего обхода врачей. И вот однажды атаман спросил врача: «Сколько мне еще осталось жить?» Врач молчал, но он настойчиво повторял свой вопрос. «Если хотите знать, — сказал врач, — то меньше 3 дней». Больной паник. В палате стало тихо. Вскоре в палате заметили, что он что-то бормочет. Прислушавшись, они услышали, как тот говорил: «Мама, помоги молиться». Ту, которую он убил, теперь призывал, чтобы она помогла молиться. На 3-й день, когда санитар вошел в палату, то увидел, что душа преступника уже не в этом мире. Его лицо выражало совершенное спокойствие. Один из больных заключенных, посмотрев на него, сказал: «Словно озарило его светом». «А может, и с вами будет так?» — спросил брат-санитар. Может быть», — ответили они. Размышляя об этой истории, я очень хотел когда-нибудь встретить этого санитара. Однажды в Риге на богослужении я увидел в другом конце зала седого старца и вдруг услышал знакомый голос пастыря, как свет мелькнул перед глазами. Это тот самый санитар. Тут же я подошел к нему и сказал: «Так это вы описали такую интересную смерть убийцы?» Он посмотрел на меня удивленно, помолчал, затем ответил: «Так было, и неправду я не мог написать». В те времена практически все писали анонимно о подобных ситуациях, потому что за правду сурово карали. За одну только подпись можно было получить несколько лет лагерей. Он очень удивился тому, что я узнал, что эту историю рассказал именно этот брат, и даже испугался. Но, успокоив его и открыв ему, что это откровение от Господа, я попрощался с ним, радуясь тому, что Господь даже желания боящихся Его исполняет.
Жили мы тогда на хуторе. Один единственный дом на опушке леса, до асфальтированной дороги километров 10. Если пешком лесом, то через 3-4 километра ближайший поселок Легатный. Попасть к нам было совсем непросто. Правда, к дому вела дорога, покрытая толстым слоем песка, вперемешку с огромными камнями. Мы со временем скатили камни с дороги в придорожную канаву, а песок потихоньку уплотнялся, и езда по ней становилась сносной. Но еще в тот период, когда к нам добраться было трудно, вдруг в двери постучалось несколько друзей. «Что вас привело в столь позднее время?» — спросил я, встречая их. «А я пришел получить ответ от Господа, и я не уйду, пока я его не получу», — ответил один из друзей. Это был Герман Корт. «А я-то при чем? Мы пришли к тебе и хотим ночь провести в молитве. Не знаю, что мне делать. Зовут в Валге жить и трудиться, а я в Сигулде живу и тружусь, и неплохо устроен. Не могу решиться». Мы встали на колени и молились по очереди и по многу раз. Обращали наше внимание к обетованиям Священного Писания и снова молились. Почему-то ему посоветовали: «Останься жить, где живешь. Ты имеешь там труд от Господа.

Дети, ты его и получишь», — ответили мы ему. «Ты возьмешь один жребий, и на нем будет стоять ответ Божий, то есть Валга. Предупреждаем тебя заранее. Все остальные будут пустые. И чтобы ты не пришел в сомнение, мы возьмем не две записки, ибо тогда шанс был бы равен 50%, а много записок, но только одна будет иметь в себе ответ, о котором Дух Святой нам открыл». Брат Герман задрожал и произнес: «Возьми записки в свои руки, из них хочу тянуть свой удел». Он вытянул одну единственную записку, раскрутил ее и прочел: «Валга». И все упали на колени, теперь уже в благодарственной молитве за то, что Господь дает ответы, которые понятны и ясны для просящих у Него. После этого он переехал в Валгу и там протрудился на молодежной ниве еще много лет. В Ветхом Завете часто прибегали к жребию, что даже описано в Новом Завете как пример — служение Захарии по жребию. А вот в Новом Завете, кажется, описан один только случай, и то это было до дня Пятидесятницы, то есть до дня сошествия Святого Духа. А в нашем случае ответ был дан Духом Святым и прежде жребия. Но на этот раз опыт служения Ветхого Завета показал свою созвучность и единство с голосом Святого Духа. После этого случая прошли десятилетия, и я никогда не пользовался жребием для того, чтобы узнать волю Божью. Но тогда я радовался слову, написанному в книге Притчи 16:33. «В полу бросается жребий, но все решения его от Господа, и они услышат голос мой». Иоанна 10:16.

Хотя многие десятилетия христианство преследовалось по всей огромной территории Советского Союза, оно все-таки продолжало жить. И это было великое чудо. Было время, когда церковь осталась без рукоположенных служителей, но она никогда не оставалась без проповедников. Когда большинство оказались в трудармии, в армии и тюрьмах, церковь Христову повели старушки, которые из-за отсутствия зубов едва говорили, но они повели народ Божий. Этим служением старушки занимались и во время Второй мировой войны, а также и в послевоенное время. А когда наступило некоторое облегчение, и братья вернулись, кто откуда, из ссылок, тюрем, лагерей, трудармии, то старушки передали эстафету служения служителям, а сами заняли место в рядах слушателей. Разве была такая армия на земле, когда были бы арестованы все генералы и офицеры и весь командный состав, а воинские подразделения продолжали бы войну? Но Церковь Христова победила и под руководством старушек. Ни тюрьмы, ни лагеря, ни трудармии, ни штрафы, ни ссылки не смогли погубить Церковь Христову. Писание говорит, что Церковь — это невеста Христа. Об этой невесте сказано: «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». А Исаия возвещает: «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». В бывшем СССР, при самых жестоких гонениях, когда казалось, что все задушено и задавлено, раздался клич предупреждения. В то время детям запрещалось посещать богослужения. Взрослым преподавалось крещение только после 30 лет. Зачастую в больших и малых общинах было по 2-3 Библии и несколько песенников, которые были написаны от руки. В основном общины христиан находились в городах, где в прошлом были скопления ссыльных, как Сибирь.

Были лагеря и тюрьмы, как в Казахстане, Сибири, на Дальнем Востоке, Севере или Южной Республике, куда в свое время были сосланы миллионы христиан. Все эти верующие хорошо понимали повеление Христа. «Исследуйтесь Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Или чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях и быть услышанным в путях своих. Для того надо исполнять 8 стих из 1 главы Иисуса Навина, а именно: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В народе Божьем начались поиски, как размножить христианскую литературу, так как в стране остались считанные экземпляры книг, когда-то изданных в основном миссией «Свет на Востоке». Конечно, народ Божий всегда пользовался рукописями, но это кропотливо и объемно. Первым, наиболее успешным способом оказалась гектография. Так в свое время издавал и распространял листовки Ленин. Варился обыкновенный желатин, затем в него опускался жгут толщиной в 7 мм, который укладывался на край вокруг стекла. Как только желатин в жгуте остывал, веревка крепко пристывала к стеклу. Затем заливали горячий желатин на стекло в толщину жгута, то есть 7 мм. Стекло относили в подвал. Оно остывало. Поверхность желатина смазывали глицерином. И на него клали лист бумаги с текстом, написанным специальными чернилами. Лист крепко приглаживался по всей поверхности желатина. Потом, взяв его за один угол, снимали целиком. Чернила оставались в желатине, и можно было на этой матрице делать до 400 копий. Если же на одном листе было написано сразу 4 книжные страницы, в зависимости от размера будущей книги, это был Божий успех. За вечер один человек отпечатывал несколько тысяч страниц. В один из таких вечеров или ночей мы по обыкновению печатали песенники. И вдруг я услышал голос пастыря: «Молись за сестру Фризин». Незадолго до этого я посетил ее больную, и она просила молиться за нее, чтобы она смогла мирно перейти в иной мир. И я обещал. Теперь же я слышал, как пастырь давал повеление молиться за нее. Меня потянуло встать на колени и молиться за сестру. Но я постеснялся, посмотрел на сидящую на другом конце стола хозяйку дома, которая была занята тем же трудом, и начал молиться молча. «Нет, на колени! Молись за сестру Фризин!» «Господи, я не решаюсь!» Третий раз, и опять непослушание. И тут я услышал последнее слово пастыря: «Посмотри на часы!» Было 21 час 55 минут. «Запомни!» Ночью я вернулся домой, и моя жена Ирма говорит: «Умерла сестра Фризин». «Знаю», — ответил я, — «в 21:55. Откуда ты мог узнать?» И я ей все рассказал. Прошло более 30 лет, и до сих пор со стыдом вспоминаю о своей трусости. Но этот случай научил меня большему послушанию Духу Святому.

С детства я знала о Боге. Правда, мама очень мало объясняла нам из Священного Писания. А если я что-либо спрашивал, почему так или иначе, она отвечала: «Вот так, и никаких объяснений». Но она вела настоящий молитвенный образ жизни. Жили мы в одной комнате, и молилась она тогда, когда все уже спали. Ночь была в ее распоряжении. Все это сказалось и на нас, детях. Но я очень не хотел верить. Давно кончилась Вторая мировая война. Но война против Христа и его последователей велась во все годы советской власти. Эта война все еще никак не заканчивалась. Просто позорно, что мощная держава, мировая империя с многомиллионной армией, вела войну против распятого Христа. Хулиганы и те придерживались правила «лежачего не бей», хотя у лежачего все тело свободно, а у распятого все тело прибито. И против него вести войну? Библия, первые страницы которой были написаны более 300 лет назад, считалась антисоветской, хотя главные лозунги социализма и коммунизма взяты из Библии: «Кто не работает, тот и не ешь». 2 Фессалоникийцам 3:10. «Каждому по потребности, от каждого по возможности» Деяния 4:34-35. Все и всюду, на производстве, в школах, яслях и детсадах, в средствах массовой информации, все было направлено против веры. Все это в какой-то мере не могло не влиять на людей. Находясь в армии, я решил искать истину, стал исследовать атеизм. Читал все, что мог найти на эту тему. Но чем больше я читал, тем противнее мне становилось. Я замечал многие искажения и обманы. Авторы могли себе это позволить, поскольку купить Библию было негде, чтобы проверять, а верующие были лишены голоса. Один пример. Авторы писали, что Библия учит ненавидеть родителей своих. Возненавидеть отца и мать свою — это искаженное сокращение из Евангелия от Луки 14:26. На деле же сам Бог дал заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою». Кто же злословил родителей, были достойны смертной казни. Левитам 20:9. Когда же пришел Христос, то Он обличил иудеев за то, что они отменили заповедь Божью почитания родителей ради своего предания. Марка 7 глава. Наконец я заметил, что критика Библии однобока. Библия — книга Священного Писания, святая книга. Об этом надо судить духовно, а атеисты всегда подходят с материалистической точки зрения. А о духовной стороне они умалчивают, потому что не под силу она им. Но сила Библии есть ее святость. Только потом я узнал, что душевный человек не принимает того, что от Духа Святого, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Вернувшись из армии, я был приглашен к моему старшему брату Давиду и его жене Лизе в гости. Под вечер заметил, что он и его жена забеспокоились. Они явно хотели куда-то идти. «Вы хотите куда-то идти? Идите, я спокойно отправлюсь домой». «Нет-нет», — был ответ, — «мы останемся. Хотя нам очень бы хотелось пойти на богослужение, которое сейчас будет неподалеку от нас. Может быть, ты тоже пойдешь с нами?» Только ради того, чтобы им не быть бременем, я согласился и пошел. Так я оказался первый раз на богослужении после многолетнего перерыва. Через год, на Пасху 14 апреля 1963 года, я нашел возле постели больной матери мир. Я видел безбрежный океан, ни одной волны. Только вдали, насколько хватало взора, на поверхности воды была легкая рябь. Мир, мир, мир, долгожданный покой. Я даже не чувствовал радости, настолько я был упоен миром. Мир после бури. Теперь мне захотелось быстрее на богослужение. И вот настал день.
Слово говорил первый брат. Я даже не слушал, о чем он говорил. Я молился об одном. Быстрее бы он кончил. Не успел он окончить и призвать к молитве, как я уже громко молился Богу. Вот в этот момент пришла радость, радость во Христе.

Пой, душа, о всесильном Боге. Пусть слагается эта песнь каждым шагом твоей дороги, всем, что будет, и всем, что есть. Пой, душа, о великом Боге, не смолкая и в трудный час, когда камни летят под ноги, когда слезы струятся из глаз, когда ад поведет атаку, чтоб с дороги тебя столкнуть, когда сердце устанет плакать, пой, душа, продолжая путь. В светлой вечности всех спасенных ждут награды за их дела. Там навеки умолкнут стоны, там не будет борьбы и зла. Прекратится земная битва, смолкнут звуки житейских грез. Там не будут звучать молитвы, все заполнит собой Христос. Будем с Ним мы навечно вместе, все земное пройдет, как пар, и останется только песня, удивительный небо дар. Пой же, друг мой, в земных хождениях и в суровый и добрый час. Пой и помни, что это пенье с небесами прямая связь. Пой, душа, о великом Боге, пусть твой светлый и верный труд приведет еще очень многих к покаянию, любви и добру.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Читаю 25 главу книги пророка Исаии. «Господи, Ты — Бог мой! Превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное, предопределение древней истины. Аминь! Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов и иноплеменников уже не стало в городе, вовек он будет не восстановлен. Посему будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться тебя. Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажет в тот день: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распрострет посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его, и твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах». Читаю 26 главу книги пророка Исаии. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной: город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте, высоко стоявший город, поверх его, поверх на землю бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то он не научится правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши Ты устрояешь для нас. Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не оживут.
Рефаимы не встанут, потому что ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы пред тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер, спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за тобой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих. Читаю 27 главу книги пророка Исаии. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике, я, Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убитый, убивавший его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. И через это загладится беззаконие Иакова, и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже строить дубравы и истуканы солнца. Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его. Но будет в тот день Господь потрясет все, от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израилевы, будете собраны один к другому. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле, и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». Я читаю 28 главу книги пророка Исаии. «Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. И с увядшим цветком красивого убранства его —
который на вершине тучной долины делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славной диадемой для остатка народа своего, и духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. А говорят, кто кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери? Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите: мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перацими, разгневается, как на горе на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Преклоните ухо и послушайте моего голоса, будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкой выбивают чернуху и тмин палкою.
зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нем молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Ни одна человеческая жизнь не может быть плодотворной, если в ней нет определенной цели, если человек не знает, для чего он живет. А между тем, попробуйте спросить наугад несколько человек, какая у него цель жизни, и вы будете поражены, убедившись, что даже те немногие, которые составили себе об этом какое-то понятие, не смогут вам ответить. Вопрос о смысле жизни всегда был самым трудным для человеческого разума. Чему человек должен посвятить свою жизнь? Какая ее цель? Ни один человек, ни одна книга, за исключением Библии, не могла сказать миру то, что нужно знать каждому. А поэтому каждый человек должен был рассматривать эту проблему в свете собственного своего разума и решать ее по-своему. Сегодня наблюдается то же самое. Каждый из людей стремится к тому, что считает идеалом жизни. Как же христианин подходит или должен подходить к этому вопросу? Христианин имеет определенную цель и подлинную цель жизни. Настольная книга христианина — Библия. Она открыла перед нами благородную, возвышенную цель и смысл жизни, каких никто не мог найти во всей литературе прошлого. Он знает, что в глазах Божиих идеальный человек — это муж

ключ к идеальной жизни. Главный смысл этих слов таков, что цель нашей жизни — творить волю Божью. Один говорит, что цель жизни — делать добро. Другой видит цель в том, чтобы самому делаться добрым. Третий — быть добрым. Но цель жизни вовсе не в этом, хотя она включает в себя и это все. Цель жизни — в исполнении воли Божьей. Будь это в работе или отдыхе, в приобретении или потере, в болезни или в здравии, в жизни или смерти. Но такое понятие, скажут некоторые, слишком возвышено для нас и недостаточно практично. Да не смущается сердце ваше. Это величайшая концепция идеального человека, когда-либо данная миру. Великие философы от Сократа и Платона до Канта и Миля дали нам свое представление об идеальной человеческой жизни. Но ни один из них не достиг в своих определениях такой высоты. Каждый из этих мыслителей изобразил идеальную жизнь как универсальную жизнь подражания великим людям. Но среди всего этого множества определений нет ни одного наполовину такого глубокого, прекрасного и возвышенного, как это «муж по сердцу моему», который исполнит все хотения мои. Именно на этом основании христианская жизнь и кажется на первый взгляд неосуществимой. Но когда мы прибегаем к Богу с нашими духовными затруднениями, мы убеждаемся, что у Него уже готовы для нас практические пособия, способные облегчить нам истину. Вспомним два пособия, данные нам Богом. Идеальная жизнь, воплощенная во Христе, в Слове Живом. Идеальная жизнь, полностью раскрытая нам в Библии, в Слове Начертанном. Что же касается первого, то, конечно, если человек мог бы следовать Христу, то его жизнь была бы идеальной. Но что означает следовать Христу? Великий Учитель, Дух Святой, приходит к нам на помощь. Господь дал нам и другое великое пособие — идеальную жизнь, рассмотренную в Слове Божьем, в Библии. Без первого пособия — жизни Христа — мы не могли бы поверить в возможности осуществления такой идеальной жизни. А без второго, без Библии, такая жизнь была бы для нас совершенно непонятна. Поэтому Господь указал нам две стороны этой идеальной жизни — жизнь, воплощенную в живом Слове, и жизнь, подробно рассмотренную в Слове Начертанном. Исследуя идеальную жизнь по Библии и подражая ей в нашей жизни, мы можем достигнуть таких плодотворных результатов, что и о нас, как о Давиде, может быть сказано «муж по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Главное, что требуется от идеального человека, это знать, зачем он вообще живет на земле. Он должен уяснить себе мысль своего временного существования. На вопрос человека «Зачем я здесь?» Библия отвечает: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Вот зачем мы здесь, чтобы исполнить волю Твою, Боже. Цель не в том, чтобы быть счастливым, иметь успех, славу и делать по возможности добро или стараться жить честно. Цель наша значительно выше — творить волю Божию. Каждый из нас может проверить себя и затем сказать, правильна ли его жизнь или нет. Она правильна только в том случае, если мы творим волю Божию. Говоря об этом исполнении воли Божьей, мы отнюдь не имеем в виду дела Божьи, то есть проповедовать, учить или благотворить. Человек может делать Божие дело, не творя воли Божьей. Главное, чтобы наш обыденный труд совпадал с волей Бога. «Я пришел, чтобы проложить себе путь». Таков взгляд мирских людей на идеальную жизнь. Не мой путь, не моя воля, но твой путь и твоя воля пусть будет. Таков взгляд христианина.

Нина. Второе, в чем нуждается вступивший в жизнь идеальный человек, это пища. Получивший жизнь, он должен получать и пищу. Власть, знание, богатство, славу, красоту, земное счастье? Нет, есть лучшая пища, чем все это. У меня есть пища, которой вы не знаете. Такая редкая, что мало кому удавалось даже попробовать ее. Такая прекрасная и питательная, что те, кто однажды испробовал ее, не хотят уже более питаться ничем другим. О ней сказано так: «Моя пища есть творить волю пославшего меня». Иоанна 4:34. У человека сильная воля, но воля Божия сильнее. Божия сила — сила вечная, всемогущая. Такую силу идеальный человек получает от Бога. Он возрастает в этой силе и воплощает ее. Божья жизнь становится его жизнью. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Только этот хлеб может насытить идеального человека. Ничто другое не удовлетворит его. Люди, живущие без этого живого хлеба, страдают от духовного голода и близки к голодной смерти. Конечно, у них много другой пищи и напитков, но они не питательны. У них есть мирские удовольствия, радость, наслаждение, но во всем этом нет пищи для их вечной алчущей души. Все это только опьяняет, но не насыщает, ибо во всем этом нет духовного питания. Моя пища — творить волю Божью. Разве можно умереть от голода при такой пище? Воля Божья — это вечная пища христианина. О, как развивается душа, питаясь волей Божьей!

Какая привилегия быть рядом, уткнуться носом в крепкое плечо. Ты для меня спасенье и отрада. Душа трепещет, сердцу горячо. Я никогда не знала отчей ласки, и слез моих никто не утирал. Всегда, когда судьба сгущала краски, лишь ты один в объятиях сжимал. Удочерил, впустил свои владения, кормил из ложечки, берег и защищал, терпел капризы, слезы и сомнения, и мой позор собою прикрывал. Прости, я очень долго привыкала, что у меня есть ты, и мы свои. Любовь твоя меня преображала, а я скрывалась от твоей любви. Она меня пугала и смущала, ломала, догоняла и несла. Прощала, поднимала, вдохновляла. Господь, любовь твоя меня спасла.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Войнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 40 стих и 41. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Апостол Павел, осознавая силу Евангелия и Иисуса Христа, говорит: «Я не стыжусь благовествования, потому что это огромная сила. Ни один меч никогда не смог покорить горделивое человеческое сердце, только любовь Иисуса Христа». Многие христиане оставили евангельское чистое, простое слово, и человеческие методы не могут быть совершенными. В армии солдаты, военные получают какое-то оружие, они изучают его, а потом применяют. Мы живем в такое время, когда евангельское слово в страшном пренебрежении. В Советском Союзе не все обладали Библией. Оно было под запретом, было нелегальным. Многие не могли иметь доступ к Евангелию. Не все имели Слово Божье. Интерес был огромнейший. Почему, когда был развал Советского Союза в начале 90-х годов, был голод? Люди жаждали Слова Божьего. Слово Божье – это наша молитва, это наше возрождение, благословение в семье, это возрождение наших семейных жертвенников. Слово Божье – это исцеление наших семей. Многие подумали бы и сказали, что методы благовествования не так важны. Как у нас в Советском Союзе снова же говорили, главное – результат. Но результат не всегда оправдывает методы. Говорили, каким бы образом или способом не достиг бы ты этот результат. Если результат есть, тогда все оправдано. Бог так не говорит. Результат не оправдан любыми методами. У нас есть евангельские методы. Об этом я хотел бы сегодня с вами поговорить, что именно евангельский подход, евангельские методы для того, чтобы вести евангельскую работу. Евангельское слово требует евангельских методов. Те методы, которые достигают сердец людей, это то, что заставляет человека повиноваться Богу, решаться на те шаги, которые он никогда бы не решился. Неправильное примененное Божье слово служит во вред. Заставить кого-то повиноваться не работает, друзья мои. Это слово должно быть правильно применимо. Итак, помните, что Божье Слово требует Божьих методов. Бог не действует человеческими методами. Моисей получил от Бога конкретное Слово, когда народ жаждал в пустыне. «Возьми и скажи в глазах этой скалы, и потечет вода». Но Моисей добавил и сделал то, что Господь ему не повелел. И вода потекла. Результат был. Народ был напоен. Но Господь не одобрил этот процесс. Прогневался на Моисея и на Аарона. Моисей должен был досрочно закончить свое служение за то, что вы не поверили мне и не явили святость в глазах народа. Важно не просто сказать, важно как сказать. Как бы мы хотели, чтобы люди с нами поступали, ставили в правильное положение, когда вы уклонились от истины. Как бы вы хотели, чтобы вам служитель или пастор, или кто-нибудь сказал или направил вас? Я думаю, что вы бы хотели, чтобы с вами поступали по любви, кротко, в кротости наставляли. Незнание этих методов достигать человеческого сердца разрушают Божьи планы. Казалось бы, хорошие намерения, прекрасные продукты, но неумение приготовить эту пищу, продукты были испорчены. Можно говорить с кафедры слово по той причине, часто не достигает сердец людей, что оно неправильно приготовлено. Это касательно проповедников, родителей и отцов в семействе, всех членов церкви. Неверующие люди взяли на вооружение Божье Слово. Долгое время у нас в Советском Союзе была под запретом книга Дейли Карнеги «Как приобрести людей, достижение успеха в бизнесе, как достичь цели в жизни. Эта книга была очень популярной, она была запрещена в Советском Союзе. Цели были неправильные. Достичь человека, чтобы обогатиться. Дейл Карнеги использует ряд моментов. Как хотите, чтобы с вами люди поступали, так поступайте с ними. Поощряли замечать в человеке что-то хорошее, подчеркнуть это и сказать это человеку. И человеческое сердце раскрывается, когда у вас хорошая прическа. Каждый человек любит свое имя. Он говорит, каждый человек любит себя. Человеку, который на этой фотографии, все вышли нормально, а у него глаза закрытые. Он говорит, плохая фотография, потому что он неудачно вышел на этой фотографии. Дейл Карнеги, он целенаправленно говорит о том, что людям нравится их имя, одежда, обычай, характер. Он говорит, как хотите, чтобы с вами люди поступали, так вы поступаете с ними. Нельзя пренебрегать этим правилам. Но, имея эти методы, направить людей к Богу, ко Христу, не к себе, не для своей пользы. Разница в том, когда люди раскололи атом, открытие физики, который должен служить как мирный атом на пользу человека. Но этот атом люди употребили для того, чтобы вооружиться против человечества, создать страх на земле. Все прекрасным он создал в свое время, но люди употребили это в другом. Употребили эти замыслы в плохом. Иметь за деньги Духа Святого для того, чтобы на кого я возложу руки, чтобы он получал. Наблюдаем, что Господь свои методы направляет для своих целей. Все, что вы делаете словом или делом, делайте для Божьей славы. Таланты. Вы имеете талант от Бога. База данных, которой вы обладаете и отличаетесь от других людей, вы имеете преимущество перед другими людьми. И если оно не употребляется, твой талант, твой голос, твоя способность разбираться в бухгалтерии, твоя способность сегодня проповедовать Слово Божие или говорить с людьми публично или на личном уровне, если она не употреблена для того, чтобы Бога прославить, чтобы привести людей ко спасению, находить людей, то ты попадаешь под осуждение. Методы неправильные. Это оружие не по направлению. Господь хочет, чтобы мы находили людей ко спасению для Божьей славы. Как никогда не будет голодным человек, который работает в похоронном бюро, будут иметь работу, потому что люди всегда умирают. Жизнь продолжается. Точно так же это Слово Божье и методы распространения и воздействия на человеческое сердце, на дух человека, на его душу являются актуально насущными на все времена. Если вы обладаете правильным оружием, правильным словом, то обратите внимание, у вас всегда будут благословенные окружения. Друзья, с вами будет Господь. Мы прочитали в самом начале этот стих. Господь находит Андрея, а Андрей находит Петра. Можем рядом находиться в одной семье, в одном обществе, в одной церкви, и друг друга можем не находить. Вы можете не находить своих детей. Вы говорите, но у них нет ушей выслушать и воспринять для исправления. Важно найти его сердце. К совести взываем, обличая его, ум загружаем. Но человек имеет сердце. Там пусто, ущербность. Поэтому благослови вас Господь, чтобы вы достигали методом благословенного Божьего Слова сердец ближних ваших. Андрей находит Петра, а потом говорит ему. Мы иногда говорим, а потом пытаемся находить его. Вначале найти человека, найти дверь, а потом стучать в эту дверь, просить, получить. Часто являемся гласом, вопиющим в пустыне. И мужья не понимают жен, жены не понимают мужей, дети не понимают родителей. И в церкви также, и в обществе много информации. Мы так много проповедуем, мы так много говорим, потому что это слово не достигает цели. Вначале человека нужно найти. Найти человека. Нашел человека? Скажи ему. Найти нужно его сердце. В Бытие, 50 главе написано... Иосиф сказал братьям, которые были в переживании, Иосиф сказал такое слово: «Не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Иногда не хватает нам этой способности успокаивать сердца, привести в покой. Говорил по сердцу их, а потом сказать. Поражает мудрость апостола Павла. 1 Коринфянам, 11 глава. Моисей в свое время, когда он увидел идолопоклонство, был полон негодования, разбил скрижали. И апостол Павел точно так же в 1 Коринфянам, 11 главе, в негодовании пришел к Коринфянскую церковь. Начал он не с негодования. Вы можете быть возмущены, как отцы. Вспышка гнева моментально. Кто делает так, тот глуп, написано. Когда ты видишь, дети сделали неправильно, поступили нехорошо, подожди, остынь. Важен момент, метод, тормоза нужны. Апостол Павел знал, вначале должен найти был этих людей, коринфян, найти их. 11 глава, 2 стих. «Имея в сердце негодование, говорит то, что он не чувствует». Если мы будем всегда говорить то, что мы чувствуем, попадем в искушение. Мы должны говорить правильно, разумно. Пусть у нас будет холодная голова. Для решения проблемы и вопросов холодная голова, а сердце горячее. Апостол Павел заходит постепенно, стучится в дверь, образно говоря, и говорит, 3 стих. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите, как я передал вам». Он начал хвалить их. Мы думаем, а за что хвалить? Если ты хочешь направить свое жало, благословить этого человека обличением, сказать что-то очень серьезное в адрес твоего сына или дочь, помни, что Божья мудрость говорит, вначале скажи хорошее слово. Вначале просто похвали его. Хвалю вас, братья, что вы все мое держите. То, что я вам сказал. Он начал хвалить их. Вы знаете, комар, когда садится на тело человека, если бы он сразу уколол, он бы сломал себе хобот, мы почувствовали бы сразу боль. Но он постепенно ставит свой хобот на кожу, и пускает какую-то жидкость, которая размягчает кожу, а потом он вводит свое жало туда. А потом, когда он уже напьется крови, этот комар, тогда чувствуется зуд и желание освободиться от него, но уже поздно. Точно так же, только в другом смысле, Господь говорит, вначале ты хочешь сказать, что-то важное сказать, очень серьезное, ты знаешь, что если ты скажешь прямо сейчас, не примут. Подготовь почву, основание. Для того, чтобы это слово воспринялось, вначале несколько слов добрых, поощри. «Хвалю вас, братья, что вы все мое держите». Вошел в дом к ним, образно говоря. Говорит, что «разве у вас нет домов, чтобы есть и пить, и пренебрегаете церковь Божию, уничижаете неимущих». Когда они не дожидались друг друга, в вечере Господне участвуя, принимали вино и хлеб. Он говорит, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Павел, так ты ж только что хвалил. Ты только что хвалил, а сейчас не похвалю. Друзья мои, наши чувства, они столько наломали дров. Наша горячность. Написано, что теща Симона Петра была в горячке. Она не могла служить Христу и Петру и находящимся с ними. Но когда Господь Иисус исцелил лежащую тещу Петра, то написано, она встала и стала служить им. Пока мы в горячке, мы не можем служить друг другу. Делать дело Божье. Поломал скрижали Моисей. И Господь заставил его подниматься на гору, высечь новые скрижали. Друзья мои, вот почему нам дан Дух Святой, потому что своим разумом методы свои, слово правильное, а дух неправильный. Вы духовные, исправляйте в духе кротости друг друга, согрешающих, чтобы исправить, чтобы самим не упасть. Сколько людей пыталось исправлять других, и сами впали в искушение. Пошел исправлять, пошел обличать, а сам потом, Господи, согрешил и осквернился. Важна выдержка, терпение, метод его, Божий метод. Посмотрите на Иисуса Христа. Откровение, 2 глава, 2 стих. Ефесской церкви. Он говорит и хорошее, и плохое. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. Он смягчает сердце Ефесской церкви, тех людей, которые слушают его. Дальше он говорит, труд твой, терпение твое. Я знаю все это, помню оно перед моими очами. Но, говорит, имею против тебя то, что ты оставил первую твою любовь. Если не покаешься, сдвину светильник твой с места. А потом снова, в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов. Не самих николаитов, но дела их ты ненавидишь. Как важно нам понять Божьи методы. Слово Божье, меч обоюдоострый. Помните, что он имеет лезвие с двух сторон. Нужно осторожно работать с ним, чтобы не повредить себе. Итак, первое, важно нам выслушивать друг друга. Цель наша не просто стрелять в воздух, а стрелять по цели. Цель увещевания – любовь от чистого сердца. Достичь результат. Не достигается результат тем, а я сказал, а я руки омыл, направил. А Господь говорит, вы неправильно сказали. Вы не дождались ответа от меня. У вас не было терпения выслушать человека. В разное время Господь давал возможности и милости выслушивать людей. А потом давал конкретное и небольшое слово. И люди расплавлялись. Люди изменялись только потому, что 2 часа пришлось его выслушать. После этого человек воспринимал слово. До этого не мог это сделать, потому что сердце было перегруженное. Информации было много, негатива было много. Дайте возможность этому человеку излить свое переживание, свое горе. Послушайте этого человека, и вы увидите, что у вас потом будет прекрасная возможность сказать несколько слов, которые изменят этого человека. Брат Иван Ильин с Вудбурна рассказывает, как он воспитывал своих детей. Я не знаю, где он взял эту методику. Мы иногда детей учим, говорим, они как будто бы не слышат, они не здесь, они где-то в другом месте. Но когда подходили ко мне дети с каким-то вопросом, у детей есть вопросы, у детей всегда есть почему, зачем. Вся беда в том, что нам в это время некогда отвечать им на эти вопросы, мы чрезмерно заняты своими вопросами. И вот когда дети подходят к вам с вопросом, настал момент сказать что-то очень важное. Но вначале послушайте его, у него раскрывается сердце. Он способен воспринять то, что вы скажете ему. А вы вместе с ответом бросьте туда и зерно, семя послушания, семя Божьего Слова. Это приносит большую пользу, рассказывает брат Иван Ильин с Вудбурна. Все дети его стали верующими, служителями Божьими. Потому что он делал это всегда разумно, мудро, советуясь с Господом. Не тогда, когда у нас есть время, а когда у них есть время, когда дети нас ищут. Будьте готовы пожертвовать своим временем, своей занятостью, выслушать до конца наши добрые дела по отношению к тем людям, которые Бога не знают. Вы можете проповедь прочитать, сказать, как нужно поступать. В руках женщины груз. Рядом с ней, идя, не проповедуйте Божье Слово. Возьмите эту сумку в руки и помогите ей донести до определенного места. А в это время раскрывается сердце этого человека. Можете сказать, проповедуя ей Слово Божье, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего в день посещения. Да благословит нас Господь, пусть рука Божья будет над нами, пусть милость Божья откроется нам больше в методах, каким образом, Господи, исполнить волю Твою. Чтобы исполнить волю Божью, нужны Его методы, Его способы, нужен Господь. Без меня вы не можете делать ничего. Дух Святой. Не просто для того, чтобы нам испытывать Его, радоваться, восхищаться, переживать какие-то сладкие мгновения в молитве. Друзья мои, Дух Святой нам нужен для того, чтобы подсказывал Он нам, каким методом, где остановиться, где сказать и когда молчать.

Отец, отчизна, дом родимый, родные сердцу горы и леса, порой синие, а утром золотые над нашим краем небеса. В вечерних сумерках стада спешат к воротам, ягнята путают несмелые шаги, последний солнца луч, конец дневным заботам, пылают в сумерках вечерние костры. Хотя усталые, но радостные лица, скот сохранен, потери нынче нет, и в виноградниках нет ни одной лисицы. Спокойной ночи, скоро уж рассвет, а завтра снова ранние заботы. Все братья в сборе, овцы воду пьют, когда все дружны, легкая кажется работа. Отец благословляет всех на труд. И снова горы, виноградники, солнце, пастбища, зеленые луга, все в мыслях пронеслось. Как больно сердце, как стенает сердце. Отец мой, родина, в тумане горы, как я стремлюсь к тебе, мой край родной, что зависть делает, какие шлет раздоры, а я... Как я люблю вас, как хочу домой. Здесь тоже хорошо, Нил катит тихо волны, зеленых пальм сменяет мягкая трава, по синей глади проплывают челны, проходят крупные груженные суда, спят мирно каменные сфинксы, пирамиды, идут, качаясь, караваны по пескам, богатая страна. Своей красой и видом пленила ты немалые сердца. Все эти побрякушки, длинные одежды, с утра до вечера и блеск, и суета, а там, в краю родном, ужасный голод. В семье моей любимой нищета. Иосиф думает, все дни считает, грустит и плачет, меряя шаги, но думы прерваны. Его вдруг вызывают, спешит. На нем лежит забота всей страны. Там, у дворца, стоят чужие люди. В цветных одеждах с ними их ослы, навьючены поклажу верблюды. Опять за хлебом из чужой страны послы. Иосиф не спеша идет навстречу. Вокруг него прислуги и рабы. Взглянул. Остановился. Где видел он одежды эти? И запах милый, милой стороны. Вдруг сердце дрогнуло, ослабли руки. Глаза туманит радостью слеза. О, сколько жалости! О, сколько муки! Расскажут вам глаза. Одни глаза. Вот они, милые. Родные лица, в кудряшках головы, блестящие глаза, в цветных одеждах, взглядах этих, в них отражается вся родина моя. Все поклонились, до земли касаясь, товары вынимая из мешков. Иосиф строго головой кивает. Внимательно он смотрит на послов, он смотрит между ними, нет Вениамина. А как хотелось бы прижать к груди два младшие, любимые два сына. С отцом Вениамин, а он, Иосиф, здесь один. «Откуда вы пришли?» — спросил Иосиф. «Соглядатаевы, зачем пришли сюда? Все рассмотреть, понаблюдать за нами, земли увидеть слабые места?» «О нет, мы люди честные, пришли к тебе за пищей, мы не высматриваем и ничего не ищем, вот при тобою все наши сердца». Но испытать хотел Иосиф братьев, как жаждал он Вениамина увидать. Он дал им хлеба, отпустил на время, а брата младшего велел прислать.
Он возвращал им серебро и их товары. Он душу бы свою все отдал им. Он верен был для них в большом и в малом. И он их по-прежнему любил. И как любил! Стояли братья, с болью сознавая грех юности и всю свою вину, когда отец дарил родному сыну одежду разноцветную, отличную от всех. И снова пред глазами дом родимый и завистливые взгляды тех, которые стоят сейчас в печали, и не чувствуют они, что повстречали родного брата из своей семьи. Но вот они ушли, растаяв в дымке, ушли к отцу, а он опять один. Как больно сердце, как стенает сердце. Печально мечет бледный властелин. Проходит время, голод на земле усиливается, надежды нет, хлеб кончился, который дал Иосиф. Отец опять дает сынам совет. И вот опять размеренно шагает навьюченный поклажей караван. Тихонько колокольчик напевает уже знакомым ранее местам. Опять дворец, опять их здесь встречают. Иосиф видит брата своего, и сердце словно в клетке замирает от счастья, охватившего его. Он принял их, родных, любимых, ведет их во дворец наверх и кормит их, и взглядом их ласкает. Вениамина доля больше всех. На этот раз не мог сдержать Иосиф любви своей. Пришел всему конец. Я брат ваш, невредимый ваш Иосиф. Скажите, жив ли мой отец? Не в силах больше сдерживать рыдания, упав Вениамину на плечо, он как ребенок после всех скитаний в глаза глядел и плакал горячо. И плакал на плече у властелина любимый и родной Вениамин. Два младшие, любимые два сына. Иосиф, радуйся, теперь ты не один. Отец мой, родина, в тумане горы, как я стремлюсь к тебе, мой край родной. Ни одного упрека, ни укора. Как я люблю вас, как хочу домой. Семья вся в сборе. О, какое счастье, когда пришел потерянный домой. Когда остались позади ненастья, когда в семье и счастье, и покой. Смотрите, как любил своих Иосиф. Он сердце им готов был подарить. Сумеем ли и мы, друзья, сегодня вот так прощать и так любить? Бывают бури и бывают грозы. Крадется, не смущаясь, к нам мороз. Но вот блеснуло солнце, и снова цветут розы, и нету больше слез.

Духовные размышления на каждый день. Подходит к Симону Петру. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Иоанна 13 глава, 6-8 стих. Омовение ног. Случай, когда Господь Иисус омыл ноги Своим ученикам, полон важных уроков для них и для нас. Один из таких уроков заключен в словах Господа, адресованных Петру: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Это означает, что невозможно иметь общение с Господом, если ноги грязные. Под словом «ноги» подразумевается наше ежедневное хождение в этом оскверненном и оскверняющем мире. И они должны быть омыты, если мы хотим иметь общение с нашим святым Богом. Наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Мы не можем ходить беспечно и наслаждаться этим общением, поэтому необходимо, чтобы ноги были чисты. В своем рвении Петр ответил: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Но Господь сказал, что тому, кто омыт полностью, нужно омыть лишь ноги. Он говорил о духовном омовении. Принимая Христа как своего Спасителя, верующий омывается полностью, и он больше не нуждается в этом омовении. Когда оскверняется грехом, он нуждается в том, чтобы его ноги были чисты, дабы его хождение с Господом было восстановлено, что делается водой слова. Господь также хотел, чтобы мы омывали ноги друг другу и делали это так, как делал Он. Он хочет, чтобы мы сняли свою одежду, отбросили гордыню и заняли смиренное положение, так, чтобы не смотреть свысока на своих братьев. Мы должны быть осторожны, чтобы пользоваться не кипятком или ледяной водой, а мудростью свыше и нежной любовью к тем, ноги кого мы хотим омыть. Мы должны делать это во славу Его и для благословения святых.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: «Мама!» Взволнованная Агнес бежала в кухню. «Там что-то случилось, ты только посмотри!» Подбежала она к двери. «Мама, пойдем скорее, там точно кто-то разбился! Это случилось на повороте!» Агнес и Зара Стокс побежали к месту несчастного случая. Это было совсем недалеко от их дома. «Мамочка!» — скрикнула Агнеса, которая добежала первой. «Да это же Иосиф! Позови скорее Фредди Денниса! Скорее, мама! Ты же быстрее бегаешь, чем я, Агнес! Беги скорее обратно!» Зара Стокс опустилась на колени возле неподвижного тела своего племянника и пыталась своим фартуком вытереть грязь с лица. «Иосиф!» — звала она снова и снова, но он не отвечал. «Господи!» — воскликнула она. «Иосиф, ты еще живой?» Вялый и неподвижный лежал Иосиф в дорожной пыли. Зара пощупала его пульс. Он слабо бился. Все пятеро стоксов примчались, задыхаясь от бега. «Давайте отнесем его домой», — предложил Фредди. Они положили его в комнате на диване, и Зара начала холодной водой осторожно мыть его запачканное лицо. Она поднесла к его носу камфоры, потом протерла его по щекам, но он не шевелился, лишь тихо простонал. Тимоти позвонил Бинету и доктору-лингвисту. Врач пообещал приехать так скоро, как только сможет. С бледными и опечаленными лицами стояли все вокруг, когда верхом на коне приехал Бинет. «Что случилось?» — спросил он недовольный. «Видишь, лошади чего-то испугались», — ответил Фредди. «Я уже понял, что что-то случилось, когда лошади без него вернулись домой». «Где же ты ушибся, Иосиф?» — спросил он и потряс Иосифа за плечи. «Он еще ни разу не пошевелился с тех пор, как мы его нашли», — сказал Тимоти. «Ты думаешь, он без сознания?» — удивленно спросил Бинет. «Мы постоянно окликали его», — объяснила Зара, — «но он не дает ответа, даже ресницами не пошевелил». Бинет застонал и вытер пот со лба. «Вы уже вызвали врача?» — спросил он. «Да, доктора-лингвиста». «И что он сказал?» «Он обещал как можно быстрее приехать. Может, это уже он?» «Да, это он». Все посторонились, когда вошел врач. Он наклонился над Иосифом и стал внимательно его осматривать. «У него опасный перелом черепа», — сказал он тихо. Бинет подошел к врачу и дотронулся его локтя. «Может, его лучше, как вы думаете?» «Его ни в коем случае нельзя сейчас транспортировать», — настойчиво произнес врач. «Положение его слишком серьезное. А где же его мать?» «Ее здесь нет». Доктор-лингвист задумчиво потер себе подбородок. «Это значит, Амстронг-младший, говорите?» «Это мой сын», — ответил Бинет. «Ваш сын? Если я правильно помню, у вашей жены было очень слабое сердце». Бинет нервозно откашлялся. «Да, знаете, не из крепких», — ответил он нерешительно. «А она еще жива? Я ее уже несколько лет не видел». «Мы долго жили на Западе». «Я вам советую ее сюда привезти», — сказал доктор-лингвист задумчиво. «Иногда только матери удается вывести сына из такого бессознательного состояния». «Госпожа Стокс, не могли бы вы выйти со мной?» Врач вышел из помещения, и через приоткрытую дверь было слышно, что они о чем-то тихо беседуют. «Завтра я приеду снова», — сказал он, возвращаясь в комнату за своей сумкой. «Если вдруг поднимется температура, сразу же поставьте меня в известность. Я немедленно навещу больного, господин Амстронг». «Конечно», — Бинет проводил доктора-лингвиста до двери. Он засунул руку глубоко в карманы, и глаза его беспокойно бегали. «Это же пойдет за ваш счет, я понимаю». «Да-да», — пробормотал Бинет. Он переступал с ноги на ногу и расстроенно откашливался. «Он же еще не женат или...» — спросил врач. «Нет, нет еще», — ответил Бинет. «Значит, он все еще работает у вас?» «Да, это с ним случилось, да», — подтвердил Бинет. Для меня это важно. Я не знал, что ваш сын уже совершеннолетний». Бинет теперь тяжело засопел носом. Он мог бы рвать себе волосы, но неожиданно для всех присутствующих слезы выступили у него на глазах, и, опершись на перила лестницы, он заплакал, закрыв лицо носовым платком. «Какая потеря! Если Иосиф не скоро придет в себя, ему придется заплатить приличную сумму, а бричку Симпсонов ее, наверное, тоже не удастся отремонтировать». Иосиф, конечно, был невнимательным, иначе не могло бы и быть. Мысли его определенно были у этой девицы. И вот, пожалуйста. И именно сейчас, когда у него столько работы, Бинет плакал безутешно. «Посмотрите только на дядю Бинета», — шептала Мариана. «Наверное, ему доктор сказал что-то, что Иосиф может умереть. Да, мама?» «Может быть», — шепотом ответила ей мать. «А что тебе врач сказал?» — спросила Агнес. «Он мне сказал, что надо за ним ухаживать, мои дорогие», — ответила Зара тихо. «А вы, девочки, беритесь за свои дела и ведите себя по возможности тише. Иосиф очень-очень болен. Бедная Анни, она это особенно тяжело перенесет». «Как ты думаешь, может, надо съездить за Долорес?» «Может быть». «Только это решать будет тетя Ани. Подожди, пока она приедет». Время перевалило за 12, когда Бинет вернулся с Анни. Бледная и трясущаяся, на носках зашла она в комнату. «Мой сын!» — плакала она и взяла его безжизненную руку в свои. «Иосиф! Иосиф!» — она провела рукой по его лицу, потом по волосам. «Иосиф, ты меня слышишь?» «Он еще ни разу не пошевелился с тех пор, как мы его занесли сюда», — сказал сочувственно Тимоти. «Кто-нибудь из нас всегда был рядом с ним». «Мой бедный, бедный мальчик», — повторяла Аня, сидя на стуле возле своего сына, вся такая маленькая и съежившаяся. Бинет стоял у кровати со стороны ног. Взгляд его был устремлен в пространство. Он не проронил ни слова. Наступил вечер, а Иосиф все еще не пришел в себя. Мать его сидела у изголовья кровати и ни на минуту не спускала с него глаз. Бинет нервно шагал по саду туда и обратно. Время от времени он входил, бросал вопросительный взгляд на Иосифа и снова выходил. «Как вы думаете, может, надо позвонить Долорес и ей об этом сказать?» «Да, Агнес», — печально согласилась Анни. — «Позвони ей. Наверное, надо было уже раньше это сделать. Теперь уже скоро стемнеет». К счастью, Бинет этого разговора не слышал. Он уехал домой еще до ее прихода. «Завтра рано утром я приду сюда снова», — сказал он Анни, прежде чем оставить ее одну. «Я думаю, что ты не поедешь со мной, или...»
1: «Я останусь здесь», — решительно сказала она.
0: Джеди Бейс сопровождал свою дочь. Долорес смотрела на безжизненные черты своего любимого Иосифа. Она хотела поговорить с матерью, но не могла. Что-то сдавило ей горло. Видно было, каким усилием воли она сдерживает слезы. Анни с любовью взяла ее за руку и тихо сказала: «Я не думала, что мы встретимся снова при таких обстоятельствах». Долорес покачала головой, борясь со слезами. Иосиф лежал такой бледный и неподвижный. Долорес била мелкая дрожь. Какая она до сих пор была счастливая! Неужели он должен умереть? Она этого не перенесет. Агнес ей по телефону сказала, что состояние его очень серьезное. «Можно ли что-нибудь для него сделать? Или уже все возможное сделано?» — глотая слезы, произнесла Долорес. «Да, Долорес», — с тяжелым сердцем проронила Анни. «Мы больше пока ничего не можем сделать, кроме как молиться и ждать». Джеди и Тимоти сидели в углу комнаты и тихонько разговаривали, а Фредди и Мариана неотрывно смотрели на Долорес и Анни. «Что можно сделать для них? Чем им можно помочь?» «Может быть, лучше, если мы теперь пойдем домой?» —
1: — сказал Джедди и положил руку на плечо дочери.
0: «Попытайся еще ты с ним заговорить», — предложила Анни Долорес. «Может, он тебя услышит. Я все это время зову его, но напрасно».
1: «Иосиф!» — позвала Долорес полголоса. «Иосиф!» — повторила она. «Это я, Долорес!» Она наклонилась над ним, погладила его щеки и волосы. Никакого ответа.
0: «Идем, Долорес, нам пора», — напомнил Джедди, поднимая и сочувствуя.
1: «Я завтра позвоню пораньше», — пообещала Долорес. «Будем молиться, чтобы он снова вернулся к жизни».
0: Но проходили день за днем, а Иосиф в сознание не приходил. В конце недели его мать настолько исчерпала все силы, что еле держалась на ногах. Она почти ничего не ела все это время. Сон тоже не шел к ней. Один раз и Виргиния могла навестить брата, но она сразу опять уехала с отцом обратно. Дома было очень много работы, и Виргиния делала, что могла. Конечно, восполнить мать было не в ее силах. Лавелла работал с раннего утра до позднего вечера. Наступило воскресенье, и он, наконец, тоже смог приехать к Иосифу. Только что он мог для него сделать? Иосиф был без сознания и не знал, кто приходил навещать его или же нет. Зол и Кэти Бантум тоже дважды приезжали, а Чита Ажелфорд привезли большой красивый букет цветов. Приехали и Стеверт Грисли с Гельбертом Линьердом. Они возложили руки и помолились о выздоровлении Иосифа. Но и через неделю он все еще не вышел из глубокого бессознательного состояния. Вместо этого вдруг еще резко повысилась температура. Соседи и друзья, словно тени, появлялись в доме Тимоти Стокс, шептали Анне слова надежды и утешения и уходили. Каждому хотелось разделить несчастье и чем-то помочь. На лице Анни, казалось, навечно запечатлелись забота и усталость. Из всех посетителей, наверное, никто не был так расстроен, как Ирни Илой. Он медленно прошел через комнату и встал рядом с кроватью, на которой лежал Иосиф. Он печально покачал головой.
1: «Это нечестно! Это нечестно!» — доносилось до слуха Анни. «Этого вы никогда не заслужили! Никогда!»
0: Анни не могла разобрать все, что он про себя бормотал.
1: «Абинет тоже здесь?» — спросил он, выходя из комнаты.
0: «Да, он здесь был, а сейчас он где-то дома», — ответила Анни. «Хочешь с ним поговорить?»
1: «Нет, я только хотел знать. Я думал, может, я что-то мог бы для вас и для него сделать».
0: И он кивнул головой в сторону Иосифа. «Мы ничего пока не можем, Ирни, только молиться».
1: «Это-то меня как раз так и расстраивает. Он за меня молился, когда я лежал в больнице. Это же несправедливо, чтобы такой человек, как Иосиф, должен был так страдать».
0: «Он, наверное, не чувствует боли, он же без сознания».
1: «Это трудно сказать. Может, он на самом деле не очень страдает, но чувствует себя в полной темноте».
0: «Да, так оно, наверное, и есть». Голос Анни вдруг приобрел ясное звучание. «Я до этого мгновения об этом как-то и не думала, Ирни, но если он и в полной темноте, то Бог все равно с ним. Я это знаю совершенно точно, Ирни. Даже если он никогда больше не проснется, я убеждена, что и во тьме смерти он оберегаем Богом. Иосиф с Богом».
1: «Я так хотел, чтобы он снова выздоровел», — сказал Ирни.
0: «За него многие молятся», — прошептала Анни. Доктор Линквист приезжал постоянно, все эти 10 дней. Температура все поднималась, ее не удавалось сбить. Наконец настал кризис. У Бинета тоже появились темные круги вокруг глаз. Он теперь все чаще оставался сидеть у кровати Иосифа и все чаще щупал его пульс. Но почти не разговаривал. Время от времени он проводил себя рукой по лицу, как будто его что-то сильно давило, и если он хотел избавиться от тяжелых мыслей.
1: Два раза в день звонила Таларес, и каждый раз она слышала один и тот же безрадостный ответ. Она молилась и ждала со страхом и надеждой. Она не отчаивалась, но верила: «Он должен выздороветь, он должен жить». «Я просто не могу поверить в это, чтобы он не выздоровел», — снова и снова повторяла она своей матери. «И пока бьется его сердце, я буду надеяться». На 11-й день после несчастного происшествия Иосиф начал подавать признаки жизни. Анни вскочила, погладила его по руке и позвала его по имени. «Иосиф! Иосиф, это я, твоя мама! Проснись, сынок! Скажи хоть словечко!» Иосиф несколько раз застонал. Бенет тоже дошел к кровати. Иосиф снова пошевелился и застонал. «Ты никак не можешь проснуться, сын!» Позвал Бенет и нагнулся над ним.
2: «Ска...»
1: Застонал Иосиф. «Что ты хочешь сказать, сынок?» — спросил Бенет.
2: «Скор...»
1: «Скажи еще раз, Иосиф!»
2: «Скорей!»
1: «Скорей? Тебе что-то принести?» Анни потрепала его по щекам. Агнес и Зара тоже вошли в комнату и смотрели на Иосифа полное ожидание. Неужели это возможно, чтобы он снова пришел в себя? Все, не дыша, стояли вокруг его кровати.
2: «Скорей!»
1: — снова простонал Иосиф.
2: «Что ты хочешь, скорей, Иосиф?»
1: — спросил Бенет.
2: «Скорей! Каждый шаг!»
1: — с большим напряжением произнес Иосиф. Казалось, его язык прилип к небу.
2: «Скорей! Каждый шаг на счету!»
1: — вытавил он снова. Бенет провел себя рукой по горлу, потом отшатнулся назад, будто получил удар прямо в лицо.
2: «Каждый шаг!»
1: — бормотал Иосиф и продолжал стонать, словно у него были сильные боли.
2: «Забудь об этом!» — сказал Бенет хрипло.
1: Иосиф попытался поднять свои руки вверх, но они тяжело падали обратно вниз на одеяло. Губы его от высокой температуры потрескались и были угольного цвета. Бенет взял тряпочку, обмакнул ее в чашечку с водой и увлажнил ему губы.
2: «Лежи, сынок, тихо. Забудь теперь про работу».
1: «Но...» — стонал Иосиф. Он на мгновение открыл глаза, и тут же веки его снова сомкнулись.
2: «Каждый шаг на счету, каждый шаг!»
1: Анни смотрела на Иосифа, испуганно и широко открыв глаза. «Почему он так говорит?» — обратилась она к мужу.
2: «Он думает, что он работает», — помедлив, ответил Бенет. «Скорей!»
1: — стонал Иосиф.
2: «Пригони бричку! Каждый шаг на счету!» «Ты должен это забыть, Иосиф!» — посоветовал ему отец. «Подожди, я тебе снова намочу губы. Не бросайся же так сильно. Скоро ты снова выздоровеешь, если будешь вести себя спокойнее. Лежи спокойно и отдохни». «Каждый шаг...»
1: Иосиф широко открыл глаза, невидящими глазами посмотрел на всех, окружавших его кровать. Потом снова погрузился в темноту. В этот вечер Бенет долго не шел домой. Он ждал, может, Иосиф снова откроет глаза и что-нибудь скажет, но ничего подобного не произошло. Вконец расстроенный, он ушел домой. Анни всю эту ночь опять осталась сидеть возле кровати Иосифа. Никто не мог уговорить ее прилечь, чтобы немного отдохнуть. Если Иосиф один раз открыл глаза, значит, он откроет их снова. Она пощупала его лоб. Он был уже совсем не такой горячий, как днем. В эти долгие дни напряженных ожиданий Анни страшно устала. Но теперь она увидела в сыне признаки вновь просыпающихся жизненных сил, и к ней пришли новые надежды. «Да, Долорес», — слышала Анни голос Агнес, — «ты позвонила вовремя. Наконец я могу тебя немного обрадовать». «Нет-нет, еще нет, но один раз он уже открыл глаза и сказал несколько слов. Ах, что-то вроде каждый шах на счету. Нет, это не имеет никакого либо особого значения. Он, наверное, представлял себя на работе. По меньшей мере, так предположил дядя Бенет». «Что?» «Да, и отец, и мать были рядом. Тетя Анни остались снова с ним. Нет, температура снизилась. Да, да, он, кажется, сейчас спит. Я ей об этом скажу, Долорес. До свидания». Долорес звонила тете Анне, шепотом сообщила Агнес. «Она просит, если Иосиф снова придет в себя, чтобы ты ему сказала, что она завтра утром к нему придет». «Спасибо, Агнес, вы все так о нас заботитесь. Мы никогда не сможем вам это в полной мере возместить». «Об этом не может быть и речи, тетя Анни. Мы же не рассчитываем на то, что вы нам за это должны заплатить. Мы рады, что можем чем-то помочь, чтобы Иосиф выздоровел. Я забыла вам сказать, что перед ужином брат Стивард звонил». «Что он говорил?» «Он был огорчен, что сегодня не сможет забежать, но завтра он обязательно постарается быть здесь. Он просил вас быть спокойной и верить. Вчера вечером в его доме встретились некоторые его друзья, чтобы помолиться об Иосифе». «Как мне за все это отблагодарить?» — шептала Аня Амстронг. «Скажи мне, Агнес!» — она растерянно смотрела на девушку. «Какой сегодня день?» «Сегодня пятница, 17-е. А что?» «Тогда у Иосифа в понедельник был день рождения». «У него день рождения?» — Агнес несколько ошарашенно посмотрела на тетю Анни. «Бенет, наверное, об этом подумал, а я совершенно забыла. Я ни о чем другом не могла думать, как молиться Богу, чтобы Иосиф снова пришел в себя. Мы, наверное, все лишь об этом и думали. Чем мне вам еще помочь, прежде чем я спать пойду?» «Нет, моя дорогая, ничего не нужно. Иди и хорошо выспись».

Евангелии от Матфея, в 20 главе, рассказывается о людях, работавших в винограднике за динарий по договору с хозяином. Когда же они получили обещанную сумму, то вдруг обнаружили, что другие работники, появившиеся на рабочем месте после них, заработали столько же. Горькое чувство зависти возбудило ропот в их сердцах, и они публично стали протестовать против подобной уравниловки. Стали роптать на хозяина дома. Они говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Хозяин попытался нейтрализовать эту обиду. «Друг, я тебя не обижаю. Не за динарий ли ты договорился со мною?» Далее он рассуждает: «Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Вот где оказывается корень. Зависть, обида, ропот — таков механизм недовольства.

пожнешь, что посеял. Известные всем слова из Святого Писания. И надо подумать серьезно над тем, что ждет впереди воздаяние. За каждое слово, за каждый упрек пожать все придется с избытком. Пока еще живы, возьмите урок, чтоб не был у вас он забытым. Закон этот в будущем неотвратим. И если добро жать хотите, старайтесь, чтоб каждый был вами любим. Вы душу свою в них вложите. Добро, что посеете, все возрастет. Любовь покажите делами. Она умножение в 100 крат принесет прекрасными в жизни плодами. Когда ж семя злое посеять вокруг, то плод обязательно будет. И вырастет то, что не ждал ты, мой друг, и Бог тебя только осудит. Зачем же разбрасывать те семена? Посеем Господнее семя. Тогда будет счастлива наша семья, ведь Бог нам дает еще время».

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Три возгласа из семи, произнесенные нашим Спасителем на кресте, были обращены к Богу. Первый, четвертый и последний. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это было его первое обращение на кресте к своему отцу. Он просит Бога о милости к своим врагам. Второй раз он обращается к Богу не со словом «Отче», а «Боже». «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это слова того, который стал жертвой за грехи мира. И в тот момент, когда Христос взял на себя твой и мой грех, Бог Отец должен был отвратить лицо свое от Сына. Первый и единственный раз Иисус обращается к своему небесному Отцу не со словом «Отче», а «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Третий раз Иисус обращается к своему Отцу в момент смерти. Это его последние слова, сказанные на кресте. «Отче, в руки твои предаю дух мой». В этих последних словах нашего Спасителя, обращенных к Отцу, мы видим Его восторжествовавшим победителем. Он поручает Себя и законченное им дело искупления в руки Своего Отца. «В руки Твои, Отче, предаю Дух Мой». И вот сегодня с Божьей помощью мы поразмыслим над этими последними Его словами, последним изречением Господа нашего Иисуса Христа на кресте. «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Жертва за грех была совершена. Она была принята Богом. До этого момента ко всем жертвам за грех, приношениям и всесожжениям, которые приносились по закону, Бог не благоволил. Они не могли уничтожить грех. Но теперь пречистый Агнец, без пятна и порока, Сын Божий, который пролил свою святую кровь в жертву за нас, совершив дело искупления, говорит: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Жертва Христа принята. Правосудие Божие удовлетворено. И теперь через заслуги Христа человек может быть полностью оправдан перед святым Богом. Гнев и ярость Божия умиротворены. Обратите внимание, что это его седьмое изречение. «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Семь – число совершенства и напоминает нам о совершенстве дела искупления нашего Господа Иисуса Христа. В послании к евреям сказано: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых». Это значит, что искупительной жертвой Иисуса Христа мы стали совершенными перед Богом. Но семь также говорит нам о покое после совершенной работы. Помните, в шесть дней сотворил Бог небо и землю, и на седьмой Он почил от всех дел Своих, которые делал. И здесь, на кресте, мы видим Христа, выполняющим то дело, которое Ему было поручено Отцом, и это дело теперь завершено. Подобно тому, как после шести дней дело сотворения подошло к концу, так и шестой возглас Спасителя был «совершилось». И точно так же, как седьмой день был днем покоя и удовлетворения, так и седьмой возглас Спасителя говорит о покое и удовлетворении законченного дела. Теперь мы видим Христа вновь в общении со Своим Отцом. Оно было прервано, когда на Нем был возложен наш грех. Бог Отец должен был скрыться от Сына. В этот момент общение было прервано. «Мой и твой грех стал между Сыном и Отцом. Он взял его на себя. Сделавшись грехом за нас, чтобы нас искупить, Он совершил то дело, которое было Ему назначено». И теперь вновь Христос говорит «Отче». Он не говорит «Боже», а «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». До Голгофского креста между Отцом и Сыном было ничем не нарушимое общение. И в начале страданий Христа на кресте это общение не было нарушено. Он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Его первые слова на кресте были: «Отче, прости им». И последние: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И вот между этими двумя возгласами Спаситель висел на кресте целых 6 часов. В течение 6 часов он страдал от рук грешников и нападок дьявола, а остальные 3 часа он страдал от руки Божией, когда меч правосудия Божьего пронзил сердце Спасителя. В течение этих последних 3 часов Бог оставляет своего Сына, скрывается от Него, и из уст страдальца слышен этот душераздирающий возглас: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Но теперь все кончено. Чаша, которую Он принял из рук Отца, опустошена. Гнев и ярость Божия утихли. Мрак прошел, и Сын Божий вновь со Своим Отцом в общении, которое никогда больше не нарушится. «Отче!» О, как часто это слово было на устах Спасителя! Впервые мы слышим его, когда 12-летним отроком Иисус говорит своей матери и Иосифу: «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» В своей первой проповеди, то есть в Нагорной проповеди, он говорит об Отце, по крайней мере, 17 раз. В последней беседе с учениками в горнице накануне своей смерти Христос говорил с ними об обетовании Отца. В этой беседе 45 раз он упоминает своего Отца. И дальше в своей первосвященнической молитве 6 раз он упоминает своего Отца. И последний раз, перед тем, как положить жизнь свою за нас, он говорит: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Возлюбленные, чашу, которую он испил до самого дна, там на Голгофском кресте, на позорном кресте, он испил для того, чтобы его Отец стал нашим Отцом. Поэтому он и мог сказать по своему воскресению: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Христос искупил нас своей драгоценной кровью, чтобы Бог, который был нашим судьей, стал нашим Отцом. О, какая это благодать! Бог наш Отец! Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Поручив себя, Он поручил и нас в руки Отца. Возлюбленные, в каком мы безопасном и надежном месте находимся? В руках Отца Всемогущего. Помните слова Иисуса: «Отец, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего, я и Отец одно». Это прочный фундамент для нашего упования. Слово Божие говорит, что силою Божию через веру мы соблюдаемы ко спасению, готовому открыться в последнее время. Никакие угрозы и попытки врага не в состоянии нарушить нашу безопасность, ибо мы находимся в самом надежном месте, в руках самого Бога. Слава и благодарение Ему! Что необходимо было сделать для умилостивления наших грехов? Во-первых, необходимо было удовлетворить правосудие Божие. Это значит принести жертву, полностью удовлетворяющую требования святого и справедливого Бога. Грех должен быть осужден, ибо, как говорит Слово Божие, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Какая жертва удовлетворила бы святость и справедливость Божии? Только жертва Иисуса Христа. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира, говорит Слово Божие. Бог сам разрешил эту проблему. Он послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, слава и благодарение Ему. На Него обрушился весь гнев Божий, Он принял на Себя суд Божий за грех и стал жертвой умилостивления. Как сказано в послании к римлянам, Бог предложил Иисуса Христа в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов. И вот на Голгофском холме остался еще один последний акт – смерть. Чтобы совершить умилостивление за грех, он должен был умереть, вкусить смерть. Не как грешник, но на месте грешника. Величайшее дело, которое когда-либо было поручено человеку или ангелам, было завершено Иисусом Христом. Никто другой не мог этого сделать, только Он. то, для чего Он оставил славу небесную, то, для чего Он принял образ раба и для чего Он находился здесь 30 лет на этой греховной земле, было теперь исполнено. Цель Его прихода достигнута. Ничего не нужно было добавить. Совершилось, говорит Он, благодарение Ему за это. Но заметьте еще, что когда Христос воскликнул «совершилось», то в этот момент все грехи наши были возложены на Него. Как сказано, Господь возложил на Него грехи всех нас, слава и благодарение Ему. Поэтому, возлюбленный, если Господь возложил твои и мои грехи и беззаконие на Христа, то это значит, что они больше не на нас. Почему? Слушайте, как ясно говорит об этом апостол Петр. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Человеку положено однажды умереть, говорит Слово Божие, а потом суд. Так что для грешника вначале смерть, а потом суд. А с Христом наоборот, сперва суд, а потом смерть. В нем был осужден грех. Не его грех, нет, так как он был без греха, но мой грех и твой грех. Бог осудил мой и твой грех в нем. Иисус Христос испытал на себе справедливый суд Божий над грехом, ибо он взял грех всего мира на себя. И за это он должен был умереть. Приговор за грех – смерть. Потому Христос должен был умереть. И вот пришел конец. Дело искупления завершено. Бог умилостивлен жертвой своего Сына, и теперь Он предает Дух Свой Отцу. Никто другой этого не смог сделать. Никто так не умирал. Воистину, все в нем сверхъестественно. Его рождение было необыкновенным. Его жизнь была, как ни у какого другого человека. Его смерть отличалась от смерти всех людей. Он сам предал дух свой Отцу. Кто, кроме Бога, мог так умереть? Да, смерть Его была единственной в своем роде. Ведь смерть Иисуса Христа является большим чудом, чем даже Его воскресение. Вы понимаете, начальник жизни умирает. Разве это не чудо? И сделал он это для того, чтобы ты и я имели жизнь вечную. О, сколько душ, покидая эту греховную землю, шли в потустороннюю жизнь с этими словами на устах. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Так умирал первый мученик Стефан и сотни тысячи после него. И могли они так умереть? Только потому, что прежде них эти слова были сказаны Иисусом Христом, нашим Спасителем. Да, Он умер, дабы мы могли сказать в свой смертный час: «Отче, в руки Твои предаю Дух мой», и имели уверенность, что это не только слова, но факт. Поэтому, возлюбленные, мы можем петь этот гимн: «В руках я Иисуса, я у Его груди, навек покой мне дал Он в своей ко мне любви. В руках я Иисуса, Он умер за меня, и на Него лишь только надежда вся моя. О, скоро избавление, ночь зла пройдет, как тень, и после этой ночи настанет вечный день. В руках я Иисуса, Он умер за меня, и на Него лишь только надежда вся моя». Можешь ли ты это сказать, мой дорогой друг? Ведь за тебя Он страдал, ради тебя Он пролил свою святую кровь, чтобы ты нашел в Нем вечный покой и вечную жизнь. Его последние слова являются гарантией, что дело твоего спасения завершено. Битва кончена. Христос одержал полную победу над грехом, дьяволом и смертью. Это была добровольная смерть. Как мы сказали, никогда человек не умирал так, как умер Иисус Христос. Никто не мог лишить жизни автора жизни. Он сам предал свою жизнь. Кто так умирал? Когда смерть приходит к человеку, как бы он ни пытался ее предотвратить, он не может этого сделать. Но над Иисусом смерть не имела власти. Он сам говорил: «Я жизнь мою полагаю за овец. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». И слушайте, как он дальше говорит: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее». Смерть нашего Спасителя была добровольной отдачей жизни ради нас. Он отдал ее в жертву умилостивления за наши грехи. Это была жертва Отцу, единственная, которая была угодна Богу. Сколько агнцев, тельцов и козлов было убито и принесено в жертву за грех? Сколько было пролито крови овнов и быков? Но все эти жертвы и реки крови не могли удовлетворить правосудие Божие и омыть грехи человека. Да, в тот самый день, когда священник совершал жертвоприношение вне стана, на Голгофском кресте наш чудный первосвященник раз и навсегда принес себя в жертву для уничтожения греха. Слава и благодарение ему. Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Вновь, что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Да, последние слова, сказанные им на кресте. «Отче, в руки твои я предаю дух мой», является гарантией, что жертва его была принята Отцом Небесным. Спасение наше завершено. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Как дорога струя, омывшая меня! Она сильнее морей. О, ничто, лишь кровь Иисуса! Мир надежду мне дарит. О, ничто, лишь кровь Иисуса! Моя святость мне не щит. О, ничто, лишь кровь Иисуса! Если среди моих слушателей есть тот, кто не может от сердца присоединиться к пению этого гимна, то ему я хочу сказать, ты можешь сейчас принять этот чудный дар спасения, и тогда ты тоже будешь петь. «Как дорога струя, омывшая меня! Она сильнее морей! О, ничто! Лишь кровь Иисуса!» Приди сейчас к этому чудному источнику очищения от греха и нечистоты. Господь сам говорит, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волны убелю. Мой дорогой друг, гарантия того, что Бог может тебя так принять, основана на том факте, что Он воскресил Сына Своего из мертвых. Слово Божие говорит, Он, Иисус Христос, предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И как в другом месте сказано, посему Бог может всегда спасать приходящих к Нему через Иисуса Христа, будучи всегда жив. О, дорогие мои, Он жив, и факт того, что Он жив, гарантирует твое спасение. Тебе нужно только прийти к Нему и принять то, что Он так дорого купил для тебя Своею кровью, и ты будешь спасен. Сделай это сейчас. Да поможет тебе сам Дух Божий.

Порою жизнь нам кажется жестокой, и сердце плачет от борьбы и бед, и счастье кажется таким далеким, и кажется, потух надежды свет. Ах, сколько раз стояли на коленях, взывали к Богу мы с мольбой в тиши, и те счастливые, прекрасные мгновенья давали радость и отраду для души. И Он своей рукою, нежной, властной, все слезы вытирал с очей моих. Он ободрял всех страждущих, несчастных и подкреплял нас силой слов святых. Он простирал пронзенные к нам руки, Он поднимал, чтоб вновь мы шли вперед. Он претерпел за нас страдания, муки, чтоб мы узнали радости полет. Когда стояли мы пред Господом в тиши, когда мы простирали руки к небу, Творец давал отраду для души и насыщал своим духовным хлебом. О, страждущие души без Христа, о, истомленные греховными сетями, взгляните на Него, как кровь текла с креста, тот взгляд останется навеки с вами. Он в ваше сердце истомленное придет, Он вам поможет в самой страшной битве, возьмет за руку, поведет вперед, ответит на все слезы и молитвы. Он нежно так обнимет, как отец. Он даст вам счастье, радость неземную. Он вам возложит милости венец. Он сам вас приведет в страну святую.

становится большим благословением для каждого из нас. И за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Существует множество средств, способствующих тому, чтобы христиане не смыкали духовных очей, чтобы они бодрствовали. Позволю себе предложить одно из них – беседовать о путях Господних. По дороге к Небесному Граду христианин и уповающий сказали себе: «Во избежание сонливости давай не молчать». «А с чего начнем?» – спросил христианин. «С чего сам Господь начал с нами?» — ответил уповающий. И христианин запел: «Пускай в дороге дальней святые сном томимы внимают тем словам, что скажут пилигримы. Вести борьбу со сном пусть учатся у них. Учитель станет темой общения святых. Все ближе к цели путь, и вот совсем близки. Насмешникам назло и аду вопреки». Христиане, которые отгородились от остальных и ходят в одиночку, более всего подвержены сонливости. Держись других христиан, и будешь бодр и свеж, исполненный решимости еще быстрее продвигаться по пути к небу. Пусть темой твоего общения с ними будет Иисус Христос. Пусть око твоей веры взирает всегда на Него. Да будет сердце твое всегда исполнено им, да возвещает уста твои хвалу ему. Мой друг, будь ближе к кресту, и сон тебя не одолеет. Трудись с глубоким осознанием значимости неба. Если помнить, куда идешь, ты не устанешь в пути. Зная, что ад позади, а дьявол за тобой по пятам, ты не будешь медлить. Станет ли спать человек, преследуемый мстителем, если впереди город-убежище? Христианин, можно ли спать, когда открыты жемчужные врата? Звучит пение ангелов и ждет тебя золотой венец? Конечно, нет. В святом общении продолжай бодрствовать и молиться, не поддаваясь искушению уснуть.

Момент творения. Чудесная звезда. Что это была за звезда, за которой следовали волхвы в поисках младенца Иисуса? В дни Рождества во многих газетах и журналах появляется множество статей с различными толкованиями. Одни считают, что это была комета. Другие, что это было сближение двух или более планет или звезд. Можно ли верить этим объяснениям? Проанализировать их нетрудно. Все, что для этого нужно – Библия и карта Святой Земли. В Евангелии от Матфея 2.1 сказано, что волхвы пришли с востока, от Святой Земли. Далее в стихах 2 и 9 сказано, что они увидели на восточном небе звезду, указывающую на рождение младенца. Вопреки картинкам на рождественских открытках, мудрецы не следовали за звездой весь путь до Иерусалима. В Евангелии от Матфея 2.9 мы читаем, что как только они прибыли в Иерусалим, звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними и привела их к Иисусу Христу. Матвей ясно говорит, что мудрецы в поисках младенца двигались из Иерусалима в Вифлеем. Вифлеем находится к югу от Иерусалима. Евангелист говорит также, что звезда привела их прямо к Иисусу. Это не вполне вписывается в наше представление о звездах. Мало того, что эта звезда двигалась, она еще и привела волхвов к конкретному дому. Эти восточные мудрецы были привычны к виду звездного неба. Они могли бы отличить комету или сближение небесных тел от необычной звезды. Очевидно, что эта звезда была специально создана Богом, чтобы известить мир о Рождестве Спасителя. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Сколько раз, мой Господь, ты меня поднимал, сколько раз ты мне руку свою подавал, сколько раз изливал, как бальзам, благодать, сколько раз, не могу сосчитать. Сколько милостей в жизни ты щедро дарил, сколько раз о своей мне любви говорил, сколько мук на кресте за мой грех перенес, сколько крови твоей за меня пролилось. Сколько раз

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Первое послание к Коринфянам, глава 5. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира этого. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 1 стиха. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви? К стыду вашему говорю». Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы нам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете притом у братьев, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божии. Первое послание к Коринфянам, 7 глава. «А о чем вы писали ко мне? То хорошо человеку не касаться женщины. Но в избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачною. Или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся. Обрезание — ничто, и необрезание — ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный призванный свободным, есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но такие будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром этим как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть такие выходят замуж». Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. 1 Коринфянам, 8 глава. О идоложертвенных явствах мы знаем, что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто. И что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и доныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего».

Любое дело начинай с Богом. Спроси о Его планах и предложи Ему себя для исполнения Его целей. Когда мы поступаем именно так, вся ответственность лежит на Нем, а мы находим, что служение Ему полно сладостного покоя. У нас нет иной ответственности, кроме той, чтобы следовать Его водительству. А мы служим тому, кто способен как строить планы, так и осуществлять их, и его дело никогда не терпит неудачи. И услышал я голос Господа, говорившего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Исаии 6:8. Господь ищет тех, кто всецело отдаст себя Ему, исполняя Его повеления в точности и с постоянством. Великое благо тому, кто готов отвергнуть свою волю и хочет быть водимым Духом Божиим. Сколько благословений на этом пути самоотдачи Богу! Это один из трудных путей, но лишь он полон радости перед лицом Божьим и поддержкой свыше. В руках Божьих нечего бояться, хотя лукавый будет всячески вредить, чтобы помешать исполнению его воли. Но кто может остановить намерение Всевышнего? Господь укажет нам путь служить Ему с постоянством, не останавливаясь ни перед чем, чтобы довершить то, что нам поручено. Господь пользуется верными, готовыми угодить Ему и жаждущими совершать для Него труд.

0: просторном зале города Большого безбожник-лектор с речью выступал. Он говорил: «Не верьте, люди, в Бога!» И все святое дерзко отвергал. Из уст его поток глумленный лился на тех, кто Иисуса признавал. Кто век безбожия верил и молился, он их фанатиками называл. В своих словах он долго изощрялся, а наконец надменно произнес: «А может быть, из вас кто попытался мне доказать, что был таки Христос? Найдется ли тот, кто мне, не доверяя, науку нашу ставя ни во что, в существование верит ада, рая? Ну кто же выступит? Скажите, кто?» Но все молчат, хотя народу много на лекцию в том зале собралось. Но кто же постоит за веру в Бога? Хотя бы сердце смелое нашлось. С ученым в спорах трудно состязаться, и все молчат, согласен кто или нет. Но чтоб осмеянным не оказаться, никто не хочет дать ему ответ. Но вдруг в рядах невольно зашумели: «Идет, идет, смотрите, есть один!» Все повернулись, и на самом деле идет к трибуне скромный гражданин. В простом пальто, седою бородою, был видно уж в преклонных он летах. К трибуне вышел, встал перед толпою, любовь светилась в старческих глазах. И зал затих, все ждали с нетерпением, о чем старик осмелится сказать. Тот помолчал минуту и в смирении пред всем народом начал возвещать: «Я человек простой и неученый, и не берусь научно доказать, что есть Господь, и я им сотворенный. Хочу из жизни случай рассказать. Я родом из далекой деревушки, раскинутой над быстрой рекой. На самом берегу моя избушка, где вырос и был с детства рыбаком. Однажды ночью разразилась буря, такой еще я в жизни не видал. И описать тот ужас не могу я, какой семьей в то время испытал. Нависли темные густые тучи, дождь непрестанно нам в окно хлестал. Сверкала молния и гром гремел могучий, а ветхий домик весь скрипел, трещал. Я выскочил скорее тревоги полной, чтоб свой челн покрепче привязать. А на реке вздымались грозно волны реки знакомой, я не мог узнать. За валом новый грозный вал катился, и ветер рвал деревья у реки. Весь берег каменистый разорился, и камни разбивались на куски. И вдруг сквозь бурю, вы вообразите, услышал я, как из пучины волн: «Спасите, люди добрые, спасите!» Пронесся крик, отчаяние полн. Я никогда в любую непогоду не выезжал рыбачить в челноке. Ну а теперь под грозным небосводом погибну я в бушующей реке. Ведь у меня жена и деток двое, я должен жизнь свою беречь для них. Что пользы, коль пожертвую собою, оставлю в мире сиротами их? Но вновь из волн донесся крик ужасный, кричали в отчаянии уста. Я разобрал тогда довольно ясно: «Спасите, люди, меня ради Христа!» И это имя чудное, святое, коснулось нежно сердца моего. Он за меня пожертвовал собою, отдам, коль нужно, жизнь ради него. Я на колени ставши помолился, и вновь поспешно челн свой отвязал. В пучину грозную на нем спустился к тому, кто помощь ради Бога ждал. Каким-то чудом непонятным, изнемогая средь стихии злой, подплыл к нему, взял в челн и вновь обратно достигли берега, гонимые волной. Как ликовал я, радостью объятый, на берегу вновь Бога прославлял, и взяв спасенного тогда, как брата, свой дом убогий на ночлег принял. И в моем доме он поел, согрелся и отдохнул от всех своих тревог, со мною вместе плакал и молился, и говорил, что спас его сам Бог. А поутру, когда он расставался, меня благодарил и обнимал. Я говорил ему: «Ты жив остался, смотри, чтоб Господа не забывал». Прошли года, и никогда до ныне не приходилось мне встречаться с ним. Теперь смотрю, стоит он на трибуне, надменный, полный сил и невредим. Когда он стал над Богом насмехаться, знакомый голос и черты лица: «Да, это он, не мог я обознаться!
1: как он забыл о милостях Творца. И этот человек Христа поносит, и тех, кто сердцем верует в Него. Когда же тонет, силу Бога просит, зовет на помощь именем Его. Речь старика стремительным порывом сорвала с лектора весь грозный вид. В портфель собрав доклад свой торопливо, он покраснел, смутился и молчит. Всем было видно, совесть его мучит, и он смущение тихо прошептал: «Да, верно, был такой со мною случай, все это правда, что старик сказал». А сам, поспешно взяв свою одежду и никому ни слова не сказав, как человек, утративший надежду, под шум толпы скорее покинул зал. Мой друг, а ты, прослушав эту повесть, и для себя уроки извлекай. Не заглушай, не усыпляй же совесть, сегодня сердце Господу отдай. Не жди ты в жизни бурь, тревоги, когда беда нависит над тобой. Мой друг, сегодня ты, нуждаясь в Боге, приди, склонившись перед Ним в мольбе. Скажи Ему: «О Боже всемогущий, в житейском море погибаю я. Спаси, помилуй, и средь тьмы гнетущей небесным светом озари меня». И будь уверен, Он придет с любовью, и свет небесный в сердце изольет. Грехи твои омоет кровью, тебя давно Он с нетерпением ждет.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Подходит к Симону Петру. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Иоанна 13 глава, 6 и 8 стих. Омовение ног. Случай, когда Господь Иисус омыл ноги Своим ученикам, полон важных уроков для них и для нас. Один из таких уроков заключен в словах Господа, адресованных Петру: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Это означает, что невозможно иметь общение с Господом, если ноги грязные. Под словом «ноги» подразумевается наше ежедневное хождение в этом оскверненном и оскверняющем мире. И они должны быть омыты, если мы хотим иметь общение с нашим святым Богом. Наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Мы не можем ходить беспечно и наслаждаться этим общением, поэтому необходимо, чтобы ноги были чисты. В своем рвении Петр ответил: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Но Господь сказал, что тому, кто омыт полностью, нужно омыть лишь ноги. Он говорил о духовном омовении. Принимая Христа как своего Спасителя, верующий омывается полностью, и он больше не нуждается в этом омовении. Когда оскверняется грехом, он нуждается в том, чтобы его ноги были чисты, дабы его хождение с Господом было восстановлено, что делается водой слова. Господь также хотел, чтобы мы омывали ноги друг другу и делали это так, как делал Он. Он хочет, чтобы мы сняли свою одежду, отбросили гордыню и заняли смиренное положение, так, чтобы не смотреть свысока на своих братьев. Мы должны быть осторожны, чтобы пользоваться не кипятком или ледяной водой, а мудростью свыше и нежной любовью к тем, ноги кого мы хотим омыть. Мы должны делать это во славу Его и для благословения святых.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

интересно. В далеком 1969 году советские рентгенологи неожиданно открыли необычное свойство холодной воды, благодаря которому сколотили свои состояния владельцы фастфуда с мировым именем. Все дело в том, что для определенных исследований они хотели добиться удержания бариевой каши в желудке на определенное количество времени. Как оказалось, холодная каша покидала желудок быстрее, чем специалисты успевали настроить свою не столь совершенную аппаратуру. Заинтересовавшись этим фактом, ученые начали проводить многочисленные исследования, в ходе которых выяснилось, что если запивать пищу холодными напитками, ледяной водой или газировкой со льдом, время пребывания пищи в желудке сокращается с 4-5 часов до 20 минут. Другими словами, если пить холодную воду, то пища в желудке надолго не задерживается. А это грозит ожирением, едой невозможно насытиться, постоянным чувством голода и развитием гнилостных процессов в желудке из-за отсутствия нормального переваривания. Примечательно, что на этом построил свой бизнес знаменитый Макдональдс. Когда человек запивает еду, сэндвичи, гамбургеры ледяными напитками, чувство насыщения не наступает, а значит, клиент приедет еще раз. Вы наверняка замечали, что на горячие напитки, такие как чай, кофе или капучино, в Макдональдсе устанавливают достаточно высокую цену. Их никогда не включают в комплексные наборы и даже редко рекламируют. Зато ледяная фанта или кола стоят сравнительно дешево. Постоянно навязываются плакатами, рекламой, всегда входят в комплексные обеды. Питье любого холодного напитка после еды вызывает огромную нагрузку на кишечник. Пища быстро покидает желудок, а вся белковая составляющая остается в кишечнике и начинает гнить. В таком случае можно получить кишечные воспалительные заболевания и дисбактериоз. Один из самых распространенных мифов про холодную воду, что она утоляет жажду. Однако физиологи считают иначе. Холодной воде требуется намного больше времени, чтобы усвоиться организмом, ведь для этого она должна нагреться в желудке до температуры тела. Итак, вывод. Не пейте холодные напитки до еды или после еды. В идеале вся жидкость должна иметь комнатную температуру. Это правило касается и мороженого. Если есть его холодным сразу после еды, пища быстро покинет желудок, а белковая составляющая останется непереваренной. Самые полезные семечки и зерна. Все они разных размеров, цвета и форм. Семена – это зародыши растений с начальным запасом питательных веществ. Растения тратят немало времени и ресурсов на выращивание каждого семени и наполняют их высокими концентрациями витаминов, минералов, белков, эфирных масел и временно неактивных ферментов. Если вы рассчитываете перекусить чем-то полезным, сытным и высокопитательным, семена – вне конкуренции. Ниже приведем список самых полезных семян и способы их употребления. Семя – это жизнь, живая еда. Сырые семена очень питательны. Большинство калорий человек получает именно из съедобных семян или зерен, например, из бобовых или орехов. Семечки являются источником растительных масел, напитков, приправ и полезных пищевых добавок. В зависимости от вида семян, наиболее богаты питательными веществами будет либо зародышевая часть, либо эндосперм. Единственный способ получить максимум пользы от семян – употреблять их в сыром виде. Термическая обработка ведет к образованию токсинов, а витамины, минералы и эфирные масла денатурируются.
Жареные семечки – это уже не живая еда. Никакие семена в мире не могут выдержать нагрев и жарку, сохранив свои питательные свойства. Стоит всегда помнить, что употреблять в пищу семечки нужно в их натуральном состоянии, в сыром. Их можно замачивать, перемалывать и толочь, особенно если оболочка семян слишком твёрда для зубов. Стоит выбирать сырые и несоленые семечки. Нужно избегать жареных и глазированных семян. Не нужно есть их засахаренными.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Где-то в начале 70-х годов прочитал я в бюллетене Совета родственников узников очень интересную статью, в которой брат описывал, как отбывал срок в лагере на севере Дальнего Востока. Однажды, когда брат серьезно занемог, его заставили вымыть в больнице пол, к которому давно не прикасалась рука человека, и линолеум плотно, словно бетон, покрывала грязь. Брат, выбиваясь из последних сил, сгребал и смывал эту грязь. Утром лучи солнца заглянули через больничные окна в коридор на вечером вымытый пол, который теперь блестел, играя в лучах солнца. В этот момент вошел главный врач больницы, ахнул и, с любопытством разглядывая чистоту в помещении, спросил, кто вымыл так чисто пол. И ему ответили, и он сказал этому брату: «Вы останетесь после выздоровления в больнице санитаром». Быть в лагере санитаром – это значит остаться в живых, избежать холодной или голодной смерти. Когда старый санитар сдавал свое дежурство новому, то предупредил, показывая на одну палату: «Там находятся не люди, а звери. Будь осторожен». Во время дежурства брат вошел и в эту палату. В ней лежал больной, который убил многих людей и даже родную мать. Он попросил воды. Брат-санитар ушел и принес ему свою порцию воды. В лагере питьевая вода выдавалась строго по норме. Потом этот же пациент попросил санитара отдать ему свои тапки. Он и эту просьбу выполнил, а сам надел старые опорки атамана. Как-то этот убийца спросил санитара: «Что ты за человек? Совсем не такой, как все люди». «Я христианин», — ответил санитар. Бандит разразился бранью и бросил тапок в брата, который успел выскочить за дверь. В эту палату он мог входить только во время утреннего обхода врачей. И вот однажды атаман спросил врача: «Сколько мне еще осталось жить?» Врач молчал, но он настойчиво повторял свой вопрос. «Если хотите знать, — сказал врач, — то меньше 3 дней». Больной паник. В палате стало тихо. Вскоре в палате заметили, что он что-то бормочет. Прислушавшись, они услышали, как тот говорил: «Мама, помоги молиться». Ту, которую он убил, теперь призывал, чтобы она помогла молиться. На 3-й день, когда санитар вошел в палату, то увидел, что душа преступника уже не в этом мире. Его лицо выражало совершенное спокойствие. Один из больных заключенных, посмотрев на него, сказал: «Словно озарило его светом». «А может, и с вами будет так?» — спросил брат-санитар. «Может быть, может быть», — ответили они. Размышляя об этой истории, я очень хотел когда-нибудь встретить этого санитара. Однажды в Риге на богослужении я увидел в другом конце зала седого старца и вдруг услышал знакомый голос пастыря, как свет мелькнул перед глазами. Это тот самый санитар. Тут же я подошел к нему и сказал: «Так это вы описали такую интересную смерть убийцы?» Он посмотрел на меня удивленно, помолчал, затем ответил: «Так было. И неправду я не мог написать». В те времена практически все писали анонимно о подобных ситуациях, потому что за правду сурово карали. За одну только подпись можно было получить несколько лет лагерей. Он очень удивился тому, что я узнал, что эту историю рассказал именно этот брат. И даже испугался. Но, успокоив его и открыв ему, что это откровение от Господа, я попрощался с ним, радуясь тому, что Господь даже желания боящихся Его исполняет.
Жили мы тогда на хуторе. Один единственный дом на опушке леса. До асфальтированной дороги 10 км. Если пешком лесом, то через 3-4 километра ближайший поселок Легатный. Попасть к нам было совсем непросто. Правда, к дому вела дорога, покрытая толстым слоем песка, вперемешку с огромными камнями. Мы со временем скатили камни с дороги в придорожную канаву, а песок потихоньку уплотнялся, и езда по ней становилась сносной. Но еще в тот период, когда к нам добраться было трудно, вдруг в двери постучалось несколько друзей. «Что вас привело в столь позднее время?» — спросил я, встречая их. «А я пришел получить ответ от Господа, и я не уйду, пока я его не получу», — ответил один из друзей. Это был Герман Корт. «А я-то при чем? Мы пришли к тебе и хотим ночь провести в молитве. Не знаешь, что мне делать? Зовут в Валге жить и трудиться, а я в Сигулде живу и тружусь, и неплохо устроен. Не могу решиться». Мы встали на колени и молились по очереди и по многу раз. Обращали наше внимание к обетованиям Священного Писания и снова молились. Почему-то ему посоветовали: «Останься жить, где живешь. Ты имеешь там труд от Господа и все остальное. Что тебе еще?» «Нет, это меня не устраивает. Я хочу прямой ответ». «Хорошо». Мы снова встали на колени. Снова зазвучала молитва. Вдруг голос Духа Святого сказал: «Ему должно переселиться в Валгу». Только я раскрыл свои уста, как рядом молящийся Адольф Ристо повторяет ту же фразу: «Ему должно переселиться в Валгу». «Да, Герман, это правда. Тоже и мне сказал Святой Дух». «Это вам сказал Дух Святой, но не мне. Я хочу быть уверенным. Я нуждаюсь в ответе». «Ты нуждаешься в ответе, ты его и получишь», — ответили мы ему. «Ты возьмешь один жребий, и на нем будет стоять ответ Божий, то есть Валга. Предупреждаем тебя заранее. Все остальные будут пустые. И чтобы ты не пришел в сомнение, мы возьмем не две записки, ибо тогда шанс был бы равен 50%, а много записок. Но только одна будет иметь в себе ответ, о котором Дух Святой нам открыл». Брат Герман задрожал и произнес: «Возьми записки в свои руки, из них хочу тянуть свой удел». Он вытянул одну единственную записку, раскрутил ее и прочел: «Валга». И все упали на колени, теперь уже в благодарственной молитве за то, что Господь дает ответы, которые понятны и ясны для просящих у Него. После этого он переехал в Валгу и там протрудился на молодежной ниве еще много лет. В Ветхом Завете часто прибегали к жребию, что даже описано в Новом Завете как пример — служение Захарии по жребию. А вот в Новом Завете, кажется, описан один только случай, и то это было до Дня Пятидесятницы, то есть до Дня Сошествия Святого Духа. А в нашем случае ответ был дан Духом Святым и прежде жребия. Но на этот раз опыт служения Ветхого Завета показал свою созвучность и единство с голосом Святого Духа. После этого случая прошли десятилетия, и я никогда не пользовался жребием для того, чтобы узнать волю Божью. Но тогда я радовался слову, написанному в книге Притчи 16:33. «В полу бросается жребий, но все решения его от Господа, и они услышат голос мой». Иоанна 10:16.

Хотя многие десятилетия христианство преследовалось по всей огромной территории Советского Союза, оно все-таки продолжало жить. И это было великое чудо. Было время, когда церковь осталась без рукоположенных служителей, но она никогда не оставалась без проповедников. Когда большинство оказались в трудармии, в армии и тюрьмах, церковь Христову повели старушки, которые из-за отсутствия зубов едва говорили, но они повели народ Божий. Этим служением старушки занимались и во время Второй мировой войны, а также и в послевоенное время. А когда наступило некоторое облегчение, и братья вернулись, кто откуда, из ссылок, тюрем, лагерей, трудармии, то старушки передали эстафету служения служителям, а сами заняли место в рядах слушателей. Разве была такая армия на земле, когда были бы арестованы все генералы и офицеры и весь командный состав, а воинские подразделения продолжали бы войну? Но Церковь Христова победила и под руководством старушек. Ни тюрьмы, ни лагеря, ни трудармии, ни штрафы, ни ссылки не смогли погубить Церковь Христову. Писание говорит, что Церковь — это невеста Христа. Об этой невесте сказано: «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». А Исаия возвещает: «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». В бывшем СССР, при самых жестоких гонениях, когда казалось, что все задушено и задавлено, раздался клич предприятия.

Христа. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Или чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях и быть услышанным в путях своих. Для того надо исполнять 8 стих из 1 главы Иисуса Навина, а именно: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В народе Божьем начались поиски, как размножить христианскую литературу, так как в стране остались считанные экземпляры книг, когда-то изданных в основном миссией «Свет на Востоке». Конечно, народ Божий всегда пользовался рукописями, но это кропотливо и объемно. Первым, наиболее успешным способом оказалась гектография. Так в свое время издавал и распространял листовки Ленин. Варился обыкновенный желатин, затем в него опускался жгут толщиной в 7 мм, который укладывался на край вокруг стекла. Как только желатин в жгуте остывал, веревка крепко пристывала к стеклу. Затем заливали горячий желатин на стекло в толщину жгута, то есть 7 мм. Стекло относили в подвал. Оно остывало. Поверхность желатина смазывали глицерином. И на него клали лист бумаги с текстом, написанным специальными чернилами. Лист крепко приглаживался по всей поверхности желатина. Потом, взяв его за один угол, снимали целиком. Чернила оставались в желатине, и можно было на этой матрице делать до 400 копий. Если же на одном листе было написано сразу 4 книжные страницы, в зависимости от размера будущей книги, это был Божий успех. За вечер один человек отпечатывал несколько тысяч страниц. В один из таких вечеров или ночей мы по обыкновению печатали песенники. И вдруг я услышал голос пастыря: «Молись за сестру Фризин». Незадолго до этого я посетил ее больную, и она просила молиться за нее, чтобы она смогла мирно перейти в иной мир. И я обещал. Теперь же я слышал, как пастырь давал повеление молиться за нее. Меня потянуло встать на колени и молиться за сестру. Но я постеснялся, посмотрел на сидящую на другом конце стола хозяйку дома, которая была занята тем же трудом, и начал молиться молча. «Нет, на колени! Молись за сестру Фризин!» «Господи, я не решаюсь!» Третий раз, и опять непослушание. И тут я услышал последнее слово пастыря: «Посмотри на часы!» Было 21 час 55 минут. «Запомни!» Ночью я вернулся домой, и моя жена Ирма говорит: «Умерла сестра Фризин». «Знаю», — ответил я, — «в 21:55. Откуда ты мог узнать?» И я ей все рассказал. Прошло более 30 лет, и до сих пор со стыдом вспоминаю о своей трусости. Но этот случай научил меня большему послушанию Духу Святому.

С детства я знала о Боге. Правда, мама очень мало объясняла нам из Священного Писания. А если я что-либо спрашивал, почему так или иначе, она отвечала: «Вот так, и никаких объяснений». Но она вела настоящий молитвенный образ жизни. Жили мы в одной комнате, и молилась она тогда, когда все уже спали. Ночь была в ее распоряжении. Все это сказалось и на нас, детях. Но я очень не хотел верить. Давно кончилась Вторая мировая война. Но война против Христа и его последователей велась во все годы советской власти. Эта война все еще никак не заканчивалась. Просто позорно, что мощная держава, мировая империя с многомиллионной армией, вела войну против распятого Христа. Хулиганы и те придерживались правила «лежачего не бей».

хотя у лежачего все тело свободно, а у распятого все тело прибито. И против него вести войну? Библия, первые страницы которой были написаны более 300 лет назад, считалась антисоветской, хотя главные лозунги социализма и коммунизма взяты из Библии «Кто не работает, тот и не ешь» 2 Фессалоникийцам 3:10. «Каждому по потребности, от каждого по возможности» Деяния 4:34-35. Все и всюду, на производстве, в школах, яслях и детсадах, в средствах массовой информации все было направлено против веры. Все это в какой-то мере не могло не влиять на людей. Находясь в армии, я решил искать истину, стал исследовать атеизм. Читал все, что мог найти на эту тему. Но чем больше я читал, тем противнее мне становилось. Я замечал многие искажения и обманы. Авторы могли себе это позволить, поскольку купить Библию было негде, чтобы проверять, а верующие были лишены голоса. Один пример. Авторы писали, что Библия учит ненавидеть родителей своих. Возненавидеть отца и мать свою — это искаженное сокращение из Евангелия от Луки 14:26. На деле же сам Бог дал заповедь «почитай отца твоего и мать твою». Кто же злословил родителей, были достойны смертной казни. Левитам 20:9. Когда же пришел Христос, то Он обличил иудеев за то, что они отменили заповедь Божью почитание родителей ради своего предания. Марка 7 глава. Наконец я заметил, что критика Библии однобока. Библия — книга Священного Писания, святая книга. Об этом надобно судить духовно, а атеисты всегда подходят с материалистической точки зрения, а о духовной стороне они умалчивают, потому что не под силу она им. Но сила Библии есть ее святость. Только потом я узнал, что душевный человек не принимает того, что от Духа Святого, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Вернувшись из армии, я был приглашен к моему старшему брату Давиду и его жене Лизе в гости. Под вечер заметил, что он и его жена забеспокоились. Они явно хотели куда-то идти. «Вы хотите куда-то идти? Идите, я спокойно отправлюсь домой». «Нет-нет», — был ответ, — «мы останемся». Хотя нам очень бы хотелось пойти на богослужение, которое сейчас будет неподалеку от нас. Может быть, ты тоже пойдешь с нами? Только ради того, чтобы им не быть бременем, я согласился и пошел. Так я оказался первый раз на богослужении после многолетнего перерыва. Через год, на Пасху 14 апреля 1963 года, я нашел возле постели больной матери мир. Я видел безбрежный океан, ни одной волны, только вдали, насколько хватало взора, на поверхности воды была легкая рябь. Мир, мир, мир, долгожданный покой. Я даже не чувствовал радости, настолько я был упоен миром. Мир после бури. Теперь мне захотелось быстрее на богослужение. И вот настал день. Слово говорил первый брат. Я даже не слушал, о чем он говорил. Я молился об одном. Быстрее бы он кончил. Не успел он окончить и призвать к молитве, как я уже громко молился Богу. Вот в этот момент пришла радость, радость во Христе.

Момент творения. Чудесная звезда. Что это была за звезда, за которой следовали волхвы в поисках младенца Иисуса? В дни Рождества во многих газетах и журналах появляется множество статей с различными толкованиями. Одни считают, что это была комета. Другие, что это было сближение двух или более планет или звезд. Можно ли верить этим объяснениям? Проанализировать их нетрудно. Все, что для этого нужно – Библия и карта Святой Земли. В Евангелии от Матфея 2.1 сказано, что волхвы пришли с востока, от Святой Земли. Далее в стихах 2 и 9 сказано, что они увидели на восточном небе звезду, указывающую на рождение младенца. Вопреки картинкам на рождественских открытках, мудрецы не следовали за звездой весь путь до Иерусалима. В Евангелии от Матфея 2.9 мы читаем, что как только они прибыли в Иерусалим, звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними и привела их к Иисусу Христу. Матфей ясно говорит, что мудрецы в поисках младенца двигались из Иерусалима в Вифлеем. Вифлеем находится к югу от Иерусалима. Евангелист говорит также, что звезда привела их прямо к Иисусу. Это не вполне вписывается в наше представление о звездах. Мало того, что эта звезда двигалась, она еще и привела волхвов к конкретному дому. Эти восточные мудрецы были привычны к виду звездного неба. Они могли бы отличить комету или сближение небесных тел от необычной звезды. Очевидно, что эта звезда была специально создана Богом, чтобы известить мир о Рождестве Спасителя. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня мы будем продолжать нашу обширную тему «Недели. Божье изобилие». Мы с вами видели уже в наших прошлых радиобеседах, что изобилие Бога связано прямым взаимоотношением с обетованиями Божьими. Вчера в нашей беседе мы рассмотрели три практических шага в направлении присвоения себе, то есть воспользования обетованиями Бога. Первый шаг – позволь Святому Духу направить тебя к определенным обетованиям. Мы сказали также, что Святой Дух является администратором нашего наследия, то есть обетований Божьих. Так что мы не избираем сами своего обетования наугад, но позволяем Святому Духу направлять нас в направлении обетования, которое отвечает нашей нужде и соответствует Божьему плану для нас. Это очень важный шаг. Инициатива здесь всегда должна принадлежать Богу, хотя и от нас должен быть соответствующий ответ. Второй шаг. Когда вы направлены к обетованию, изучайте его и исполняйте его условия. Мы указали также на тот факт, что большинство Божьих обетований в Библии является условным, то есть зависит от исполнения определенных условий. Бог говорит: «Если ты сделаешь то или другое, я сделаю то или другое». Это звучит по-детски требовать от Бога осуществления Его части, тогда, когда мы еще не исполнили своей, то есть, когда мы еще не изучили условий, которые начинаются словом «если». А после этого мы должны исполнить все эти условия, которые составляют нашу часть. Третий шаг. Поддерживайте в себе состояние веры и действуйте в состоянии с нею. Если вы претендуете на обетование, действуйте так, как всякий ожидающий на исполнение обетования. Это и есть поддерживание своей веры. Сегодня мы намерены рассмотреть два специфические обетования, имеющие отношение к изобилию. Как одно, так и другое находятся в книге псалмов. Первое обетование записано в 33-м псалме, в стихах 10 и 11. Читаю. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Второе обетование мы нашли в Псалме 83 стихе 12. Читаю. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь даст благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Ясно, что в этих текстах даны прекрасные обетования. Но перед тем, как изумляться этими обещаниями или обетованиями, мы должны проверить требуемые условия. Фактически здесь есть три условия, ясно изложенные в этих стихах. Первым условием есть страх Божий. Вторым условием есть искать Господа. И третье условие – хождение в непорочности. Но давайте вернемся к обетованиям и посмотрим, куда они ведут. Псалом 33, стих 10. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Неправильно будет сказать только «нет скудости у боящихся Его». Следует всегда отметить тот факт, что это касается только тех, кто боится Бога. Второе условие. Искать Господа. Псалом 33, 11 стих. Читаю. «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Будет звучать совершенно по-детски, если я скажу: «Это замечательно. Я не буду терпеть нужды ни в каком благе». Ведь в данном случае я ничего не упомянул
об условии, которое заключается во фразе «ищущие Господа». А ведь это обетование только для тех, которые ищут Господа. И после этого в Псалме 83, 12 стихе мы читаем такие слова. «Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Опять-таки будет звучать по-детски, если я скажу, что я нашел, что Бог не лишает людей благ. Мы не имеем права утверждать нечто подобное, потому что Бог не лишает благ только тех людей, которые ходят в непорочности. Это замечательный пример избирания обетований и ознакомления с их условиями. Мы желаем повторить еще раз все выше указанные условия. Первое условие – бояться Господа. Второе – искать Господа. И третье – ходить непорочно. Я желаю также заметить, что второе и третье условия вытекают из первого. Первое условие является основным. Если мы боимся Господа, то естественным есть то, что мы будем стараться Его искать и ходить непорочно. Всякий проповедник, который говорит тебе, что для того, чтобы не нуждаться, не обязательно исполнить специальные Божьи условия, которые в Его Слове, делает тебе, мой друг, плохую услугу. Дело в том, что ты будешь начинать с убеждением, что все в порядке, а после некоторого времени увидишь, что на самом деле это не так. Но не сваливай вины на Бога. Ты можешь обвинить проповедника, но дело в том, что ты сам лично должен принять ответственность за свои дела и предприятия. Ты пробовал получить обетования без изучения их и без исполнения требуемых условий. А теперь давайте взглянем на обетование. Оно передано сходным языком в обоих текстах. В Псалме 34, 11 стихе сказано: «Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». А в Псалме 83, 12 стихе сказано: «Ходящих в непорочности Он не лишает благ». В каждом случае мы видим одно и то же обетование – ограждение от нужды. Общим резюме этих двух обетований и будет – ограждение от нужды. Это замечательное Божье обетование. Многие христиане не понимают этих истин, и в результате это приводит их в страх, и они думают, в чем дело. Иногда вещь может быть хорошей сама в себе, или, выражаясь по-философски, хорошей по существу. Но в данном случае не исключена возможность, что если даже вещь хороша сама по себе, она может не быть хорошей для меня в моей специальной или специфической ситуации. Это и есть то, что я называю относительно хорошая вещь. Я думаю, что здесь лучше всего употребить в качестве иллюстрации самый простой пример. Я приведу вам несколько примеров из реальной жизни. Первый пример. Бизнесмен, богатый человек, изобрел новое изобретение и думает, что оно принесет ему состояние, миллионы долларов. Но у него нет денег, чтобы начать выпуск, продукцию. Он христианин и, естественно, молится, говоря: «Господи, если ты пошлешь мне 10 тысяч долларов, я сделаю на этом миллионы, и 9/10 моего дохода я обещаю отдать тебе». Это звучит солидно, хорошо. Но Бог знает, видит будущее. Он знает, что дело в данном случае окончится банкротством, и не посылает ему 10 тысяч долларов. Сами в себе 10 тысяч долларов – хорошая вещь, но для изобретателя в данном случае это плохая вещь. По существу это хорошая вещь, но относительно плохая. 10 тысяч долларов в данном случае означают для вышеупомянутого бизнесмена, изобретателя, банкротство. Вот почему Бог не посылает ему этих денег. Другой пример. У богатого человека есть сын-подросток. Этот подросток проявляет желание иметь автомобиль самой последней модели и самого дорогого типа, чтобы пощеголять перед своими ровесниками, друзьями.
Он просит отца купить ему этого типа автомашину, но получает отказ. Его отец мог бы купить своему сыну не одного, а 10 таких автомобилей. У него денег как воды. Но отец прекрасно знает пылкость, ненадежность и несерьезность возраста своего сына. Он понимает, что дело наверняка окончилось бы катастрофой и смертью сына, и поэтому отказывает ему в его просьбе. Сам в себе просимый автомобиль – хорошая вещь, но для сына, подростка, он только относительно хорошая вещь. Небесный Отец поступает со своими детьми таким же образом. Вот почему не только положительный ответ на молитву, но и отрицательный мы должны рассматривать как отвеченную молитву. Бог любит своих детей. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым –

звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире христианское радио «МВ».

открываю такое знакомое место из Библии, возвращаюсь к нему и читаю его вновь и вновь. И Господь говорит мне слова в простоте своей дивные: «Достигайте любви, во Христе познавайте любовь». Золотые слова, совокупность всего совершенного, глубина христианства и вести евангельской суть. Все пройдет, но любовь пребывает вовеки нетленную. Счастлив тот, кто находит любви превосходнейший путь и идет по нему, не прельщаясь светилами ложными. Возрожденный душой, поднимаясь до светлых высот, не ища своего, он искать будет лучшего, Божьего. И потерянный рай с Богом данной любви обретет. Нет, не призрак она, недоступный и недосягаемый. Ее образ прекрасный Господь в своем Сыне явил, чтобы в жертвенной смерти Иисуса Христа постигали мы, что такое любовь, что такое вершина любви. Той любви, что слепым от рождения дарила прозрение, воскрешала умерших, несчастным спешила помочь. Той любви, что порочных людей не считала презренными, покорилась послушно Отцу в Гефсиманскую ночь. Римский полк бичевал ту любовь дикой злобой свинцовою, а бессильная зависть плевала в лицо той любви. У подножья креста узы смерти гремели оковами. Дьявол ждал, что любовь захлебнется в потоке крови. Но Иисус все простил на Голгофе и злобе, и зависти. Обнищав ради нас, до конца грешный мир возлюбив, Он, распятый Иисус, вечной Божьей любви доказательство и пример христианам, как должно прощать и любить.

«Почитайте один другого высшим себя» Филиппийцам 2:3. Многие люди, которые слывут мудрыми, высмеивают библейские советы о том, как нужно относиться к себе. По их мнению, ставя других выше себя, мы становимся слабыми и беззащитными, и другие могут легко использовать нас в своих интересах. Но к чему привело такое эгоцентричное отношение к себе, которое пропагандирует мир? Подумайте, счастливы ли люди, сосредоточенные на себе, а их родные? Есть ли у таких людей настоящие друзья? Близкие ли у них отношения с Богом? Размышляя над этими вопросами, к какому выводу мы приходим? Что лучше, полагаться на мудрость этого мира или на мудрость Божьего Слова? Люди, которые доверяют тем, кого в этом мире считают мудрыми, похожи на заблудившегося туриста, который спрашивает дорогу у такого же туриста, как он. Иисус сказал о мудрецах, живших в его дни: «Они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» Матфея 15:14. Поистине, мудрость этого мира — безумие для Бога.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: «Мама!» Взволнованная Агнес бежала в кухню. «Там что-то случилось, ты только посмотри!» Подбежала она к двери. «Мама, пойдем скорее, там точно кто-то разбился! Это случилось на повороте!» Агнес и Зара Стокс побежали к месту несчастного случая. Это было совсем недалеко от их дома. «Мамочка!» — вскрикнула Агнеса, которая добежала первой. «Да это же Иосиф! Позови скорее Фредди Денниса! Скорее, мама! Ты же быстрее бегаешь, чем я, Агнес! Беги скорее обратно!» Зара Стокс опустилась на колени возле неподвижного тела своего племянника и пыталась своим фартуком вытереть грязь с лица. «Иосиф!» — звала она снова и снова, но он не отвечал. «Господи!» — воскликнула она. «Иосиф, ты еще живой?» Вялый и неподвижный лежал Иосиф в дорожной пыли. Зара пощупала его пульс. Он слабо бился. Все пятеро стоксов примчались, задыхаясь от бега. «Давайте отнесем его домой!» — предложил Фредди. Они положили его в комнате на диване, и Зара начала холодной водой осторожно мыть его запачканное лицо. Она поднесла к его носу камфоры, потом протерла его по щекам, но он не шевелился, лишь тихо простонал. Тимоти позвонил Бинету и доктору-лингвисту. Врач пообещал приехать так скоро, как только сможет. С бледными и опечаленными лицами стояли все вокруг, когда верхом на коне приехал Бинет. «Что случилось?» — спросил он недовольный. «Видишь, лошади чего-то испугались», — ответил Фредди. «Я уже понял, что что-то случилось, когда лошади без него вернулись домой. Где же ты ушибся, Иосиф?» — спросил он и потряс Иосифа за плечи. «Он еще ни разу не пошевелился с тех пор, как мы его нашли», — сказал Тимоти. «Ты думаешь, он без сознания?» — удивленно спросил Бинет. «Мы постоянно окликали его», — объяснила Зара, — «но он не дает ответа, даже ресницами не пошевелил». Бинет застонал и вытер пот со лба. «Вы уже вызвали врача?» — спросил он. «Да, доктора-лингвиста». «И что он сказал?» «Он обещал как можно быстрее приехать. Может, это уже он?» «Да, это он». Все посторонились, когда вошел врач. Он наклонился над Иосифом и стал внимательно его осматривать. «У него опасный перелом черепа», — сказал он тихо. Бинет подошел к врачу и дотронулся его локтя. «Может, его лучше, как вы думаете?» «Его ни в коем случае нельзя сейчас транспортировать», — настойчиво произнес врач. «Положение его слишком серьезное. А где же его мать?» «Ее здесь нет». Доктор-лингвист задумчиво потер себе подбородок. «Это значит, Амстронг-младший, говорите?» «Это мой сын», — ответил Бинет. «Ваш сын? Если я правильно помню, у вашей жены было очень слабое сердце». Бинет нервозно откашлялся. «Да, знаете, не из крепких», — ответил он нерешительно. «А она еще жива? Я ее уже несколько лет не видел». «Мы долго жили на Западе». «Я вам советую ее сюда привезти», — сказал доктор-лингвист задумчиво. «Иногда только матери удается вывести сына из такого бессознательного состояния». «Госпожа Стокс, не могли бы вы выйти со мной?» Врач вышел из помещения, и через приоткрытую дверь было слышно, что они о чем-то тихо беседуют. «Завтра я приеду снова», — сказал он, возвращаясь в комнату за своей сумкой. «Если вдруг поднимется температура, сразу же поставьте меня в известность. Я немедленно навещу больного, господин Амстронг». «Конечно», — Бинет проводил доктора-лингвиста до двери. Он засунул руку глубоко в карманы, и глаза его беспокойно бегали. «Это же пойдет за ваш счет, я понимаю». «Да-да», — пробормотал Бинет. Он переступал с ноги на ногу и расстроенно откашливался. «Он же еще не женат или...» — спросил врач. «Нет, нет еще», — ответил Бинет. «Значит, он все еще работает у вас?» «Да, это с ним случилось, да», — подтвердил Бинет. Для меня это важно. Я не знал, что ваш сын уже совершеннолетний». Бинет теперь тяжело засопел носом. Он мог бы рвать себе волосы, но неожиданно для всех присутствующих слезы выступили у него на глазах, и, опершись на перила лестницы, он заплакал, закрыв лицо носовым платком. «Какая потеря! Если Иосиф не скоро придет в себя, ему придется заплатить приличную сумму, а бричку Симпсонов ее, наверное, тоже не удастся отремонтировать». Иосиф, конечно, был невнимательным, иначе не могло бы и быть. Мысли его определенно были у этой девицы. И вот, пожалуйста. И именно сейчас, когда у него столько работы, Бинет плакал безутешно. «Посмотрите только на дядю Бинета», — шептала Мариана. «Наверное, ему доктор сказал что-то, что Иосиф может умереть. Да, мама?» «Может быть», — шепотом ответила ей мать. «А что тебе врач сказал?» — спросила Агнес. «Он мне сказал, что надо за ним ухаживать, мои дорогие», — ответила Зара тихо. «А вы, девочки, беритесь за свои дела и ведите себя по возможности тише. Иосиф очень-очень болен. Бедная Анни, она это особенно тяжело перенесет». «Как ты думаешь, может, надо съездить за Долорес?» «Может быть». «Только это решать будет тетя Анни. Подожди, пока она приедет». Время перевалило за 12, когда Бинет вернулся с Анни. Бледная и трясущаяся, на носках зашла она в комнату. «Мой сын!» — плакала она и взяла его безжизненную руку в свои. «Иосиф! Иосиф!» — она провела рукой по его лицу, потом по волосам. «Иосиф, ты меня слышишь?» «Он еще ни разу не пошевелился с тех пор, как мы его занесли сюда», — сказал сочувственно Тимоти. «Кто-нибудь из нас всегда был рядом с ним». «Мой бедный, бедный мальчик», — повторяла Аня, сидя на стуле возле своего сына, вся такая маленькая и съежившаяся. Бинет стоял у кровати со стороны ног. Взгляд его был устремлен в пространство. Он не проронил ни слова. Наступил вечер, а Иосиф все еще не пришел в себя. Мать его сидела у изголовья кровати и ни на минуту не спускала с него глаз. Бинет нервно шагал по саду туда и обратно. Время от времени он входил, бросал вопросительный взгляд на Иосифа и снова выходил. «Как вы думаете, может, надо позвонить Долорес и ей об этом сказать?» «Да, Агнес», — печально согласилась Анни. «Позвони ей. Наверное, надо было уже раньше это сделать. Теперь уже скоро стемнеет». К счастью, Бинет этого разговора не слышал. Он уехал домой еще до ее прихода. «Завтра рано утром я приду сюда снова», — сказал он Анни, прежде чем оставить ее одну. «Я думаю, что ты не поедешь со мной, или...»
1: «Я останусь здесь», — решительно сказала она.
0: Джеди Бейс сопровождал свою дочь. Долорес смотрела на безжизненные черты своего любимого Иосифа. Она хотела поговорить с матерью, но не могла. Что-то сдавило ей горло. Видно было, каким усилием воли она сдерживает слезы. Анни с любовью взяла ее за руку и тихо сказала: «Я не думала, что мы встретимся снова при таких обстоятельствах». Долорес покачала головой, борясь со слезами. Иосиф лежал такой бледный и неподвижный. Долорес била мелкая дрожь. Какая она до сих пор была счастливая! Неужели он должен умереть? Она этого не перенесет. Агнес ей по телефону сказала, что состояние его очень серьезное. «Можно ли что-нибудь для него сделать? Или уже все, все возможное сделано?» — глотая слезы, произнесла Долорес. «Да, Долорес», — с тяжелым сердцем проронила Анни. «Мы больше пока ничего не можем сделать, кроме как молиться и ждать». Джеди и Тимоти сидели в углу комнаты и тихонько разговаривали, а Фредди и Мариана неотрывно смотрели на Долорес и Анни. «Что можно сделать для них? Чем им можно помочь?» «Может быть, лучше, если мы теперь пойдем домой?» —
1: сказал Джедди и положил руку на плечо дочери. «Попытайся еще ты с ним заговорить», — предложила Анни Долорес. «Может, он тебя услышит. Я все это время зову его, но напрасно». «Иосиф!» — позвала Долорес полголоса. «Иосиф!» — повторила она. «Это я, Долорес!» Она наклонилась над ним, погладила его щеки и волосы. Никакого ответа. «Идем, Долорес, нам пора», — напомнил Джедди, поднимая и сочувствуя. «Я завтра позвоню пораньше», — пообещала Долорес. «Будем молиться, чтобы он снова вернулся к жизни». Но проходили день за днем, а Иосиф в сознание не приходил. В конце недели его мать настолько исчерпала все силы, что еле держалась на ногах. Она почти ничего не ела все это время. Сон тоже не шел к ней. Один раз и Виргиния могла навестить брата, но она сразу опять уехала с отцом обратно. Дома было очень много работы, и Виргиния делала, что могла. Конечно, восполнить мать было не в ее силах. Лавелл работал с раннего утра до позднего вечера. Наступило воскресенье, и он, наконец, тоже смог приехать к Иосифу. Только что он мог для него сделать? Иосиф был без сознания и не знал, кто приходил навещать его или же нет. Зол и Кэти Бантум тоже дважды приезжали, а Чита Ажелфорд привезли большой красивый букет цветов. Приехали и Стеверт Грисли с Гельбертом Линьердом. Они возложили руки и помолились о выздоровлении Иосифа. Но и через неделю он все еще не вышел из глубокого бессознательного состояния. Вместо этого вдруг еще резко повысилась температура. Соседи и друзья, словно тени, появлялись в доме Тимоти Стокс, шептали Анне слова надежды и утешения и уходили. Каждому хотелось разделить несчастье и чем-то помочь. На лице Анни, казалось, навечно запечатлились забота и усталость. Из всех посетителей, наверное, никто не был так расстроен, как Ирни и Лой. Он медленно прошел через комнату и встал рядом с кроватью, на которой лежал Иосиф. Он печально покачал головой. «Это нечестно! Это нечестно!» — доносилось до слуха Анни. «Этого вы никогда не заслужили! Никогда!» Анни не могла разобрать все, что он про себя бормотал. «Абинет тоже здесь?» — спросил он, выходя из комнаты. «Да, он здесь был, а сейчас он где-то дома», — ответила Анни. «Хочешь с ним поговорить?»
2: «Нет, я только хотел знать. Я думал, может, я что-то мог бы для вас и для него сделать».
1: И он кивнул головой в сторону Иосифа. «Мы ничего пока не можем, Ирни, только молиться».
2: «Это-то меня как раз так и расстраивает. Он за меня молился, когда я лежал в больнице. Это же несправедливо, чтобы такой человек, как Иосиф, должен был так страдать».
1: «Он, наверное, не чувствует боли, он же без сознания».
2: «Это трудно сказать. Может, он на самом деле не очень страдает, но чувствует себя в полной темноте».
1: «Да. Так оно, наверное, и есть». Голос Анни вдруг приобрел ясное звучание. «Я до этого мгновения об этом как-то и не думала, Ирни, но если он и в полной темноте, то Бог все равно с ним. Я это знаю совершенно точно, Ирни. Даже если он никогда больше не проснется, я убеждена, что и во тьме смерти он оберегаем Богом. Иосиф с Богом».
2: «Я так хотел, чтобы он снова выздоровел», — сказал Ирни.
1: «За него многие молятся», — прошептала Анни. Доктор Линквист приезжал постоянно, все эти 10 дней. Температура все поднималась, ее не удавалось сбить. Наконец настал кризис. У Бинета тоже появились темные круги вокруг глаз. Он теперь все чаще оставался сидеть у кровати Иосифа и все чаще щупал его пульс. Но почти не разговаривал. Время от времени он проводил себя рукой по лицу, как будто его что-то сильно давило, и если он хотел избавиться от тяжелых мыслей. Два раза в день звонила Толорес, и каждый раз она слышала один и тот же безрадостный ответ. Она молилась и ждала со страхом и надеждой. Она не отчаивалась, но верила: он должен выздороветь, он должен жить. «Я просто не могу поверить в это, чтобы он не выздоровел», — снова и снова повторяла она своей матери. «И пока бьется его сердце, я буду надеяться». На 11-й день после несчастного происшествия Иосиф начал подавать признаки жизни. Анни вскочила, погладила его по руке и позвала его по имени. «Иосиф! Иосиф, это я, твоя мама! Проснись, сынок! Скажи хоть словечко!» Иосиф несколько раз застонал. Бенет тоже дошел к кровати. Иосиф снова пошевелился и застонал. «Ты никак не можешь проснуться, сын!» Позвал Бенет и нагнулся над ним.
2: «Ска...»
1: — застонал Иосиф. «Что ты хочешь сказать, сынок?» — спросил Бенет.
2: «Скор...»
1: «Скажи еще раз, Иосиф!»
2: «Скорей!»
1: «Скорей? Тебе что-то принести?» Аня потрепала его по щекам. Агнес и Зара тоже вошли в комнату и смотрели на Иосифа полное ожидание. Неужели это возможно, чтобы он снова пришел в себя? Все, не дыша, стояли вокруг его кровати.
2: «Скорей!»
1: — снова простонал Иосиф.
2: «Что ты хочешь, скорей, Иосиф?»
1: — спросил Бенет.
2: «Скорей! Каждый шаг!»
1: С большим напряжением произнес Иосиф. Казалось, его язык прилип к небу.
2: «Скорей! Каждый шаг на счету!»
1: Вытавил он снова. Бенет провел себя рукой по горлу, потом отшатнулся назад, будто получил удар прямо в лицо.
2: «Каждый шаг!»
1: Бормотал Иосиф и продолжал стонать, словно у него были сильные боли.
2: «Забудь об этом!» — сказал Бенет хрипло.
1: Иосиф попытался поднять свои руки вверх, но они тяжело падали обратно вниз на одеяло. Губы его от высокой температуры потрескались и были угольного цвета. Бенет взял тряпочку, обмакнул ее в чашечку с водой и увлажнил ему губы.
2: «Лежи, сынок, тихо. Забудь теперь про работу».
1: «Но...» — стонал Иосиф. Он на мгновение открыл глаза, и тут же веки его снова сомкнулись.
2: «Каждый шаг на счету. Каждый шаг...»
1: Анни смотрела на Иосифа, испуганно и широко открыв глаза. «Почему он так говорит?» — обратилась она к мужу.
2: «Он думает, что он работает», — помедлив ответил Бенет. «Скорей!»
1: — стонал Иосиф.
2: «Пригони бричку! Каждый шаг на счету!» «Ты должен это забыть, Иосиф!» — посоветовал ему отец. «Подожди, я тебе снова намочу губы!» «Не бросайся же так сильно. Скоро ты снова выздоровеешь, если будешь вести себя спокойнее. Лежи спокойно и отдохни». «Каждый шаг...»
1: Иосиф широко открыл глаза, невидящими глазами посмотрел на всех, окружавших его кровать. Потом снова погрузился в темноту. В этот вечер Бенет долго не шел домой. Он ждал, может, Иосиф снова откроет глаза и что-нибудь скажет, но ничего подобного не произошло. Вконец расстроенный, он ушел домой. Анни всю эту ночь опять осталась сидеть возле кровати Иосифа. Никто не мог уговорить ее прилечь, чтобы немного отдохнуть. «Если Иосиф один раз открыл глаза, значит, он откроет их снова». Она пощупала его лоб. Он был уже совсем не такой горячий, как днем. В эти долгие дни напряженных ожиданий Анни страшно устала. Но теперь она увидела в сыне признаки вновь просыпающихся жизненных сил, и к ней пришли новые надежды. «Да, Долорес», — слышала Анни голос Агнес. «Ты позвонила вовремя. Наконец я могу тебя немного обрадовать».
2: «Нет-нет, еще нет, но один раз он уже открыл глаза и сказал несколько слов. Ах, что-то вроде каждый шах на счету. Нет, это не имеет никакого-либо особого значения. Он, наверное, представлял себя на работе. По меньшей мере, так предположил дядя Бинет».
1: «Что?»
2: «Да, и отец и мать были рядом. Тетя Анни остались снова с ним. Нет, температура снизилась. Да, да, он, кажется, сейчас спит. Я ей об этом скажу, Долорес. До свидания».
1: Долорес звонила тете Анне, шепотом сообщила Агнес. «Она просит, если Иосиф снова придет в себя, чтобы ты ему сказала, что она завтра утром к нему придет».
2: «Спасибо, Агнес, вы все так о нас заботитесь. Мы никогда не сможем вам это в полной мере возместить».
1: «Об этом не может быть и речи, тетя Анни. Мы же не рассчитываем на то, что вы нам за это должны заплатить. Мы рады».

Тогда у Иосифа в понедельник был день рождения. У него день рождения? Агнес несколько ошарашенно посмотрела на тетю Анни. Бинет, наверное, об этом подумал, а я совершенно забыла. Я ни о чем другом не могла думать, как молиться Богу, чтобы Иосиф снова пришел в себя. Мы, наверное, все лишь об этом и думали. Чем мне вам еще помочь, прежде чем я спать пойду? Нет, моя дорогая, ничего не нужно. Иди и хорошо выспись. Ты, наверное, тоже очень устала. А вы? Я потом отдохну, когда Господь усмотрит.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

Подними меня над всем, что может удалить, отвлечь, поймать в силки, заслонить тебя, затмить, мой Боже. Подними над всем, что душу гложет, что ее терзает на куски. Пусть я буду бедна в мире этом, но зато богата в мире том, верно твоим благостным заветам, огоньком горящим, тихим светом в мире темном, мрачном и пустом. Я хочу здесь ничего не значить, но своей чуткой душой в помощь быть тому, кто горько плачет и от мира слезы свои прячет, боль и скорбь души своей больной. Быть утехой, быть благословением, быть послушной слову твоему. Боже мой, услышь мое моленье, пусть мое здесь на земле хожденье будет в пользу брату моему.

Когда мы смотрим на работающий вентилятор, у нас создается впечатление, что лопасти его становятся прозрачными, и спустя некоторое время можно разглядеть то, что находится за ними. На границе между жизнью настоящей и будущей свойства души вследствие ускорения ее продвижения по пограничной зоне изменяются. Оказываясь у полупрозрачной границы вневременного измерения, душа начинает видеть тот свет умерших родственников и друзей. «Мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Иоанна 14:19 предсказал Христос. По словам жены известного изобретателя Томаса Эдисона, ее муж перед смертью прошептал врачу: «Там так красиво! Не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 2:9 свидетельствовал апостол Павел, побывавший на третьем небе. «Как-то я проведал одну христианку, умирающую от онкологического заболевания. Дорогой брат, с радостью сказала она, я никогда не думала, что так там красиво. Я, откровенно говоря, даже сомневалась в этом, но Господь показал мне кусочек неба. Вы даже не представляете себе, как там хорошо. И еще, как там чудесно поют. Теперь я не боюсь умирать». А ее только приблизившийся к Богу сын рыдал, предчувствуя предстоящую разлуку. Один писатель посетил могилу матери. Его сердце буквально разрывалось от тоски и печали. Вдруг у него возникло впечатление, что он слышит мамин голос. Но слова звучали четко, и он сразу уловил и узнал родные интонации. Мама сказала ему: «Зачем ты ищешь живых среди мертвых? Меня тут нет. Неужели ты думаешь, что я могла остаться в этом унылом безлюдном месте?» Он встал, подошел к могиле, коснулся рукой мраморной плиты. Внезапно вдруг кладбище предстало пред ним в истинном облике. Он увидел в нем только место, где покоятся бренные остатки, и не больше того. То, что находилось под могильным камнем, было всего-навсего внешней оболочкой, ветхой одеждой, которая оказалась сброшенной за ненадобностью. А мама и ее прекрасная душа не имели к ней никакого отношения. Он встал и пошел с кладбища, и с тех пор стал бывать там нечасто. Кладбище перестало быть для него местом скорби по безвозвратно ушедшим. Он понял, что не должен скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. Ведь в Евангелии сказано: «Что вы ищете живого между мертвыми?» Луки 24:5.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Приветствую всех вас, дорогие наши радиослушатели, на волнах Радио МВИ. Вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» по вашим заявкам, где каждый из вас может передать привет своим родным друзьям, поздравить близких людей с важным событием или же просто заказать любимую христианскую песню для себя и близких людей. Оставить свою заявку можно, позвонив или написав на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер также можно отправлять сообщение в чате WhatsApp. Или же отправляйте текстовые сообщения на номер 919-283-98-68, 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com. Можно написать сообщение в чате по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, и также через приложение радио очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Друзья, не упускайте возможность сказать хорошие, добрые слова тем, кто дорог вашему сердцу. Иногда одно доброе пожелание или музыкальный подарок могут подарить человеку радость и стать благословением. Поэтому участвуйте в этом эфире, мы ждем ваших звонков, сообщений и с большой радостью озвучим все ваши заявки в этом прямом эфире. А в начале часа предлагаю прослушать музыкальную композицию «Совершенно неизменно» в исполнении Игоря Акулов. Слушаем прямо сейчас.

друзья, еще раз приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей» по вашим заявкам, где в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Поэтому, если сегодня вы хотите поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или же просто желаете услышать песню, которая особенно близка вашему сердцу, обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру и участвуйте в нем. Свои заявки вы можете оставить, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. Объявляю еще раз, 425-296-78-29. Этот номер также доступен в чате WhatsApp. И, конечно же, можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Можно оставить заявку в чате по трансляции на YouTube, если вы с нами там. Через приложение Радио МВИ очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. И на нашем веб-сайт radiomvi.com также можно оставить заявку. Мы ждем ваши сообщения, поздравления и с радостью прочитаем ваши сообщения в этом прямом эфире и постараемся подарить немного тепла тем, кого вы любите. И начиная нашу программу, озвучу первое поздравление на сегодня, которое оставлено для дорогой тети Тамары Шульган. 27 июня свой день рождения отмечает наша дорогая и любимая тетя Тамара Шульган. Дорогая тетя Томочка, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Мы очень любим вас, ценим ваше доброе сердце, искренность, заботу и тепло, которыми вы окружаете своих родных и близких. Пусть Господь обильно благословляет вас, дарует вам крепкое здоровье, мир, радость и свое благословение в каждом дне вашей жизни. Желаем вам духовной бодрости, сил и утешения от Господа, а также благословения во всем, к чему вы прикасаетесь. Пусть Божья милость сопровождает вас на всех ваших путях. Также желаем на память оставить слова из Священного Писания, 3 послание Иоанна 1:2. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». С большой любовью вас поздравляют племянники. Мы также вас, Тамара, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас, услышит ваши молитвы и дарует на них ответ. В подарок для вас прозвучит музыкальная композиция «Идут года» в исполнении группы «Белые крылья». Еще раз с днем рождения вас!

Друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас прозвучала песня «Идут года» в подарок для именинницы Тамары Шульган. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Сегодня мы поздравляем с днем рождения, с 97-летием дорогого отца и дедушку Эстебана Ступак. Дорогой наш, от всего сердца поздравляем вас с этим прекрасным юбилеем. Мы благодарим Господа за долгие годы жизни, которые Он даровал вам, за вашу любовь, мудрость, молитвы и добрый пример верности Христу для детей, внуков и всех окружающих. Пусть Господь и дальше укрепляет ваши силы, наполняет сердце своим миром и тихой радостью. Пусть каждый новый день будет согрет Божьим присутствием, а благодарность и хвала Богу никогда не угасают в вашей душе. Мы знаем, что ваше сердце давно устремлено к небесной Отчизне и с радостным ожиданием смотрит на встречу с Господом. И как драгоценна эта надежда для каждого верующего! Пусть Господь и дальше дарует вам мирное ожидание, духовную бодрость и утешение в обетовании вечной жизни, где уже не будет ни слез, ни болезней, ни разлуки, но будет вечная радость в присутствии Спасителя. На память для вас оставляем слова из Священного Писания, Псалом 70, стих 18. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего». С любовью вас поздравляют дети и внуки, и все они желают, чтобы для вас, Эстебан, в подарок прозвучал ваш любимый псалом «О, как блажен, как счастлив я». Мы также вас сердечно желаем поздравить, Эстебан Ступак, с днем вашего рождения, с такой большой датой, 97-летия. Пусть Господь продолжает вас хранить под своим святым покровом, и пусть ваша жизнь и дальше будет благословением для всей семьи и живым свидетельством Божьей верности и любви. С днем рождения вас! Пусть Бог благословит вас и вашу семью. Следующая песня звучит для вас в подарок.

нас в эфире прозвучала песня «О, как блажен, как счастлив я» в подарок для Эстебана Ступак. А далее, продолжая программу, озвучу музыкальную заявку от нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик. Он желает, чтобы в эфире прозвучала песня «Небо надо мною» в исполнении Петра Бальжек. Пусть эта песня напомнит каждому из нас о том, что наша истинная надежда и наша вечная отчизна у Господа. Итак, друзья, слушаем прямо сейчас вместе с вами песню «Небо надо мною» в исполнении Петра Бальжек.

друзья. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что мы с вами прослушали музыкальную композицию «Небо надо мною», которая звучала по просьбе Александра Алиферчик. А далее, продолжая программу, озвучу поздравления. От всего сердца желаем поздравить нашего дорогого папу и дедушку Анатолия Гараж с днем рождения. Он отмечает свое 60-летие. Дорогой наш, от всей души поздравляем тебя с этим прекрасным юбилеем. 60 лет – это прекрасная пора, когда за плечами уже богатый жизненный опыт, множество добрых дел и бесценные семейные воспоминания. Мы благодарны тебе за тепло родного дома, за заботу, поддержку и за то, что всегда можешь объединить вокруг себя детей, внуков и всех родных. Пусть в твоей жизни будет еще много счастливых моментов, семейных встреч, искренних улыбок и поводов для благодарности Богу. Желаем тебе крепкого здоровья, душевной радости, мира, любви и обильных Божьих благословений тебе и всей семье. На память желаем оставить стих из Священного Писания, Псалом 36, стих 34. «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю». Пусть Господь хранит твой дом, благословляет детей и внуков и дарует многие годы жизни в окружении любящих сердец. С любовью вас поздравляют дети, внуки и все родные. Желаю, чтобы в подарок для вас, Анатолий, прозвучала песня «Пролетят стрелою молодые годы». Присоединяемся к этим словам поздравлений. С днем рождения вас, Анатолий, с прекрасным юбилеем 60-летия. Пусть Господь благословляет вас надалее, вашу семью, дарует ответ на ваши молитвы и ведет вас своим путем. Подарок для вас будет звучать следующая музыкальная композиция «Пролетят стрелою молодые годы».

продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для именинника Анатолия Гараж». А далее озвучу следующее поздравление. Мы от всего сердца желаем поздравить с днем рождения нашу дорогую мамочку и бабушку Ирину Унтилову. Ей исполнилось 73 года. Благодарим Господа за твою жизнь, за твою любовь, заботу, доброту и за тепло, которыми ты окружаешь своих детей и внуков. В этот особенный день мы желаем тебе обильных благословений от Господа и скорейшего выздоровления. Пусть Господь укрепит твои силы, поддержит в немощи, наполнит сердце миром и радостью. Пусть Божья рука неизменно хранит тебя, а Его милость сопровождает на всех жизненных путях. Мы верим, что Господь, который был верен все прошедшие годы, останется рядом и впредь, поддерживая и охраняя тебя. На память оставляем слова из Священного Писания, книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». С любовью вас, Ирина, поздравляют ваши дети и внуки. Они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня в исполнении Тамары Шульган. Ирина, примите наши слова поздравлений с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас, вашу семью, укрепит ваше здоровье и дарует ответ на ваши молитвы. Но в подарок для вас прозвучит песня «Когда трудно бывает» в исполнении Тамары Шульган.

Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция в подарок для Ирины Унтиловой. А далее озвучу следующее поздравление. Передаем сердечное поздравление для нашей дорогой и любимой мамочки Марии Карп, которая проживает в городе Такома, штат Вашингтон. Дорогая мамочка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Мы благодарим Господа за драгоценный дар твоей жизни, за твой верный пример любви, веры и преданности Господу. Спасибо за твою заботу, молитвы, поддержку и тепло, которыми ты окружаешь всю нашу семью. Мы молимся, чтобы Господь продолжал укреплять тебя, направлять на всех жизненных путях и наполнять твои дни своим миром, радостью и обильными благословениями. Пусть Его милость и благость сопровождают тебя во все дни жизни твоей, а сердце всегда будет наполнено благодарностью и упованием на Господа. Также желаем благословить стихами из Священного Писания. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Мы очень тебя любим! С днем рождения, дорогая мамочка! С любовью вас поздравляют все ваши родные. И желаю, чтобы в подарок для вас прозвучала песня группы «Альфа» «Ты, наверное, мама постарела». Мы также вас, Мария, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас. Желаем вам долгих благословенных лет в окружении ваших любящих детей и внуков. Но в подарок для вас будет звучать следующая музыкальная композиция.

слез тебе пришлось пролить, скольких ран стоил мой обман, и лишь теперь прошу в тиши: Господи, прости, маму ты мою благослови.

Мы прослушали музыкальную композицию, которая прозвучала в подарок для именинницы Марии Карп. А далее, продолжая программу, озвучу поздравление, которое у нас отправляется в Сакраменто. 27 июня свой 35-й юбилей будет отмечать Иванна Канашук-Михова, проживающая в городе Сакраменто. Дорогая Иванна, от всего сердца поздравляем тебя с днем твоего рождения. Пусть наш Господь обильно благословляет тебя, наполняет твою жизнь миром, радостью и своей неизменной любовью. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья и Божьего водительства во всех жизненных обстоятельствах. Пусть каждый новый день приносит тебе новые причины для благодарности Богу, а Его милость и благость сопровождает тебя и твою семью на всех путях жизни. Желаем, чтобы Господь укреплял твою веру, исполнял добрые желания сердца и даровал свою мудрость во всех решениях. Также благословляем тебя словами из Священного Писания. Книга Числа, 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» С любовью вас, Иванна, поздравляют семья Гурских из Вашингтона. Мы также вас, Иванна, желаем поздравить с днем вашего рождения, с юбилеем 35-летия. Пусть Господь благословляет вас, вашу семью и исполняет желания вашего сердца. А в подарок для вас прозвучит песня «С днем рождения тебя» в исполнении Ланы Демко.

слушатели, на этом наша программа «Встреча друзей» подходит к завершению. Спасибо каждому из вас за этот час, за ваши добрые слова, поздравления и участие в этом прямом эфире. В завершении программы озвучу последнюю заявку на сегодня, и мы прослушаем музыкальную композицию. Наши слушатели просят поставить песню «Дивлюсь я в небесну блакить» в исполнении Поповичей. Будем слушать эту песню прямо сейчас, ну а я прощаюсь на этом с вами, дорогие слушатели. Пусть Господь обильно благословит вас, ваши семьи, хранит вас, укрепляет в вере и наполняет сердце своим миром и надеждой. Пусть в ваших домах всегда звучит молитва, благодарность и добрые слова, а любовь Христова объединяет и поддерживает во всех обстоятельствах жизни. Берегите друг друга, дорожите временем, проведенным вместе, и никогда не забывайте благодарить Господа за Его неизменную милость, заботу и верность. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Дорогие дети, я радуюсь, что могу снова говорить с вами. Медленно, но верно, мы приближаемся к новому завету нашего Господа Иисуса Христа. Но кое-что из Ветхого Завета нам все же нужно пройти. Иисус Христос происходил из царского рода, из семьи Давида, и сегодня мы узнаем, как начали цари управлять Израилем. Мы слыхали, что до сих пор этим народом управляли священники, а потом судьи, которые были одновременно и священниками. Но вот израильтяне начали просить себе царя. Такое управление не было новым. Соседние народы имели царей, и израильтянам показалось, что это хороший вид управления страной. Но это не было так на самом деле. Царь имел полную власть, ему принадлежали все самые лучшие земли, и кроме того, народ должен был платить ему налоги и отдавать десятую часть всего, что у них было. Израильтяне настаивали на том, чтобы Самуил поставил над ними царя. И Господь посоветовал Самуилу уступить их просьбам и дать им царя. Я уже говорила вам раньше, что весь израильский народ произошел от патриарха Якова, у которого было 12 сыновей. Самый младший из них был Вениамин, от которого, как и от других сыновей Якова, произошло теперь много людей. В числе этих людей, потомков Вениамина, был богатый человек по имени Кис. У него были большие стада и много земли, и иногда один из его сыновей по имени Саул помогал пасти стада на сочных злачных лугах. Однажды, когда он смотрел за стадами, несколько ослиц заблудилось в ближайшем лесу. Отец дал Саулу несколько слуг и послал его искать ослиц. В течение 2 дней искал Саул ослиц и никак не мог найти их. Наконец он сказал своим спутникам: «Пойдем домой. Отец, наверное, уже забыл о животных и теперь беспокоится о нас». Один слуга не захотел возвращаться домой без животных и предложил Саулу пойти с ним в ближайший городок и там найти Божьего пророка Самуила и обратиться к нему за помощью. У Саула не было ничего для Божьего человека, и он неохотно соглашался на это путешествие. Но у слуги оказалась серебряная монетка, и они решили отдать ее пророку. Когда они подходили к воротам городка, им навстречу вышли девушки черпать воду. Они стали спрашивать девушек: «Не знаете ли вы, где живет здесь человек Божий?» Девушки ответили: «Когда войдете в ворота городка, вы найдете его там». «Мы готовимся к великому празднику», — сказали они и пошли поспешно дальше. Саул и его слуга пошли к воротам города и недалеко от них нашли Божьего человека, пророка Самуила. Самуил сразу же знал, что Саул тот человек, которого ему посылает Бог. Как знал он? А очень просто. Дух Святой дал ему такое чувство в сердце, и он знал, что не ошибается. Дух Святой сказал ему: «Завтра в такое-то время придет к тебе человек из рода Вениаминова, и ты благослови и помажь его в цари над израильским народом. Он будет вождем их армии и будет хранить их безопасности от врагов их филистимлян». Саул не успел спросить об ослицах, как Самуил уже сказал ему: «Пойдем теперь на наш пир». Пропавшие 3 дня тому назад ослицы нашлись, и ты тот человек, на которого смотрит весь Израиль. Саул сильно смутился и говорил: «Я из самого малого племени, и моя семья самая незначительная в нем. Почему мне на долю выпадает такая честь?» Самуил повел Саула на пир и дал ему место среди самых почетных друзей. Самая лучшая пища была поставлена перед ним, и Самуил сказал ему: «Самое лучшее я сохранил для тебя». После обеда Самуил увел Саула в тихое место, где они могли спокойно говорить. Рано утром Саул собрался в путь, но Самуил пошел проводить его в дорогу. Через некоторое время Самуил велел слуге пройти вперед, а сам подошел к Саулу и сказал: «Я должен передать тебе слово, которое я получил от Господа». Самуил вынул рог с оливковым маслом и полил масло на голову Саула, а потом поцеловал этого высокого, красивого юношу и сказал ему: «Я сделал все это, потому что тебя назначил Бог быть царем Израиля». Для того, чтобы Саул поверил, что все это действительно так, Самуил предсказал 3 события, которые произойдут с Саулом на пути домой. В первом городке он встретит людей, которые скажут ему о том, что ослицы найдены, и отец беспокоится о нем. Во втором месте 3 человека выйдут ему навстречу и дадут ему 2 хлеба. И, наконец, у самой границы его земли он встретит группу пророков.
На пути к родной земле Саул изменился. Он знал теперь, что Бог с ним, потому что все, что сказал ему Самуил, сбылось в точности. Вблизи своего дома он принес жертву Господу, и там встретил его родной дядя. Первым делом он спросил: «Где ты пропадал?» Саул рассказал дяде о встрече с Божьим человеком Самуилом, но ничего не сказал о том, что Самуил благословил его и помазал на царство. Через короткое время Самуил созвал весь народ в одном месте и объявил им новость, и всем хотелось видеть человека, которого Бог назначил для них царем. В числе прибывших на это место было и скромное семейство Саула, но сам Саул был на целую голову выше всего народа. Все обратили на него внимание, и все были довольны его статным видом и высоким ростом. Самуил сделал все нужные указания в отношении того, каким должен быть царь и какие обязанности народа к царю, но он знал, что люди забывчивы, и потому записал все слова в свою специальную книгу. Наконец он распустил народ, и Саул тоже пошел домой в сопровождении толпы, которая полюбила своего царя и чтила Бога. Но не всем людям понравился царь, которого дал им Бог. Были и такие, которые с первого взгляда не взлюбили Саула и не принесли ему подарков. Саул не обращал на них внимания и спокойно шел в свой дом. Он знал, что многое ожидает его впереди. Знал, что будут войны, в которых ему придется проявлять свою силу и власть. Но об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. А на сегодня наша библейская история окончена. В этой истории нам открывается одна интересная сторона характера Бога. Мы уже знаем, что Он добр, полон любви к нам, слышит наши молитвы, отвечает на них, что Он строго наказывает нас за непослушание. А теперь мы еще видим, что иногда Он дает нам то, о чем мы просим, хотя оно и не совсем хорошо для нас. Почему Он делает это? Он учит нас не полагаться на свое суждение, но всегда искать Его воли и покоряться ей. Вот я приведу вам пример из вашей же повседневной жизни. Вы пристаете к маме, чтобы она позволила вам есть варенье ложкой, когда вам захочется. Мама знает, что добра от этого не будет и потому запрещает. А вы пристаете, не видя в этом зла для себя. Наконец мама говорит: «Вот тебе большая столовая ложка. Садись и ешь, пока не кончишь всю банку». Сначала вам кажется, что ваши мечты сбылись, и вы принимаетесь за варенье, но после нескольких ложек у вас начинает болеть живот, и варенье становится настолько противным, что вы не можете на него смотреть не только в тот день, но несколько лет после. Разве мама перестала любить вас, когда позволила есть варенье ложками? Конечно, нет. Но для вашей же пользы она решила проучить вас хорошенько, чтобы вы научились доверять ей, ее суждению, ее опыту, мудрости, заботе о вас. Так иногда поступает с нами Бог. Поэтому, когда мы просим у Него что-нибудь, будем просить прежде всего мудрости, чтобы нам не просить того, что может нам повредить. Господь хочет, чтобы мы доверяли Ему, и не ради себя, а ради нас самих, потому что только доверяя Ему, мы можем быть истинно счастливыми. Наше счастье не только за гробом, как это говорят те, кто не верят в нашего Господа. Наше счастье на земле. Что такое счастье? Как понимаете вы счастье? Подумайте об этом, дети. Если бы счастьем была хорошая, уютная квартира, много свободного времени и развлечений, полный желудок всего самого вкусного, деньги в банке и в кармане, слава, честный труд, беззаветное служение Родине и своему народу и прочее. Если бы все это было счастьем, люди не искали бы утешения в водке, не кончали бы жизнь самоубийством. Очень часто самоубийством кончают богатые, знатные, прославленные, даже полезные ближнему люди, у которых, казалось бы, было все, ради чего стоило жить. Но чего-то не хватало. Чего им не хватало? Почему у них в душе была пустота, ничем не заполненная, и не было настоящей радости? Наш дух вдохнул нас Господь, и он счастлив только в общении с Богом. Если мы не имеем общения с Богом и Его Словом, мы лишаем наш дух пищи, и он изнемогает от духовного голода. Счастье в единстве с Богом теперь на земле. Это мир в сердечке, сознание близости Бога и Его расположение к нам. Когда папа и мама с нами в мире, и мы поступаем угодно им, разве не счастливы мы тогда? Когда у нас мир с Богом, и мы поступаем так, как учит нас Он, мы счастливы. Любящий Бога любит ближнего, а жизнь любви – это и есть истинное счастье. А что нам полный желудок и хорошая квартира без мира в душе? Подумайте об этом, дети.
И вы поймете, что от мира в душе зависит и мир во всем мире. Пусть Христос поселится в вас своим духом.

Одна знатная и богатая семья по фамилии Берлоу владела прекрасным дворцом в Париже. То были смутные времена. Только-только была свергнута Французская империя, и с переменой власти многие знатные люди оказались в немилости. Их обвиняли в сотрудничестве со старым правительством. Многие невинные люди переживали глубочайшие страдания. Граф Берлоу был благородным и уважаемым человеком, а его жена славилась радушием и многими добродетелями. У них были сын и дочь, Альберт и Маргарита, очень приятные и хорошо воспитанные дети. Сразу же после начала революции, когда вокруг царили беспорядки, семья Берлоу поспешно покинули Париж и поселились в своем уединенном особняке в пригороде. Вдали от суеты и событий, происходящих в городе, они жили спокойно. Вокруг дома рос большой сад. Никто и ничто не тревожило покой этих добрых людей. Раньше граф Берлоу редко бывал дома, поэтому жена и дети были счастливы, что он сейчас постоянно с ними. А он был рад возможности общаться, наставлять своих детей. Особое удовольствие всем доставляли занятия музыкой. В тот зимний холодный вечер вся семья находилась в ярко освещенной комнате. Граф Берлоу накануне сочинил маленькое стихотворение и подобрал простенькую мелодию к нему. Альберт целый день упорно пытался ее сыграть, но это получалось у него с трудом. Зато Маргарита замечательно пела. Дети разучили эту песенку и хотели исполнить ее в тот же вечер, чтобы обрадовать отца и удивить маму. То был замечательный семейный вечер. После того, как граф и графиня вместе спели несколько песен, отец обратился к своим детям со словами: «Давайте послушаем, что вы можете исполнить». Альберт сел за рояль и заиграл, а Маргарита нежно и вдохновенно запела. Графиня была в восторге. Она нежно обняла детей и похвалила их за страдания и за удовольствие, которое они ей доставили. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвались вооруженные солдаты. Командир показал ордер на арест. Граф был объявлен другом свергнутого короля, а значит, врагом свободы и равенства, поэтому его должны были посадить в тюрьму. Жена и дети бросились к нему с отчаянным рыданием, обняли, как бы желая спрятать и защитить. Но солдаты грубо вырвали его из их объятий. Плач матери и детей был душераздирающим. Несчастная женщина сделала все, что было в ее силах, чтобы попытаться спасти своего любимого мужа. Она поспешно отправилась в город и предстала перед судьей, чтобы доказать невиновность графа. Она просила всех своих соседей засвидетельствовать спокойную, уединенную жизнь ее мужа и тот факт, что он не принимал никакого участия в политике и никогда не осуждал новую власть. Но все было напрасно, и ей сообщили, что ее муж, скорее всего, будет приговорен к смертной казни. Когда убитая горем графиня вернулась в свое поместье, то обнаружила, что их дом занят солдатами, которые уже успели разграбить его и превратить в постоялый двор. Ее туда даже не пустили. «А где дети? Что с ними стряслось?» Эти вопросы не давали ей покоя. Но не у кого было искать ответа, так как всех слуг разогнали. Было уже поздно, и она не знала, что делать дальше. Вдруг кто-то прикоснулся к ней. Повернувшись, она увидела Ричарда, своего старого, доброго и преданного слугу. «Моя дорогая, добрая графиня Берлоу», — сказал он, — «вам нельзя здесь оставаться. Вы тоже находитесь под угрозой подозрения. Люди говорят, что слышали, как вы жаловались на несправедливость и жестокость нового правительства. Для вас нет иного выхода, как только бежать. Вы не можете спасти своего мужа, и ваше пребывание здесь только навлечет беду на вашу собственную голову. Ваши дети находятся в одном из дальних флигелей вместе с моей женой. Идите за мной, я провожу вас. Мой брат

поэтому настоял, чтобы они с сыном немедленно бежали. Ричард и его добрая жена обещали заботиться о больной девочке, как о своей собственной. Графиня Берлоу опустилась на колени у постели своей дорогой дочери и с мольбой произнесла: «Я оставляю ее на ваше попечение, мои добрые люди. Молю Господа о милости ко всем вам, да поможет Он вам присмотреть за ней. Храни вас всех, Господь, и да дарует нам встречу в свое время». Она замерла на мгновение, потом быстро поднялась с колен и, поцеловав своего ребенка, обняла всех. Потом взяла сына за руку и поспешно вышла из дома, даже не оглянувшись. Ричард отвез графиню и ее сына к своему брату Джону, который быстро переправил их через реку в более безопасное место. Но времени на отдых не было, поэтому графиня с помощью проводника, который был другом рыбака, поспешила вместе с сыном дальше. Путь их лежал к уединенной хижине в глубине леса, которую предложил им Ричард. После многих дней и недель странствий по холмам и долинам они были страшно уставшими, и силы их были уже на исходе. Наконец, в густом лесу они заметили маленькую низкую хижину. Проводник указал на нее своим посохом и сказал: «В этой хижине живет старый пастух со своей женой, они и приютят вас». Графиня Берлоу благодарно кивнула и по узкой тропинке последовала за ним к хижине. Старый пастух уже ждал их. Он вышел к ним с приятной улыбкой и приветливо протянул им руки. Чтобы показать свое глубокое уважение к ней, он даже надел свой единственный серый костюм. На шее у него был повязан красный платок, а на голове красивая зеленая шляпа с небольшим загнутым пером. «Приветствую вас, благородная леди», — сказал он. «Для меня большая честь приютить вас и вашего сына. Это моя жена, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вы чувствовали себя уютно». С этими словами он повернулся к жене, которая повторила его приветствие и пригласила всех к ужину, состоявшему из хлеба, молока и нескольких яблок. Затем добрая пастушка провела графиню в соседнюю комнату, из которой была дверь в следующую. Эти две комнаты будут служить спальнями. Большая комната была очень скромно обставлена, и ее единственное окно выходило в сторону леса, за которым возвышались две горные вершины. Графиня Берлоу была благодарна за то, что ей с сыном нашлось место в этом отдаленном убежище. Она ежедневно убирала свои комнаты, а остальное время проводила за вязанием, шитьем или чтением. Ей очень хотелось найти занятие для своего сына Альберта. Она хотела продолжить его обучение, но у них не было учебников. Однажды утром, когда она сидела, размышляя обо всем происшедшем с ними, звон церковного колокола вывел ее из задумчивости. Как раз в это время добрая старая пастушка поспешно вошла в их комнату и сказала, что приезжает очень уважаемый здесь священник из-за холма и будет сегодня проповедовать в часовне. Графиня Берлоу обрадовалась возможности побывать на служении и вместе с сыном отправилась в церковь. Людей было совсем немного, но это не помешало священнику произнести вдохновенную проповедь, каждое слово которой касалось сердец его искренних слушателей. Графиня жадно вслушивалась и старалась запомнить его слова. После службы она подошла к священнику и завела с ним разговор. Он оказался серьезным, богобоязненным, добросердечным стариком. К Альберту он отнесся с большим интересом. Священник пообещал обеспечить мальчика всеми необходимыми книгами. Предложил он также заниматься с ним по 2 часа в день, если Альберт будет приходить к нему домой. Дом этого доброго человека находился за холмами. Альберт был вне себя от радости, что сможет продолжать учебу под руководством такого учителя, и обещал приходить. Каждый день он едва мог дождаться того часа, когда с книгами под мышкой сможет отправиться в путь к домику за холмами. Насвистывая веселые мелодии, он шагал в такт им. В дождливые дни, когда дороги были трудными и нередко даже опасными, он был вынужден оставаться дома. Тогда у него была возможность отдохнуть, но он никогда не пользовался ею, а находил себе работу в хижине. По этой причине он завоевал искреннее расположение пастуха и его жены. В этой местности люди занимались канарейками.
Они продавали

0: нередко даже в другие страны. У старого пастуха тоже было много таких птиц. Альберт попросил мать купить и ему одну канарейку.
1: «У Маргариты всегда были канарейки», — сказал он. «И мне бы тоже очень хотелось иметь хоть одну. Это напоминало бы мне о ней и о нашем дорогом доме».
0: Мать согласилась, и Альберт выбрал птицу, очень похожую на ту, которая была у его сестры. Птица с красивым желтым оперением и ясно блестящими угольно-черными глазками доставляла Альберту большое удовольствие. Вскоре птичка стала ручной, садилась на протянутый палец Альберта и клевала семена с рук. Всякий раз, когда Альберт писал что-то в своей тетради, птица садилась на подставку для пера и клевала его пальцы. Хотя он всегда наслаждался присутствием птички и ее проказами, все же иногда ему приходилось сажать ее в клетку, чтобы она не мешала ему учиться. Позже, когда птица начала петь, Альберт не мог ей нарадоваться.
2: «Ты можешь научить ее насвистывать хорошие песни», — сказал ему однажды старый пастух.
0: Альберт решил, что старик шутит. Он еще не знал, что канарейки, как и попугаи, умеют запоминать и имитировать человеческую речь. И не только запоминать речь, но и воспроизводить последовательность звуков, то есть мелодию. Он мог научить свою птичку разным звукам. Тут старик достал флейту и подал ему.
1: «О, какая прекрасная флейта! Я буду счастлив научиться на ней играть!» — воскликнул Альберт.
0: Старый пастух взял флейту и сыграл на ней простенький вальс. Затем показал Альберту, как с ней обращаться. Альберту очень понравились легкие, чистые звуки инструмента. Мальчик был одарен музыкальным талантом и хорошим слухом, поэтому вскоре овладел особенностями игры на этом инструменте. С тех пор он часто и без устали играл для птички песню, которой научил его отец. Он усердно в течение долгих часов, дней и недель старался научить птицу. И произошло чудо! Его труд был вознагражден! Птичка начала петь и вскоре пела его песню без единой ошибки. Альберт прыгал от радости и сердечно благодарил старика-пастуха за чудесную идею. Он снова и снова хвалил свою птичку и щедро угощал ее листьями салата, яблоками и конопляными семенами. Флейта и маленькая птичка очень помогали Альберту и его матери коротать время в уединении и неведении о судьбе отца и сестры. Проходили месяцы, а горести и тревоги графини так и лежали тяжелым грузом на ее сердце. Много ночей она проводила в слезах и без сна, а днем часто была грустной и печальной. Она изо всех сил старалась скрыть от сына свое горе. Заботы о нем отвлекали ее, ведь практически весь день был заполнен разнообразной работой. Особое внимание она уделяла учебе и воспитанию сына. Помимо заботы о сыне, графиня всегда находила доброе слово и улыбку для старого пастуха и его жены, чья жизнь, хотя и уединенная и нелегкая, но проходила в любви и заботе о других. Графиня видела у них радость, которая приходит от того, что человек делает для других все возможное во имя Господа. И это была действительно неприходящая радость, ибо всякое другое удовлетворение кратковременно. Графиня Берлоу всеми способами старалась получить известие о муже, но ее усилия не имели никакого результата, хотя некоторые сведения она и получала из газет. Их новый знакомый, старый священник, раз в неделю передавал ей газеты. Однажды вечером Альберт вернулся с очередной газетой и сказал:
1: «У доброго священника не было времени прочитать ее, но он заметил по заголовкам, что в газете много интересующих тебя событий».
0: Графиня взяла ее и с волнением стала читать. Одна новость показалась ей обнадеживающей, и она с волнением продолжила чтение. Однако на последней странице газеты было написано, что многие дворяне будут приговорены к смертной казни за свою поддержку свергнутого короля. В списке она нашла имя своего любимого мужа, графа Берлоу. Несчастная пошатнулась, как от удара грома. Газета выпала из ее рук, и она упала без чувств. Прошло несколько минут, прежде чем добрая пастушка услышала крик Альберта и прибежала на помощь. Она с трудом привела графиню в сознание. Ее уложили в постель, но ее отчаяние было так велико, что казалось, она не сможет это пережить. Бедный Альберт почти не отходил от ее постели, и день ото дня тоже стал слабеть и угасать. Добрый старик со старухой начали опасаться за их жизнь. Весть о казни графа, казалось, отняла у матери и сына всякое желание жить. Старый пастух часто повторял, качая при этом головой: «Если так будет и дальше продолжаться, то грядущая осень непременно разбросает свои листья на могиле графини, а ее бедный сын никогда не увидит весны». А верный старый слуга Ричард с нетерпением ждал возвращения своего брата-рыбака Джона. Он был счастлив услышать, что графиня с сыном в полной безопасности. Теперь Ричард решил любой ценой попытаться спасти и своего господина, графа Берлоу. Он считал очень несправедливым и жестоким, что честный и порядочный гражданин должен быть приговорен к смерти за верность своему королю. На следующее утро Ричард поспешил в город, где его сын Роберт служил в Национальной гвардии. Это был добродушный, умный молодой человек, который время от времени исполнял обязанности часового перед тюрьмой. Ричард намеревался просить сына о помощи в освобождении графа, столь несправедливо заключенного в тюрьму. Через некоторое время отец с сыном встретились и со всех сторон обсудили сложившуюся ситуацию. Роберт сказал, что по-человечески нет никаких шансов на спасение графа, и на это надеяться не стоит. Но все же они договорились, что отец подождет до времени исполнения приговора в рыбацкой хижине своего брата, ибо невозможное человеком возможно Богу. Они решили не терять надежду до самого конца. Наконец настал день, когда приговор должен был быть приведен в исполнение. Граф, задумчивый и печальный, сидел в своей одиночной камере. Его окутывала темнота снаружи и внутри. Внутренняя темнота, безнадежность и страдания не за себя, а за тех, кто был ему бесконечно дорог, мучила его намного больше, чем темнота внешняя. Он очень переживал за своих близких и понимал, что их ожидают нелегкие дни. Он не знал ничего об их положении, живы ли они. В это время в коридорах раздались громкие крики. Солдаты бегали туда-сюда, крича: «Спасайтесь, кто может! Пожар! Пожар!» Эти слова и достигли слуха графа. Внезапно дверь его камеры распахнулась настежь. Густые клубы дыма и пыли хлынули внутрь, и ужасные отблески огня озарили его темную камеру. Перед ним стоял молодой солдат и кричал: «Спасайтесь!» По неосторожности пьяного слуги в здании начался пожар. Солдаты сбросили с себя плащи и оружие и спешили его потушить. Роберт решил попробовать воспользоваться этой предоставившейся возможностью. Схватив солдатскую одежду и оружие, он поспешил в камеру графу, понимая, что единственный шанс спасти его – это одеть как солдата. «Скорее, наденьте эту одежду и спасайтесь!» – повторял Роберт. Он помог графу накинуть плащ, надел на голову шляпу, застегнул рюкзак и дал ему мушкет. «А теперь, — сказал Роберт, — быстро спускайтесь по ступенькам и выходите через парадную дверь. В таком виде вы, я надеюсь, легко проберетесь сквозь толпу незамеченным. Затем пробирайтесь прямо к Джону, рыбаку, и там вы встретитесь с моим отцом». Граф Берлоу, понимая, что другого такого шанса ему, возможно, никогда и не предоставится, постарался как можно лучше сыграть свою роль. Деловито, как будто у него было какое-то срочное дело, он поспешил вниз по ступенькам и даже закричал людям, которые несли ведра: «В сторону! Посторонитесь!» Наконец он добрался до улицы неузнанным. Быстрыми шагами, сильно бьющимся сердцем, он добрался до городских ворот и продолжил путь дальше, поскольку Роберт предусмотрительно сообщил ему пароль, который служил пропуском из города. К полночи он добрался до рыбацкой хижины и постучал в окно. Рыбак подошел к двери, но отступил назад, испугавшись солдата, который мог явиться, чтобы арестовать его или его брата. Опасения его были небезосновательны, потому что они оба нажили много врагов из-за своей преданности семье Берлоу. Узнав графа, Джон радостно поднял руки и воскликнул: «О, это вы, граф Берлоу! Как я счастлив, что могу вам помочь!» Ричард, поджидавший его здесь последние 10 ночей, вбежал в комнату и воскликнул: «О, мой господин!» Они обнялись и заплакали. Первый вопрос, который мучил графа, касался его жены и детей. Ричард быстро рассказал о подробностях их бегства и болезни Маргариты, которая к этому времени уже хорошо себя чувствовала и, ничего не подозревая, спала в соседней комнате. Шум, однако, разбудил ее. Узнав голос отца, она выскочила из комнаты, с неописуемой радостью она бросилась в его объятия. Он со слезами на глазах долго обнимал и целовал свою дочь. В ту же ночь граф решил продолжить свое бегство из страны, которая когда-то была для него родиной, а теперь превратилась в логово мятежников и убийц. На той же самой лодке, которая благополучно перевезла его жену и сына, он поспешно отправился в путь. Старый рыбак шел впереди, Ричард замыкал шествие. Ночь была ясная, и на небе сияли звезды. Все было тихо и спокойно. Вдруг они услышали звуки стрельбы и крики. «Стоп! Стой! Вы дезертиры!» Случилось так, что когда пожар в тюрьме был потушен, солдаты тщательно обыскали каждую камеру, чтобы выяснить, не сбежал ли кто-нибудь. К своему немалому удивлению, они обнаружили, что камера графа Берлоу пуста. Солдат, у которого исчезла одежда, громко кричал от ярости. «Он убежал с моей одеждой и моим оружием! Вперед за ним!» Преследователи вскоре напали на след графа. Бедные граф и Ричард были ошеломлены, когда услышали далекие крики, но они еще крепче налегли на весла и гребли изо всех сил. Вскоре солдаты добежали до берега и открыли огонь по находившимся в лодке людям. Маргарита упала под сиденье, а мужчины гребли изо всех сил, пытаясь убежать от пуль. Одна пуля пробила шляпу графа, две попали в весло Ричарда. Маленькая лодка сильно раскачивалась и чуть не перевернулась. Чудом ее пассажиры остались невредимыми и благополучно добрались до противоположного берега. Все благодарили Бога за свое спасение. Немного переведя дух, они тут же продолжили свой путь. Граф поспешно сбросил с себя солдатскую одежду и последовал за верным и добрым Ричардом. Чтобы скрыть свои следы, Ричард повел их окольными путями через чащу леса. Самым большим желанием графа Берлоу было увидеть жену и сына. «Я не смогу иметь ни минуты покоя», — сказал он Ричарду, — «пока я не найду их. Ты говоришь, что они в безопасности, в скромной хижине пастуха, но как мы доберемся к ним? Моя дочь не может дальше идти пешком, а у меня нет средств, чтобы на чем-то ее подвести». В ответ Ричард вытащил из своего узелка мешочек с монетами. «Вы не так бедны, как вам кажется, мой благородный господин», — сказал он. «Эти деньги все ваши». Граф Берлоу посмотрел сначала на деньги, а потом на своего верного слугу. «Видите ли», — продолжил Ричард, — «вы всегда щедро платили мне и помогали моей семье. Многие слуги тоже получали от вас всяческую помощь. Пока вы были в тюрьме, мы решили собрать небольшую сумму денег для вас, кто сколько был расположен. Мы очень благодарны вам за все хорошее, что мы получали от вас, поэтому многие принесли гораздо больше, чем я рассчитывал, и все они отдавали из любви и глубокой благодарности к вам». Граф Берлоу пересчитал деньги. «Это достаточно большая сумма», — сказал он, и с благодарностью возвел глаза к небу. «Но насколько это хватит?» «Мы будем экономить», — ответил Ричард, — «всеми возможными способами. А сейчас позвольте мне купить для вас лошадь и повозку». Скоро они совершили покупку. Повозка была с брезентовым покрытием, которое скрывало пассажиров от посторонних взглядов, а также защищало от солнца и дождя. Они ехали несколько дней по ухабистой и пустынной дороге. После страданий и грубого обращения, которому граф подвергся в тюрьме, после нервного потрясения, вызванного его смертным приговором, из-за напряжения и страха во время бегства он очень устал. Во время путешествия он скоро ослаб и был вынужден на некоторое время остановиться в маленькой деревушке, чтобы отдохнуть. Ричард снял пару комнат и купил еду. Поскольку он был хорошо обучен всем домашним обязанностям, то взял на себя заботу об их временном жилище и еде. Маргарита помогала, как могла. С утра до вечера она охотно выполняла каждое поручение, всегда сияя лучезарной улыбкой. Граф Берлоу был прикован к постели в течение многих недель. Прошло немало времени, прежде чем он смог сесть хотя бы ненадолго. Маргарита заботилась об отце, читала ему, подбадривала и таким образом приятно проводила время. Отец отвечал ей любовью и благодарностью. Приближался день рождения Маргариты. Проснувшись утром, она увидела, что на подоконнике стоят горшки с геранью, ее любимыми цветами, а рядом с ними в красивой клетке сидела канарейка. Птица, как две капли воды, была похожа на ту, что была у нее дома. Она была очень благодарна отцу за его подарок. «Прими эти простые подарки, дитя мое. В настоящее время я не могу дать тебе больше». Ричард приготовил праздничный обед, и все снова казались счастливыми и веселыми, как прежде. После обеда граф сказал: «Интересно, дитя мое, где сейчас наша мама и Альберт? Как они празднуют твой день рождения? Что с ними? Я всегда был спокоен за них, но теперь я часто вижу тревожные сны. Я боюсь». Маргарита обняла отца за шею и попыталась успокоить его. «Успокойся, папа», — сказала она. «Мы снова будем вместе, ведь Бог так удивительно до этого дня заботился о нас». «Да, это правда», — согласился он и вытер повлажневшие глаза. Наступила тишина. Это был глубокий, торжественный, волнующий душу момент. Вдруг канарейка запела. Это была мелодия, которую отец и дочь сразу же узнали. Птичка пела песню, которую граф сам сочинил и научил ей своих детей. Никто другой никогда раньше не слышал ее и не играл ее. Маргарита захлопала в ладоши и воскликнула: «Что это значит? Папа, это же та самая песенка, которой ты нас научил!» Все в изумлении смотрели на птицу. Птичка повторила песню еще раз и еще. «Это наша песня! Ни одна нотка не пропущена!»
3: «Это просто удивительно!» — воскликнул граф.
0: «Конечно, никто не мог научить птицу этой песне, кроме нашего Альберта, но как? Я не представляю! Ричард, где ты взял эту птицу?» Ричард сказал, что накануне вечером купил канарейку у деревенского любителя птиц. «Поспеши в деревню. Возможно, он сможет рассказать тебе больше о том, у кого он приобрел ее». Ричард поспешил в деревню и не возвращался, казалось, целую вечность. Наконец он пришел с известием, что продавец купил канарейку у маленького мальчика, который жил со своей матерью за много миль отсюда. Тот мальчик и научил эту птичку петь и свистеть. При этом тот человек так хорошо описал мальчика и мать, что все были уверены, что это Альберт и графиня, которых они ищут. От таких обнадеживающих вестей граф почувствовал себя намного лучше и тут же стал готовиться к отъезду. Ричард упаковал и сложил в их фургон вещи. Клетку с птичкой повесили на крючке в верхней части фургона. Скоро все было готово. В путь они отправились на следующее утро. Во время путешествия Маргарита с отцом наслаждались сладкой песней канарейки. Это подбадривало их, и казалось, время шло незаметнее. Проехав 20 миль, они добрались до деревни почти на закате. В поисках ночлега они отправились в дом священника, как оказалось, того, который помогал Альберту в учебе. Там они и узнали, что графиня и Альберт Берлоу живут в скромной хижине пастуха, расположенной в нескольких милях отсюда.
3: «Графиня считает своего мужа казненным», — сказал священник. «И теперь ничто не радует ее сердце. Здоровье ее сильно пошатнулось, и кажется, что ей осталось жить совсем немного».
0: Граф спросил, как она могла получить такое неверное известие. Священник достал пачку газет, отыскал нужную и положил ее перед графом. Тот прочел, что в такой-то день и в такой-то час 20 заключенных, среди которых находился и граф Берлоу, были казнены.
3: «Весьма странно», — сказал граф.
0: «Скорее всего, они таким образом решили избежать ответственности за мой побег».
3: Графу было очень больно, что эта весть принесла так много страданий его жене. Священник посоветовал им действовать постепенно и осторожно, чтобы радостное известие о возвращении графа не слишком потрясло ее и еще больше не навредило здоровью. Намереваясь последовать совету доброго священника, они поспешно продолжили свой путь. Вскоре путешественники достигли вершины поросшего лесом холма и увидели низкую хижину с плоской соломенной крышей и дымарем, из которого поднимался легкий дым. Ричард поспешил вперед. Графиня Берлоу, одетая во все черное, грустно сидела у камина и вязала. Свет горящих дров освещал комнату, медленно наполнявшуюся тенями сгущающихся сумерек. Альберт сидел рядом и читал ее любимую книгу. Когда она увидела своего верного слугу, то радостно вскрикнула, и работа выпала из ее рук. Она протянула к нему руки и с восклицаниями радости и боли сердечно поприветствовала его, словно он был ее дорогой отец. Альберт тоже был глубоко взволнован. Затем графиня Берлоу указала на стул, который Альберт придвинул ближе к камину, и сказала: «Мой дорогой верный друг, садитесь, пожалуйста. Итак, мы снова встретились. Давайте не будем говорить о смерти моего дорогого мужа. Воспоминание об этом слишком болезненно для меня. Скажите мне, как моя дочь? Неужели она умерла, как предполагал доктор?» Поспешно Ричард объяснил, что доктор намеренно поставил худший диагноз, чем это было на самом деле, чтобы ускорить бегство матери. Маргарита очень скоро поправилась и с тех пор совершенно здорова. Графиня очень обрадовалась такому сообщению, и глаза ее радостно заблестели. «Но почему же вы не взяли ее с собой?» — успокоившись, спросила она. «Почему вы не увезли ее из того несчастного места, где она не может быть в безопасности? Как вы могли уйти без нее? Вы черствый, бесчувственный человек! Почему вы не...» Она не могла больше ничего сказать, потому что дверь отворилась, и Маргарита бросилась к ней. Она прижалась к матери так, что никто и ничто уже не могло их разлучить. Альберт присоединился к ним, и никогда не было слез более радостных, чем те, которые проливала графиня в своем безмерном счастье. Увы, радость вскоре сменилась отчаянием. «О, если бы мой дорогой верный муж был жив сейчас!» — промолвила графиня, поднимая глаза. «Тогда моя радость была бы полна. Мои дорогие дети, вы бедны и лишены отца. Это наполняет сердце вашей матери острой болью. Что я, бедная одинокая вдова, могу для вас сделать?» Тут Ричард прервал ее рыдание радостным известием о том, что графу удалось бежать. Графиня оказалась более сдержанной, чем ожидал Ричард. Большая радость от того, что она увидела своего верного слугу, огромная радость, что она снова обнимает дочь, была для этой женщины подготовкой к еще большей радости. Она была готова увидеть своего мужа, которого оплакивала как умершего. С трепещущим сердцем граф стоял перед дверью хижины, где каждое слово отчетливо долетало до его слуха. Едва Ричард произнес последние слова, как графиня воскликнула: «Он жив? Он спасся от рук палачей?» Охваченный волнением, граф открыл дверь и склонился у ног графини. Ошеломленная и испуганная, боясь поверить, что он действительно жив, она долго и пристально смотрела на его освещенное светом от камина лицо. Бедная женщина едва могла выразить свою радость, думая, что это все просто мираж. После долгой паузы она произнесла: «О, как я рада снова видеть вас, мои любимые, о которых я так долго плакала!» Это была трогательная и незабываемая встреча. Отец, мать, дети и их верный слуга провели тихий, радостный вечер в маленькой скромной хижине. Старый пастух и его добрая жена искренне разделяли счастье своих гостей. В тот вечер к престолу Господа неслись горячие и благодарственные молитвы. На следующее утро в эту скромную хижину пригласили еще одного гостя, который, сам того не подозревая, оказал неоценимую услугу в соединении семьи Берлоу.
1: Это была маленькая канарейка. Увидев свою птичку, Альберт очень удивился и несказанно обрадовался. Во время болезни матери он не мог как следует ухаживать за канарейкой и был вынужден продать ее любителю птиц из отдаленной деревни. Граф Берлоу подробно рассказал, как попала к ним эта птичка. Это действительно было чудо. Своей песней она помогла ему обрести надежду и силы, необходимые для продолжения поисков. И вот все так замечательно завершилось их встречей. Потом Альберт рассказывал свою часть удивительной истории. «Как замечательно, что мне пришла мысль научить канарейку именно этой песне. Ведь я знаю много разных мелодий, но эта песня была для меня самой дорогой. Это же папина песня. Когда мне пришлось расстаться с моей птичкой, я был расстроен и совсем не мог предположить, что через это Бог вернет мне отца и сестру». «Смотрите, дети», — сказал граф, — «как через жизненное испытание мы можем обрести великую радость». Я верю, что через наши потери наши души обрели очень ценные качества и знания. Мы теперь на собственном опыте убедились, что доброта, сострадание имеют гораздо большую ценность, чем богатство. Бог удивительным образом вернул Альберту его канарейку, и я верю, что он может вернуть нам все, что мы имели. Всю зиму они провели под крышей доброго пастуха, а верный Ричард жил у соседей. Это было замечательное время, когда они могли наслаждаться общением друг с другом. Канарейка тоже не была забыта. Они хорошо заботились и очень любили. Холодными зимними вечерами вся семья собиралась у яркого камина, и канарейка начинала петь всеми любимую песню. Дети и родители присоединялись к этому пению, и казалось, что они никогда не перестанут радоваться, что Бог подарил им возможность быть снова вместе. В конце концов, им разрешили вернуться в свое имение. Они снова вступили во владение своим имуществом. Граф и графиня больше всего радовались не тому, что снова стали богатыми, а тому, что теперь они могли в полной мере воздать тем людям, что в трудную минуту, жертвуя собой, не оставили их в беде. Пусть эта история послужит всем нам вдохновением к добрым делам. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Пусть будет прославлено имя нашего Господа, который и сегодня дал еще нам возможность прийти пред Его лицо, чтобы послушать Слово Господне, но прежде всего, чтобы распахать поле нашего разума, чтобы распахать какую-то новину в нашем сердце. Мы для этого молились перед Господом. Молитва – это тот плуг, который лучше всего и более надежный для распашки наших нив. Бог может прохать и скорбями, может достать наши сердца трудностями. Но лучше всего, когда мы это понимаем нашей головой и делаем это в молитве. Иезекииль прочитал во время плена вавилонского. Ну и там было очень хорошие слова сказаны о будущем. И как это будущее воспринимать, когда ты делаешь дело, стараешься, а все стоит на одном месте? Мы сейчас говорим: Господи, ну где же твои слова, где твои обещания, почему же ты не делаешь? Такое бывает у нас? Бывает. Но на все у Бога есть время свое. А я просто хочу напомнить два текста Писания из Библии, потому что не текста, а может быть отрывка Писания. Один из них, я когда-то напоминал о нем, когда был дан закон о проказе. Вы помните одно такое интересное место, не совсем удоборазумительное, когда человек придет к священнику и увидит, священник, что проказа его покрыла с ног до головы, нет ничего здорового в нем, он объявит его каким? Чистым. Вот, и действительно, это вот какая-то загадка. Ну, как это так? Объявит себя чистым. Но есть похожее место Священного Писания в Новом Завете еще, где написано так: «Царство Небесное подобно женщине, которая взяла за хваску и положила в три меры муки, доколе не вскисло что?» Все. Ну, как понять эти вещи? Ну, а вообще-то, если по Священному Писанию разбираться, то закваска – это грех. Грех. При чем тут грех? При чем Царство Небесное? Оно одно другому соответствует. Покуда человек не увидит, что он грешник, покуда у него хранится надежда на свою волю, на свои способности, на людей, он никогда не может войти в Царство Небесное. А когда Бог в течение жизни выбьет его, все основания его, все надежды его, когда он увидит, что все не то пришло в жизнь, что он ожидал, не хватило ни разума, не хватило ни воли, ничего, вскисло все, тогда идет к священнику, он уже видит, что весь, и священник говорит ему: Царство Небесное, с покаяние, все, ничего нету, все погублено, все подроблено под корень, больше надежды нет, осталось только кому? Господу. Как только обратился к Господу, покаялся, тоже и Царство Небесное пришло. Вот нечто похожее здесь и в этом случае с этой проказой. Вы помните, я просто немножко остановлюсь на этом тексте Писания и окончу его той мыслью, что нам надо верить тому, что нам священник говорил. Пришел почему? Только священник ставил и диагноз проказы. Никакой врач в Израиле не мог заниматься проказой. Потому что проказа – неизлечимая болезнь. Сегодня это лепра называется. Есть лепрозорие. Я, допустим, знаю, когда кто-то заболевает этой проказой лепрой, его отправляют куда-то в вагоне, там где-то у Сибири есть номерные эти все, там врачи прокаженные. И тот вагон даже сжигают, которым везли его. Прокаженного туда. Это неизлечимая болезнь. Поэтому и грех лечит только Господь Иисус Христос. И вот человек шел туда к священнику. Священник говорил ему, ну, давай разберу все, иди еще на время. Он ушел опять. Посмотрим, волосы изменились на белый или черный стал. Знаете, белый – это седина. Если изменился волос белый, углубление в теле, это уже проказа. И вот пришло время, когда этого человека проказа покрыла всего. И он со священником встал. Он понимает, что все, больше нет возможности исправиться, нет возможности спасить. И тогда его ж покаяние, желание внутреннего есть. И тогда священник объявляет его каким? Чистым. И здесь кому надо верить? Тому, что ты видишь в своей жизни, или твоему священнику, который сказал, что будешь чистым? А это уже вера здесь работает. Надо было верить священнику, что чистый. Ну как это так? Весь в проказе, а священник объявляет себя чистым. Вы помните предупреждение, которое когда-то было связано с Моисеем, когда Господь сказал ему, я возлю такого священника, как ты. И кто не послушает этого священника, что будет с ним? Умрет. Не послушал священника. Сегодня в нашей жизни может происходить нечто подобное. Надеемся, стараемся, и нет. А священник говорил когда-то, я помогу тебе. И в этом случае надо верить нашему священнику, Господу Иисусу Христу. Если даже на сегодняшний день весь в проказе. Если он сказал, он доведет начатое дело до конца. Поэтому пусть Господь благословит нас. Есть некоторые такие случаи очень трудные. Я помню одно такое пророческое слово, которое было одной из сестер, не в нашей стране, она просто присылала помолиться за нее. Молюсь, и ничего не получается. И Господь сказал, какое интересное слово. Этот человек очень шаткий, никак не может удержаться. То вниз, то вверх. То полагает усилия, старается, и потому, и говорит, и останется до конца дней своих такой. Но если она будет стремиться жить чисто и свято, в последние минуты жизни я ее освобожу, исцелю и будет чистой. Вы понимаете, слышите, что я говорю? А такое бывает. Я могу привести еще несколько примеров. Когда Господь иногда попускает человека очень сильно. А вы помните, значит, Павел однажды говорил, что я предал сатане имени Александра, чтобы они научились не богохульствовать. Во измождение плоти, помните? Это очень трудное явление такое в нашей жизни. Но для чего он так делал? Чтобы дух был спасен в день он и. И вот тут как раз я знаю несколько случаев, когда Господь так говорил и в последние минуты жизни исцелил. Один это был Павел, у нас его называли, но его руки одной не было. Он действительно попущено было, заложено пророчество за то, что заблуждение было в жизни. И где-то, наверное, сколько ни молили за него, ничего не получилось. Но где-то за день до смерти Бог его освободил полностью. Пошел вечно чистый. Знаю другого человека, который был близким мне, то же самое. Был очень искренний, но искал все Бога в разных течениях, все искал. То сюда, то туда, то в третьем. Искал не там, где надо. И однажды пошел, ну, я уже не называю этого течения, не хочу никого сегодня обижать, но пошел праздновать не тот день, который надо. И Бог говорит ему, остановись. Может, я даже и помню ту сейчас, но не помню точно. Если ты не остановишься, то придет время, когда будет говорить «безумный, безумный, безумный, безумный». Пришло время, он потерял разум. Но Господь сказал ему, «Но я, говорит, предам его плоть, дьяволу во измождение плоти, но в последние минуты жизни я его исцелю». И пришло так, он не послушал. А неизвестно, кто это говорил, а неизвестно, Бог это говорил, или кто говорил, и пошел своей дорогой так, как надо ему было. И пришло время, так оно и было. Но прошел длительный путь, я скажу, это был мой отец, кстати. Это был мой отец. И пришло время, Бог говорит мне, закладывай семидневный пост. Это был первый мой семидневный пост вот этот. Заложил я этот пост за него. Мне это было, первый раз было очень трудно, не так-то легко, но Господь пообещал тогда, в последние минуты жизни я его освобожу и пойдет в вечность чистым. Я помню, прошло уже время, пост я совершил свой, я однажды собираюсь на работу, я жил вообще-то прописан был в Барановичах, а жил в деревне. Я собираюсь, там вот пишут, Коля, говорит, узнал, то никого не узнавал. Я как-то не сразу не разобрался. Потом заплакал он слезами, а я не разобрался, что тут Коля, Коля. Потом мне мама звонит 20 дня, говорит, Коля, приезжай домой, отец умер. В разуме все умер, все нормально было. Если священник сказал, то надо так и будет. Но для этого нужно было прожить усилия, я говорю, непростые усилия. Я помню, недавно пришли на сон такой, ну сон есть сон, знаете что. Встречаюсь сейчас с моим отцом. Он такой в сияющей одежде, в латах, царь. Увидел меня, так смутился, очень сильно поник головой. Так говорю, папа, а ты что так меня стесняешься? Ну, знаете, голову так опустил стеснительно и пошел рядом. Ну, что он в своем месте там. Поэтому пусть никто не унывает, если что-то в вашей жизни не получается так, как вам хочется. Не получайте то, что надо очень быстро. Кто знает, почему так было в вашей жизни? Никто же не может этого понять. Но священнику надо что? Верить. Не тому, что ты видишь, не тому, что тебя преследует, но делай все по слову Господню и верить в то, что Господь однажды доведет свою работу до конца. Так что слава Богу и благодарение. Прочествовал Иезекииль во время плена, но надо было верить этому. Если бы он не поверил, скажите, он мог бы выпустить это слово для народа? Кто его знает, что нет? Надо было верить самому пророку сразу, что это слово от Господа. А потом еще и остальным надо было верить. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня вникали в Слово Божие и понимали, что, ну, есть нечто неудобовразумительное для нас. Я тоже не понимаю этих вещей некоторых. Я когда помолился за своего отца, где-то еще полгода он ходил так, Господи, почему? Ну, это неудоборазумительно для меня. Бог говорит, я возложил некоторые грехи ваши на него. И что пострадать? Ну, как это понять? Не понимаю. Вроде Христос на себя возложил. Почему он мои на себя? Ну, вот так вот. Вот так вот. Я тоже, когда часто заболею, и Бог дает разумение, говорит, ты же принял исповедание, ты помолился, а теперь вместе с ними еще и часть наказания их. Поэтому люди боятся этого. Неси, часик, ты ж принял исповедь, ты ж помолился на них, то неси за них и часть. Тоже вот такое неудоборазумительное. Кто его знает, вот тут ересь какая, но тем не менее, знаете, есть нечто вот то не совсем понятное для нас, но тем не менее я понимаю, что не все так просто бывает наш. Хотя то, что я говорю, можете не принимать даже, чтобы не было то соблазна никакого. Ну, я знаю, что у меня так бывает. Бывает такое. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы... И вы хорошо понимаете, иногда бывает такое, приняли исповедь, человек пошел свободный, а вы начинаете томиться от этого. Давит на душу и так далее, давит, давит и давит и давит. Почему? Конечно, принял на жизнь. И не еще раз принял эту часть. Хотя вообще-то, если бы Господь не принял, если бы Господь не взял это на себя, если бы Господь не дал силы перенести это, то кто из нас перенес бы это? Но, тем не менее, знаете что? Пусть Господь благословит нас. Я же говорю, это может быть мое личное такое мнение, но я понимаю, что такое бывает. Те, кто смущается, то не обращайте внимания на то, что я сказал. Понимайте все по-своему, но верьте тому, кто сказал вам, что будете свободны. Будет дана помощь, будет дана... Вот чему надо. А уже мне можете не верить тому, что я вам говорил. Хотя я говорю это из опыта, но тем не менее, вы знаете, бывает такое, конечно, неудобовразумительное. Поэтому я буду читать дальше уже это место Священного Писания. Я начну с чего? Просто хочется напомнить прошлый разбор в некоторые меры. Вы помните, я 6 стих обращал внимание, что множество верблюдов покроет тебя. Дромадеры, одногорбые верблюд, более быстрые, чем двугорбые. И те же самые грешники. Я читал вам, мадианитяне, жители Ефы, были очень быстрые на зло. И есть люди очень быстрые на зло. Но когда они покаются, они становятся очень быстрые и на добро. Как были ревностные делать зло, то если они раскаются перед Господом очень искренно, то они такие же бывают и в Боге. А кто был в мире ни рыба, ни мясо, тот ни рыба и ни мясо здесь часто бывает. Ну, согласитесь со мной, что это так. Все-таки характер берет Бог в свой удел, в свои руки, и совсем другой человек становится. Поэтому не будем уже двугорбые верблюды, а одногорбые, очень быстрые. Чтобы привезти, что привезти? Из Мадьяма и Ефы все они из Савы принесут золото и ладан. Мадьям – это спор, распра, Ефа – тьма, темнота. Но как только покаялись, уже не будут ссориться, уже не будут тьму носить в себе, очень будут быстрые на добро и принесут золото и ладан. Помните, я просто разбор говорил. Если волхвы принесут золото, ладан и Смирну, то здесь уже принесут только золото и ладан. Уже Христос будет, не будет страдающим, не будет рабом всем, а будет хозяином всей вселенной. За что слава и благодарение Его. Поэтому принесут уже не Смирну, а что? Золото и ладан. Воскурение Фимиама и золото. Вот эту божественную власть, то есть передадут себе. Потому что мы передаем золото кому? Кому доверяем, кого что-то можем купить очень сильно. Мы золото лишь бы кому не носим. Поэтому для народа израильского, для Господа, воцарившего там, принесут золото и ладан. И потом пусть Господь благословит нас и возвестят славу Господа. Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овны невоиовские, они изменятся. Я уже это себя повторяю. Кидар темный, мрачный, черный, темнокожий. Невоев, возвышение, гордость. Но здесь уже все поменяется. Они уже не будут темноту, мрак какой-то тянуть в народ Божий. А будут чистые все. Вот почему я просто напомню одно из действий Господа. Он очень часто менял имена людей. Помните? Якова через 20 лет скитания сказал, ты уже теперь будешь не Яков, а кто? А Израиль будешь. Израиль будешь. Ты уже не Кифа будешь, а кто? А камень. Камень. Менял Господь имена. Меняет Господь имена. И кто знает, какое наше имя будет в Царстве Небесном, но меняется характер, меняется и имя. И в ту, и в другую сторону. Иуда носил имя, чудесное очень имя. Переводится как «Хвала Иеговы». История говорит о том, что имя Иеговы израильтяне даже произносить боялись. А он носил такое имя. Но после таким стал. Теперь же Иуда что? Это имя красивое или нарицательное Иуда? Это самое, это предатель. Это предатель. Сейчас Иуда не ценит. Вот так вот меняется имя. Бог дает хорошее имя. Человек пошел своим путем и совсем другое имя получил. Вы помните Иеремии? Кажется, не помню, какое было первое имя, просто спонтанно пришло мне в разум. Но, говорит, сначала было «Мир вокруг», а теперь я тебе даю другое имя. «Магор Мисавив» – «Ужас вокруг». Он за то, что ты так вот вел себя, так вот пророчествовал, так вот делал. Вот будет тебе такое имя на сегодняшний день. Было Пасхор и так далее, и, да не помню уже, как оно точно перевели, но Пасхор было. А потом будет Мезгор Месавим, ужас вокруг. Поэтому пусть Господь поможет нам меняться не в худшую сторону, а в лучшую. А то Бог, в конце концов, по нашему состоянию даст нам имя. Если имя хорошее, оно будет зависеть от нашего состояния, от нашего характера. Войдем в Царство Небесное. Если к концу нашей жизни получим имя отрицательное, то не войдем туда. Не войдем туда. Ну, понимаешь, мы же не от имени зависит. Ну, имя связано с характером человека, с его поведением и так далее, и так далее. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы понимали и соответствовали своему имени хотя бы. Ну, наверное, у нас всех хорошие имена, правда? Ну, а может, некоторые мы и не знаем, и слава Богу, что не знаем. Есть такое одно прекрасное имя, я его не называю сегодня, но переводится «дикая корова». Мы же сегодня это имя дали кому-то, то вы знаете, что очень некрасиво. Ну, зачем такое имя дали? Ну, мы же иногда, мы же люди простые, мы имена свои даем своим детям, не совсем сообразуем. Хотя сегодня многие библейские имена дают, чтобы не ошибиться. Ну, и слава Богу за это. Но, тем не менее, все овцы кедарские будут собраны к тебе, а в ныне воевские послужат тебе. Взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною. Вы знаете, что иногда люди приносят на алтарь служения Господу неблагоугодные жертвы? Вы согласны со мной? Я просто сейчас перепрыгну на 66 главу Исаии, прочитаю, что израильтяне приносили и как Бог видел их жертву. Почему? Потому что Бог смотрит на мотив, почему мы приносим. По внутреннему побуждению сердца определяет, эту жертву надо принять или не надо принять. Я прочитаю, я просто перепрыгну, может быть, в будущее время я уже не буду останавливаться на этом. Ну вот, слушайте, 66 глава Исаии. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо в счет

ты-то привел вала, а что ты делаешь? Какая жизнь твоя? И я вижу эту неблагоугодную жертву. Вот тут написано, я считал раньше, благоугодные жертвы будут приноситься. А здесь приносит вала, тоже что убиваешь человека, приносящий агнца в жертву, тоже задушающий пса. А псов никогда не приносили в жертву. Это считалось каким-то, хотя вообще у него есть положительные качества у пса, но тем не менее для Бога жертву псов никогда не приносили. Но ты вот приносишь агнца, а я смотрю своими глазами, для меня как-то все равно пса приволок задушил. Вот как Бог хочет, чтобы мы служили Богу, и какие мотивы у нас, для чего мы это делаем? И дальше читаю. Приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь. А свинья – это нечистое животное было в древнее время. Это сегодня совсем по-другому все стоит. А тогда это… Ну, знаете, свинья и есть свинья, и сегодняшний день свинья. Потому что если свинья сегодня просит жертву Богу, семидал, то уже ты свинья. Ну, извините, я не ругаю никого. Но вот тут написано, что так. Ну, свинья по-свински и делает. Я как-то, правда, пример такой. Хочешь, я просто прочитал. Когда я напоминал где-то в прошлый раз. Говорит, кто-то звонит к врачу. Скажите, пожалуйста, я очень сильно заболел, у меня грипп. Или, скажите, птичий или свиной? Говорит, свиной. Ты в 3 часа ночи звонишь мне. Конечно, свиной грипп у тебя. Вы понимаете? Конечно, говорит, свиной, без всякого разговора. Кто в 3 часа ночи звонит, спрашивает, какой у меня грипп? Псичий. Я говорю, свиной. Вот такое свиное, ну, часто и в нашей жизни может быть. Мы часто говорим, свинство какое-то в отношении друг друга. Но тем не менее, вот смотрите, я же читаю, не просто же выдумал что-то. Вот тут так написано. Приносящий семидал, это ж курение. Тоже, что приносящий свиную кровь. Воскурающий фимиам, тоже, что молящийся идолу. Вот вам, пожалуйста. Вроде бы все хорошо, вроде бы приносит то, что надо, а Бог смотрит на сердце, ведь на его поведение говорит, слушай, я вот так вижу твою работу. Я вот так воспринимаю твою жертву. Поэтому нам сегодня очень важно, когда мы что-то делаем. Я понимаю. Иногда можно где-то споткнуться, иногда можно делать что-то не то, что надо, но есть же возможность исправить, есть же возможность покаяться. А почему здесь вот к этому народу Господь так говорил? Я почитаю дальше. «И как они избрали свои собственные пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение, наведу на них ужасное длинное». Вот почему. Свои пути избрали. И Богу вроде служим, и еще кому-то, и еще кому-то. А Бог говорит, а вот посмотрите. Поэтому я просто сегодня взял этот текст Писания, чтобы на сегодняшний день, когда мы просим какую-то жертву Господу, когда мы жертвуем что-то, давайте проводить порядок в нашу жизнь. И не думать там, я делаю очень много доброго. Но это же может быть только наружное. Чтобы перед людьми покрасоваться, чтобы еще, чтобы обо мне говорили хорошо. Это будет не совсем то, что надо. И Бог это видит, и действительно, может быть, не так уже резко он нас сегодня осуждает, может быть, не так вот грубо, как здесь, вот свиную кровь, задушает пса и так далее, и так далее. Но тем не менее, вот порядок такой у него есть, такой его взгляд на нас. Поэтому давайте проверять сами себя, что мы делаем, что мы говорим, для кого мы поем, для кого мы проповедуем, и так далее, и так далее. Это все жертва. Это все жертва. Но какая жертва? Чистое или нечистое. Все овцы кидарские будут собраны к тебе. Здесь уже перестройка, они изменятся. Конечно, речь не идет об овечках. Что они поменяются? О людях, которые приносят. Овца есть овца. А люди, которые ее привозят, заколают. От них зависит, как Бог воспринимает их жертвы. Послужат тебе. Взойдут на алтарь мой жертвы благоугодную.

0: и я прославлю дом славы моей. Когда прославлю дом славы моей, чем прославлю? Своим присутствием здесь. Если я сегодня очень хорошо проповедую, я сегодня очень много говорю, но если я какой-то своей цели преследую, то никогда Бог не сможет прославить дом своей славы. Ему ж там места нет. Ему ж там места нет. Может быть, пышная наружность, красивые слова, а внутренность какая? Вот от чего зависит все. Поэтому я просто обращаю на то самое серьезное внимание. Я просто напомню еще один текст Писания. Это из Откровения, когда Господь характеризовал церковь Ефесскую. Я уже не буду открывать, я могу открыть, прочитать. Ну, вы сами помните. «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и что ты не сможешь сочить развратных», и так далее, и так далее. «Но имею немного против тебя, что ты оставил первую любовь твою». И дальше что, какой совет следовал? «И так вспомни, откуда ты не спал, и что сделай? И покайся. А если не так, то что я сделаю? Приду и сдвину твой светильник с места его». Если что? Вот ты, может, и не заметил этого. Такое же может быть. Я тебе открыл глаза. Ты должен был покаяться. А если не покаяться, говорю, ну, я сдвину тебя, дорогой Николай, с твоего места, епископства, сдвину на другое место. Там речь не шла о том, что ты погибнешь вообще-то. Просто сдвину своего места, на другое место переставлю. Если не покаешься. Как трудно часто бывает признаться, что не прав и что не то сделал, что надо. Не хочется. Правда, там Бог не остановился на этом, этой церкви. А, впрочем, я тебе еще добавлю. Ты ненавидишь дела, которые я ненавижу. Тоже хорошо у тебя. Но... Вот то, что я тебе подсказал, покаяйся в этом. Иначе приду и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Поэтому пусть Господь благословит нас. Когда мы сегодня слушаем Его Слово, оно не для горчения нам проповедуется, не для того, чтобы, у нас открылись глаза. Потому что Бог ни на чьи погоны смотреть не будет. И вы помните, когда... Я просто, может быть, в будущее время что-то буду говорить, что буду эти тексты Писания упоминать. Когда Моисей сказал однажды, укорил свой народ, охарактеризовал их, им было очень неприятно, что они... Я в прошлый разбор это напоминал, что они просили, дай нам осмотреть землю, когда осмотрели землю, взяли, всех в уныние привели. И он сказал, говорит, и он там добавил, говорит, и на меня Господь прогневался за вас. Моисей, такой большой человек, не стесняется сказать, и на меня Бог прогневался за вас. Прогневался за вас. Признается. И мы сегодня читаем. Оказывается, Бог гневается, несмотря на погоны. Сделал что-то, подсказывает тебе, не повернулся, все. Но у него гнев не ярость какая-то, не для того, чтобы уничтожить человека, чтобы он понял все-таки. У него гнев святой, справедливый. Не на уничтожение работает. Но, тем не менее, уже, знаете, здесь всем нам надо, ну, иногда посмотреть свою жизнь, признаться, покаяться перед Господом, попросить прощения, если надо, если надо. И здесь нет ничего зазорного в этом. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы и наши жертвы взошли на алтарь Божьей жертвы благоугодную, и чтобы Он мог прославить дом свой. Там, где есть слава Господня, я дальше буду читать одно из мест Священного Писания, я тут мысль затрону, туда и люди будут стремиться, туда будут зло свое обращать. Кто-то летят, как облака, как голуби голубятница, я на этом не останавливаюсь. Я в прошлый раз говорю, голуби ориентируются хорошо, хорошо помнят свое место, они обязательно возвращаются на свое место. Так меня ждут острова, впереди корабли фарсистские, Помните, я в прошлый разбор напоминал, острова – это уж маленькие участки суши среди моря. Но народ его был рассеян по всем местам. И никто сегодня не знает, кроме, наверное, их самих, где какое колено в расщелине находится. И я, помните, говорил, в Афганистане, говорят, было племя пуштунов. Это, значит, мастера партизанской войны. Значит, партизаны. В тылу врага действуют тогда. Мастера партизанской войны. Но они говорят, как пуштуны? Мы пока что не евреи. Они и обрезаны у них, и закон Божий, у них все у них есть. Но когда придет Христос, мы опять будем евреями. Говорят, это колено Ефремова, затиравшееся. Кто его знает, так или не так, потому что наши домыслы иногда могут и не в тушку попасть. Но тем не менее, Господь говорит, меня здесь ждут острова, где бы не были рассеяны, а сегодня евреи рассеяны по всем улицам земли, на всех островах их достаточно есть. Но я знаю, где они есть. И я построил для них корабли фарсистские. Фарсист был торговец очень сильный. У него было очень много золота, серебра, корабли фарсистские. И сегодня такие корабли очень надежно строятся, чтобы евреев перевезти на место. Знаете, Боинги эти, воздушное судно, несколько, так сказать, ну, степеней защиты от падения. Правда, и они тоже падают. Но, тем не менее, все-таки деньги пошли на то, чтобы эти корабли были надежны, могли провести. И там меня ждут острова, и впереди корабли фарсистские, чтобы перевезти сынов твоих издалека. Вот, пожалуйста, прямой ответ, зачем? На сегодняшний день у нас свои взгляды на эти вещи, свои нужды мы выполняем, строя корабли, самолеты и так далее, и так далее. А Бог говорит, для чего они нужны? Пожалуйста, вы пользуйтесь, но определенное время они мне будут нужны. Вот я и дал вам и технику, дал вам разум, дал вам все, отдал вам это все. Вы знаете, что многие получили откровение о существующих законах во снах, когда совсем не могли добиться толку, в чем дело. Приходило время, во сне увидел. Тот самый Менделеев, он никак не мог таблицу. Но, говорят, он спиритизмом занимался. Не знаю, откуда он это взял, от какого духа он получил, но получил во сне. Получил во сне откровение. Вот таблицу элементов Менделеева, порядочки расставил всю. Ему очень трудно было. Я просто для информации это говорю. Но Бог отдает то, что надо отдать. А если что, Он не захочет это отдать, то и не возьмешь. То и не возьмешь. А так дает разум людям. Для чего? Для его народа. Чтобы перевести сынов их издалека. И с ними серебро их и золото их. Вот вам, пожалуйста. Люди копят, копят, а Бог отдаст своему народу это все. Как в свое время было и в Египте. Так было или не так? Вы выйдете, вас выгонят оттуда, но вы еще что делаете? Оберете египтян. Оберете египтян, потому что это ваши, заработанные вам. 400 лет работали, было как рабы трудились, а я вам отдам все за труд. Только выйдете отсюда. Но они очень не хотели выходить, привыкли там. И Бог их просто делал так, что их выгнали оттуда. Говорит, ходите скорее, потому что Египет гибнет, а вы тут еще медлите. Не хотите выходить? Выходите. Вы вышли. Чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израиля, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Вот. А я думаю, для чего нужно это золото и серебро? Чтобы заплатить им за этот труд. Благочестивые люди никогда не хотят, чтобы на них работали за так просто. Они хотят заплатить полноценную цену. Я не знаю, может быть, я и ошибаюсь в этом вопросе, но зачем им серебро и золото? Но здесь же будет добровольное что-то, нечто гораздо большее, чем заплату работать. Но тем не менее, я прочитаю одно из мест Священного Писания. Потому что Бог всегда заботится о том, чтобы народ Божий имел это богатство. Екклесиаста, 10 глава, 19 стих. «Пиры устраиваются для удовольствия, і вино веселить жизнь. А за все відповідає що? Серебро. А за все відповідає серебро. Тому Бог і дасть їм того серебра. Я читаю ще далі немножечко. Ибо во гневе моем я поражал себя. Кем поражал? Руками окружающих народов, которые Бог допустил ожесточиться против них. Это, вот таким образом я поражал себя через людей, которые были против. Но, ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. Как только Бог проявил свою милость народу израильскому, тут же и народу в сердце расположилось к ним. Вот Бог умеет управлять сердцем человека. Прекрасно умеет. Я помню, я расскажу вам такой случай, ну конкретный, со мной, который был. Как Бог меняет сердце, склонности человека. Когда меня избрали в Москву, когда еще был Советский Союз, еще совсем не распался, где-то 89-90 год. И когда мне надо было ехать в Москву, вы знаете что? Я уже не раз говорил, мне как гроб все равно ложиться надо было. Куда ехать? Зачем ехать? А и как не хотелось мне. Ну просто невыносимо. И я однажды ходил целых полдня. Ну, думаю, как туда? Да не хочется мне, Господь. Зачем мне это надо? И вдруг я отвлекаюсь на какое-то мгновение, другие мысли. Возвращаюсь к этой мысли. Все, я уже готов ехать. Никаких проблем нет, абсолютно никаких проблем нет. Как будто я родился заново. Вот просто отвлекся. Отвлекся от этой мрачной мысли, от этого неудовольствия, несогласия. Бог тут же меняет сердце. Все, готов ехать, свободно. 4 года пробыл там. Нормально все. Вот Бог может это делать, может менять сердце, но это надо захотеть менять сердце. Я, правда, не хотел. Я хотел служить Богу. Ну, знаете, у каждого у нас свое мнение. Ну, как туда ехать? Москва, там, знаете, что... Да и в Москве там было не очень-то легко. Там этот и путч этот был, и этот сам. Стреляли там по Белый дом, расстреливали из гаубиц этих, с этого моста. Все было там. Но, тем не менее, вот когда Бог располагает сердце, меняет чувства, все меняется. Но для этого надо знать, что Он может это делать. Я сегодня знаю, что Он это может сделать в одно мгновение. Потом, ну, я еще второй случай скажу, тот, который я всегда рассказывал. Ну, никак не мог я понять, что такое зависть. Говорит, зависть, ну, что такое зависть? Ну, говорят, вот у кого-то что-то есть, а у тебя нету. Думаю, ну, что у него нету? У него есть, у меня, ну, что тут завидовать, интересно? Ну, тот завидует, тот всегда завидует. Думаю, ну, что это за зависть, интересно? Ну, как тут завидовать? Не могу понять вас. Вдруг однажды подать на меня зависть. Я 3 дня только выдержал. Ни днем, ни ночью покой. Господи, все понял, убирай. В одно мгновение убрал, и сегодня ее нету, за что благодарение Богу. Вот может же Бог менять? Может. Хотя, может быть, в некоторых случаях надо и немало помолиться об этом, чтобы Бог поменял. Потому что легко дается, то мы очень легко и теряем. Вот в чем проблема вся. Поэтому Бог, зная наш характер, говорит, я тебе могу дать очень быстро, но ты очень быстро и потеряешь его. Поэтому приходится, надо усилия прикладывать. Я тоже, когда я был в Нечве, там был один наркоман, жена тоже не была верующей, но у его родители, мать была верующая, брат был верующий, а он наркоман был. Помните деда Махляра, который был? Я как-то был там в собрании в Несвеже, я там жил в Несвеже, но я посещал по всей Белоруссии церкви, я редко бывал дома, как и сегодня здесь, я редко бываю дома. Ну, значит, как раз побыл в этом собрании, и встает дед Махляр и говорит такое слово: «Не делай то, что ты надумал еще сделать. Приди ко мне, я тебе дам свободу». Аминь. Кому что? Выходит этот человек, кается, наркоман, и Бог тут же дает ему свободу полную. Апостол уже рассказал, что было. Очень уже ломка наша. Ему хотелось встать, пойти у колодца. Бог тоже поднимает этого деда и говорит ему: не делай то, что ты надумался делать. Приди ко мне, я тебя освобожу. В одно мгновение освободил. Потом прошло, наверное, недели две или две с половиной. Прибегает он ко мне ночью. Братья, помоли за меня, все назад вернулось. Я думаю, как вернулось? Почему вернулось? Как кто может вернуться? Ничего не помогла ни моя молитва, ни молитвенская не помогла. Он так и ушел в вечность. Впоследствии открывается, что было на самом деле. Он своему брату родному признался. Пришел его друг к нему, говорит: давай уколемся. Он говорит ему: я уже покаялся, мне уже не хочется колоться, Бог освободит. Да ты что, говорит, ты раньше вот воровал, ты раньше шел на преступление, чтобы достать деньги и уколоться, а теперь я тебе принес даром, ты не хочешь уколоться? Давай уколемся, после опять пойдешь, пока еще будет нормально. И он укололся. Он думал, что все так просто и легко дается. Но если ты очень легко отдаешь все, то Бог так просто и не даст тебе. С этим шутить нельзя. Благодатью Божией нельзя легкомысленно относиться к ней. Вот в чем вся проблема. Хоть он был в новинках, значит, у него Кривошин здесь есть, там новинки в Минской области, в новинках. Потом пришли домой, уже ему не давали наркотики, он умер так. Потому что Бог знал, что он такой вот есть шаткий. Поэтому если вы что-то не получаете так, как вам хочется быстро, значит, есть смысл в этом. Есть смысл в этом. Кто легко получает, тот легко и стирает. А кто его с трудом достал с большим, он будет очень ценить будет. Дорого заплатил за это все. Поэтому, пожалуйста, вот имейте в виду вот во внимании вот то, что я сегодня говорю вам. Потому что написано так. Когда нечистый дух выйдет из человека, а когда он выходит из человека? При покаянии только глубоко. Так он не выйдет никогда. Это его место. Значит, каялся человек, правда? Выйдет из человека, ходит по безводным местам, ищет покоя, не находит и говорит: пойду и возвращусь в мой старый дом, откуда я вышел. Приходит, находит его выметенным, чистым, убранным, но не занятым. Тогда он идет, берет с собой семь духов, жалеющих себя, они уходят в него, живут в нем, и бывает для такого человека последнее хуже первого. Почему Петр говорит: лучше им не познать святой заповеди, нежели познав, возвратиться назад. Там, помните, не очень такие красивые слова написаны. Но, тем не менее, если уже получил свободу, держи ее, эту свободу. Утираешь, тогда труднее будет вернуть ее. Поэтому пусть Господь благословит всех нас. Я думаю, что я сегодня не зря об этом говорю. Но благоволение мое буду милостью к тебе, и будут всегда отверсты врата твои, не будут затвораться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов. Вот, пожалуйста, для чего народы, каждый народ будет иметь достояние свое, чтобы отдать его народу Божьему. Но на что обращу внимание? Ворота его не будут затворяться ни днем, ни ночью. Потому что когда ночью приходит, приносит кто-то что-то, ворота закрыты, очень неприятно, очень некрасиво. Я помню однажды такой случай, когда я был в Москве, там немало гуманитарки привозили, которые после распределяли по всем церквам нашим. И однажды, значит, норвежцы везли гуманитарку. Ну и ждали, братья, ждали. Ну и что? Нету, ножны стало, взяли, закрыли двери. Они приезжают, а двери заперты. О, вы не представляете, что там было. Такое было возмущение. Ой-ой-ой. Я уже не рассказываю, что там было. Как? Мы им везли, они не могли выйти, не могли дождаться. Я понимаю, во время Третьего Царства так не будет. Ну вот о чем говорится. Бог говорит: открою двери и днем, и ночью. что никаких преград не было никому. Там вообще было. Ну, правда. Но я понимаю одну сторону и другую. Одни везли, старались, а другие ждали, ждали, устали ждать. Вы знаете, что труднее всего? Догонять и ожидать, правда? Догонять и ожидать – это труднее всего. Это два таких явления неприятные. Ждать и догонять – это, ой, неприятно. Как ждали, ждали, пришли закрытые двери. Ну, вроде бы и правы были, почему не дождаться было? Но эти уже, наверное, устали ждать со своей стороны тоже. Сколько вас ждать надо? Попробуйте разберитесь, на всю сторону тут встать. Поэтому вот здесь не будут запираться ворота ни днем, ни ночью. Но я вот о чем хочу сказать. Если ворота нашего сердца будут открыты для Господа и днем, и ночью, то всегда получите помощь. Но если будут закрыты ворота, можете не получить. Вы помните песню «Песня Соломона»? Там жених стучал в двери, открой мне. Она говорила, я уже легла спать, я уже вымыла ноги, и взяла и не открыла. А возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало. Я открыла дверь, стала искать его, нигде не нахожу. Стала искать стражи, они избили ее, изранили, сняли с меня покрывало с черогущей стены, говорили, о чем ты думала? Когда к тебе стучали, а ты открыть не могла. А теперь что ты? Ходишь по ночам, ищешь кого-то. Вот как важно сегодня вовремя открывать свое сердце для Господа. И днем, и ночью. Вы помните, кому Бог отвечает на молитвы? Кого защищает? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему, не просто шепотом? Это, знаете, это вопль. Вы знаете, это то, что прорывается, что удержать нельзя. Знаете, что такое вопль? Это горе, беде, это вопль. Это не просто вот такие, это вопль. Но и днем, и когда еще? И ночью. Когда-то одна сестра жаловалась, что Бог мне не отвечает. А как ты молишься? Она говорит, там постольку, поскольку. А я говорю, а ты хоть раз молилась вот так, как написано, вопияла днем и ночью или нет? Говорит, нет. Но я ей правда сказал, обижаться ты могла днем и ночью, вопиять Богу не могла. А то, что не спала от обиды, это было вроде уже нормально с твоей стороны. Надо было вопиять к Богу днем и ночью, Господь, поменяй. А у тебя обиды и так далее, и так далее, и так далее. Ты что ты хочешь тогда? А Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему? Сколько еще раз скажите? День и ночь. Наверное, ни разу в нашей жизни не было, чтобы мы день и ночь промолились. Проплакали, пороптали вдоволь, повозмущались днем и ночью, а помолиться днем и ночью нет, нет. Ну. Говорит, что посеял, то пожал. Что сеял, то будет жать. Поэтому пусть Господь благословит нас. Чтобы наши ворота, вот Господь что сделал для своего народа? Он откроет ворота и днем, и ночью. Для чего? Чтобы к тебе было приносимо достояние народу. Вы знаете, как плохо, когда человек кому-то делает добро, а человек не хочет принимать. Он закроет свои двери. Вы когда-нибудь наблюдали такую картину? Я наблюдал такую картину. Когда человеку хочет сделать добро, а он ни в какую. Закрыты сердце двери для него. Для того хочет добро. Кто зло хочет сделать, то один вопрос. А вот добро хочет сделать и никак не хочет. Вот в чем проблема на сегодняшний день. Поэтому пусть Господь благословит нас. Чтобы я уже не полностью вот это место цитирую, ну, расшуру это место. Я полагаю к себе. Господь сказал, что для того, чтобы тебе принесло богатство, ворота будут открыты в городе и днем, и ночью. Все. Тогда никаких преград не будет. Тогда никто не будет стоять под стенами твоими, ждать, когда наконец соизволишь проснуться и открыть. Пусть Господь благословит нас, чтобы в любое время мы были готовы принять благословение Господне. чтобы проносимо было к тебе достояние народов. Вот еще одна мысль прошлого разбора. Для чего народу существует? Это уж как зелень, как колосье. Чтобы возвращать, чтобы зерно было. И всего лишь. И проводим были цари их. Вот смотрите, 12 стих. «Ибо и народ, и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут». И такие народы совершенно истребятся. Вот интересное явление. Тысячелетнее царство Христа на земле. Демоны все связаны. Сатана заключен в темницу. Небольшие народы. Люди знают, что в Израиле Бог живой находится. Люди понимают, что надо проносить служить им. И не будут. И не будут такие народы служить. Вот интересное явление. Сегодня мы говорим, дьявол сбивает, да. Дьявол смущает, да. Обольщает, да. Но вот тогда кто их обольщать будет? Не захотят служить и все. И такие народы что будет? Совершенно истребятся. Потому что не захотят служить народу Божию. Тогда Господь скажет, зачем вы мне тогда нужны на земле? Понимаете логику саму? Я ж вас поселил на землю, чтобы вы покаялись, чтобы вы спаслись. Но вы этого не сделали. Тогда давайте делайте что-то для народа Божия. Вы об этом думать не будете, вы думаете о себе. Но я, Господь говорит, думаю так, как я думаю. Для народа вы будете строить. Сегодня мы ни одного Боинга не построили, да? Ни одного автомобиля не собрали своими руками. А кто-то делает? Мирские люди делают. Но мы же пользуемся этим. Они думают, что не для себя. А у Бога все вращается вокруг Его народа, все вращается. Пожалуйста. Мне и вам не жалко, но я о своем народе забочусь, поэтому и вам дал все это. Пожалуйста, и вы пользуйтесь. Вы можете воспользоваться еще более высоким даянием, приобрести спасение. Если уже не хочется спасения, будьте как Солома. Это же ваша проблема. Это же ваша вина, что вы не захотели. Тогда что будет? Истребятся такие народы. Кому не нужны? Они никому не нужны. Поэтому пусть Господь благословит нас всех. Мы будем молиться не только за себя. Будем молиться за наши семьи. Будем молиться за наших соседей, за наши города, за наши государства, чтобы Господь многих обратил к себе. А Бога на всех места хватит. Для всех Бог приготовил спасение. Но не войдут, значит, не войдут. Все. Это уже их проблема.
1: Помоги мне слова Твои слышать, когда слух мой к тому не готов, чтобы стать мне душою поближе к алтарю из седых облаков. Среди многих глаголов различных голос Божий всегда узнавать. Помоги, Боже, знать Тебя лично, жить с Тобой умирать. Помоги, если буду без силы, а дух будет от боли стонать. И под ношей житейской унылой словно лист стану я трепетать. Несмотря на длину расстояния между небом и крошкой землей, помоги мне в момент покаяния слиться духом единым с Тобой. Помоги, если вдруг одиноким я найду себя в мире большом, и все близкое станет далеким, словно кратким, утерянным сном. Ты не дай поселиться сомнению, но надежду и веру пошли, чтобы вторить великому пению среди сонма в небесной тиши.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». В далеком 1969 году советские рентгенологи неожиданно открыли необычное свойство холодной воды, благодаря которому сколотили свои состояния владельцы фастфуда с мировым именем. Все дело в том, что для определенных исследований они хотели добиться удержания бариевой каши в желудке на определенное количество времени. Как оказалось, холодная каша покидала желудок быстрее, чем специалисты успевали настроить свою не столь совершенную аппаратуру. Заинтересовавшись этим фактом, ученые начали проводить многочисленные исследования, в ходе которых выяснилось, что если запивать пищу холодными напитками, ледяной водой или газировкой со льдом, время пребывания пищи в желудке сокращается с 4-5 часов до 20 минут. Другими словами, если пить холодную воду, то пища в желудке надолго не задерживается. А это грозит ожирением, едой невозможно насытиться, постоянным чувством голода и развитием гнилостных процессов в желудке из-за отсутствия нормального переваривания. Примечательно, что на этом построил свой бизнес знаменитый Макдональдс. Когда человек запивает еду, сэндвичи, гамбургеры ледяными напитками, чувство насыщения не наступает, а значит, клиент приедет еще раз. Вы наверняка замечали, что на горячие напитки, такие как чай, кофе или капучино, в Макдональдсе устанавливают достаточно высокую цену. Их никогда не включают в комплексные наборы и даже редко рекламируют. Зато ледяная фанта или кола стоят сравнительно дешево. Постоянно навязываются плакатами, рекламой, всегда входят в комплексные обеды. Питье любого холодного напитка после еды вызывает огромную нагрузку на кишечник. Пища быстро покидает желудок, а вся белковая составляющая остается в кишечнике и начинает гнить. В таком случае можно получить кишечные воспалительные заболевания и дисбактериоз. Один из самых распространенных мифов про холодную воду, что она утоляет жажду. Однако физиологи считают иначе. Холодной воде требуется намного больше времени, чтобы усвоиться организмом, ведь для этого она должна нагреться в желудке до температуры тела. Итак, вывод. Не пейте холодные напитки до еды или после еды. В идеале вся жидкость должна иметь комнатную температуру. Это правило касается и мороженого. Если есть его холодным сразу после еды, пища быстро покинет желудок, а белковая составляющая останется непереваренной. Самые полезные семечки и зерна. Все они разных размеров, цвета и форм. Семена – это зародыши растений с начальным запасом питательных веществ. Растения тратят немало времени и ресурсов на выращивание каждого семени и наполняют их высокими концентрациями витаминов, минералов, белков, эфирных масел и временно неактивных ферментов. Если вы рассчитываете перекусить чем-то полезным, сытным и высокопитательным, семена – вне конкуренции. Ниже приведем список самых полезных семян и способы их употребления. Семя – это жизнь, живая еда. Сырые семена очень питательны. Большинство калорий человек получает именно из съедобных семян или зерен, например, из бобовых или орехов. Семечки являются источником растительных масел, напитков, приправ и полезных пищевых добавок. В зависимости от вида семян, наиболее богатый питательными веществами будет либо зародышевая часть, либо эндосперм. Единственный способ получить максимум пользы от семян – употреблять их в сыром виде. Термическая обработка ведет к образованию токсинов, а витамины, минералы и эфирные масла денатурируются.
Жареные семечки – это уже не живая еда. Никакие семена в мире не могут выдержать нагрев и жарку, сохранив свои питательные свойства. Стоит всегда помнить, что употреблять в пищу семечки нужно в их натуральном состоянии, в сыром. Их можно замачивать, перемалывать и толочь, особенно если оболочка семян слишком твёрда для зубов. Стоит выбирать сырые и несоленые семечки. Нужно избегать жареных и глазированных семян. Не нужно есть их засахаренными.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Где-то в начале 70-х годов прочитал я в бюллетене Совета родственников узников очень интересную статью, в которой брат описывал, как отбывал срок в лагере на севере Дальнего Востока. Однажды, когда брат серьезно занемог, его заставили вымыть в больнице пол, к которому давно не прикасалась рука человека, и линолеум плотно, словно бетон, покрывала грязь. Брат, выбиваясь из последних сил, сгребал и смывал эту грязь. Утром лучи солнца заглянули через больничные окна в коридор на вечером вымытый пол, который теперь блестел, играя в лучах солнца. В этот момент вошел главный врач больницы, ахнул и, с любопытством разглядывая чистоту помещения, спросил, кто вымыл так чисто пол. И ему ответили, и он сказал этому брату: «Вы останетесь после выздоровления в больнице санитаром». Быть в лагере санитаром – это значит остаться в живых, избежать холодной или голодной смерти. Когда старый санитар сдавал свое дежурство новому, то предупредил, показывая на одну палату: «Там находятся не люди, а звери. Будь осторожен». Во время дежурства брат вошел и в эту палату. В ней лежал больной, который убил многих людей и даже родную мать. Он попросил воды. Брат-санитар ушел и принес ему свою порцию воды. В лагере питьевая вода выдавалась строго по норме. Потом этот же пациент попросил санитара отдать ему свои тапки. Он и эту просьбу выполнил, а сам надел старые опорки атамана. Как-то этот убийца спросил санитара: «Что ты за человек? Совсем не такой, как все люди». «Я христианин», — ответил санитар. Бандит разразился бранью и бросил тапок в брата, который успел выскочить за дверь. В эту палату он мог входить только во время утреннего обхода врачей. И вот однажды атаман спросил врача: «Сколько мне еще осталось жить?» Врач молчал, но он настойчиво повторял свой вопрос. «Если хотите знать, — сказал врач, — то меньше 3 дней». Больной паник. В палате стало тихо. Вскоре в палате заметили, что он что-то бормочет. Прислушавшись, они услышали, как тот говорил: «Мама, помоги молиться». Ту, которую он убил, теперь призывал, чтобы она помогла молиться. На 3-й день, когда санитар вошел в палату, то увидел, что душа преступника уже не в этом мире. Его лицо выражало совершенное спокойствие. Один из больных заключенных, посмотрев на него, сказал: «Словно озарило его светом». «А может, и с вами будет так?» — спросил брат-санитар. «Может быть, может быть», — ответили они. Размышляя об этой истории, я очень хотел когда-нибудь встретить этого санитара. Однажды в Риге на богослужении я увидел в другом конце зала седого старца и вдруг услышал знакомый голос пастыря, как свет мелькнул перед глазами. Это тот самый санитар. Тут же я подошел к нему и сказал: «Так это вы описали такую интересную смерть убийцы?» Он посмотрел на меня удивленно, помолчал, затем ответил: «Так было. И неправду я не мог написать». В те времена практически все писали анонимно о подобных ситуациях, потому что за правду сурово карали. За одну только подпись можно было получить несколько лет лагерей. Он очень удивился тому, что я узнал, что эту историю рассказал именно этот брат. И даже испугался. Но, успокоив его и открыв ему, что это откровение от Господа, я попрощался с ним, радуясь тому, что Господь даже желания боящихся Его исполняет.
Жили мы тогда на хуторе. Один единственный дом на опушке леса. До асфальтированной дороги 10 км. Если пешком лесом, то через 3-4 километра ближайший поселок Легатный. Попасть к нам было совсем непросто. Правда, к дому вела дорога, покрытая толстым слоем песка, вперемешку с огромными камнями. Мы со временем скатили камни с дороги в придорожную канаву, а песок потихоньку уплотнялся, и езда по ней становилась сносной. Но еще в тот период, когда к нам добраться было трудно, вдруг в двери постучалось несколько друзей. «Что вас привело в столь позднее время?» — спросил я, встречая их. «А я пришел получить ответ от Господа, и я не уйду, пока я его не получу», — ответил один из друзей. Это был Герман Корт. «А я-то при чем? Мы пришли к тебе и хотим ночь провести в молитве. Не знаешь, что мне делать? Зовут в Валге жить и трудиться, а я в Сигулде живу и тружусь, и неплохо устроен. Не могу решиться». Мы встали на колени и молились по очереди и по многу раз. Обращали наше внимание к обетованиям Священного Писания и снова молились. Почему-то ему посоветовали: «Останься жить, где живешь. Ты имеешь там труд от Господа и все остальное. Что тебе еще?» «Нет, это меня не устраивает. Я хочу прямой ответ». «Хорошо». Мы снова встали на колени. Снова зазвучала молитва. Вдруг голос Духа Святого сказал: «Ему должно переселиться в Валгу». Только я раскрыл свои уста, как рядом молящийся Адольф Ристо повторяет ту же фразу: «Ему должно переселиться в Валгу». «Да, Герман, это правда. Тоже и мне сказал Святой Дух». «Это вам сказал Дух Святой, но не мне. Я хочу быть уверенным. Я нуждаюсь в ответе». «Ты нуждаешься в ответе, ты его и получишь», — ответили мы ему. «Ты возьмешь один жребий, и на нем будет стоять ответ Божий, то есть Валга. Предупреждаем тебя заранее. Все остальные будут пустые. И чтобы ты не пришел в сомнение, мы возьмем не две записки, ибо тогда шанс был бы равен 50%, а много записок. Но только одна будет иметь в себе ответ, о котором Дух Святой нам открыл». Брат Герман задрожал и произнес: «Возьми записки в свои руки, из них хочу тянуть свой удел». Он вытянул одну единственную записку, раскрутил ее и прочел: «Валга». И все упали на колени, теперь уже в благодарственной молитве за то, что Господь дает ответы, которые понятны и ясны для просящих у него. После этого он переехал в Валгу и там протрудился на молодежной ниве еще много лет. В Ветхом Завете часто прибегали к жребию, что даже описано в Новом Завете как пример — служение Захарии по жребию. А вот в Новом Завете, кажется, описан один только случай, и то это было до Дня Пятидесятницы, то есть до Дня Сошествия Святого Духа. А в нашем случае ответ был дан Духом Святым и прежде жребия. Но на этот раз опыт служения Ветхого Завета показал свою созвучность и единство с голосом Святого Духа. После этого случая прошли десятилетия, и я никогда не пользовался жребием для того, чтобы узнать волю Божью. Но тогда я радовался слову, написанному в книге Притчи 16:33. «В полу бросается жребий, но все решения его от Господа, и они услышат голос мой». Иоанна 10:16.

Хотя многие десятилетия христианство преследовалось по всей огромной территории Советского Союза, оно все-таки продолжало жить. И это было великое чудо. Было время, когда церковь осталась без рукоположенных служителей, но она никогда не оставалась без проповедников. Когда большинство оказались в трудармии, в армии и тюрьмах, церковь Христову повели старушки, которые из-за отсутствия зубов едва говорили, но они повели народ Божий. Этим служением старушки занимались и во время Второй мировой войны, а также и в послевоенное время. А когда наступило некоторое облегчение, и братья вернулись, кто откуда, из ссылок, тюрем, лагерей, трудармии, то старушки передали эстафету служения служителям, а сами заняли место в рядах слушателей. Разве была такая армия на земле, когда были бы арестованы все генералы и офицеры и весь командный состав, а воинские подразделения продолжали бы войну? Но Церковь Христова победила и под руководством старушек. Ни тюрьмы, ни лагеря, ни трудармии, ни штрафы, ни ссылки не смогли погубить Церковь Христову. Писание говорит, что Церковь — это невеста Христа. Об этой невесте сказано: «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со

Взрослым преподавалось крещение только после 30 лет. Зачастую в больших и малых общинах было по 2-3 Библии и несколько песенников, которые были написаны от руки. В основном общины христиан находились в городах, где в прошлом были скопления ссыльных, как Сибирь, или лагеря и тюрьмы, как в Казахстане, Сибири, на Дальнем Востоке, Севере или Южной Республике, куда в свое время были сосланы миллионы христиан. Все эти верующие хорошо понимали повеление Христа: «Исследуйтесь Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Или чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях и быть услышанным в путях своих. Для того надо исполнять 8 стих из 1 главы Иисуса Навина, а именно: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В народе Божьем начались поиски, как размножить христианскую литературу, так как в стране остались считанные экземпляры книг, когда-то изданных в основном миссией «Свет на Востоке». Конечно, народ Божий всегда пользовался рукописями, но это кропотливо и объемно. Первым, наиболее успешным способом оказалась гектография. Так в свое время издавал и распространял листовки Ленин. Варился обыкновенный желатин, затем в него опускался жгут толщиной в 7 мм, который укладывался на край вокруг стекла. Как только желатин в жгуте остывал, веревка крепко пристывала к стеклу. Затем заливали горячий желатин на стекло в толщину жгута, то есть 7 мм. Стекло относили в подвал. Оно остывало. Поверхность желатина смазывали глицерином. И на него клали лист бумаги с текстом, написанным специальными чернилами. Лист крепко приглаживался по всей поверхности желатина. Потом, взяв его за один угол, снимали целиком. Чернила оставались в желатине, и можно было на этой матрице делать до 400 копий. Если же на одном листе было написано сразу 4 книжные страницы, в зависимости от размера будущей книги, это был Божий успех. За вечер один человек отпечатывал несколько тысяч страниц. В один из таких вечеров или ночей мы по обыкновению печатали песенники. И вдруг я услышал голос пастыря: «Молись за сестру Фризин». Незадолго до этого я посетил ее больную, и она просила молиться за нее, чтобы она смогла мирно перейти в иной мир. И я обещал. Теперь же я слышал, как пастырь давал повеление молиться за нее. Меня потянуло встать на колени и молиться за сестру. Но я постеснялся, посмотрел на сидящую на другом конце стола хозяйку дома, которая была занята тем же трудом, и начал молиться молча. «Нет, на колени, молись за сестру Фризин». «Господи, я не решаюсь». Третий раз, и опять непослушание. И тут я услышал последнее слово пастыря: «Посмотри на часы». Было 21:55. «Запомни». Ночью я вернулся домой, и моя жена Ирма говорит: «Умерла сестра Фризин». «Знаю», — ответил я, — «в 21:55. «Откуда ты мог узнать?» И я ей все рассказал. Прошло более 30 лет, и до сих пор со стыдом вспоминаю о своей трусости. Но этот случай научил меня большему послушанию Духу Святому.

С детства я знала о Боге. Правда, мама очень мало объясняла нам из Священного Писания. А если я что-либо спрашивал, почему так или иначе, она отвечала: «Вот так, и никаких объяснений». Но она вела настоящий молитвенный образ жизни. Жили мы в одной комнате, и молилась она тогда, когда все уже спали.

Ночь была в ее распоряжении. Все это сказалось и на нас, детях. Но я очень не хотел верить. Давно кончилась Вторая мировая война. Но война против Христа и его последователей велась во все годы советской власти. Эта война все еще никак не заканчивалась. Просто позорно, что мощная держава, мировая империя с многомиллионной армией, вела войну против распятого Христа. Хулиганы и те придерживались правила «лежачего не бей», хотя у лежачего все тело свободно, а у распятого все тело прибито. И против него вести войну? Библия, первые страницы которой были написаны более 300 лет назад, считалась антисоветской, хотя главные лозунги социализма и коммунизма взяты из Библии «Кто не работает, тот и не ешь» 2 Фессалоникийцам 3:10. «Каждому по потребности, от каждого по возможности» Деяния 4:34-35. Все и всюду, на производстве, в школах, яслях и детсадах, в средствах массовой информации все было направлено против веры. Все это в какой-то мере не могло не влиять на людей. Находясь в армии, я решил искать истину. Стал исследовать атеизм. Читал все, что мог найти на эту тему. Но чем больше я читал, тем противнее мне становилось. Я замечал многие искажения и обманы. Авторы могли себе это позволить, поскольку купить Библию было негде, чтобы проверять, а верующие были лишены голоса. Один пример. Авторы писали, что Библия учит ненавидеть родителей своих. Возненавидеть отца и мать свою – это искаженное сокращение из Евангелия от Луки 14:26. На деле же сам Бог дал заповедь «почитай отца твоего и мать твою». Кто же злословил родителей, были достойны смертной казни. Левитам 20:9. Когда же пришел Христос, то Он обличил иудеев за то, что они отменили заповедь Божью почитание родителей ради своего предания. Марка 7 глава. Наконец я заметил, что критика Библии однобока. Библия — книга Священного Писания, святая книга. Об этом надо судить духовно, а атеисты всегда подходят с материалистической точки зрения. А о духовной стороне они умалчивают, потому что не под силу она им. Но сила Библии есть ее святость. Только потом я узнал, что душевный человек не принимает того, что от Духа Святого, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Вернувшись из армии, я был приглашен к моему старшему брату Давиду и его жене Лизе в гости. Под вечер заметил, что он и его жена забеспокоились. Они явно хотели куда-то идти. «Вы хотите куда-то идти? Идите, я спокойно отправлюсь домой». «Нет-нет», — был ответ, — «мы останемся». Хотя нам очень бы хотелось пойти на богослужение, которое сейчас будет неподалеку от нас. Может быть, ты тоже пойдешь с нами? Только ради того, чтобы им не быть бременем, я согласился и пошел. Так я оказался первый раз на богослужении после многолетнего перерыва. Через год, на Пасху 14 апреля 1963 года, я нашел возле постели больной матери мир. Я видел безбрежный океан, ни одной волны, только вдали, насколько хватало взора, на поверхности воды была легкая рябь. Мир, мир, мир, долгожданный покой. Я даже не чувствовал радости, настолько я был упоен миром. Мир после бури. Теперь мне захотелось быстрее на богослужение. И вот настал день. Слово говорил первый брат. Я даже не слушал, о чем он говорил. Я молился об одном — быстрее бы он кончил. Не успел он окончить и призвать к молитве, как я уже громко молился Богу. Вот в этот момент пришла радость, радость во Христе.

Пой, душа, о всесильном Боге. Пусть слагается эта песнь каждым шагом твоей дороги, всем, что будет, и всем, что есть. Пой, душа, о великом Боге, не смолкая и в трудный час, когда камни летят под ноги, когда слезы струятся из глаз, когда ад поведет атаку, чтоб с дороги тебя столкнуть, когда сердце устанет плакать, пой, душа, продолжая путь. В светлой вечности всех спасенных ждут награды за их дела. Там навеки умолкнут стоны, там не будет борьбы и зла. Прекратится земная битва, смолкнут звуки житейских грез. Там не будут звучать молитвы, все заполнит собой Христос. Будем с Ним мы навечно вместе, все земное пройдет, как пар, и останется только песня, удивительный небо дар. Пой же, друг мой, в земных хождениях и в суровый и добрый час. Пой и помни, что это пение с небесами прямая связь. Пой, душа, о великом Боге, пусть твой светлый и верный труд приведет еще очень многих к покаянию, любви и добру.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Читаю 25 главу книги пророка Исаии. «Господи, Ты — Бог мой! Превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное, предопределение древней истины. Аминь! Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов и наплеменников уже не стало в городе, вовек он будет не восстановлен. Посему будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться тебя. Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распрострет посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его, и твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах». Читаю 26 главу книги пророка Исаии. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте, высоко стоявший город, поверх его, поверх на землю бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то он не научится правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши Ты устрояешь для нас. Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не оживут.
Рефаимы не встанут, потому что ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы пред тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер, спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за тобой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих. Читаю 27 главу книги пророка Исаии. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике, я, Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. И через это загладится беззаконие Иакова, и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже строить дубравы и истуканы солнца. Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его. Но будет в тот день Господь потрясет все, от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израилевы, будете собраны один к другому. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле, и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Я читаю 28 главу книги пророка Исаии. «Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином. Вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян.
и с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славной диадемой для остатка народа своего, и духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. А говорят, кто кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери? Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите: мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме, разгневается, как на горе на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Преклоните ухо и послушайте моего голоса, будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину,
но палкой выбивает чернуху и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нем молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Ни одна человеческая жизнь не может быть плодотворной, если в ней нет определенной цели, если человек не знает, для чего он живет. А между тем, попробуйте спросить наугад несколько человек, какая у него цель жизни, и вы будете поражены, убедившись, что даже те немногие, которые составили себе об этом какое-то понятие, не смогут вам ответить. Вопрос о смысле жизни всегда был самым трудным для человеческого разума. Чему человек должен посвятить свою жизнь? Какая ее цель? Ни один человек, ни одна книга, за исключением Библии, не могла сказать миру то, что нужно знать каждому. А поэтому каждый человек должен был рассматривать эту проблему в свете собственного своего разума и решать ее по-своему. Сегодня наблюдается то же самое. Каждый из людей стремится к тому, что считает идеалом жизни. Как же христианин подходит или должен подходить к этому вопросу? Христианин имеет определенную цель и подлинную цель жизни. Настольная книга христианина — Библия. Она открыла перед нами благородную, возвышенную цель и смысл жизни, каких никто не мог найти во всей литературе прошлого. Он знает, что в глазах Божиих идеальный человек — это муж по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно знать прежде всего определение идеала, а также указания, которым мы могли бы следовать. Мы найдем то и другое при первом взгляде на разбираемый нами текст. «Муж по сердцу моему». Эти слова дают нам точное определение того, чем мы должны быть. Во второй половине текста, который исполнит все хотения мои, что мы, христиане, должны делать. В одном этом тексте и определение – и указания идеала жизни. В них мы видим изображение идеального человека. В них — ключ к идеальной жизни. Главный смысл этих слов таков, что цель нашей жизни — творить волю Божью. Один говорит, что цель жизни — делать добро. Другой видит цель в том, чтобы самому делаться добрым. Третий — быть добрым. Но цель жизни вовсе не в этом. Хотя она включает в себя и это все. Цель жизни — в исполнении воли Божьей. Будь это в работе или отдыхе, в приобретении или потере, в болезни или в здравии, в жизни или смерти. Но такое понятие, скажут некоторые, слишком возвышено для нас и недостаточно практично. Да не смущается сердце ваше. Это величайшая концепция идеального человека, когда-либо данная миру. Великие философы от Сократа и Платона до Канта и Миля дали нам свое представление об идеальной человеческой жизни. Но ни один из них не достиг в своих определениях такой высоты. Каждый из этих мыслителей изобразил идеальную жизнь как универсальную жизнь подражания великим людям. Но среди всего этого множества определений нет ни одного наполовину такого глубокого, прекрасного и возвышенного, как это. «Муж по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Именно на этом основании христианская жизнь и кажется на первый взгляд неосуществимой. Но когда мы прибегаем к Богу с нашими духовными затруднениями, мы убеждаемся, что у Него уже готовы для нас практические пособия, способные облегчить нам истину.
Вспомним два пособия, данные нам Богом. Идеальная жизнь, воплощенная во Христе, в Слове Живом. Идеальная жизнь, полностью раскрытая нам в Библии, в Слове Начертанном. Что же касается первого, то, конечно, если человек мог бы следовать Христу, то его жизнь была бы идеальной. Но что означает следовать Христу? Великий Учитель, Дух Святой, приходит к нам на помощь. Господь дал нам и другое великое пособие — идеальную жизнь, рассмотренную в Слове Божьем, в Библии. Без первого пособия — жизни Христа — мы не могли бы поверить в возможности осуществления такой идеальной жизни. А без второго, без Библии, такая жизнь была бы для нас совершенно непонятна. Поэтому Господь указал нам две стороны этой идеальной жизни. Жизнь, воплощенную в живом Слове, и жизнь, подробно рассмотренную в Слове Начертанном. Исследуя идеальную жизнь по Библии и подражая ей в нашей жизни, мы можем достигнуть таких плодотворных результатов, что и о нас, как о Давиде, может быть сказано «муж по сердцу моему», который исполнит все хотения мои. Главное, что требуется от идеального человека, это знать, зачем он вообще живет на земле. Он должен уяснить себе мысль своего временного существования. На вопрос человека «Зачем я здесь?» Библия отвечает: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже».

или благотворить. Человек может делать Божие дело, не творя воли Божьей. Главное, чтобы наш обыденный труд совпадал с волей Бога. «Я пришел, чтобы проложить себе путь». Таков взгляд мирских людей на идеальную жизнь. Не мой путь, не моя воля, но твой путь и твоя воля пусть будет. Таков взгляд христианина. Второе, в чем нуждается вступивший в жизнь идеальный человек, это пища. Получивший жизнь, он должен получать и пищу. Власть, знание, богатство, славу, красоту, земное счастье. Нет, есть лучшая пища, чем все это. У меня есть пища, которой вы не знаете. Такая редкая, что мало кому удавалось даже попробовать ее. Такая прекрасная и питательная, что те, кто однажды испробовал ее, не хотят уже более питаться ничем другим. О ней сказано так: «Моя пища есть творить волю пославшего меня». Иоанна 4:34. У человека сильная воля, но воля Божия сильнее. Божия сила — сила вечная, всемогущая. Такую силу идеальный человек получает от Бога. Он возрастает в этой силе и воплощает ее. Божья жизнь становится его жизнью. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Только этот хлеб может насытить идеального человека. Ничто другое не удовлетворит его. Люди, живущие без этого живого хлеба, страдают от духовного голода и близки к голодной смерти. Конечно, у них много другой пищи и напитков, но они не питательны. У них есть мирские удовольствия, радость, наслаждение, но во всем этом нет пищи для их вечной алчущей души. Все это только опьяняет, но не насыщает, ибо во всем этом нет духовного питания. Моя пища — творить волю Божью. Разве можно умереть от голода при такой пище? Воля Божья — это вечная пища христианина. О, как развивается душа, питаясь волей Божьей!

Какая привилегия быть рядом, уткнуться носом в крепкое плечо. Ты для меня спасенье и отрада, душа трепещет, сердцу горячо. Я никогда не знала отче ласки, и слез моих никто не утирал. Всегда, когда судьба сгущала краски, лишь ты один в объятиях сжимал. Удочерил, впустил в свои владения, кормил из ложечки, берег и защищал, терпел капризы, слезы и сомнения, и мой позор собою прикрывал. Прости, я очень долго привыкала, что у меня есть ты, и мы свои. Любовь твоя меня преображала, а я скрывалась от твоей любви. Она меня пугала и смущала, ломала, догоняла и несла. Прощала, поднимала, вдохновляла. Господь, любовь твоя меня спасла.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 40 стих и 41. «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Апостол Павел, осознавая силу Евангелия Иисуса Христа, говорит: «Я не стыжусь благовествования, потому что это огромная сила. Ни один меч никогда не смог покорить горделивое человеческое сердце. Только любовь Иисуса Христа». Многие христиане оставили евангельское чистое, простое слово. И человеческие методы не могут быть совершенными. В армии солдаты, военные получают какое-то оружие, они изучают его, а потом применяют. Мы живем в такое время, когда евангельское слово в страшном пренебрежении. В Советском Союзе не все обладали Библией. Оно было под запретом, было нелегальным. Многие не могли иметь доступ к Евангелию. Не все имели Слово Божье. Интерес был огромнейший. Почему, когда был развал Советского Союза в начале 90-х годов, был голод? Люди жаждали Слова Божьего. Слово Божье – это наша молитва, это наше возрождение, благословение в семье, это возрождение наших семейных жертвенников. Слово Божье – это исцеление наших семей. Многие подумали бы и сказали, что методы благовествования не так важны. Как у нас в Советском Союзе снова же говорили, главное – результат. Но результат не всегда оправдывает методы. Говорили, каким бы образом или способом не достиг бы ты этот результат. Если результат есть, тогда все оправдано. Бог так не говорит. Результат не оправдан любыми методами. У нас есть евангельские методы. Об этом я хотел бы сегодня с вами поговорить, что именно евангельский подход, евангельские методы для того, чтобы вести евангельскую работу. Евангельское слово требует евангельских методов. Те методы, которые достигают сердец людей, это то, что заставляет человека повиноваться Богу, решаться на те шаги, которые он никогда бы не решился. Неправильное примененное Божье слово служит во вред. Заставить кого-то повиноваться не работает, друзья мои. Это слово должно быть правильно применимо. Итак, помните, что Божье Слово требует Божьих методов. Бог не действует человеческими методами. Моисей получил от Бога конкретное слово, когда народ жаждал в пустыне. «Возьми и скажи в глазах этой скалы, и потечет вода». Но Моисей добавил и сделал то, что Господь ему не повелел. И вода потекла. Результат был. Народ был напоен. Но Господь не одобрил этот процесс. Прогневался на Моисея и на Аарона. Моисей должен был досрочно закончить свое служение за то, что вы не поверили мне и не явили святость в глазах народа. Важно не просто сказать, важно как сказать. Как бы мы хотели, чтобы люди с нами поступали, ставили в правильное положение, когда вы уклонились от истины. Как бы вы хотели, чтобы вам служитель или пастор, или кто-нибудь сказал или направил вас? Я думаю, что вы бы хотели, чтобы с вами поступали по любви, кротко, в кротости наставляли. Незнание этих методов достигать человеческого сердца разрушают Божьи планы. Казалось бы, хорошие намерения, прекрасные продукты, но неумение приготовить эту пищу, продукты были испорчены. Можно говорить с кафедры слово по той причине, часто не достигает сердец людей, что оно неправильно приготовлено. Это касательно проповедников, родителей и отцов в семействе, всех членов церкви. Неверующие люди взяли на вооружение Божье Слово. Долгое время у нас в Советском Союзе была под запретом книга Дейли Карнеги «Как приобрести людей, достижения успеха в бизнесе, как достичь цели в жизни. Эта книга была очень популярна, и она была запрещена в Советском Союзе. Цели были неправильные. Достичь человека, чтобы обогатиться. Дейли Карнеги использует ряд моментов. Как хотите, чтобы с вами люди поступали, так поступайте с ними. Поощряли замечать в человеке что-то хорошее, подчеркнуть это и сказать это человеку. И человеческое сердце раскрывается. Когда у вас хорошая прическа, каждый человек любит свое имя. Он говорит, каждый человек любит себя. Человеку, который на этой фотографии, все вышли нормально, а у него глаза закрытые. Он говорит, плохая фотография, потому что он неудачно вышел на этой фотографии. Дейл Карнеги, он целенаправленно говорит о том, что людям нравится их имя, одежда, обычай, характер. Он говорит, как хотите, чтобы с вами люди поступали, так вы поступаете с ними. Нельзя пренебрегать этим правилам. Но, имея эти методы, направить людей к Богу, ко Христу, не к себе, не для своей пользы. Разница в том, когда люди раскололи атом, открытие физики, который должен служить как мирный атом на пользу человека. Но этот атом люди употребили для того, чтобы вооружить против человечества, создать страх на земле. Все прекрасным он создал в свое время, но люди употребили это в другом. Употребили эти замыслы в плохом. Иметь за деньги Духа Святого для того, чтобы на кого я возложу руки, чтобы он получал. Наблюдаем, что Господь свои методы направляет для своих целей. Все, что вы делаете словом или делом, делайте для Божьей славы. Таланты. Вы имеете талант от Бога. База данных, которой вы обладаете и отличаетесь от других людей, вы имеете преимущество перед другими людьми. И если оно не употребляется, твой талант, твой голос, твоя способность разбираться в бухгалтерии, твоя способность сегодня проповедовать Слово Божие или говорить с людьми публично или на личном уровне, если она не употреблена для того, чтобы Бога прославить, чтобы привести людей ко спасению, находить людей, то ты попадаешь под осуждение. Методы неправильные. Это оружие не по направлению. Господь хочет, чтобы мы находили людей ко спасению для Божьей славы. Как никогда не будет голодным человек, который работает в похоронном бюро, будут иметь работу, потому что люди всегда умирают, жизнь продолжается. Точно так же это Слово Божье и методы распространения и воздействия на человеческое сердце, на дух человека, на его душу являются актуально насущными на все времена. Если вы обладаете правильным оружием, правильным словом, то обратите внимание, у вас всегда будут благословенные окружения, друзья, с вами будет Господь. Мы прочитали в самом начале этот стих. Господь находит Андрея, а Андрей находит Петра. Можем рядом находиться в одной семье, в одном обществе, в одной церкви, и друг друга можем не находить. Вы можете не находить своих детей. Вы говорите, но у них нет ушей выслушать и воспринять для исправления. Важно найти его сердце. К совести взываем, обличая его, ум загружаем. Но человек имеет сердце. Там пусто, ущербность. Поэтому благослови вас Господь, чтобы вы достигали методом благословенного Божьего Слова сердец ближних ваших. Андрей находит Петра, а потом говорит ему. Мы иногда говорим, а потом пытаемся находить его. Вначале найти человека, найти дверь, а потом стучать в эту дверь, просить, получить. Часто являемся гласом, вопиющим в пустыне. И мужья не понимают жен, жены не понимают мужей, дети не понимают родителей. И в церкви также, и в обществе много информации. Мы так много проповедуем, мы так много говорим, потому что это слово не достигает цели. Вначале человека нужно найти. Найти человека. Нашел человека, скажи ему. Найти нужно его сердце. В Бытие, 50 главе написано, Иосиф сказал братьям, которые были в переживании, Иосиф сказал такое слово: «Не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Иногда не хватает нам этой способности успокаивать сердца, привести в покой. Говорил по сердцу их, а потом сказать. Поражает мудрость апостола Павла. 1 Коринфянам, 11 глава. Моисей в свое время, когда он увидел идолопоклонство, был полон негодования, разбил скрижали. И апостол Павел точно так же в 1 Коринфянам, 11 главе, в негодовании пришел к Коринфянскую церковь. Начал он не с негодования. Вы можете быть возмущены, как отцы. Вспышка гнева, моментально. Кто делает так, тот глуп, написано. Когда ты видишь, дети сделали неправильно, поступили нехорошо, подожди, остынь. Важен момент, метод, тормоза нужны. Апостол Павел знал, вначале должен найти был этих людей, коринфян, найти их. 11 глава, 2 стих. «Имея в сердце негодование, говорит то, что он не чувствует». Если мы будем всегда говорить то, что мы чувствуем, попадем в искушение. Мы должны говорить правильно, разумно. Пусть у нас будет холодная голова. Для решения проблемы и вопросов холодная голова, а сердце горячее. Апостол Павел заходит постепенно, стучится в дверь, образно говоря, и говорит, 3 стих. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите, как я передал вам». Он начал хвалить их. Мы думаем, а за что хвалить? Если ты хочешь направить свое жало, благословить этого человека обличением, сказать что-то очень серьезное в адрес твоего сына или дочь, помни, что Божья мудрость говорит, вначале скажи хорошее слово. Вначале просто похвали его. «Хвалю вас, братья, что вы все мое держите, то, что я вам сказал». Он начал хвалить их. Вы знаете, комар, когда садится на тело человека, если бы он сразу уколол, он бы сломал себе хобот, мы почувствовали бы сразу боль. Но он постепенно ставит свой хобот на кожу и пускает какую-то жидкость, которая размягчает кожу, а потом он вводит свое жало туда. А потом, когда он уже напьется крови, этот комар, тогда чувствуется зуд и желание освободиться от него, но уже поздно. Точно так же, только в другом смысле, Господь говорит, вначале ты хочешь сказать, что-то важное сказать, очень серьезное, ты знаешь, что если ты скажешь прямо сейчас, не примут. Подготовь почву, основание. Для того, чтобы это слово воспринялось, вначале несколько слов добрых, поощри. «Хвалю вас, братья, что вы все мое держите». Вошел в дом к ним, образно говоря. Говорит, что «разве у вас нет домов, чтобы есть и пить, и пренебрегаете церковь Божию, уничижаете неимущих». Когда они не дожидались друг друга, в вечере Господней участвуя, принимали вино и хлеб. Он говорит, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Павел, так ты ж только что хвалил. Ты только что хвалил, а сейчас не похвалю. Друзья мои, наши чувства, они столько наломали дров. Наша горячность. Написано, что теща Симона Петра была в горячке. Она не могла служить Христу и Петру и находящимся с ними. Но когда Господь Иисус исцелил лежащую тещу Петра, то написано, она встала и стала служить им. Пока мы в горячке, мы не можем служить друг другу, делать дело Божье. Поломал скрижали Моисей. И Господь заставил его подниматься на гору, высечь новые скрижали. Друзья мои, вот почему нам дан Дух Святой, потому что своим разумом методы свои, слово правильное, а дух неправильный. Вы духовные, исправляйте в духе кротости друг друга, согрешающих, чтобы исправить, чтобы самим не упасть. Сколько людей пыталось исправлять других, и сами упали в искушение. Пошел исправлять, пошел обличать, а сам потом, Господи, согрешил и осквернился. Важна выдержка, терпение, метод его, Божий метод. Посмотрите на Иисуса Христа. Откровение, 2 глава, 2 стих. Ефесской церкви. Он говорит и хорошее, и плохое. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. Он смягчает сердце Ефесской церкви, тех людей, которые слушают его. Дальше он говорит, труд твой, терпение твое. Я знаю все это, помню оно перед моими очами. Но, говорит, имею против тебя то, что ты оставил первую твою любовь. Если не покаешься, сдвину светильник твой с места. А потом снова, в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов. Не самих николаитов, но дела их ты ненавидишь. Как важно нам понять Божьи методы. Слово Божье, меч обоюдоострый. Помните, что он имеет лезвие с двух сторон. Нужно осторожно работать с ним, чтобы не повредить себе. Итак, первое, важно нам выслушивать друг друга. Цель наша не просто стрелять в воздух, а стрелять по цели. Цель увещевания – любовь от чистого сердца. Достичь результат. Не достигается результат тем, а я сказал, а я руки омыл, направил. А Господь говорит, вы неправильно сказали. Вы не дождались ответа от меня. У вас не было терпения выслушать человека. В разное время Господь давал возможности и милости выслушивать людей, а потом давал конкретное и небольшое слово, и люди расплавлялись. Люди изменялись только потому, что 2 часа пришлось его выслушать. После этого человек воспринимал слово. До этого не мог это сделать, потому что сердце было перегруженное. Информации было много, негатива было много. Дайте возможность этому человеку излить свое переживание, свое горе. Послушайте этого человека, и вы увидите, что у вас потом будет прекрасная возможность сказать несколько слов, которые изменят этого человека. Брат Иван Ильин с Вудбурна рассказывает, как он воспитывал своих детей. Я не знаю, где он взял эту методику. Мы иногда детей учим, говорим, они как будто бы не слышат, они не здесь, они где-то в другом месте. Но когда подходили ко мне дети с каким-то вопросом, у детей есть вопросы, у детей всегда есть почему, зачем. Вся беда в том, что нам в это время некогда отвечать им на эти вопросы, мы чрезмерно заняты своими вопросами. И вот когда дети подходят к вам с вопросом, настал момент сказать что-то очень важное. Но вначале послушайте его, у него раскрывается сердце. Он способен воспринять то, что вы скажете ему. А вы вместе с ответом бросьте туда и зерно, семя послушания, семя Божьего Слова. Это приносит большую пользу. Рассказывает брат Иван Ильин с Вудбурна. Все дети его стали верующими, служителями Божьими. Потому что он делал это всегда разумно, мудро, советуясь с Господом. Не тогда, когда у нас есть время, а когда у них есть время, когда дети нас ищут. Будьте готовы пожертвовать своим временем, своей занятостью, выслушать до конца наши добрые дела по отношению к тем людям, которые Бога не знают. Вы можете проповедь прочитать, сказать, как нужно поступать. В руках женщины груз. Рядом с ней, идя, не проповедуйте Божье Слово. Возьмите эту сумку в руки и помогите ей донести до определенного места. А в это время раскрывается сердце этого человека. Можете сказать, проповедуя ей Слово Божье, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего в день посещения. Да благословит нас Господь, пусть рука Божья будет над нами, пусть милость Божья откроется нам больше в методах, каким образом, Господи, исполнить волю Твою. Чтобы исполнить волю Божью, нужны Его методы, Его способы, нужен Господь. Без меня вы не можете делать ничего. Дух Святой. Не просто для того, чтобы нам испытывать Его, радоваться, восхищаться, переживать какие-то сладкие мгновения в молитве. Друзья мои, Дух Святой нам нужен для того, чтобы подсказывал Он нам, каким методом, где остановиться, где сказать и когда молчать.

Отец, отчизна, дом родимый, родные сердцу горы и леса, порой синие, а утром золотые над нашим краем небеса. В вечерних сумерках стада спешат к воротам, ягнята путают несмелые шаги, последний солнца луч, конец дневным заботам, пылают в сумерках вечерние костры. Хотя усталые, но радостные лица, скот сохранен, потери нынче нет, и в виноградниках нет ни одной лисицы. Спокойной ночи, скоро уж рассвет, а завтра снова ранние заботы. Все братья в сборе, овцы воду пьют, когда все дружны, легкая кажется работа. Отец благословляет всех нас.

И снова горы, виноградники, солнце, пастбища, зеленые луга, все в мыслях пронеслось. Как больно сердце, как стенает сердце. Отец мой, родина, в тумане горы, как я стремлюсь к тебе, мой край родной. Что зависть делает, какие шлет раздоры, а я, как я люблю вас, как хочу домой. Здесь тоже хорошо, Нил катит тихо волны, зеленых пальм сменяет мягкая трава, по синей глади проплывают челна, проходят крупные груженные суда, спят мирно каменные сфинксы, пирамиды, идут, качаясь, караваны по пескам. Богатая страна, своей красой и видом пленила ты немалые сердца. Все эти побрякушки, длинные одежды, с утра до вечера и блеск, и суета, а там, в краю родном, ужасный голод, в семье моей любимой нищета. Иосиф думает, все дни считает, грустит и плачет, меряя шаги, но думы прерваны. Его вдруг вызывают. Спешит. На нем лежит забота всей страны. Там, у дворца, стоят чужие люди. В цветных одеждах, с ними их ослы, навьючены поклажу верблюды. Опять за хлебом из чужой страны послы. Иосиф не спеша идет навстречу. Вокруг него прислуги и рабы. Взглянул, остановился. Где видел он одежды эти? И запах милый, милой стороны. Вдруг сердце дрогнуло, ослабли руки. Глаза туманит радостью слеза. О, сколько жалости! О, сколько муки! Расскажут вам глаза. Одни глаза. Вот они, милые. Родные лица, в кудряшках головы, блестящие глаза, в цветных одеждах, взглядах этих, в них отражается вся родина моя. Все поклонились, до земли касаясь, товары вынимая из мешков. Иосиф строго головой кивает. Внимательно он смотрит на послов. Он смотрит между ними. Нет Вениамина. А как хотелось бы прижать к груди два младшие, любимые два сына. С отцом Вениамин, а он, Иосиф, здесь один. «Откуда вы пришли?» — спросил Иосиф. «Соглядотаевы, зачем пришли сюда? Все рассмотреть, понаблюдать за нами, земли увидеть слабые места?» «О нет, мы люди честные, пришли к тебе за пищей, мы не высматриваем и ничего не ищем, вот пред тобою все наши сердца». Но испытать хотел Иосиф братьев, как жаждал он Вениамина увидать. Он дал им хлеба, отпустил на время, а брата младшего велел прислать. Он возвращал им серебро и их товары, он душу бы свою всю отдал им, он верен был для них в большом и в малом, и он их по-прежнему любил, и как любил. Стояли братья, с болью сознавая грех юности и всю свою вину, когда отец дарил родному сыну одежду разноцветную, отличную от всех. И снова пред глазами дом родимый и завистливые взгляды тех, которые стоят сейчас в печали, и не чувствуют они, что повстречали родного брата из своей семьи. Но вот они ушли, растая в дымке. Ушли к отцу, а он опять один. Как больно сердце, как стенает сердце.
печально мечет бледный властелин. Проходит время, голод на земле усиливается, надежды нет, хлеб кончился, который дал Иосиф. Отец опять дает сынам совет. И вот опять размеренно шагает навьюченный поклажей караван. Тихонько колокольчик напевает уже знакомым ранее местам. Опять дворец, опять их здесь встречают. Иосиф видит брата своего, и сердце словно в клетке замирает от счастья охватившего его. Он принял их, родных, любимых, ведет их во дворец наверх и кормит их, и взглядом их ласкает. Вениамина доля больше всех. На этот раз не мог сдержать Иосиф любви своей. Пришел всему конец. Я брат ваш, невредимый ваш Иосиф. Скажите, жив ли мой отец? Не в силах больше сдерживать рыдания, упав Вениамину на плечо, он как ребенок после всех скитаний в глаза глядел и плакал горячо. И плакал на плече у властелина любимый и родной Вениамин. Два младшие, любимые два сына. Иосиф, радуйся, теперь ты не один. Отец мой, родина, в тумане горы, как я стремлюсь к тебе, мой край родной. Ни одного упрека, ни укора. Как я люблю вас, как хочу домой. Семья вся в сборе. О, какое счастье, когда пришел потерянный домой. Когда остались позади ненастья, когда в семье и счастье, и покой. Смотрите, как любил своих Иосиф. Он сердце им готов был подарить. Сумеем ли и мы, друзья, сегодня вот так прощать и так любить? Бывают бури и бывают грозы, крадется, не смущаясь, к нам мороз. Но вот блеснуло солнце, и снова цветут розы, и нету больше слез.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Подходит к Симону Петру. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Иоанна 13 глава, 6-8 стих. Омовение ног. Случай, когда Господь Иисус омыл ноги Своим ученикам, полон важных уроков для них и для нас. Один из таких уроков заключен в словах Господа, адресованных Петру: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Это означает, что невозможно иметь общение с Господом, если ноги грязные. Под словом «ноги» подразумевается наше ежедневное хождение в этом оскверненном и оскверняющем мире. И они должны быть омыты, если мы хотим иметь общение с нашим святым Богом. Наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Мы не можем ходить беспечно и наслаждаться этим общением, поэтому необходимо, чтобы ноги были чисты. В своем рвении Петр ответил: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Но Господь сказал, что тому, кто омыт полностью, нужно омыть лишь ноги. Он говорил о духовном омовении. Принимая Христа как своего Спасителя, верующий омывается полностью, и он больше не нуждается в этом омовении. Когда оскверняется грехом, он нуждается в том, чтобы его ноги были чисты, дабы его хождение с Господом было восстановлено, что делается водой слова. Господь также хотел, чтобы мы омывали ноги друг другу и делали это так, как делал Он. Он хочет, чтобы мы сняли свою одежду, отбросили гордыню и заняли смиренное положение, так, чтобы не смотреть свысока на своих братьев. Мы должны быть осторожны, чтобы пользоваться не кипятком или ледяной водой, а мудростью свыше и нежной любовью к тем, ноги кого мы хотим омыть. Мы должны делать это во славу Его и для благословения святых.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

сколько раз, мой Господь, ты меня поднимал, сколько раз ты мне руку свою подавал, сколько раз изливал, как бальзам, благодать, сколько раз, не могу сосчитать. Сколько милостей в жизни ты щедро дарил, сколько раз о своей мне любви говорил, сколько мук на кресте за мой грех перенес, сколько крови твоей за меня пролилось.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: «Мама!» – взволнованная Агнес бежала в кухню. «Там что-то случилось, ты только посмотри!» – подбежала она к двери. «Мама, пойдем скорее, там точно кто-то разбился! Это случилось на повороте!» Агнес и Зара Стокс побежали к месту несчастного случая. Это было совсем недалеко от их дома. «Мамочка!» — скрикнула Агнеса, которая добежала первой. «Да это же Иосиф! Позови скорее Фредди Денниса! Скорее, мама! Ты же быстрее бегаешь, чем я, Агнес! Беги скорее обратно!» Зара Стокс опустилась на колени возле неподвижного тела своего племянника и пыталась своим фартуком вытереть грязь с лица. «Иосиф!» — звала она снова и снова, но он не отвечал. «Господи!» — воскликнула она. «Иосиф, ты еще живой?» Вялый и неподвижный лежал Иосиф в дорожной пыли. Зара пощупала его пульс. Он слабо бился. Все пятеро стоксов примчались, задыхаясь от бега. «Давайте отнесем его домой», — предложил Фредди. Они положили его в комнате на диване, и Зара начала холодной водой осторожно мыть его запачканное лицо. Она поднесла к его носу камфоры, потом протерла его по щекам, но он не шевелился, лишь тихо простонал. Тимоти позвонил Бинету и доктору-лингвисту. Врач пообещал приехать так скоро, как только сможет. С бледными и опечаленными лицами стояли все вокруг, когда верхом на коне приехал Бинет. «Что случилось?» — спросил он недовольный. «Видишь, лошади чего-то испугались», — ответил Фредди. «Я уже понял, что что-то случилось, когда лошади без него вернулись домой». «Где же ты ушибся, Иосиф?» — спросил он и потряс Иосифа за плечи. «Он еще ни разу не пошевелился с тех пор, как мы его нашли», — сказал Тимоти. «Ты думаешь, он без сознания?» — удивленно спросил Бинет. «Мы постоянно окликали его», — объяснила Зара, — «но он не дает ответа, даже ресницами не пошевелил». Бинет застонал и вытер пот со лба. «Вы уже вызвали врача?» – спросил он. «Да, доктора-лингвиста». «И что он сказал?» «Он обещал как можно быстрее приехать. Может, это уже он?» «Да, это он». Все посторонились, когда вошел врач. Он наклонился над Иосифом и стал внимательно его осматривать. «У него опасный перелом черепа», – сказал он тихо. Бинет подошел к врачу и дотронулся его локтя. «Может, его лучше, как вы думаете?» «Его ни в коем случае нельзя сейчас транспортировать», — настойчиво произнес врач. «Положение его слишком серьезное. А где же его мать?» «Ее здесь нет». Доктор-лингвист задумчиво потер себе подбородок. «Это значит, Амстронг-младший, говорите?» «Это мой сын», — ответил Бинет. «Ваш сын? Если я правильно помню, у вашей жены было очень слабое сердце». Бинет нервозно откашлялся. «Да, знаете, не из крепких», — ответил он нерешительно. «А она еще жива? Я ее уже несколько лет не видел». «Мы долго жили на Западе». «Я вам советую ее сюда привезти», — сказал доктор-лингвист задумчиво. «Иногда только матери удается вывести сына из такого бессознательного состояния». «Госпожа Стокс, не могли бы вы выйти со мной?» Врач вышел из помещения, и через приоткрытую дверь было слышно, что они о чем-то тихо беседуют. «Завтра я приеду снова», — сказал он, возвращаясь в комнату за своей сумкой. «Если вдруг поднимется температура, сразу же поставьте меня в известность. Я немедленно навещу больного, господин Амстронг». «Конечно», — Бинет проводил доктора-лингвиста до двери. Он засунул руку глубоко в карманы, и глаза его беспокойно бегали. «Это же пойдет за ваш счет, я понимаю». «Да-да», — пробормотал Бинет. Он переступал с ноги на ногу и расстроенно откашливался. «Он же еще не женат или...» — спросил врач. «Нет, нет еще», — ответил Бинет. «Значит, он все еще работает у вас?» «Да, это с ним случилось, да», — подтвердил Бинет. «Для меня это важно. Я не знал, что ваш сын уже совершеннолетний». Бинет теперь тяжело засопел носом. Он мог бы рвать себе волосы, но неожиданно для всех присутствующих слезы выступили у него на глазах, и, опершись на перила лестницы, он заплакал, закрыв лицо носовым платком. «Какая потеря! Если Иосиф не скоро придет в себя, ему придется заплатить приличную сумму, а бричку Симпсонов ее, наверное, тоже не удастся отремонтировать». Иосиф, конечно, был невнимательным, иначе не могло бы и быть. Мысли его определенно были у этой девицы. И вот, пожалуйста. И именно сейчас, когда у него столько работы, Бинет плакал безутешно. «Посмотрите только на дядю Бинета», — шептала Мариана. «Наверное, ему доктор сказал что-то, что Иосиф может умереть. Да, мама?» «Может быть», — шепотом ответила ей мать. «А что тебе врач сказал?» — спросила Агнес. «Он мне сказал, что надо за ним ухаживать, мои дорогие», — ответила Зара тихо. «А вы, девочки, беритесь за свои дела и ведите себя по возможности тише. Иосиф очень-очень болен. Бедная Анни, она это особенно тяжело перенесет». «Как ты думаешь, может, надо съездить за Долорес?» «Может быть. Только это решать будет тетя Ани. Подожди, пока она приедет». Время перевалило за 12, когда Бинет вернулся с Анни. Бледная и трясущаяся, на носках зашла она в комнату. «Мой сын!» — плакала она и взяла его безжизненную руку в свои. «Иосиф! Иосиф!» — она провела рукой по его лицу, потом по волосам. «Иосиф, ты меня слышишь?» «Он еще ни разу не пошевелился с тех пор, как мы его занесли сюда», — сказал сочувственно Тимоти. «Кто-нибудь из нас всегда был рядом с ним». «Мой бедный, бедный мальчик», — повторяла Аня, сидя на стуле возле своего сына, вся такая маленькая и съежившаяся. Бинет стоял у кровати со стороны ног. Взгляд его был устремлен в пространство. Он не проронил ни слова. Наступил вечер, а Иосиф все еще не пришел в себя. Мать его сидела у изголовья кровати и ни на минуту не спускала с него глаз. Бинет нервно шагал по саду туда и обратно. Время от времени он входил, бросал вопросительный взгляд на Иосифа и снова выходил. «Как вы думаете, может, надо позвонить Долорес и ей об этом сказать?» «Да, Агнес», — печально согласилась Анни. «Позвони ей. Наверное, надо было уже раньше это сделать. Теперь уже скоро стемнеет». К счастью, Бинет этого разговора не слышал. Он уехал домой еще до ее прихода. «Завтра рано утром я приду сюда снова», — сказал он Анни, прежде чем оставить ее одну. «Я думаю, что ты не поедешь со мной, или...»
1: «Я останусь здесь», — решительно сказала она.
0: Джейди Бейс сопровождал свою дочь. Долорес смотрела на безжизненные черты своего любимого Иосифа. Она хотела поговорить с матерью, но не могла. Что-то сдавило ей горло. Видно было, каким усилием воли она сдерживает слезы. Анни с любовью взяла ее за руку и тихо сказала: «Я не думала, что мы встретимся снова при таких обстоятельствах». Долорес покачала головой, борясь со слезами. Иосиф лежал такой бледный и неподвижный. Долорес била мелкая дрожь. Какая она до сих пор была счастливая! Неужели он должен умереть? Она этого не перенесет. Агнес ей по телефону сказала, что состояние его очень серьезное. «Можно ли что-нибудь для него сделать? Или уже все, все возможное сделано?» — глотая слезы, произнесла Долорес. «Да, Долорес», — с тяжелым сердцем проронила Анни. «Мы больше пока ничего не можем сделать, кроме как молиться и ждать». Джеди и Тимоти сидели в углу комнаты и тихонько разговаривали, а Фредди и Мариана неотрывно смотрели на Долорес и Анни. «Что можно сделать для них? Чем им можно помочь?» «Может быть, лучше, если мы теперь пойдем домой?» —
1: — сказал Джедди и положил руку на плечо дочери.
0: «Попытайся еще ты с ним заговорить», — предложила Анни Долорес. «Может, он тебя услышит. Я все это время зову его, но напрасно».
1: «Иосиф!» — позвала Долорес полголоса. «Иосиф!» — повторила она. «Это я, Долорес!» Она наклонилась над ним, погладила его щеки и волосы. Никакого ответа.
0: «Идем, Долорес, нам пора», — напомнил Джедди, поднимая и сочувствуя.
1: «Я завтра позвоню пораньше», — пообещала Долорес. «Будем молиться, чтобы он снова вернулся к жизни».
0: Но проходили день за днем, а Иосиф в сознание не приходил. В конце недели его мать настолько исчерпала все силы, что еле держалась на ногах. Она почти ничего не ела все это время. Сон тоже не шел к ней. Один раз и Виргиния могла навестить брата, но она сразу опять уехала с отцом обратно. Дома было очень много работы, и Виргиния делала, что могла. Конечно, восполнить мать было не в ее силах. Лавелла работал с раннего утра до позднего вечера. Наступило воскресенье, и он, наконец, тоже смог приехать к Иосифу. Только что он мог для него сделать? Иосиф был без сознания и не знал, кто приходил навещать его или же нет. Зол и Кэти Бантум тоже дважды приезжали, а Чита Ажелфорд привезли большой красивый букет цветов. Приехали и Стеверт Грисли с Гельбертом Леньердом. Они возложили руки и помолились о выздоровлении Иосифа. Но и через неделю он все еще не вышел из глубокого бессознательного состояния. Вместо этого вдруг еще резко повысилась температура. Соседи и друзья, словно тени, появлялись в доме Тимоти Стокс, шептали Анне слова надежды и утешения и уходили. Каждому хотелось разделить несчастье и чем-то помочь. На лице Анни, казалось, навечно запечатлились забота и усталость. Из всех посетителей, наверное, никто не был так расстроен, как Ирни Илой. Он медленно прошел через комнату и встал рядом с кроватью, на которой лежал Иосиф. Он печально покачал головой.
1: «Это нечестно! Это нечестно!» — доносилось до слуха Анни. «Этого вы никогда не заслужили! Никогда!»
0: Анни не могла разобрать все, что он про себя бормотал.
1: «Абинет тоже здесь?» — спросил он, выходя из комнаты.
0: «Да, он здесь был, а сейчас он где-то дома», — ответила Анни. «Хочешь с ним поговорить?»
1: «Нет, я только хотел знать. Я думал, может, я что-то мог бы для вас и для него сделать».
0: И он кивнул головой в сторону Иосифа. «Мы ничего пока не можем, Эрни, только молиться».
1: «Это-то меня как раз так и расстраивает. Он за меня молился, когда я лежал в больнице. Это же несправедливо, чтобы такой человек, как Иосиф, должен был так страдать».
0: «Он, наверное, не чувствует боли, он же без сознания».
1: «Это трудно сказать. Может, он на самом деле не очень страдает, но чувствует себя в полной темноте».
0: «Да, так оно, наверное, и есть». Голос Анни вдруг приобрел ясное звучание. «Я до этого мгновения об этом как-то и не думала, Ирни, но если он и в полной темноте, то Бог все равно с ним. Я это знаю совершенно точно, Ирни. Даже если он никогда больше не проснется, я убеждена, что и во тьме смерти он оберегаем Богом. Иосиф с Богом.
1: Я так хотел, чтобы он снова выздоровел», — сказал Ирни.
0: «За него многие молятся», — прошептала Анни. «Доктор Линквист приезжал постоянно все эти 10 дней. Температура все поднималась, ее не удавалось сбить. Наконец настал кризис. У Бинета тоже появились темные круги вокруг глаз. Он теперь все чаще оставался сидеть у кровати Иосифа и все чаще щупал его пульс, но почти не разговаривал. Время от времени он проводил себя рукой по лицу, как будто его что-то сильно давило, и если он хотел избавиться от тяжелых мыслей.
1: Два раза в день звонила Толорес, и каждый раз она слышала один и тот же безрадостный ответ. Она молилась и ждала со страхом и надеждой. Она не отчаивалась, но верила: он должен выздороветь, он должен жить. «Я просто не могу поверить в это, чтобы он не выздоровел», снова и снова повторяла она своей матери. «И пока бьется его сердце, я буду надеяться». На 11-й день после несчастного происшествия Иосиф начал подавать признаки жизни. Анни вскочила, погладила его по руке и позвала его по имени. «Иосиф! Иосиф, это я, твоя мама! Проснись, сынок! Скажи хоть словечко!» Иосиф несколько раз застонал. Бенет тоже дошел к кровати. Иосиф снова пошевелился и застонал. «Ты никак не можешь проснуться, сын!» Позвал Бенет и нагнулся над ним.
0: «Ска...»
1: Застонал Иосиф. «Что ты хочешь сказать, сынок?» Спросил Бенет.
0: «Скор...»
1: «Скажи еще раз, Иосиф!»
0: «Скорей!»
1: «Скорей? Тебе что-то принести?» Аня потрепала его по щекам. Агнес и Зара тоже вошли в комнату и смотрели на Иосифа полное ожидание. Неужели это возможно, чтобы он снова пришел в себя? Все, не дыша, стояли вокруг его кровати.
0: «Скорей!»
1: — снова простонал Иосиф. «Что ты хочешь, скорей, Иосиф?» — спросил Бенет.
0: «Скорей! Каждый шаг!»
1: С большим напряжением произнес Иосиф. Казалось, его язык прилип к небу.
0: «Скорей! Каждый шаг на счету!»
1: Вытавил он снова. Бенет провел себя рукой по горлу, потом отшатнулся назад, будто получил удар прямо в лицо.
0: «Каждый шаг!»
1: Бормотал Иосиф и продолжал стонать, словно у него были сильные боли.
0: «Забудь об этом!» — сказал Бенет хрипло.
1: Иосиф попытался поднять свои руки вверх, но они тяжело падали обратно вниз на одеяло. Губы его от высокой температуры потрескались и были угольного цвета. Бенет взял тряпочку, обмакнул ее в чашечку с водой и увлажнил ему губы.
0: «Лежи, сынок, тихо. Забудь теперь про работу».
1: «Но...» — стонал Иосиф. Он на мгновение открыл глаза, и тут же веки его снова сомкнулись.
0: «Каждый шаг на счету. Каждый шаг...»
1: Анни смотрела на Иосифа, испуганная, широко открыв глаза. «Почему он так говорит?» — обратилась она к мужу.
0: «Он думает, что он работает», — помедлив, ответил Бенет.
1: «Скорей!» — стонал Иосиф.
0: «Пригони бричку! Каждый шаг на счету!» «Ты должен это забыть, Иосиф!» — посоветовал ему отец. «Подожди, я тебе снова намочу губы!» «Не бросайся же так сильно. Скоро ты снова выздоровеешь, если будешь вести себя спокойнее. Лежи спокойно и отдохни».
1: «Каждый шаг...» Иосиф широко открыл глаза, невидящими глазами посмотрел на всех, окружавших его кровать. Потом снова погрузился в темноту. В этот вечер Бенет долго не шел домой. Он ждал, может, Иосиф снова откроет глаза и что-нибудь скажет, но ничего подобного не произошло. Вконец расстроенный, он ушел домой. Анни всю эту ночь опять осталась сидеть возле кровати Иосифа. Никто не мог уговорить ее прилечь, чтобы немного отдохнуть. «Если Иосиф один раз открыл глаза, значит, он откроет их снова». Она пощупала его лоб. Он был уже совсем не такой горячий, как днем. В эти долгие дни напряженных ожиданий Анни страшно устала. Но теперь она увидела в сыне признаки вновь просыпающихся жизненных сил, и к ней пришли новые надежды. «Да, Долорес», — слышала Анни голос Агнес. «Ты позвонила вовремя. Наконец я могу тебя немного обрадовать». «Нет-нет, еще нет, но один раз он уже открыл глаза и сказал несколько слов. Ах, что-то вроде каждый шаг на счету. Нет, это не имеет никакого либо особого значения. Он, наверное, представлял себя на работе. По меньшей мере, так предположил дядя Бенет». «Что?» «Да, и отец и мать были рядом. Тетя Анни остались снова с ним. Нет, температура снизилась. Да, да, он, кажется, сейчас спит. Я ей об этом скажу, Долорес. До свидания». Долорес звонила тете Анне, шепотом сообщила Агнес. «Она просит, если Иосиф снова придет в себя, чтобы ты ему сказала, что она завтра утром к нему придет». «Спасибо, Агнес, вы все так о нас заботитесь. Мы никогда не сможем вам это в полной мере возместить». «Об этом не может быть и речи, тетя Анни. Мы же не рассчитываем на то, что вы нам за это должны заплатить. Мы рады, что можем чем-то помочь, чтобы Иосиф выздоровел. Я забыла вам сказать, что перед ужином брат Стивард звонил». «Что он говорил?» «Он был огорчен, что сегодня не сможет забежать, но завтра он обязательно постарается быть здесь. Он просил вас быть спокойны и верить. Вчера вечером в его доме встретились некоторые его друзья, чтобы помолиться об Иосифе». «Как мне за все это отблагодарить?» — шептала Аня Амстронг. «Скажи мне, Агнес». Она растерянно смотрела на девушку. «Какой сегодня день?» «Сегодня пятница, 17-е. А что?» «Тогда у Иосифа в понедельник был день рождения». «У него день рождения?» Агнес несколько ошарашенно посмотрела на тетю Анни. «Бенет, наверное, об этом подумал, а я совершенно забыла. Я ни о чем другом не могла думать, как молиться Богу, чтобы Иосиф снова пришел в себя. Мы, наверное, все лишь об этом и думали. Чем мне вам еще помочь, прежде чем я спать пойду?» «Нет, моя дорогая, ничего не нужно. Иди и хорошо выспись. Ты, наверное, тоже очень устала. А вы?» «Я потом отдохну, когда Господь усмотрит».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

В Евангелии от Матфея, в 20 главе, рассказывается о людях, работавших в винограднике за динарий по договору с хозяином. Когда же они получили обещанную сумму, то вдруг обнаружили, что другие работники, появившиеся на рабочем месте после них, заработали

пожнешь, что посеял. Известные всем слова из Святого Писания. И надо подумать серьезно над тем, что ждет впереди воздаяние. За каждое слово, за каждый упрек пожать все придется с избытком. Пока еще живы, возьмите урок, чтоб не был у вас он забытым. Закон этот в будущем неотвратим. И если добро жать хотите, старайтесь, чтоб каждый был вами любим. Вы душу свою в них вложите. Добро, что посеете, все возрастет. Любовь покажите делами. Она умножение в 100 крат принесет прекрасными в жизни плодами. Когда ж семя злое посеять вокруг, то плод обязательно будет, и вырастет то, что не ждал ты, мой друг, и Бог тебя только осудит. Зачем же разбрасывать те семена? Посеем Господнее семя. Тогда будет счастлива наша семья, ведь Бог нам дает еще время.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Три возгласа из семи, произнесенные нашим Спасителем на кресте, были обращены к Богу. Первый, четвертый и последний. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это было его первое обращение на кресте к своему отцу. Он просит Бога о милости к своим врагам. Второй раз он обращается к Богу не со словом «Отче», а «Боже». «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это слова того, который стал жертвой за грехи мира. И в тот момент, когда Христос взял на себя твой и мой грех, Бог Отец должен был отвратить лицо свое от Сына. Первый и единственный раз Иисус обращается к своему небесному Отцу не со словом «Отче», а «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Третий раз Иисус обращается к своему Отцу в момент смерти. Это его последние слова, сказанные на кресте. «Отче, в руки твои предаю дух мой». В этих последних словах нашего Спасителя, обращенных к Отцу, мы видим Его восторжествовавшим победителем. Он поручает Себя и законченное им дело искупления в руки Своего Отца. «В руки Твои, Отче, предаю Дух Мой». И вот сегодня с Божьей помощью мы поразмыслим над этими последними Его словами, последним изречением Господа нашего Иисуса Христа на кресте. «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Жертва за грех была совершена. Она была принята Богом. До этого момента ко всем жертвам за грех, приношениям и всесожжениям, которые приносились по закону, Бог не благоволил. Они не могли уничтожить грех. Но теперь пречистый Агнец, без пятна и порока, Сын Божий, который пролил свою святую кровь в жертву за нас, совершив дело искупления, говорит: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Жертва Христа принята. Правосудие Божие удовлетворено. И теперь через заслуги Христа человек может быть полностью оправдан перед святым Богом. Гнев и ярость Божия умиротворены. Обратите внимание, что это его седьмое изречение. «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Семь – число совершенства и напоминает нам о совершенстве дела искупления нашего Господа Иисуса Христа. В послании к евреям сказано: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых». Это значит, что искупительной жертвой Иисуса Христа мы стали совершенными перед Богом. Но семь также говорит нам о покое после совершенной работы. Помните, в шесть дней сотворил Бог небо и землю, и на седьмой Он почил от всех дел Своих, которые делал. И здесь, на кресте, мы видим Христа, выполняющим то дело, которое Ему было поручено Отцом, и это дело теперь завершено. Подобно тому, как после шести дней дело сотворения подошло к концу, так и шестой возглас Спасителя был «совершилось». И точно так же, как седьмой день был днем покоя и удовлетворения, так и седьмой возглас Спасителя говорит о покое и удовлетворении законченного дела. Теперь мы видим Христа вновь в общении со Своим Отцом. Оно было прервано, когда на Нем был возложен наш грех. Бог Отец должен был скрыться от Сына. В этот момент общение было прервано. «Мой и твой грех стал между Сыном и Отцом. Он взял его на себя. Сделавшись грехом за нас, чтобы нас искупить, Он совершил то дело, которое было Ему назначено». И теперь вновь Христос говорит «Отче». Он не говорит «Боже», а «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». До Голгофского креста между Отцом и Сыном было ничем ненарушимое общение. И в начале страданий Христа на кресте это общение не было нарушено. Он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Его первые слова на кресте были: «Отче, прости им». И последние: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И вот между этими двумя возгласами Спаситель висел на кресте целых 6 часов. В течение 6 часов он страдал от рук грешников и нападок дьявола, а остальные 3 часа он страдал от руки Божией, когда меч правосудия Божьего пронзил сердце Спасителя. В течение этих последних 3 часов Бог оставляет своего Сына, скрывается от Него, и из уст страдальца слышен этот душераздирающий возглас: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Но теперь все кончено. Чаша, которую Он принял из рук Отца, опустошена. Гнев и ярость Божия утихли. Мрак прошел, и Сын Божий вновь со Своим Отцом в общении, которое никогда больше не нарушится. «Отче!» О, как часто это слово было на устах Спасителя! Впервые мы слышим его, когда 12-летним отроком Иисус говорит своей матери и Иосифу: «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» В своей первой проповеди, то есть в Нагорной проповеди, он говорит об Отце, по крайней мере, 17 раз. В последней беседе с учениками в горнице накануне своей смерти Христос говорил с ними об обетовании Отца. В этой беседе 45 раз он упоминает своего Отца. И дальше в своей первосвященнической молитве 6 раз он упоминает своего Отца. И последний раз, перед тем, как положить жизнь свою за нас, он говорит: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Возлюбленные, чашу, которую он испил до самого дна, там на Голгофском кресте, на позорном кресте, он испил для того, чтобы его Отец стал нашим Отцом. Поэтому он и мог сказать по своему воскресению: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Христос искупил нас своей драгоценной кровью, чтобы Бог, который был нашим судьей, стал нашим Отцом. О, какая это благодать! Бог наш Отец! Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Поручив себя, Он поручил и нас в руки Отца. Возлюбленные, в каком мы безопасном и надежном месте находимся? В руках Отца Всемогущего. Помните слова Иисуса: «Отец, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего, я и Отец одно». Это прочный фундамент для нашего упования. Слово Божие говорит, что силою Божию через веру мы соблюдаемы ко спасению, готовому открыться в последнее время. Никакие угрозы и попытки врага не в состоянии нарушить нашу безопасность, ибо мы находимся в самом надежном месте, в руках самого Бога. Слава и благодарение Ему. Что необходимо было сделать для умилостивления наших грехов? Во-первых, необходимо было удовлетворить правосудие Божие. Это значит принести жертву, полностью удовлетворяющую требования святого и справедливого Бога. Грех должен быть осужден, ибо, как говорит Слово Божие, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Какая жертва удовлетворила бы святость и справедливость Божию? Только жертва Иисуса Христа. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира, говорит Слово Божие. Бог сам разрешил эту проблему. Он послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, слава и благодарение Ему. На Него обрушился весь гнев Божий, Он принял на Себя суд Божий за грех и стал жертвой умилостивления. Как сказано в послании к римлянам, Бог предложил Иисуса Христа в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов. И вот на Голгофском холме остался еще один, последний акт – смерть. Чтобы совершить умилостивление за грех, он должен был умереть, вкусить смерть. Не как грешник, но на месте грешника. Величайшее дело, которое когда-либо было поручено человеку или ангелам, было завершено Иисусом Христом. Никто другой не мог этого сделать, только Он. то, для чего Он оставил славу небесную, то, для чего Он принял образ раба и для чего Он находился здесь 30 лет на этой греховной земле, было теперь исполнено. Цель Его прихода достигнута. Ничего не нужно было добавить. Совершилось, говорит Он, благодарение Ему за это. Но заметьте еще, что когда Христос воскликнул «совершилось», то в этот момент все грехи наши были возложены на Него. Как сказано, Господь возложил на Него грехи всех нас, слава и благодарение Ему. Поэтому, возлюбленный, если Господь возложил твои и мои грехи и беззаконие на Христа, то это значит, что они больше не на нас. Почему? Слушайте, как ясно говорит об этом апостол Петр. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Человеку положено однажды умереть, говорит Слово Божие, а потом суд. Так что для грешника вначале смерть, а потом суд. А с Христом, наоборот, сперва суд, а потом смерть. В нем был осужден грех. Не его грех, нет, так как он был без греха, но мой грех и твой грех. Бог осудил мой и твой грех в нем. Иисус Христос испытал на себе справедливый суд Божий над грехом, ибо он взял грех всего мира на себя. И за это он должен был умереть. Приговор за грех – смерть. Потому Христос должен был умереть. И вот пришел конец. Дело искупления завершено. Бог умилостивлен жертвой своего Сына, и теперь Он предает Дух Свой Отцу. Никто другой этого не смог сделать. Никто так не умирал. Воистину, все в нем сверхъестественно. Его рождение было необыкновенным. Его жизнь была, как ни у какого другого человека. Его смерть отличалась от смерти всех людей. Он сам предал Дух Свой Отцу. Кто, кроме Бога, мог так умереть? Да, смерть Его была единственной в своем роде. Ведь смерть Иисуса Христа является большим чудом, чем даже Его воскресение. Вы понимаете, начальник жизни умирает. Разве это не чудо? И сделал Он это для того, чтобы ты и я имели жизнь вечную. О, сколько душ, покидая эту греховную землю, шли в потустороннюю жизнь с этими словами на устах. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Так умирал первый мученик Стефан и сотни, тысячи после него. И могли они так умереть только потому, что прежде них эти слова были сказаны Иисусом Христом, нашим Спасителем. Да, Он умер, дабы мы могли сказать в свой смертный час «Отче, в руки твои предаю дух мой». И имели уверенность, что это не только слова, но факт. Поэтому, возлюбленные, мы можем петь этот гимн. «В руках я Иисуса, я у Его груди, навек покой мне дал Он в своей ко мне любви. В руках я Иисуса, Он умер за меня, и на Него лишь только надежда вся моя. О, скоро избавление, ночь зла пройдет, как тень, и после этой ночи настанет вечный день. В руках я Иисуса, Он умер за меня, и на Него лишь только надежда вся моя». Можешь ли ты это сказать, мой дорогой друг? Ведь за тебя Он страдал, ради тебя Он пролил свою святую кровь, чтобы ты нашел в Нем вечный покой и вечную жизнь. Его последние слова являются гарантией, что дело твоего спасения завершено. Битва кончена. Христос одержал полную победу над грехом, дьяволом и смертью. Это была добровольная смерть. Как мы сказали, никогда человек не умирал так, как умер Иисус Христос. Никто не мог лишить жизни автора жизни. Он сам предал свою жизнь. Кто так умирал? Когда смерть приходит к человеку, как бы он ни пытался ее предотвратить, он не может этого сделать. Но над Иисусом смерть не имела власти. Он сам говорил: «Я жизнь мою полагаю за овец. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». И слушайте, как он дальше говорит. «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее». Смерть нашего Спасителя была добровольной отдачей жизни ради нас. Он отдал ее в жертву умилостивления за наши грехи. Это была жертва Отцу, единственная, которая была угодна Богу. Сколько ангцев, тельцов и козлов было убито и принесено в жертву за грех? Сколько было пролито крови овнов и быков? Но все эти жертвы и реки крови не могли удовлетворить правосудие Божие и омыть грехи человека. Да, в тот самый день, когда священник совершал жертвоприношение вне стана, на Голгофском кресте наш чудный первосвященник раз и навсегда принес себя в жертву для уничтожения греха. Слава и благодарение ему. Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Вновь, что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Да, последние слова, сказанные им на кресте. «Отче, в руки твои я предаю дух мой», является гарантией, что жертва его была принята Отцом Небесным. Спасение наше завершено. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Как дорога струя, омывшая меня! Она сильнее морей. О, ничто, лишь кровь Иисуса! Мир надежду мне дарит. О, ничто, лишь кровь Иисуса! Моя святость мне не щит. О, ничто, лишь кровь Иисуса! Если среди моих слушателей есть тот, кто не может от сердца присоединиться к пению этого гимна, то ему я хочу сказать, ты можешь сейчас принять этот чудный дар спасения, и тогда ты тоже будешь петь. Как дорога струя, омывшая меня, она сильнее морей, о, ничто, лишь кровь Иисуса. Приди сейчас к этому чудному источнику очищения от греха и нечистоты. Господь сам говорит, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волны убелю. Мой дорогой друг, гарантия того, что Бог может тебя так принять, основана на том факте, что Он воскресил Сына Своего из мертвых. Слово Божие говорит, Он, Иисус Христос, предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И как в другом месте сказано, посему Бог может всегда спасать приходящих к Нему через Иисуса Христа, будучи всегда жив. О, дорогие мои, Он жив, и факт того, что Он жив, гарантирует твое спасение. Тебе нужно только прийти к Нему и принять то, что Он так дорого купил для тебя Своею кровью, и ты будешь спасен. Сделай это сейчас. Да поможет тебе сам Дух Божий.

Порою жизнь нам кажется жестокой, и сердце плачет от борьбы и бед, и счастье кажется таким далеким, и кажется, потух надежды свет. Ах, сколько раз стояли на коленях, взывали к Богу мы с мольбой в тиши, и те счастливые, прекрасные мгновения давали радость и отраду для души. И Он своей рукою, нежной, властной, все слезы вытирал с очей моих. Он ободрял всех страждущих, несчастных и подкреплял нас силой слов святых. Он простирал пронзенные к нам руки, Он поднимал, чтоб вновь мы шли вперед. Он претерпел за нас страдания, муки, чтоб мы узнали радости полет. Когда стояли мы пред Господом в тиши, когда мы простирали руки к небу, Творец давал отраду для души и насыщал своим духовным хлебом. О, страждущие души без Христа, о, истомленные греховными сетями, взгляните на Него, как кровь текла с креста, тот взгляд останется навеки с вами. Он в ваше сердце истомленное придет, Он вам поможет в самой страшной битве, возьмет за руку, поведет вперед, ответит на все слезы и молитвы. Он нежно так обнимет, как отец, Он даст вам счастье, радость неземную, Он вам возложит милости венец, Он сам вас приведет в страну святую.

Существует множество средств, способствующих тому, чтобы христиане не смыкали духовных очей, чтобы они бодрствовали. Позволю себе предложить одно из них — беседовать о путях Господних. По дороге к Небесному Граду христианин и уповающий сказали себе: «Во избежание сонливости давай не молчать». «А с чего начнем?» — спросил христианин. «С чего сам Господь начал с нами?» — ответил уповающий. И христианин запел: «Пускай в дороге дальней святые сном томимы внимают тем словам, что скажут пилигримы. Вести борьбу со сном пусть учатся у них. Учитель станет темой общения святых. Все ближе к цели путь, и вот совсем близки, насмешникам назло и аду вопреки». Христиане, которые отгородились от остальных и ходят в одиночку, более всего подвержены сонливости. Держись других христиан, и будешь бодр и свеж, исполненный решимости еще быстрее продвигаться по пути к небу. Пусть темой твоего общения с ними будет Иисус Христос. Пусть око твоей веры взирает всегда на Него. Да будет сердце твое всегда исполнено им. Да возвещает уста твои хвалу Ему. Мой друг, будь ближе к кресту, и сон тебя не одолеет. Трудись с глубоким осознанием значимости неба. Если помнить, куда идешь, ты не устанешь в пути. Зная, что ад позади, а дьявол за тобой по пятам, ты не будешь медлить. Станет ли спать человек, преследуемый мстителем, если впереди город-убежище? Христианин, можно ли спать, когда открыты жемчужные врата? Звучит пение ангелов, и ждет тебя золотой венец. Конечно, нет. В святом общении продолжай бодрствовать и молиться, не поддаваясь искушению уснуть.

Момент творения. Чудесная звезда. Что это была за звезда, за которой следовали волхвы в поисках младенца Иисуса? В дни Рождества во многих газетах и журналах появляется множество статей с различными толкованиями. Одни считают, что это была комета. Другие, что это было сближение двух или более планет или звезд. Можно ли верить этим объяснениям? Проанализировать их нетрудно. Все, что для этого нужно – Библия и карта Святой Земли. В Евангелии от Матфея 2.1 сказано, что волхвы пришли с востока, от Святой Земли. Далее в стихах 2 и 9 сказано, что они увидели на восточном небе звезду, указывающую на рождение младенца. Вопреки картинкам на рождественских открытках, мудрецы не следовали за звездой весь путь до Иерусалима. В Евангелии от Матфея 2.9 мы читаем, что как только они прибыли в Иерусалим, звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними и привела их к Иисусу Христу. Матвей ясно говорит, что мудрецы в поисках младенца двигались из Иерусалима в Вифлеем. Вифлеем находится к югу от Иерусалима. Евангелист говорит также, что звезда привела их прямо к Иисусу. Это не вполне вписывается в наше представление о звездах. Мало того, что эта звезда двигалась, она еще и привела волхвов к конкретному дому. Эти восточные мудрецы были привычны к виду звездного неба. Они могли бы отличить комету или сближение небесных тел от необычной звезды. Очевидно, что эта звезда была специально создана Богом, чтобы известить мир о Рождестве Спасителя. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Притчи 11:27.

0: мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Первое Коринфянам, глава 9. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства — вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру-жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так? Для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам, 10 глава. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию, не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись».
2: Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11. «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а другой — упивается? Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили, сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду».
1: Первое послание к Коринфянам, 12 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому — слово знания, тем же Духом, иному — вера, тем же Духом, иному — дары исцелений, тем же Духом, иному — чудотворение, иному — пророчество, иному — развлечение духов, иному — разные языки, иному — истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело — глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь
3: еще превосходнейший.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

первом послании Тимофея 4:16 мы читаем такие слова: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вникая в себя, в глубины своей души, своей психики, мы находим там самые разнообразные страхи. Это могут быть мелкие страхи. Страх промочить ноги или опоздать на работу, или страх перед злой собакой, или страх не сдать экзамен, не справиться с работой и так далее. Таких страхов огромное множество. Всем нам они хорошо известны. Но нас беспокоят и более серьезные страхи, порождаемые огромными изменениями, происходящими в нашем стремительно развивающемся мире. К примеру, это страхи от последствий экологического кризиса, изменения климата, роста преступности, алкоголизма, наркомании, стремительного роста цен и огромное множество других страхов. Но наиболее глобальный, сильный, захватывающий душу страх — это страх смерти, которая ждет каждого из нас. Чем больше наши достижения в науке, тем больше, кажется, мы испытываем страх и отрицаем реальность смерти, стараемся не думать о ней, передаем забвению всякую мысль о ней.

что наши возможности ограничены. И главное, что мы сами смертны. От одной крови Он произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. Деяние 17:26-27. Поиск Бога — это не воля Его. В самом поиске Бога душа находит удовлетворение и радость. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Иакова 4:8. Определенно следует согласиться с Бердяевым, который писал: «Кто строит свою жизнь, закрыв глаза на смерть, тот проигрывает дело жизни, хотя бы жизнь была удачной. Достижение полноты жизни связано с победой над смертью. Забвение смерти есть не мужество и бесстрашие, а низость и поверхностность. Без решения вопроса о смерти, без победы над смертью, человек не может себя реализовать». Борьба против смерти составляет сущность христианства. Победа над смертью возможна только через принятие Христа. Именно Христос своей жертвой и воскресением смерть попрал, даровав людям дар вечной жизни. Когда же тленное это облечется в нетленное, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». 1 Коринфянам 15:54. Жизнь есть величайший бесценный дар Божий, за который мы непрестанно должны благодарить Бога. Смерть же есть переход к Богу, к жизни вечной. Дай нам Бог вслед за Павлом от всей души сказать: «Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение». Филиппийцам 1:21.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

Передача «Это интересно». Мальта – это одна из самых маленьких стран в мире. Она находится на 204 месте из 236 по площади, хотя по плотности населения занимает 8 место. Почти половина населения Мальты живет в столице, городе Валетта. Общее количество жителей Мальты, включая острова Гоцо и Камино, составляет примерно 410 тысяч человек. Около половины из них живет в столице. Республика Мальта, вопреки распространенному заблуждению, включает в себя не один остров, а целых 7. Правда, обитаемы только 3 из них. Христианство на Мальте существует почти 2000 лет. На острова эту веру принес сам апостол Павел. Павла везли в Рим, чтобы там отдать под суд по обвинению в мятеже. Но корабль, на котором он плыл, попал в ужасный шторм и разбился у берегов Мальты. Все бывшие на борту люди смогли доплыть до берега. Дома на Мальте именные. Возле входной двери указывается фамилия хозяев или женское имя. Почти в каждом доме есть христианская атрибутика. В домах мальтийцев бывает сыро и не очень тепло. Система центрального отопления на острове отсутствует. Построенные из известняка здания хорошо удерживают прохладу и влажность летом, но зимой в них сыровато. В зимнее время температура в мальтийских домах может не превышать 15 градусов, что, согласитесь, холодновато. На Мальте нет озер, рек и источников пресной воды. Вся вода, которая течет по трубам, искусственно опресненная. Пить ее не то, что запрещено, просто вкус неприятный, солоноватый. Бутылка обыкновенной чистой пресной водички будет стоить здесь дороже, чем на материке. На Мальте очень радуются дождю и собирают дождевую воду для хозяйственных нужд. Дефицитным ресурсом на Мальте является вода. На Мальте практически нет преступности. Ее показатели стремятся к нулю. Бездомные, нищие, попрошайки, бандитские группировки на Мальте отсутствуют полностью. Английский на Мальте как второй язык для жителей. В этой стране расположился один из самых крупных центров по изучению английского языка. Раньше между Мальтой и Сицилией существовал мост, соединяющий эти острова. Напомним, что расстояние между ними составляет 93 километра. Христианство на Мальте – это самая распространенная религия в стране. По данным исследовательского центра, в 2010 году на Мальте проживало 400 тысяч христиан, которые составляли 97% населения этой страны. 97% жителей Мальты верят в Бога и исправно ходят в церковь. Помимо мальтийцев, христианами также являются большинство живущих в стране англичан и итальянцев. Издревле Мальту называют землей меда из-за ее крупного производства меда и эндемичных видов пчел, живущих на острове. А официальное название произошло от финикийского слова «малат», что означает «убежище». В большинстве мальтийских церквей висят 2 часов, показывающих разное время. Говорят, что часы справа показывают правильное время для верующих, а часы слева показывают неправильное время, чтобы запутать сатану, который искушает людей. Издревле у Мальты существует традиция делать настолько узкие улицы, чтобы дома могли полностью закрыть их своей тенью. Это делается не только для того, чтобы уберечь людей от жары, но и для создания засад в случае вторжения. Интересной особенностью жизни мальтийцев является бракосочетание. Если двое людей решили связать свои судьбы узами брака, то этот союз заключается навечно, и развестись у вас уже не получится. На островах запрещено делать аборты. Каждый второй мальтиец имеет отношение к музыке, играет в группе, поет в церковном хоре, посещает музыкальную школу в детстве. То есть более 50% населения Мальты посещали музыкальную школу. Главным источником дохода казны является туризм, судостроение и электроника.
Примерно 2000 лет назад район озера Кеннерет был местом, где Иисус читал свои проповеди, исцелял, воскрешал, ходил по воде, а позже эта область стала центром деятельности его учеников и последователей. На русском языке у Кеннерета есть еще по крайней мере три названия. Тивериадское озеро – так его после захвата страны Израиля называли мусульмане. Геннесарецкое озеро – если верить Иосифу Флавию, в Галилейское море. Основное же ивритское название объясняется внешней формой озера, напоминающей арфу, на иврите Кинор. Начнем с того, что это самое низкое пресноводное озеро на Земле. Высота зеркала озера обычно находится между отметками 209 и 213 метров ниже уровня Мирового океана. Когда Кеннерет полностью заполнен водой, его максимальная глубина составляет 46-47 метров. Обычным туристам нырять на такую глубину нет никакого резона, тем более, что на ней нулевая видимость. В этом озере имеется поющий фонтан, который бьет прямо из воды. Побережье озера является одним из самых низких участков суши на Земле. Уровень воды – подвержен изменениям в течение года в зависимости от осадков и потребления воды. В озере водится по меньшей мере 27 видов рыб, в том числе знаменитые черная кафаль и тюлапия. Четыре вида рыб Кеннерета являются эндемедиками, то есть не встречаются нигде в мире, кроме Кеннерета. Среди них и самый распространенный житель озера – кеннеретская сардинка. Израильтяне так любят Кеннерет, что это слово стало еще и довольно распространенным женским именем. Это озеро является источником пресной воды, потребляемой в Израиле. Не будь этого моря, жители страдали бы от жажды, а земли Израиля были бы скудны и пусты. С севера в Галилейское море впадает несколько рек, берущих начало на голландских высотах, в том числе река Иордан, которая вытекает с южной стороны озера. Иордан со своими северными источниками служит основным поставщиком воды, ежегодно вливая в Кеннерет 603 миллиона кубических метров. Значительное количество воды также прибывает с гор Северной Галилеи и голландских высот. В эпоху Христа западный берег моря был густо усеян еврейскими городами, в то время как его восточный берег оставался малозаселенным, в основном греками и другими иностранцами. По этой причине Христос выбрал западный берег и в особенности еврейский город Капернаум в качестве своего места жительства и мессианской деятельности. Именно из поселения западного берега он собрал большинство своих учеников. Этот район был богат рыбой. Первые апостолы Иисуса были местными рыбаками. Нередко он произносил проповеди, стоя в лодке, а толпы людей слушали его, находясь на берегу. На море часто случались внезапные штормы из-за дувших в Иорданской долине ветров. Об одной такой внезапной буре рассказывает евангелист Марк. В Капернауме Иисус совершил большинство своих чудес. На месте православной церкви в Капернауме находился дом, в котором проповедовал Господь, и где Он исцелил разбитого параличем человека. Город Вифсаида, родина апостолов Петра, Андрея и Филиппа, находится около Капернаума, в том месте, где река Иордан впадает в Галилейское море.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. В Латвии мы жили очень бедно, хотя никогда не голодали. Частые гости наносили дополнительный удар по нашему бюджету. Зарплата мала, семья большая. Детских пособий тогда не существовало. Благо, были корова и огород. Говорят, у кого есть корова, тот всегда выйдет из затруднительного положения. Обычно гостям мы предлагали одно и то же меню. На первое – молочный суп с крупою, на второе – картофель жареный, и почти он был без жира. Однажды моя жена Ирма подошла ко мне, держа в руках 3-литровую банку, треть которой была наполнена крупой. Она говорит: «Смотри, Яша, это все. Больше у нас для семьи и гостей ничего нет». «Ничего, Ирмушка», — ответил я. «Господь своевременно пошлет дождик. Он все знает». Прошел месяц, и снова жена стоит передо мной с той же банкой в руках, в которой столько же крупы, как и тогда. Взволнованно она говорит: «Смотри, все столько же». «Ну и что?» «Да то, что месяц мы питались, кормили гостей, а в банке не убавляется. Только сейчас я обратила на это внимание». И мы оба упали на колени и от сердца благодарили Господа за то, что Он детей своих еще никогда не оставлял, и что мы можем наслаждаться Его заботой о нас. Теперь мы поняли, как никогда прежде, долю вдовы Сарепской. Жила неподалеку от нас вдова по имени Ида Кониг. Подходит она однажды и горько плачет: «Что с вами, дорогая сестра Ида? Что стряслось? Получила разрешение на выезд в Германию вместе с дочерью, а денег на дорогу, на паспорта и билеты не хватает, и негде взять. Как же мне теперь быть? Вот я и пришла к тебе, как к пресвитеру, для того, чтобы помолиться, чтобы Господь мне помог». Мы с женой посоветовались. Господь наш поддерживает сироту и вдову. И кроме того, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. И решили дать ей недостающую сумму, что равнялось нашему 3-месячному будущему заработку. И на обычный вопрос жены: «А мы как будем 3 месяца без денег жить?» Я ответил: «Господь, дорогая, даст дождик». И правда, едва попрощались мы с сестрой, как передают мне записку из Эстонии от члена филиала нашей общины: «Срочно приезжай, важное дело». Я тут же отправился. К тому же там должны провести вечерю Господню. Подают мне конверт с запиской от семьи, отъезжающей в Германию: «Зная вашу нужду, Господь положил нам на сердце излишек передать вам». В конверте были деньги почти в 3 раза больше той суммы, которую мы дали вдове. Как я радовался и благодарил Бога! Отдавшие, когда увидели радость молитвы и слезы, не менее благодарили и радовались. После служения в церкви я поехал домой. По дороге завернул еще к одной семье. Увидел их ужасную нужду и бедность. Оставил им половину денег. И у следующей семьи оставил половину от половины. Наконец пришла третья семья, и мы дали половину от остатка. Нам почти опять ничего не осталось. Но зато Господь еще не раз посылал нам свой дождик. Господь доброохотно дающего любит. «Дающий нищему не обеднеет». Притчи 28-27.

Мой друг Александр Степин, который уже много лет миссионерствует в Австралии среди аборигенов, однажды в пору своей молодости спросил меня: «Можно мне пойти с одним студентом к тебе на беседу?» К моему собственному удивлению, из моих уст вылетело слово «нет». Я стоял и размышлял, что это значит? Я же всегда говорю «да». Дошло до того, что моя жена сказала мне однажды: «Яша, ты обманываешь людей». «Как?» — удивился я. «А вот так, ты не умеешь говорить «нет». Ты обещаешь, но не успеваешь исполнить свои обещания, и в результате получается, что ты обманул человека». И когда я, подумав, сказал первый раз «нет», это доставило мне огромное удовольствие, потому что тогда я понял, надо людям отвечать возможное, а не желаемое, как учит Священное Писание. «Но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Как «да-да», так и «нет-нет» одинаково хороши, но должны соответствовать истине. Но ненадолго пришлось мне удивляться, почему я тогда сказал «нет». В то время мы имели маленький приусадебный участок, а также хозяйство. И я как раз очищал коровник от навоза, когда вдруг увидел, что к нашему дому идет друг Александр и с ним небольшой кудрявый молодой человек в очках. «Студент», — промелькнуло у меня в уме. Они подошли и поздоровались. Студент, не дожидаясь, когда его представят, сказал: «Сергей». «Яша», — ответил я. «Студент, рабочий, не женат». «А я женат». После этих моих слов он раздраженно произнес: «Хомутом я еще не обзавелся». «И у меня нет хомута», — ответил я. «Вы сказали, что женаты». «Да, я сказал, что женат. Но Священное Писание объясняет, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. И разумная жена от Господа. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. И главное, добродетельная жена – венец для мужа своего. А в других переводах даже сказано: добродетельная жена – корона для мужа своего. Таким образом, за счет моей жены я коронованный муж». «Ого!» – почесал он в затылке. «А я и не знал, что такое написано в Библии». «Вы еще многое не знаете», – закончил я, приглашая их в дом. Как потом выяснилось, он был студентом 4-го курса юридического факультета. Хотел он попасть в ряды христиан, изучить их жизнь, а затем написать дипломную работу. Попытался он сделать это во многих общинах, но так, к своему же счастью, и не достиг успеха на этом поприще. В Царство Божие можно только войти, как Иисус учил Никодима. Должно родиться свыше, от воды и духа. И охотно принимающие слово крестятся, и Господь их прилагает к церкви.

моя жена Ирма выросла круглой сиротой. Отец ее погиб на войне еще до ее рождения, а мама погибла, когда малютке исполнилось 3 месяца. Рядом с их домом у них росло большое дерево, которое женщины хотели спилить. Когда дерево стало падать, то мама, увязнув в глубоком снеге, не успела отбежать, и дерево придавило ее. Через час она умерла. Все, что она сказала: «Бедные мои сироты, не оставляйте их». Осталось 3 детей, и их разделили. Дедушка и бабушка, у которых она жила, очень о ней заботились. Но они жили не лучше нищих. Когда Ирме исполнилось 13 лет, она попала к тете Мине. Это святая женщина, и со дня брака и до сих пор мы оба называем ее мамой. И теперь, когда я пишу эти строки, тетя Мина, которой уже 90 лет, у нас в гостях. Она сохранила все лучшие свойства своей личности – ум, доброту, сердечность, справедливость. Живет тетя Мина у младшей дочери, и вся семья трогательно заботится о ней. У мамы хорошая, чистая, своего рода молитвенная комната. Ее постоянно посещают старые и малые, дети и молодежь. У кого нужда или что-то лежит на сердце, идут к ней, чтобы тетя Мина за них помолилась. Она по сей день несет это великое служение мира и примирения. Мы не можем забыть, как мама и отец решили продать последний отцовский костюм и на эти деньги в ноябре 1954 года вывезли сирот из башкирского колхоза в шахтерский город Казахстана, где люди уже жили без голода. Денег не хватало, поэтому мама продавала куриные яйца и потихоньку откладывала деньги. Время от времени она покупала на эти средства и дарила Ирме то платье, то еще какую-нибудь необходимую вещь. Приходилось Ирме жить и у других людей. Встречались разные. Среди них и хорошие, как ее тетя Лена. И эта женщина по-матерински заботилась о ней. И муж ее Василий относился к ней, говорит Ирма, как няня. И все же в день бракосочетания Ирма преклонила ко мне голову на грудь и тихо, чтобы другие не слышали, сказала: «Отныне я уже не сирота».

Вечером 8 августа 1984 года мы, несколько человек, стояли на улице и молились. «Господи, нам нужен молитвенный дом. У нас нет больше денег, нас мало, но знаем Твою милость и богатство и Твое благословение к верным». Мы, несколько братьев, начали искать по всему городу подходящее место. После долгих поисков одна женщина говорит нам: «Знаю подходящий дом. Поедем, посмотрите». Только мы вошли во двор, как слышу в духе: «Это ваш дом». «Братья, это наш дом». «Откуда ты знаешь?» «Проверьте и убедитесь». И точно, мы приобрели его сравнительно дешево. Это было здание Диско-72. Мы обратились в суд о регистрации общины. В Сбербанке заняли деньги. Дом был в ужасном состоянии. Трубы, по которым текли вино и пиво, сотни и сотни бутылок. Стены разукрашены в черные и красные цвета. На картинах — вампиры. Когда мы разбирали одну из кабин, то под скамейкой нашли посвящение дьяволу. Принялись за ремонт. Чужие люди приходили к нам и давали в долг большие суммы, без процентов. Абрам Нойдорф и его жена Ида привезли из школы старые стулья, которые много лет нас выручали. И вот первое служение воскресенья 23 декабря 1984 года. Мы как раз и старались ко дню рождения Христа. С того вечера и до посвящения молитвенного дома прошло 125 дней. Да, Господь благословил ту молитву 8 числа 8 месяца 1984 года. Зарегистрировать общество, получить от сберкассы и людей заем, найти, купить и отремонтировать дом. Первое служение. Слава Богу! Вначале мы широко расставляли стулья, стремясь создать впечатление посещаемости, но вскоре начался приток людей, которые обращались к Богу. Один, другой, потом 5, 10, 20 и даже по 30 человек находили мир с Богом. И пришлось перестроить, увеличить внутреннее помещение зала. Убрали стенки, старый потолок заменили на бетонный, обновили окна, полы, построили комнаты для детей. Каждое воскресенье идут утром с 10 часов два параллельных богослужения, и оба зала по 400 человек полны. В один из весенних дней в дверь моего дома позвонили. На пороге стояла одетая в белое сестра милосердия. Поздоровавшись, она сообщила, что миссия, где она является членом, проводит опрос общественного мнения о положении церкви в государстве. Когда она получила ответы на поставленные вопросы, мы разговорились о методах служения Христу. В ходе беседы открылась интересная история. До своего уверования я была постоянной посетительницей Диско-72. Уверовала в 1984 году. А теперь, как-то проезжая по улице, заметила, что этот дом преобразился. И вывеска на здании говорит о том, что здесь теперь молитвенный дом. Я была приятно удивлена и обрадована. Я, в свою очередь, сказал сестре милосердия, что безмерно рад, встретив сестру по вере, чей образ жизни изменился, подобно нашему молитвенному дому. Сестра Моника принимает активное участие в деле распространения евангельской вести в тюрьмах, школах, общественных организациях, административных органах. Везде, где только успевают, эти работники миссии несут добрую весть об Иисусе Христе. Помолившись с благодарностью Богу, мы расстались. А однажды мне позвонили представители одной из немецких радиостанций. Спросив, действительно ли я являюсь руководителем христианского радиовещания на русском языке, попросили встречи. Ввиду необычных гостей по комнатам и залам нашего молитвенного дома. Их трое, все инженеры. Я показывал и рассказывал им о каждом помещении. Вот здесь стены были разукрашены в черный и красный цвета. А здесь была большая картина вампира.
А вот в этом месте начертали так называемое посвящение сатане, чтобы он помог владельцам диска 72 получать хороший доход. Не помог нечистый, они обанкротились. Рассказала я им, что в обоих залах одновременно проходят богослужения на русском и немецком языках. В третьем малом зале проходят молодежные общения –

После молитвы он рассказал свою историю. «В молодости я был полицейским и жил в Гумерсбахе. Мне часто приходилось дежурить в диско-72. Это место полицейские очень не любили. Никто не хотел здесь дежурить. В диско собирались так называемая банда Black Shadows. На огромном дворе они разгонялись на двух легковых машинах и врезались друг в друга. Живущие по соседству люди испытывали много неудобств из-за безобразий на территории диско 72. Даже замуровывали окна, выходящие во двор. А теперь на этом некогда ужасном месте прославляется имя Господа Иисуса Христа. Ныне здесь люди находят мир с Богом, имеют возможность питать свои души небесным хлебом. Отсюда по всему миру проповедуется по радио «Благая весть», рассылается журнал «Евангельская вера». Это же чудо Божье! Дом, который вводил людей в погибель, ныне служит Богу. Это же чудо Божье! У меня нет слов, чтобы выразить весь восторг. Я просто полон благодарностей. Поблагодарив Бога, мы мирно расстались, и каждый вернулся к своему обычному занятию. Перерождаются ли дома? Я был бы счастлив, если бы все непристойные здания, ведущие людей в погибель, превратились в молитвенный дом».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Пришли ко мне слезы, как дождь, не спросившись. Я встала с утра, как всегда, помолившись. Сказала я Господу: где-то моя любимая с детства родная семья рассеялась враз по земле этой грешной. Совсем неожиданно, очень поспешно. И хоть сознаю все по воле Твоей, но слез удержать то не в силе моей. Смотрю я в окошко, идут пешеходы. Здесь, в Англии, странные даже мне моды. Язык и привычки, что есть у людей, все очень не схожее с жизнью моей. Но если спрошу я себя откровенно, о странных других вспоминая мгновенно, да есть ли вообще на сей круглой земле то место, что сбудется Родиной мне? И голос мне внутренний шлет свой ответ, что здесь на земле моей Родины нет. И я понимаю до мозга костей, что я отношусь только к кругу гостей. И вырвался сразу же вздох облегчения, что все здесь не вечно, к чему попечение? О тленном богатстве, желаний плотских. Зачем мне стесняться суждений людских? Сегодня ж прекрасная наша земля, несу благодарность тебе свою я за то, что кормила меня и поила, чудесным общением с собой насладила. Ведь ты же красавица, нет тебе равной среди нашей огромной галактики славной. Со всеми полями, лесами, горами тебя воспевают поэты стихами. Цветами ты славна, морей глубиной. Да разве кто может сравниться с тобой? Все это я видела, всем наслаждалась, но к небу душа моя все-таки рвалась. За этим порогом, большим, синеоким, и с проседью облака взглядом глубоким, за звездной дорогой, что названа Млечной, там все мое сердце, у Родины Вечной. Не слышала ухо, не видывал глаз о том, что Спаситель готовит для нас. Я знаю, что будет там все по-другому, и как не стремиться мне к месту такому. А самое главное, мой Иисус навстречу мне выйдет. Тогда поднимусь в небес синеву, внеземное свидание. Он, верю, исполнит свое обещание. Он будет сиять своей славе прекрасной и скажет своим он тогда громогласно: входите ж скорее в желанный чертог. Я тот, кого ждали вы, праведный Бог. Ах, как не стремиться мне в родину эту, где вечная радость, где скорби уж нету. И сразу неважно становится мне, на чьем континенте и в чьей я стране. Я слезы утру, отойдя от окошка, подумаешь, только взгрустнулась немножко. Я счастлива, ведь я увижу в раю большую, любимую семью мою. Уж слышны шаги и его приближение, и в сердце моем возрастает волнение. Иисус мой, возлюбленный церкви жених, гряди, все гряди, от земли взять.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем в течение этой недели нашу обширную тему «Божье изобилие». В наших двух предыдущих радиобеседах мы рассматривали взаимоотношения между изобилием Божьим и его обетованиями. Вчера мы рассмотрели только два специфических обетования, которые имеют отношение к изобилию Бога. Оба были найдены нами в книге Псалмов. Первое обетование было найдено в Псалме 33, стих 10 и 11, читаю. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». И дальше Псалом 83, 12 стих, читаю. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Сначала мы рассматривали условия и нашли, что в этих текстах имеется три простых условия, которые следует выполнить. Вот они. Первое. Бояться Бога. Второе. Искать Его. И третье. Ходить в непорочности. После этого мы взглянули еще раз на эти обетования и увидели, что имеем дело с одним и тем же обетованием, хотя переданным различными словами. В одном обетовании сказано «не будет скудости», а в другом «не будет терпеть нужды», а ведь это одно и то же. Третье обетование выражает ту же самую мысль. Здесь сказано «Он, то есть Бог, не лишает благ», то есть речь идет также о материальных благах. Во вчерашней беседе я указал на то, что когда мы говорим, что та или другая вещь хороша, то понимаем, что она хороша сама в себе, то есть хороша по существу или относительно хороша. Относительно хорошая вещь – это вещь, которая хороша по существу, то есть сама в себе, но для нас в нашей ситуации не хороша. Мы приводили вчера также пример. Подросток просит у своего отца-миллионера купить ему дорогую спортовую автомашину. В нашем примере этот спортивный автомобиль хорош сам в себе, но с точки зрения пылкого характера подростка, отсутствия зрелости, с точки зрения его безответственности, этот автомобиль не хорош для него, потому что все может окончиться автомобильной катастрофой и смертью этого подростка. То же самое можно применить ко многим ситуациям в нашей духовной жизни. Мы просим Бога хорошие вещи, но они хороши только сами в себе. В нашей же конкретной ситуации то, что является добрым само в себе, может оказаться для нас инструментом повреждения и разрушения. Итак, давайте суммируем сказанное. В своей любви и премудрости Бог может иногда не дать нам просимого, потому что просимое нами, хотя и является хорошим самим в себе, оно только относительно хорошее или доброе для нас, то есть, другими словами, вредное для нас. Я глубоко убежден, что эта истина может объяснить нам в нашей христианской жизни некоторые разочарования, расстройства планов и крушения надежд. Мы должны также применять это различие между относительно хорошей вещью и хорошей в самой себе к различным концепциям, связанным с Божьим изобилием, и я перечислил их раньше. Вот они – богатство, благосостояние и изобилие. А теперь поставим вопрос. Являются ли эти вещи хорошими сами в себе? Мы теперь не спрашиваем о их относительности. Относительно они могут быть и нехорошими. Мы спрашиваем сейчас, хороши ли эти вещи сами в себе?
мы не будем обращаться ни к человеческой мудрости, ни к религиозным организациям, ни к библиотекам. Мы обратимся за ответом к Слову Божьему. Являются ли эти вещи добры, хороши сами в себе? Что говорит об этом Божье Слово? Оно отвечает очень ясно. Да, все эти вещи сами в себе хороши. Понимать это очень важно, так как многие из нас вырастали с понятием, по которому богатство является злом. Так, например, будучи маленьким мальчиком, живя в Великобритании и принадлежа к англиканской церкви, я рос под впечатлением, что если вы в своей жизни успешный и богатый человек, то вы, вне всякого сомнения, злой и грешный человек. И это чувство и понятие живет в сердце многих религиозных людей. Но я желаю сказать, что такое понятие не вяжется с духом и понятием Священного Писания. Богатство, процветание, благоуспешность и изобилие в соответствии со стандартами Священного Писания являются сами в себе хорошими или добрыми. Я желаю привести три различных места из Библии, которые подтверждают эту концепцию. Первый пример. Книга Откровения, 5 глава, стихи 11 и 12. Читаю. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Эта группа небесных существ, видя вдохновенной песни, воссылали Господу Иисусу Христу семь вещей: силу, богатство, мудрость, почет, крепость, славу и силу. Каждая из этих вещей хороша, но обратите внимание, что среди этих семи вещей есть и богатство. Оно соединено здесь с мудростью, силой, почетом, крепостью, честью и хвалой. Все эти вещи по существу хороши, но очень часто, несмотря на то, что эти вещи хороши сами в себе, они злоупотребляются людьми. Они употребляются неправильно. Это, конечно, не значит, что они не являются сами в себе хорошими. Это значит, что они относительно нехороши в данной ситуации. Например, крепость, сила – хорошая вещь. Но многие люди употребляют силу, чтобы нанести повреждение или смерть другому человеку, чтобы поставить несправедливо свою волю над волей другого человека. Но это отнюдь не значит, что сила плоха сама по себе. Это значит только, что нечто хорошее может употребляться в злых целях. То же самое касается и мудрости. Мудрость в основном сама в себе хороша. Но есть люди, которые употребляют ее в своих личных безбожных целях: обмануть, перехитрить других и добиться того, чего они не заслужили. Но это отнюдь не значит, что сама мудрость плоха. Это значит только, что даже хорошая, добрая вещь, добрая сама в себе, может злоупотребляться и таким образом стать относительно доброй, то есть недоброй в некоторых случаях. Таким образом, будем помнить, что богатство является одной из семи вещей, приписанных божественным правом Господу Иисусу Христу. Второе место Священного Писания записано в первой книге Паралипоменон, 29 главе, в стихах 11 и 12. Читаю. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем. И в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить
все. Много славных и прекрасных вещей приписано здесь Господу. Величие, сила, могущество, слава, победа и величие. Но в центре этой прекрасной молитвы Давид говорит Господу: «Богатство и слава от лица Твоего». Богатство по существу, то есть само в себе, является хорошим, добрым. Быть может, вы думаете, что я преувеличиваю, но я желаю уверить вас, что если вы происходите из религиозной среды, вы непременно должны будете принять факт, что богатство по существу, то есть само в себе, не злое, не грешное, а хорошая вещь. Третий текст Священного Писания найден нами в 5 книге Моисея, 8 главе, 18 стихе. Здесь Моисей беседует с Израилем и говорит ему, что Господь введет его в обильную, богатую землю, но напоминает, чтобы Израиль в этой земле не забыл, откуда происходит богатство и изобилие. Это очень важное место. Вот что Моисей говорит дословно: «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Обратите внимание на то, что сила приобретать богатство происходит от Бога. Это Божий дар. Бог дает нам этот дар как часть своего завета со своими детьми, потому что в своем завете Он обещает только благословение. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Библия – древняя книга. Неужели Библия так устарела? Следует ли переписать ее заново, чтобы она отвечала потребностям современности? Именно таким было мнение одного бизнесмена из Техаса, пожертвовавшего $1,5 миллиона университету штата Орегон. В прошлом выпускник этого учебного заведения, он субсидировал работу Маркуса Бортна, который утверждал, что большинство высказываний, относящихся в Евангелии к Господу Иисусу, не были произнесены нашим Спасителем. Хоть и печально, что такие большие деньги были выделены на подобное мероприятие, нам не стоит слишком переживать. Библия выдержала нападки в течение 1000 лет. И многие могущественные люди тратили все свое имущество только на то, чтобы опровергнуть нашу веру. Однако все подобные потуги претерпели крах. Писание и особенно драгоценные слова Иисуса Христа невозможно разрушить. Они вечны и единственны для народа всех культур и традиций. Писание не нуждается в исправлении. Его нужно просто принять с благодарением, как пребывающую в веках истину Господню, и применить к себе. Библия – древняя книга. Однако она содержит нестареющие истины.

Момент творения. Благовонное курение. Всем известно, что многие животные обладают способностью различать даже самые слабые запахи. Просто поразительно, как они улавливают запах в 1000 раз более слабый, чем необходимо для возникновения химической реакции, приводящей в действие обонятельный механизм. По мнению химиков, устройство нашего обоняния – настоящее чудо. К примеру, вы учуяли запах вкусного ужина, и в носу у вас тотчас начались удивительные химические реакции. Ученые до сих пор не могут понять, каким образом человек различает столько запахов. Занимаясь изучением этой проблемы, они параллельно нашли ответ на другой важный вопрос. Для того, чтобы произошла химическая реакция, рецепторы в носу должны различить определенное количество молекул того или иного запаха. Когда мы втягиваем носом воздух, орган, называемый слезно-носовым каналом, выделяет туманообразное вещество. Ученые долго полагали, что этот туман необходим лишь для увлажнения вдыхаемого воздуха. Теперь же известно, что этот канал также вырабатывает белки, которые цепляются к молекулам пахнущего вещества. Выпроснутые во вдыхаемый воздух, эти белки собирают молекулы, а затем оседают на рецепторах, приводящих в действие наше обоняние. В результате даже совсем слабые запахи становятся концентрированными, и мы их ощущаем. Обоняние защищает нас, придает аромат еде и обогащает нашу жизнь. Это подлинное чудо, созданное Творцом. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Господь мой Бог, Творец Вселенной, молитве слабой и презренной, внемли. Внемли в святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием в глубокой горечи моей проклял меня, изгнав пустыню, где я страдаю и до ныне, несчастный жребий сволоча, где жизнь гаснет, как свеча, где постепенно, умирая, мольбой смиренную зваю губами тихо шевеля и мокрыми от слез глазами в ночную высь небес глядя. Творец, о милости прошу. Нет, мне не нужно всяких благ, хотя я болен, нищ и наг, но умираю постепенно, проказой страшной поражен, молю, услышь мой слабый стон. Пошли мне смерть, но смерть мгновенно. Пошли мне смерть без всяких мук. Прервав мучительнейший круг, мне будет сладким утешением навеки с ней уйти в забвение. Прости, кощунственное слово, что я тебе сейчас сказал, но я надежду быть здоровым тебе, признаюсь, потерял. Мерцали серебром светила, молчала ночь, замолк и я. Болезнь снова с большей силой жестоко мучила меня.

Душа устала стенала, как будто вырваться желала от изнурительных объятий. Вдали уснув лежали братья, несчастья горького друзья. Им сон короткого мгновения на миг дарил успокоение. Поднялось солнце, день настал. Что он нам даст, никто не знал. Друзья, поднявшись в путь, пошли, я, как и прежде, отставал. Картины мрачного конца врывались снова к нам в сердца, и, как и раньше, жаркий зной палил нас всех. И мне порой казалась жизнь жестоким сном, клубком мучений. Но потом я с удивлением заметил, что нас в дороге кто-то встретил. Его в пути остановил тяжелый вопль моих друзей. Я к ним скорее поспешил, их крик о помощи молил. «О Иисус! О Сын Давидов!» Они вторили каждый раз. «О исцели! Помилуй нас!» Невдалеке от нас стоял и со страданием смотрел какой-то путник. Я не знал, кто он. И также не посмел кричать с друзьями, только взглядом. В надежде, ставший с ними рядом, смотрел с мольбой ему в глаза. И взор его внезапно встретив, я вздрогнул вдруг, когда заметил, с какой нежной теплотой он на меня смотрел. Так просто. А в сердце боль проникла остро, как будто в чем-то виноват, ведь в душу вникнул этот взгляд, где все узрел и прочитал. И в скрытом сердце он узнал, когда Творца небес о смерти я темной ночью умолял. Он видел все. И то проклятие, чем ему хотел сказать я, но нужных слов не находя, он и без них понял меня. «Скорей идите покажитесь священнику». И мы ушли. Но я, друзья, уже в пути спросил о нем: «Кто он? Скажите». Из них ответил мне один: «То царь Мессия. Боже, Сын». Мне непонятно до сих пор, как это все произошло, но боль, страдания и позор внезапно мигом все ушло. В себе почуяв исцеление, замер в силах изумления. Исчезли мигом сердце, муки, здоровое тело, ноги, руки. И крик взлетел в небес покров: «Творец! Творец мой! Я здоров! Творец! Творец!» И горло сжалось, в слезах потоками прорвалось все, что в душе своей имел. Мне трудно это объяснить, к стыду скажу, я не умел благодарить. Кричали, плакали друзья со мной вместе. Исцеление они имели, ну а я в неописуемом волнении обратно быстро побежал. Я знал, что делал, да, я знал. Я побежал тогда к Мессии, и он меня как будто ждал. Обняв его святые ноги, я громко плакал и рыдал, и что-то говорил о Боге. И снова, снова повторял. Не в красноречии о словах, но в благодарности и слезах я говорил слова простые. Но с тихой грустью прозвучал вопрос: «А где же остальные?» Мне стало больно. В этот миг я вспомнил вдруг об остальных. Я вспомнил, как они просили, но что прийти к нему склониться, склонить сердца свои лица со мной вместе, позабыли. Вздохнул меня, он отпустил, но перед тем благословил. И как на крыльях я потом летел обратно в отчий дом. Отчасти я летел, как птица. Я представлял родные лица в восторге встречи и объятия отца и матери и братьев. И крик, и радость на устах, и слезы, и счастье на глазах. И снова слилось все в одном: скорей в родной вернуться дом. Вот и пришел я. Ну а там родные в первое мгновение своим не верили глазам, глядя с великим изумлением. Не передать мне радость их, знакомых и друзей моих.
Немного времени спустя желание крепкое меня подняло в путь в Иерусалим, где перед Господом святым мне захотелось помолиться, в великом храме преклониться, воздать хвалу Творцу и Богу. И снова в дальнюю дорогу в великий город я пошел. Мой путь мне все напоминал. Те дни и страшные мгновения, когда от жуткого мучения я постепенно умирал. Вот место то, где я молился, где с болью Бога умолял, чтобы Он к мольбе моей склонился и смерть скорее мне послал. Но вот вдали глазам моим предстал с величием святым наследие древних отцов, краса земли, Иерусалим. Он вновь стоит передо мной, и я, смешавшись с толпой, к нему как прежде приближался. С народом вместе я спешил и был немного удивлен, когда, подняв свои глаза, вдали заметил три креста. Кто там был распят, я не знал. И поскорее поспешил и тихо у людей спросил, кого там на кресте распяли? Но только мне не отвечали. Потом лишь прошептал один: «То Царь Мессия, Божий Сын». Я верить не посмел ушам. Ушам не смог, но вот глазам. Возможно, разве позабыть его лицо? Лицо родное, настолько близкое, святое, взять, оплевать его и сбить? И застонал я: «Боже мой, что они сделали с тобой? Кто мог пробить гвоздями руки твои? Кто мог тебя казнить, когда ты жизнь умел дарить? Ну а теперь от страшной муки ты жизнь бесценную отдал кому? Толпе людей презренной, кто только что тебя поднял в мучении страшном над вселенной?» Мой взор туманился от слез, я застонал: «О мой Христос!» И больше говорить не мог, лишь повторял себе: «О Бог! Сплетенный тернием венец, чело я звил, но вздрогнул я, когда в небес простор глядя, он закричал: „Отец! Отец! Зачем оставил ты меня?“» Померкло солнце, тьма зашла. Народ бежал, остался я. Откуда взялось то томление в душе и сердце, я не знал. Но преклонил свои колени, сквозь слезы с болью прошептал: «Господь мой Бог, Творец вселенной, молитве слабой, но священной внемли. Внемли святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием распял Христа, Царя царей. Когда о смерти я взывал, Он вместо смерти жизнь мне дал. И жизнь эту принимая, ее тебе возвращаю. Навек отныне, Боже мой, я раб Христов, и раб я».

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Когда Иосиф во второй раз проснулся от своего долгого сна, он глаза в глаза встретился с Долорес, которая стояла возле его кровати и все повторяла нежно: «Иосиф, Иосиф, это я, Долорес! Слышишь, Иосиф?» Иосиф пристально смотрел перед собой отсутствующим взглядом и никого не узнавал. Разве ему это послышалось? Ведь кто-то, кажется, звал его по имени. Он прислушался и повернул голову направо. Голос ему казался знакомым. Только где это он находится? «Иосиф!» — нежно снова повторил этот голос. Медленно возвращалось к Иосифу сознание, что голос этот похож на голос Долорес. «Долорес Бейс? Да где же он находится?» «Иосиф!» — звала она тихо. Он попытался что-то ответить, но его язык и небо не подчинялись. Он не смог произнести ни звука. «Где Долорес?» — перед его глазами был серый туман. «Иосиф!» — снова услышал он. На этот раз голос прозвучал совсем рядом. Он повернул голову налево, туман исчез. Он смотрел прямо в лицо Долорес Бейс, которая, в свою очередь, удивленно смотрела на него. Когда это он видел это лицо в последний раз? Кажется, это было позавчера. «Ты меня звала?» — спросил он медленно. «Да, Иосиф, я тебя уже много дней зову. Наконец-то ты меня узнал». «Я узнал тебя? Конечно, я тебя узнал. Разве ты не Долорес?» «Ты прав, Иосиф, я так счастлива, что ты меня снова узнаешь!» Она была вне себя от радости. «Ты меня уже многие дни звала?» — спросил он. «Да, Иосиф, уже больше 10 дней!» Иосиф посмотрел направо и попытался поднять голову. «Почему я здесь, Долорес? И почему ты здесь? Я ничего не могу понять!» «Ты все поймешь, Иосиф, а вот и твоя мама!» Аня нагнулась над своим сыном и поцеловала его в лоб. «Мама, что это значит?» «Иосиф, ты меня узнаешь?» «Да, дорогой!» «Ну, конечно!» И он снова попытался поднять свою голову. «Почему вы все здесь? Тетя Зара? Агнес? Фредди? Кто меня сюда привез?» Он всех обвел взглядом. «Почему я здесь лежу?» «Я тебя сюда занес, Иосиф», — сказал Фредди хрипло. «Ты там на дороге перевернулся. Лошади, наверное, рванули и сбежали. Ты помнишь, что было?» «Тш-ш-ш», — прошептала мама Фредди. «Зачем ты ему все это говоришь?» «Лошади?» Иосиф, как бы собираясь с мыслями, направил взгляд в середину комнаты. «И где они теперь? Отец будет думать, что я вообще не вернусь с бричкой. Кто-то из вас ему во всяком случае должен был все это передать. Я ничего не мог сделать. Теперь мне уже совсем хорошо. Давайте я только...» «Тебе нельзя вставать, Иосиф», — попыталась его успокоить мама. «Ты получил тяжелое повреждение черепа. Отец обо всем уже знает. Так что лежи спокойно и ни о чем не думай. И кони уже давно дома. Ты, может, хочешь пить?» «Да». Агнес принесла свежей воды. «Я тебя буду ложкой поить. Пожалуйста, не надо подниматься. Доктор пока не разрешает». «Доктор?» «Я ему сейчас позвоню», — сказала Зара и поспешила к телефону. «Расскажи мне все, что случилось». «Хорошо. Отец, конечно, рассердится, но я пробовал». «Не беспокойся об этом, Иосиф, это была не твоя вина. Наша главная забота, чтобы ты снова совсем выздоровел». «Да, это теперь для нас самое главное, Иосиф», — добавила Долорес. Слезы радости бежали по ее лицу. «Что же ты плачешь?» — хотел знать Иосиф. «Ты так сильно болел, так долго болел», — медленно объяснила ему Долорес. «Этого не может быть», — — возразил Иосиф и тяжело вздохнул. Он чувствовал себя усталым и разбитым. Какой же он слабый и беспомощный! «Сразу после завтрака я отправился. А сейчас сколько времени?» «Иосиф», — снова вступила в разговор мать и провела ему рукой по лбу. «Уже поздно, чем ты думаешь. Сегодня уже...» Она откашлялась и помедлила с ответом. «Может, это будет для него ударом, если она скажет, сколько дней он пролежал без памяти?» «Ты несколько дней уже без сознания, Иосиф. Посмотри на свои руки, как ты похудел. А ты знаешь, что недавно был твой день рождения?» «День рождения?» Глаза Иосифа округлились от удивления. «Да, тебе уже 21, Иосиф, причем уже почти целую неделю». Не прошло и дня, как радостная весть об улучшении здоровья Иосифа облетела всех его друзей. К вечеру комната в доме Стокс напоминала цветущий сад. Розы, гладиолусы, львиный зев, флоксы, люпины, колокольчики, маргаритки и всякие другие цветы – все было принесено с величайшей радостью. В комнату больного робко вошел Эрни Илой. Он окинул взглядом это цветущее благоухание, подошел к кровати Иосифа и с довольной улыбкой на лице протянул ему чудесный букет синих васильков. «Это самые красивые, какие я только мог для тебя найти в поле!» — извиняясь, сказал он. «А ты знаешь, — ответил ему Иосиф, — этот букет нравится мне больше всех вон тех вместе взятых». «Я услышал, как ты сильно болел, — сказал Ирни. Мы все рады, что ты снова стал выздоравливать. Но больше всех, конечно, рада твоя мать. Она сегодня самая счастливая среди нас». Иосиф слабо улыбнулся. Он сегодня уже много говорил и совсем устал. «Мы все очень рады», — отозвалась Анни повеселевшим голосом. Она сидела за большим букетом цветов, так что Ирни ее не сразу заметил. С ней рядом сидели две симпатичные девчонки. Одна из них ему показалась знакомой. «Это, наверное, Виргиния? Какая она уже взрослая!» Ирни с любопытством посмотрел на нее. «Ты разве...» «Да, я Виргиния Амстронг», — представилась она. «А ты уже совсем большая!» Она сердечно улыбнулась Ирни. «А это Долорес Бейс, Ирни. Она такая же счастливая сегодня, как мы все, потому что Иосиф пошел на поправку. Она как раз была здесь, когда он вчера по-настоящему в себя пришел». Беннет Амстронг нервно передернул плечами. И без того хмурое его лицо теперь выражало явное недовольство. Лишь сегодня взгляд Ирни выследил его в дальнем углу комнаты возле книжных полок. Беннет тоже взглянул на Ирни, но не сказал ему ни слова и даже не удостоил его кивком головы. Его строгий и непримиримый взгляд был направлен на Анни и Долорес Бейс. Храня молчание, он вышел из комнаты. Держа пакет с книгой под мышкой, в комнату теперь вошел Стюарт Гризли. Когда он так стоял возле кровати и смотрел на Иосифа, воскресное послеобеденное солнышко щедро ввалилось в западные окна дома. И ну давай рисовать колечки и другие фантастические фигурки на его белой бороде. Лицо Стюарта излучало радость и спокойствие. «Господь тебя да благословит, Иосиф!» приветствовал он больного. «Услышаны наши молитвы! Слава Господу!» Иосиф улыбнулся, и свет, игравший на лице старшего, как в зеркале, отразился в нем. «Бог к тебе был очень милостив, не правда ли, Иосиф?» «Да», — с радостью согласился он. Брат Гризли некоторое время задержал Иосифа руку в своей, и сила Духа Святого, казалось, переливалась от него в выздоравливающее тело Иосифа. «Это испытание нас многому научило». Иосиф на это не мог ничего сказать. Как это его несчастье послужило для других уроком? «Брат Линьерт мне сегодня утром сказал, что ты, может быть, охотно бы прочитал некоторые книжки из моей библиотеки. Я, конечно, имею в виду, когда ты уже немного оправишься, и врач разрешит тебе читать. Я принес тебе сразу 3. Я с радостью буду их читать, произнес Иосиф. У меня целая библиотека, ты, наверное, знаешь. Если чтение тебе доставляет радость, можешь брать у меня книги. Иосиф был, конечно, несказанно рад этому предложению. «Я не могу вам даже сказать, как я радуюсь этой возможности читать книги из вашей библиотеки. Я ведь не мог идти учиться дальше». «Ты можешь брать у меня любую книгу», — предложил ему брат Гризли. «Мне всегда доставляло огромное удовольствие таким-то образом помогать другим. Я принес тебе Бен-Хура. Тайна одной счастливой христианской жизни и полная отдача. Эти книги мне не только помогли лучше понимать Бога, но и разбираться в людях, да и в самом себе. А через это я получил огромную радость, глубокое внутреннее доверие к Богу». «Глубокое доверие», — подумал Иосиф. «Неужели в духовной жизни этого человека тоже было такое время, когда он не полностью доверял Богу? Сколько Иосиф его знал, он видел в этом человеке образ святости, пример жизни, посвященной Богу. В поведении его он не видел и намека на позицию хвастливой, пассивной созерцательности, тщеславия или громких слов. Наоборот, через его честную, скромную, покорно смиренную, богобоязненную жизнь и поведение светилось существо самого Бога. Иосиф дрожал, как мальчишка в его присутствии, когда брат Гризли выходил за кафедру, открывал Библию и читал текст Писания. Иосифу казалось, что все в церкви изменяется. Он часто спрашивал себя, другие его тоже так воспринимают. Его детская душа страстно жаждала священных слов, дарующих жизнь. Приветливый голос пастора и его любящий взгляд проникали Иосифу прямо в сердце. А теперь этот Божий человек стоял перед его кроватью и говорил, что несчастье, происшедшее с ним, преподнесло им урок. Кому же? Общине? Это он имел в виду. Но тогда каким образом? Вчера еще Иосиф был так близок к смерти, а теперь перед ним лежал долгий и трудный путь выздоровления. Почему это должно было с ним случиться? Жизнь — это жесткая действительность, а не сон. Если врач не ошибся, то Иосиф теперь должен был постоянно выздоравливать при условиях, что не возникнет никаких непредвиденных осложнений. Жить, чтобы жить и работать. Жить. С этого времени жить для него должно обозначать гораздо больше, чем раньше. Вот сидит его хрупкая мама с измученным лицом, но счастливыми глазами. А дальше Виргиния и Долорес. Как сильно он любил каждого из них. Его сердце вдруг наполнилось желанием жить. Жить, чтобы сделать что-нибудь для всех них. Жизнь для него приобрела новый смысл. Он хотел жить, он теперь должен жить, но не только для себя самого и для тех, кто был ему близок. Жить для Бога. Это желание не покидало Иосифа и в последующие дни, которые он проводил за чтением, подоткнутых со всех сторон подушками. Ему открывался новый мир. Действительно, как он проголодался по хорошей книге. Он с жадностью поглощал одну за другой. Они казались ему более ценными, чем все ранее им прочитанные. И вот, под влиянием Духа Святого, он с новой силой почувствовал, как призывает его к служению во славу Божию Господь. «Иосиф», — приветствовал его дядя Тимоти однажды утром, — «через несколько дней ты снова встанешь на ноги». «Я сильно на это надеюсь», — отвечал Иосиф. «Я слышал, что ты стал совершеннолетним, решил найти себе рабочее место. Это так?» «Да, такие у меня планы, дядя Тимоти». «Мы тут на нашем семейном совете кое-что обговорили и думаем, тебе это тоже может понравиться. Дядя Тимоти откинулся на стуле и приветливо ему улыбнулся. «Фредди хочет поступить в университет. Ты об этом уже, наверное, знаешь».
1: «Да, знаю».
0: «Что, если ты годик у меня поработаешь? Или, скажем, так долго, пока он вернется? Я готов тебе платить такую же заработную плату, как и в другом месте. Ты же еще нигде не договорился твердо, или да?»
1: «Нет».
0: «Подумай об этом, Иосиф, да? Время у тебя есть, а через несколько дней дашь мне ответ».
1: «Мне не надо долго раздумывать, дядя Тимоти», — ответил Иосиф. «Я с удовольствием у тебя поработаю, но первый месяц я буду работать бесплатно, чтобы оплатить все, что вы на меня потратили».
0: «Такое, чтобы я от тебя больше не слышал, Иосиф, ты нам ничего не должен. Разве ты не сын моей сестры? С того дня, как ты приступишь к работе на меня, я буду тебе оплачивать. Но начать нужно потихоньку, Иосиф. Ты был очень-очень болен. Кроме того, Фредди будет еще почти 4 недели дома, и до этого ты встанешь на ноги».
1: «Будем надеяться», — отвечал Иосиф.
0: «Конечно, если твой аппетит и дальше будет так расти, как последние дни».
1: Иосиф рассмеялся. «Какое-то прекрасное чувство, когда можешь смеяться».
0: Шли дни. Дни складывались в недели, и перед глазами всех происходило маленькое чудо. Трудно было поверить, как быстро возвращались к Иосифу силы. Его жизненная энергия, казалось, била через край. И еще прежде, чем Фредди уехал учиться, Иосиф был духовно и физически сильнее, чем до болезни. Голос его окреп, движения стали быстрыми, как никто в нем до этого не замечал. Без сомнения, и Долорес Бейс внесла в процесс выздоровления Иосифа свой вклад. Они часто писали друг другу, а также иногда говорили по телефону. Когда Фредди уехал, Иосиф получил право использовать его упряжку до тех пор, пока приобретет себе собственную. Каждый час, который они проводили вместе, укреплял их любовь и взаимное понимание. Сердце Иосифа наполнялось уверенностью, что Бог с ними. И чем больше он узнавал Долорес, тем больше убеждался, что их свел вместе Господь. Долорес так понимала его мысли и планы, что ему все время казалось чудом. Разве так бывает? Она будила в нем самые лучшие намерения. Но одна мысль все время занимала его. А его мама тоже была такая в молодости, как Долорес. Но почему отец этого никогда не замечал? Как только он мог быть таким жестким, слепым и непонимающим по отношению к ней? Какие же душевные мучения и внутреннюю борьбу она должна была пережить в свои юные супружеские годы. Иосиф не мог себе представить, как бы он когда-нибудь мог сказать Долорес грубое слово. Одна только мысль об этом заставляла его краснеть. И чем больше книг он брал для чтения у брата Грисли, тем сильнее становилось его желание вести более благую, богатую, наполненную духовную жизнь, в которой и Долорес должна принимать участие. Совместная радость Боге должна стать основной частью их жизни. В одно из последующих воскресений Иосифа ждала в церкви неожиданность. Руководитель общины предложил Иосифу вести в воскресной школе группу 9-летних мальчишек. Первая реакция Иосифа была отрицательной.
1: «Я такое еще никогда не делал», — скромно отказался он.
0: «Но мы все убеждены, что ты это можешь, иначе мы не стали бы тебе эту работу доверять». Том Брэдли подошел к нему, положил свою загорелую руку ему на плечо и сказал приветливо: «Не говори «нет», Иосиф, вспомни, что для тебя Господь сделал».
1: И в это самое мгновение Иосифу стало ясно, что Бог сохранил ему жизнь, чтобы он ему служил. Отказаться сейчас от этого предложения значило идти против воли Божьей. Если он отдастся этому делу всем сердцем, то может быть уверен, что многие поддержат его в молитвах.
0: «Этим маленьким сорванцам нужен кто-то, кого бы они воспринимали как своего старшего брата», — сказал Том Брэдли.
1: Сколько детей в группе?»
2: «Так, около дюжины», —
1: пояснил старший брат Иосифу и продолжал. «Вот тебе книжка для подготовки бесед, а занятия будут проходить». В это мгновение мимо проходил Бенет Амстронг-младший. Когда он услышал, что Иосифу поручается какая-то работа в церкви, по лицу его прошла презрительная усмешка. Иосифа словно кто окатил ушатом холодной воды. Но почему отец хочет его унизить? Почему это недоверие и желание оскорбить? Может, ему было бы лучше, если бы Иосиф умер? С того дня, как он снова пришел в сознание, отец обменялся с ним всего несколькими словами. Из воскресенья в воскресенье они встречаются в церкви, но ни разу отец не остановился, чтобы хотя бы поздороваться. Мать же, напротив, всегда старается задержаться, расспросить, позаботиться о нем. А сегодня утром отец снова или мимолетно оценивающим взглядом показал, как низко он его ставит и как мало он верит в его способности. Эти невысказанные им слова прочитывались в его поведении, мимике, движениях. Голос Иосифа звучал нерешительно.
3: «Может быть, вы это поручите кому-нибудь другому?» — сказал он наконец.
1: «Ты спрашиваешь?» — подбодрил его Том Брэдли. «У нас нет никого, кто бы взялся за это дело. Да нам пора уже начинать». Руководитель общины посмотрел на часы. «Мальчики собираются вон в той комнате», и он показал на дверь по левую сторону. Это помещение Иосифу было хорошо знакомо. Он сразу вспомнил, как он был мальчишкой, как сидел там и слушал Тома Брэдли. Вспомнилось ему также и слова отца, брошенные ему в лицо, когда Иосиф спросил, учатся ли миссионеры в какой-нибудь школе. «Мальчишки, тебе все сами расскажут». С этими словами его оставили одного. Когда Иосиф сел в церкви на свое место, его взгляд встретился с полным пониманием и ободрением взглядом матери. Это доставило ему мужество и желание с радостью приняться за порученное дело.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

полностью положиться на Бога. Такой формулы не существует, но я только могу поделиться с вами личным опытом. Бог открыл мне две простые истины о том, как можно без остатка довериться Его промыслу. Во-первых, я должен быть уверен, что Господь захочет открыть мне свою волю даже в мелочах. Уверен, что живущий во мне Дух Божий знает замысел Отца для меня и направит, поведет меня, подскажет, когда мне что-то будет нужно. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Он прославит меня, потому что

ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Иакова 1, 6-7. Если Бог призывает нас что-то сделать, нам понадобятся силы, чтобы полностью повиноваться Ему и не сбиться с курса. Многие христиане лепечут: «Господь, я знаю, что Ты мне это сказал, но я как-то не уверен, что это был Ты». Не этого ждет Бог от своих верных детей. Можете молиться о чем угодно, но если вы молитесь без веры, не видать вам разума Христова, который будет освещать ваш путь. Господь желает видеть вашу готовность принимать все, что Он скажет, и повиноваться этому без сомнений. Так и только так можно угодить Небесному Отцу.

компания «Радио МВ» существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

сбывается пророчество Писания о том, что надлежит быть в эти дни людские, умножаются страдания, и льется кровь из-за еще одной войны. Переживания, растерянность, тревога, последние дни событий мировых нас учат больше уповать на Бога и чаще, крепче обнимать родных, переосмыслить, осознать все ценности и наши отношения с Христом, на деле сдать экзамен нашей верности, кому-то быть испытанным огнем. Так все нестойко в этом мире грешном, укрыться можно только во Христе, и на Него лишь вся наша надежда, защита только лишь в Его руке. Пусть сердце не смущается сегодня у всех, кто твердо верует в Христа. Не оскудела благодать Господня, Он силен позаботиться сполна. Мир остается под Его контролем, всему предел Он положил свою черту, и не случится ничего без Божьей воли. Земля идет же к своему концу. На ней так много стало беззакония, как на морозе стынет здесь любовь. А сколько еще душ есть неспасенных, за них ведь тоже проливал Спаситель кровь. Свободу воли дал Он человекам, но не желая выбирать Творца, земля несет тяжелые потери и кровью обогряется сполна. Но Бог своих детей не оставляет, и многих еще хочет Он спасти. Мир и покой свой дать Он предлагает, и от греха свободу для души. Воспрянь же, церковь, ближе день Господен, грядет Он скоро, чтоб забрать тебя. И знай, Он так же силен и сегодня, ведь жизнь твоя в Его руке всегда.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Братья и сестры, сегодня будет очередная тема под общей темой «Нормальная жизнь христианина». Она не твердая по своему свойству, тема не догматическая. Я не думаю, что она взята из раздела о вероучении, хотя, в общем-то, сами принципы они существуют в церкви. Эта тема называется так – развлечение, зрелище и развлечение. Я хотел бы прочитать из второй главы в начале текст Писания, сделать некоторое вступление, а потом мы будем говорить. Филиппийцам 2 глава, читать буду с 12 стиха, 2 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». В общем-то, текст Писания очень знаком. Здесь апостол Павел обращается к верующим в Филиппах. И он отмечает такую мысль, здесь некоторые выражения, например, «совершайте со страхом и трепетом свое спасение». Мне не один раз довелось быть на молодежных общениях в разных объединениях, где эта тема звучала. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». А в 13 стихе написано: «Бог производит в вас и хотение, и действие». То есть довольно-таки тексты очень знакомые. Здесь апостол Павел хвалит их, что они были послушны в то время, когда он находился у них. Но он еще более хвалит их, что когда его не было с ними, они были еще более послушны. У нас дети в семьях, мы сами были детьми. Когда дети себя лучше ведут? Тогда, когда взрослые вместе с ними или когда взрослые отсутствуют? Когда взрослые вместе с ними, они себя лучше ведут. Апостол Павел говорит: когда я был вместе с вами, вы были послушны. Но вы еще более послушны тогда, когда я не с вами. Братья и сестры, у нас проходят молодежные вечера различные, выезды на природу. Мне приходится очень много бывать с молодежью. Я не раз замечал такое явление. Если присутствует брат старший по возрасту, особенно более уважаемый, то атмосфера будет совсем другой. Когда нет какого-то контроля, тогда уже начинаются развлечения. Павел говорит, что вы были более послушны, даже когда меня не было. А потом говорит: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть помните, что вы ходите перед Богом. Даже если меня нет с вами, но вы себя правильно ведете и вы послушны, то это хорошо. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие. Итак, братья и сестры, тема будет о развлечениях. И эта тема все-таки относится к нормальной жизни христианина. Хотя, если более точно, то мы с вами будем говорить о ненормальной жизни христианина. То есть развлечение – это ненормальная жизнь христианина. Соответственно, мы будем делать вывод, а как же нужно жить для того, чтобы жизнь христианская была хорошая, нормальная. Апостол Павел верующим в Колоссах говорит: как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в Нем. Ходите в Господе – это совершать свое спасение. Братья и сестры, эта тема, она более молодежная, я бы так сказал. Думаю, что она будет полезна для всех. Развлечение – это занятие, доставляющее удовольствие. Хотя, друзья, скажу, что не все развлечения бывают отрицательные. Например, один из мужей Божьих говорит, что я нахожу удовольствие в законе Божьем. И если развлечение – это занятие, доставляющее удовольствие, то вникать в закон Божий – это тоже удовольствие. И бывает очень трудно поставить грань, где же начинается хорошее удовольствие. Например, даже находить удовольствие в законе Божьем. Я сел, открыл Библию, и мне приятно ее читать. Братья и сестры, кто испытал это чувство удовольствия, когда мы вникаем в закон Божий, то вы можете понять. Итак, братья и сестры, развлечение – это занятие, доставляющее удовольствие. У меня дома есть словарь Ожегова, и я посмотрел на значение слова «развлекательство». Что оно означает? Вы знаете, я удивился. Мне сначала показалось, ну, наверное, это бы написал пресвитер церкви или еще. Да, вот настолько вот правильное понимание. Развлекательство – это стремление к развлекательности, но в ущерб глубине содержания. То есть даже светские люди, они понимают, что развлекательность – это занятие, это стремление к более свободному образу, но там отсутствует глубина содержания. И я буду приводить сегодня много-много практических примеров, сегодняшних примеров. И мы с вами еще раз будем утверждаться, что на самом деле в развлекательности есть все, кроме глубины содержания. Вот копнешь, а глубины нет. Глубины нет. Есть такое слово сейчас в русском языке, называется гедонизм. В старых русских словарях этого слова нет. Оно недавно вошло в обиход, и оно означает «фан» по-английски, а по-русски «удовольствие», слово «гедонизм». Это слово сейчас стали чаще употреблять в таких случаях, когда речь идет о развлекательности, слово «гедонизм». Братья и сестры, необходимо отметить, что мы с вами живем в 21 веке, и как никогда, именно сегодня, человеку предоставляется масса развлекательности. Вот раньше такого не было. Когда жили мой дедушка, прадедушка, с приходом интернета, различных вот приборов, именно сегодня, да и не только это, вот, ну, даже вот по уходу за детьми, я называть детали не буду, да, вот есть некоторые вещи очень удобные. Вы знаете, вот раньше этого не было. Говорят, ух, вот если бы это было раньше, да, то есть сегодня мир предоставляет все новое и новое для того, чтобы человек мог пользоваться. И не хочу, братья и сестры, сказать, что все эти вещи плохие. Не хочу сказать. Но масса всевозможных вещей, они сегодня собой несут именно развлекательность. Сегодня в мире есть различные парки развлечений. На это тратятся миллионы долларов. Парки развлечений. Туда, если уж попадешь, то там один день тебе не хватит, чтобы побыть в таких вот парках развлечений. Сегодня рекламирую для того, чтобы человеку что-то дать. Я сейчас вот после обеда ехал в автомобиле. И слушал там один диктор по радио, говорил как раз к моей теме, ну вот пару моментов, в отношении, например, социальных сетей. Он дает последние исследования, например, социальная сеть под названием Facebook. Ну, сразу скажу, я принципиально против Facebook, лично мое мнение. Ну, об этом можно долго говорить, почему, есть различные причины. Ну вот он говорит, что последнее исследование показало, что только каждый третий человек, который зарегистрирован на подобных сайтах, он регистрируется только с целью развлечения. Каждый третий. Одна только цель – поразвлекаться. Хотя нас сегодня убеждают, что там можно это. И только 20% людей, они завязывают деловые отношения где-то по бизнесу и так дальше. Братья и сестры, вот заметьте, вот как сегодня вот мир дает человеку. И очень удобно, это есть прямо в телефоне. Сегодня, вот, ну, говорить об интернете, опять же, диктор говорил, что Google делает обработку 3 миллиардов в день, обработок различных, ну, вопросов, которые задают в Google. И из них 15% это новые вопросы, которые люди задают. То есть человек постоянно что-то ищет, какого-то удовлетворения нет. Поэтому, братья и сестры, нам необходимо сегодня на эту тему говорить, чтобы как-то и наших детей от этого защитить. У нас сегодня молитва о воспитании детей и молодежи в учении, наставлении Господнем, чтобы наши дети могли разбираться, когда придут в возраст, что является развлечением, что является неразвлечением. Древнеримский поэт как-то сказал такое выражение, которое сегодня очень часто используется. «Давай нам хлеба и зрелище». Я рассказывать контекст не буду, почему появилось это выражение, но только скажу, что в Римской империи было очень много богатых людей. Они фактически физически не работали. За них работали их рабы. У них была масса времени. Поэтому они устраивали различные зрелища и развлечения. И порой даже кровавые, бой гладиаторов, ну и так дальше. Это тысячи людей. Мне когда-то с женой довелось быть в Колизее в Риме. Это огромнейшее сооружение. 80 тысяч людей сидело на скамейках, и они смотрели. Это было зрелище, это было развлечение. Бои быков – это традиционно испанское зрелище. Например, в Индии, как они называют, святое, обожаемое зрелище, развлечение, которому равных нет, это наблюдать восход солнца. Вообще, мне тоже нравится наблюдать восход солнца. Мне на прошлой неделе из-за того, что было жарко, ну, я работаю на пасеке, нужно было рано утром выезжать, когда темно. И вот едешь по пятерке и наблюдаешь восход солнца. Для меня это лично не развлечение. Ну, для кого-то это развлечение. То есть, смотря на что человек делает акцент. Братья и сестры, и люди сегодня много-много всего придумают, чтобы человеку увлечь. Даже сейчас придумали такое развлечение, его считают пока самым новым, что на каком-то стадионе тысячи людей собрались, чтобы посмотреть, как овцы играют в футбол. Овечки. Обычные овцы, их научили играть в футбол. Вот это зрелище, вот это развлечение. Эту я заметку прочитал в одной христианской газете, и там приводятся цифры, сколько стоил один билет, чтобы посмотреть. Ну, правда же интересно. Мне довелось пасти овец, но я не могу представить, чтобы они футбол играли. И тут на огромном стадионе овцы футбол играют. Братья и сестры, что человек только не придумает, да, и люди будут платить деньги только для того, чтобы развлекаться и иметь какое-то зрелище. В прошлое воскресенье мы были в Сан-Диего на крещении. Крещение проходило на океане, на заливе океана. И вот что, один момент был не совсем удобный. Место очень красивое. Там регистрированная церковь постоянно проводит крещение. Ну и наши братья впервые, там вот наша церковь, нашего братства, было крещение. Но недалеко от нас, по правую сторону, было тоже развлечение. Очень много людей собралось и смотрели, как моторные лодки и за собой тянут человека, и он на дощечке, в общем-то, плывет вот так вот. И вот много. И немножко шумновато было. Мы думали поменять это место. Но вы знаете, друзья, на самом деле это очень-то интересно. И вот идет крещение, проповеди, и ярко было заметно, что некоторые переключили свое внимание. Приехали на крещение, но, знаете, развлекаться очень приятно. Ну, как не посмотреть? Даже один брат говорит, братья, ты послушайте меня. Ну, кто-то, конечно, всегда слушал. Есть люди богобоязненные, понимающие. Ну, а кто, знаете, не утвержден, раз, это, голову вправо, и опять смотрит. На самом деле очень интересно. Ну, как лодки соревнуются, как кто-то упал в воду, как люди кричат. Братья и сестры, видно, в человеке заложено вот это вот понимание, да, развлекаться. Вот, ну, конечно, в этом нет глубины содержания. Теперь, братья и сестры, несколько мыслей. Я хотел бы поговорить о наших церквях. Вот именно, ну, более ближе к нам. Я-то понимаю, что мы в Индию не поедем и, возможно, на лодках кататься не будем многие. Но что касается вот наших церквей, нашей молодежи. Мы сейчас сделали пригласительный в лагерь. Ну, ваша молодежь получит, они уже готовые. Да. И один брат, ну, так посмотрел и говорит, а что-то интереснее будет, вот кроме этого? Хотя у нас будут спикера хорошие, братья приедут, ну, с России, много программы. Он говорит, вот чего-нибудь вот развлекательного. Я говорю, да нет, ну, мы постараемся, чтобы этого не было. И вот вы знаете, я понимаю, я его не осудил, он... Ну, видно, нравится человеку, чтобы он как-то, вот знаете, более какую-то вот легкую пищу иметь. Наверное, братья и сестры, дьяволу редко удавалось придумать более изощренную уловку, чем заставить верующих думать, что часть их миссии заключается в том, чтобы привлекать людей в церковь с целью развлечения. Вот, братья и сестры, это очень важно. Сегодня, мне кажется, что церковь легкомысленно допускает некоторые развлечения в нашей церкви. И вы знаете, некоторые говорят об этом как под предлогом донесения благой вести. Мне приходится наслушать некоторые проповеди, бывает, ну как, сделать какой-то анализ ради себя самого, да, кто-то просит, ну как ты думаешь? И вот, друзья, разные же проповедники бывают, и вот иногда такие вещи говорят, но если человек неутвержденный, он не разберется в этих вещах. Он скажет, да он же людей в церковь приглашает, он же занимается благовестием, а разве это плохо? Но ведь различные виды благовестия. Братья и сестры, да, сегодня люди в церквях устраивают различные шоу, концерты, ну и так дальше, чтобы дойти до более широких масс. Я думаю, что некоторым нашим верующим в собраниях скучно. Я скажу даже вот за наших собраний. У нас собрание большое. Мне вот, ну, даже не то, что кажется, я знаю точно, люди некоторые скучают. Почему, братья и сестры? Ну, вы знаете, когда, ну, предлог, что слабенькие проповеди, да, бывает и это, да, что где-то, может быть, человек плохо подготовился, но вот если взять поглубже, не хватает развлечения, вот если бы что-то было бы другое, наверное, у нас сегодня было бы побольше людей. Братья и сестры, нигде в Писании Иисус Христос не говорил о том, что церковь должна развлекаться. Вы не найдете ни одного стиха в Библии. Христос об этом не говорил, и апостол Павел тоже. Христос сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Иисус не сказал: «Идите, научите все народы, развлекайте тех, кому Евангелие неинтересно». Христос так не говорил. Братья и сестры, посмотрите на пророка Ветхого Завета. Читайте 11 главу послания к евреям. Были перепиливаемы, подвергаемы пытке, ну и так дальше. Думаете, они развлекали народ, поэтому они так страдали? Ничего подобного. Они призывали людей к покаянию, они обличали людей во грехе. Вот поэтому их-то и не любили и подвергали пытке. Недавно мне пришлось быть в поездке в одной церкви, я скажу, это в Спокене. У нас там тоже есть наша церковь, большая. Ну и с братьями общаемся, и братья говорят: к вам в Сакраменто не приезжал один пресвитер из Индии, и называют его имя. Я говорю: да у нас был когда-то Нахонаяк из Индии. Они говорят: да нет, у него имя другое. Он приехал в нашу церковь, а нашел нас в газете, что есть русская церковь. Просто решил попасть в русскую церковь. Ну и мы его пригласили в собрание, с ним побеседовали, дали ему слово. Он проповедовал на индийском языке, и при нем был переводчик. И этот пастор говорит, ну он рассказывал за гонения, как у них там в штате Ориса очень сильное гонение. И говорит: да, вообще-то меня вызвала американская церковь из Флориды. Они меня несколько лет поддерживали материально. И я вот, наконец, приехал в Америку. Это было очень трудно, меня вызвали оттуда. И я впервые попал к ним в церковь. Ну и у меня тема была о грехе. И он говорит: я закончил проповедь. И как только закончил проповедь, меня сразу вызвали пастора и говорят: мы тебя больше содержать не можем. Поэтому сегодня ночью ты в гостинице это ночевать не будешь. Мы тебя больше не знаем. И он говорит: я остался на улице. То мне зарезервировали хотел, то у меня пригласили. Но как только я начал говорить о грехе, говорит, меня сразу говорит: все. Говорит, и теперь вот я, ну хорошо, что хотя бы билет домой не забрали. Да. Если бы еще, говорит, больше говорил, наверное, еще бы это сделали. И вот он приехал и говорит: братья, а у вас можно говорить в церкви о грехе? Иначе я не знаю, где я буду обедать. Он говорит: да можно, можно, и пообедать. Братья и сестры, почему такое отношение людей? Да потому что людям нужно развлекаться. И вот пророки, они людей не развлекали, поэтому они были гонимы. Думаю, братья и сестры, Христос был бы более популярен и в то время, когда Он совершал служение на земле, и сегодня, если бы Он занял такую позицию. Вы помните, в 6 главе Евангелия от Иоанна мы читаем: Христос проповедует, и, в общем-то, очень серьезные вещи. А ведь у Него было более чем 12 учеников. И вот они слушают. Какая-то крайность, какая-то узость, непонятность, что происходит. Они Христа просто не понимали. А потом говорят: а кто вообще может это слушать? Они оставляют и уходят. Братья и сестры, ведь мог бы Христос сказать: Петр, быстрее побеги за ними и скажи, что мы завтра в другом стиле проведем собрание, да еще и с чаем. Быстрее, как же нам потерять? Это же надо, какой же, ну, простите, я лидер, когда у меня 12 человек осталось. Это же не популярно. Петр, быстрее побеги и скажи, что мы обязательно что-то поменяем в нашем служении. Я обязательно буду о чем-то другом, только чтобы они остались. Братья и сестры, остаются 12 человек, Христос говорит: а вы меня не хотите ли оставить? Потому что я принес не развлечение, а я принес истинное Евангелие. И Петр говорит: Господи, а кому нам идти? Везде развлечение, кроме у Тебя глаголы вечной жизни. Петр понял, что Христос принес больше того, чем дает этот мир. Братья и сестры, конечно, я бы не хотел сегодня, знаете, слишком жестко об этом говорить. Я сразу знал, что проповедь будет минорная такая вот, потому что сама тема, да. Но, друзья, давайте мы сделаем анализ. Вот, допустим, в моем служении нередко было так вот. Мы назначаем семейное, мы назначаем молодежное. Вы знаете как, если будет чай, то людей будет больше. Или у вас не так? Не так, да? Хорошо, друзья. Хорошо, если не так. Да, и в многих это. Давайте вот мы сделаем так. Вот, и пример, приехал я в одну церковь, там брат говорит: давайте соберем молодежь. И пишет: будет с чаем, чтобы больше людей пришло. Да, и вы знаете, я вообще-то тоже люблю чай пить. И проблема-то, в общем-то, не в чае, не в бубликах, братья и сестры. Проблема или принцип, что мы ищем. Конечно, там, где будет чай, там будет интереснее. Ну, хоть что-то поедим. Даже если духовную пищу не пойму, то хотя бы материальную пойму, хоть какую-то пользу возьму себе. Братья и сестры, конечно, мы будем пить чай. Мы и с молодежью это делаем. Мне хотелось бы сегодня заострить внимание, что Евангелие имеет глубину содержания. Что нас сегодня влечет в церковь? Что нас влечет? Если в нашем собрании есть человек, который получил рождение свыше на каком-то концерте или развлекательный вечер, я прошу поднять руки. Думаю, такого человека не будет. Это нереально, это невозможно. Человек приближается к Богу только там, где работает Дух Святой. А Дух Святой работает в тишине, при тихом веянии ветра. Написано в Библии, лучше ходить в дом плача. Ну, а почему лучше в дом плача? Ну, одна из причин, там народ не развлекается, вот почему лучше ходить в дом плача. Ну, вам приходится быть на похоронах. Вообще, братья и сестры, честно сказать, мне более приятно ходить на похороны, чем на другие некоторые. Вот, все-таки задумываешься о своей жизни, делаешь анализ. Кстати, на похороны пригласительные не раздают и тему не выбирают. Там все ясно. Там приглашают абсолютно всех людей, и тема ясна, о чем проповедовать. О том, что жизнь человека очень коротка. И там, братья и сестры, вы знаете, я как-то с одними ребятами разговаривал, он говорит, почему у вас в церкви не хлопают? Я говорю, да мы не видим в этом нужды. Он говорит, да это правильно. Я говорю, а вы на похоронах хлопаете? Он говорит, нет, а зачем? Я говорю, дело в том, что нам нужно понять, для чего мы собираемся. Ведь это же тоже богослужение. А, ну да, а мы даже об этом и не думали. Братья и сестры, мы живем с вами в век такой, когда люди перестают делать анализ и перестают думать. Все так делают, давайте и мы. У нас иногда тоже, знаете, ну бывают предложения. Вот в той церкви сделали, вон там вот сделали. А почему мы вот так вот? Думаю, давайте сделаем анализ. Правильно ли? Если правильно, то мы почему бы не взять что-то хорошее оттуда? Братья и сестры, когда народ израильский шел в Ханаанскую землю, и Моисей с Иисусом Навином спускались с горы, они услышали восклицание и шум. Народ развлекался. И Моисей, конечно, он очень был разочарован. И Аарон не устоял. Он пытался оправдаться, народ. Но фактически Аарон не смог удержать вожжи. Он не смог людей направить к Богу. И Моисей в гневе разбивает эти скрижали, которые Бог ему дал. Братья и сестры, да, и думаю, что, наверное, это проблема вообще в человеке, что человеку хочется развлекаться. Вот Бог, который вывел тебя из Египта. Да разве этот Бог вывел? Вчера-то были сережки и другое какое-то украшение, а теперь это уже Бог. Да разве так можно говорить? Братья и сестры, это было идолопоклонничество. Конечно, друзья, у нас сегодня такого идолопоклонства нет, в прямом смысле слова. Люди не вырезывают себе изделия из дерева, но форма идолопоклонства, она может меняться. Я хотел бы сказать, друзья, одну мысль. Возможно, она не всем понравится, но я об этом и в церкви говорил, мое личное понимание. Вот, например, вот у нас в церквях проходят браки. В этом году у нас вообще очень много браков. И когда вот мы беседуем с молодоженами или с женихом, невестой, постоянно просим, чтобы было все поскромнее, поскромнее. Потому что сегодня народ приходит на браки, например, в нашей церкви это вообще, и в больших церквях это видно, там, где часто браки, как-то народу уже немножко приелось, так если сказать, да, уже как бы ничего, вот трудно найти даже руководителя брачного пира. Мы планируем скоро сделать такой семинар. Братья говорят, да мы не хотим развлекать людей, а если серьезно, нас народ не слушает. И я их глубоко понимаю, мне приходилось очень много брачных пиров проводить. Братья, вот это трудно. Когда в этом обществе ты говоришь евангельскую истину, ты выглядишь как забавный певец. Когда-то Еремию говорят, Еремия, ты как забавный певец, надо что-то менять. Братья и сестры, поэтому вот даже вот брачные пиры, как-то вот надо что-то менять, чтобы не было развлечений. Один брат говорит, ну если мы не будем развлекать, они же все разбегутся. Ну да, тоже не вариант. Ну и так дальше. Поэтому, братья и сестры, вот на это нужно обратить внимание. Еще, друзья, вот какой вот момент. Что, вот вчера мы с братьями, некоторыми служителями говорили на эту тему. Вот у нас семейный, вот женится, допустим, да, вот жених-невеста в субботу. А в воскресенье, в первое воскресенье месяца пропускают собрание. Первое воскресенье совместной жизни, Сан-Франциско. Вообще, друзья, я думаю, что это идолопоклонничество, другая форма. Это лично мое мнение. Ну вот я с женихом невесты как-то беседовал, должен был сочитывать их. Я говорю, ну вы представляете, вы в субботу вступите в брак, и в воскресенье первое собрание совместно вы пропускаете. О каком благословении можно говорить? Ну да, мы даже об этом как-то не думаем. Да думайте, друзья. Задавайте вопросы, правильно это или нет. Первое собрание. Братья и сестры, вы знаете, это, мне, вот, когда я вступал в брак, мне казалось, что это очень даже страшно. Как это? О каком благословении? Потом будет второе воскресенье. Но это уже будет не первое. Знаете, иногда говорят семейные, да это же наш день, в том-то и дело, ваш первый день. Проведите его в общении с церковью. Завтра в понедельник поедете. Братья и сестры, а мы порой меняем церковь на какого-то святого Франциска, ну, святого в кавычках. Братья и сестры, это развлечение, это относится именно к этой теме. И нам необходимо сегодня нашим, мы об этом в лагере будем говорить, чтобы народ делал анализ. Но вы знаете, друзья, такой закон, его называют закон толпы. Все делают, и я так делаю. Ох, как трудно пойти против движения. Я когда-то пас овец в детстве, и есть такой стадный образ жизни. Одна овца прыгает в яму, и остальные, не задумываясь, прыгают вместе с ней. Вот нечто подобное сегодня происходит, братья и сестры. Люди перестают думать. Ну, все так делают, значит, и я так буду делать. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы вот в этом плане мы с вами могли, ну, подтягиваться. Один брат мне прислал имейл. Позавчера. И знаете, все как будто к этой теме. Вот я вообще удивлялся. Вот готовился и так вот. И вот он мне высылает такое письмо, переведенное с русского на английский, с английского на русский, оно есть и на английском. Одно из самых успешных выражений 20 века – бриллиант – это вечно. Речь идет о кольце. Это пишут американцы. Второе выражение, не совсем известно, двухмесячная зарплата – это всего лишь небольшая цена за то, что будет длиться вечно. Ну надо же, да? Вот так вот. И вот некоторый человек по имени Эндрю Фрэнсис опросил более 3000 человек в США. Более 3000 семейных. Сделал тщательный анализ. Он там подробно пишет. И проверил, на самом деле так это или нет. И вот что он пишет. Он сделал такое заключение, и он в этом убедился, что продолжительность брака обратно пропорциональна сумме денег, потраченных на кольцо и брак. Чем больше человек тратил денег на кольцо и брак, тем быстрее они разводились. И он это доказывает. Он опросил одну, вторую, третью, четвертую. То есть я для себя сделал вывод. Чем больше денег на свадьбу, тем быстрее разведешься, скорее всего. Братья и сестры, и дальше он описывает, почему это. Это не просто так. Например, то есть чем больше денег на это тратится, тем выше вероятность более скорого развода. В 2013 году, в прошлом году, это было в прошлом году, средняя стоимость брака в США была 29 858 долларов, почти 30 тысяч долларов. Братья и сестры, если будет отсутствовать элемент развлечения, цена будет ниже. Львиная доля этих денег идет на развлечение, не на пищу, не на платье и так дальше. Львиная доля, потому что людей нужно развлекать. В 1959 году журнал для невест советовал, невесте нужно жениху 2 месяца на приготовление к свадьбе. И список, чек-лист, 22 пункта. В 1990 году уже журнал советовал на приготовление к свадьбе 12 месяцев, 44 пункта. Братья и сестры, я думаю, это будет увеличиваться, потому что когда присутствуют развлечения, на это нужно больше времени на подготовку и больше финансов. Вот почему сегодня больше разводов. Но это не одна из главных причин, братья и сестры. Нам необходимо сделать анализ, почему вот сегодня в мире вот, ну, так вот происходит. Написано в Библии, служите Господу без развлечения. Там идет, конечно, речь о семейных, так вот, но тем не менее фраза очень яркая. Служите Господу без развлечения, в других Библиях не отвлекаясь. Не отвлекайтесь на развлечения. Служите Господу так, чтобы угодно было это служение. В Исход 19 главе мы читаем, когда народ израильский подошел к горе Синай, Моисей говорит, Господь сойдет перед глазами вашими. И вдруг на третий день громы, молнии, в облаке начал говорить Бог. Трудно представить, братья и сестры, что-то за состояние человека, когда он смотрел на гору, на которую сошел Бог. Это очень страшно. Это настолько величественно. Наверное, ни один кинорежиссер не сможет составить того, что было там. Это потому что это Бог сошел. И Бог говорит, проведите черту. Кто переступит через черту, будет побит камнями или его стрелой застрелят. Потому что Бог наш свят. И вы знаете, я задал себе вопрос. Ну попробуй поразвлекаться вот в этой ситуации, когда Бог сошел. Да, наверное, очень трудно. Тут бывает на похоронах трудно что-то придумать такое, да, потому что атмосфера. А там, где Бог сошел, братья и сестры, но ведь мы забываем, что и на молодежные вечера, и на дни рождения мы-то приглашаем имя Бога. И тут мы начинаем что-то терять. Что-то терять. Кто-то сказал так, что если ты не научился дрожать перед Богом по-настоящему, то ты его по-настоящему никогда и не понял. Думаю, братья и сестры, это так. Нам не хватает благоговения. Мы с женой как-то говорили, вот и в собрании, бывают дети наши, да и взрослые, мы разговариваем. Кто-то на телефоне играет или смотрит. Друзья, нет этого благоговения. Вот человеку свойственно даже во время проповеди развлекаться. Братья, откуда это берется? Что-то, наверное, нарушено в духовной жизни. Одна музыкальная группа как-то собралась на репетицию, и там музыка, и вот пресвитер церкви заходит, но ему не понравилось, и он сделал замечание, и этот регент, знаете, вот бывают дерзкие же люди, да, вот так вот, встал и говорит, что вы нам здесь говорите? Мы же вначале помолились. Но он говорит, ты знаешь, если бы Бог был здесь, то, скорее всего, вас бы здесь бы не было. Друзья, конечно, Бог сейчас не поражает людей. Он дал понять, что Богу это не угодно. Вы знаете, друзья, вот я слушал проповедь одного брата, и он говорит, мы посетили одну регистрированную церковь, очень большую, и там вышла одна дама петь в собрании. Говорит, спела, и, во-первых, и вид, и песня, а потом все собрание сказало «Слава Богу!». И этот брат говорит, и я сказал «Слава Богу!». А тут меня толкает, говорит, а что ты сказал «Слава Богу?». Он говорит, «Слава Богу, что закончила петь». Да, он так вот. И он дальше развивает мысль. Люди говорят «Слава Богу!». А если на самом деле «Слава Богу?». Ведь кроме нашего понимания Бога, есть еще Бог реальный. Ведь кроме нашей воли, мы еще должны исполнять волю Бога. И вот все собрание говорит «Слава Богу!». Братья и сестры, да не всегда скажешь «Слава Богу!». Потому что если присутствует развлекательность, это уже точно не «Слава Богу!». У одного брата в доме, в ливинг-руме, висит огромная картина или фрейм для фотографии. Такого. Много фотографий. Один брат служителей рассказывает. И говорит, что немножко некоторая несовместимость получилась. И там фотографии, он любит очень сильно спорт. Где он на лыжах, где он на океане, вот так. Много-много-много фотографий. И таких вот ярко видно, что он любит это, ему это нравится. И, наверное, немало денег на это тратит. А сверху написан стих библейский. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». И он говорит, и этот стих был предметом всего вечера рассуждения. Я говорю, брат, ты знаешь, ты можешь убрать половину стиха до слова «Господь». «И помни весь путь». И ставь дальше многоточие. «Но не которым вел тебя Господь». Бог не может вести это. Братья и сестры, я не хотел бы сейчас сказать, что если человек поехал на лыжи один раз прокататься, то это уже неправильно. Речь идет об образе жизни и понимании вообще Бога и того, как мы проводим с вами жизнь. Сколько денег мы тратим. Любим ли мы это на самом деле или нет. И бывает, значит, друзья, нужно иметь мудрость. Вот у нас дети растут. Конечно, это нужно отвезти где-то на качели, покатать их. Тоже это элемент развлекательности. Бывают аттракционы. Это нужно делать обязательно, чтобы дети могли тоже как-то знать. Но какую-то меру иметь, чтобы дети не научились пользоваться этим всегда, в любое время. Псалом 8. «Господи, как величественно имя Твое по всей земле». Братья и сестры, вы знаете, очень приятно находить время в удовольствии, наблюдение за природой Божией. Вам тоже приходится немало ездить. В Америке много парков, в Калифорнии. Мне пришлось во многих местах быть. Вот, братья и сестры, вот это зрелище. Вот к этому давайте призывать друг друга. Наблюдать за природой. Мы едем сюда, мне дочка говорит, папа, посмотри, какое небо красивое. Вы знаете, а у меня мысль, у меня работа. Я думаю, о, хорошо, что ты хотя бы заметил. А я-то даже и забыл посмотреть на небо. 5 лет девочка, она уже замечает. Братья и сестры, вот это зрелище, оно нам подходит. Господи, как величественно имя Твое! Я восхищаюсь делами рук Твоих. Братья и сестры, вот если мы будем этим восхищаться и это зрелище наблюдать, то остальное все будет уже к нам не относиться. Вообще, братья и сестры, еще немножко, разрешает ли Библия веселиться человеку? Да, разрешает. Знаете, иногда люди говорят, в церкви запрещают, Библия запрещает. В общем-то, братья и сестры, Библия и запрещает.

так, не сильно прямо хорошо, но знал. Он что-то был христианином. И при всем этом, друзья, вот мы с молодежью говорили на разборе, все равно я отметил эту мысль. А может быть, не стоило вот ехать? Друзья, конечно, у нас на молодежном общении поступил вопрос к Николаю Степановичу, а если бы не поехали, закончилась бы жизнь этого человека или нет? Вообще очень сложный такой вот вопрос, но тем не менее интересный, да? Братья и сестры, немало случаев было. Кстати, вы слышали, да, вот что ютовская молодежь вот поехала в Сейлом, там тоже на океан, их спасали на вертолетах. Почти идентичная ситуация, прилив начался, мне служители звонят, говорят, слушай, чуть не повторилась эта трагедия, только в больших размерах. Я говорю, брат, вы знаете, наверное, надо учить нашу молодежь, чтобы они меньше ездили, вот, чтобы были очень осторожны, потому что в человеке есть вот такое, вы знаете, вот, ну я смогу. Человек умел плавать и утонул, и никуда теперь это не денешь. Братья и сестры, вот элементы развлекательности, они все-таки в этом существуют. В 2003 году, когда я приехал в Америку жить, у нас наша церковь была намного больше, чем сейчас. Ну, мы потом разделились на две церкви. Много молодежи, более 150 человек. И после каждого вечернего собрания молодежь выезжала в парк Рос в Даунтаун. Ну, я приехал с Молдавии, у нас таких парков не было. Такого, знаете, ну, не было такой скорости жизни. Для меня это было все новое. И вы знаете, я попал под эту струю. И потом делал анализ. Утром на собрании, вечером на собрании. Мне нравилось, новые проповедники проповедовали хорошо. Мне нравилось всегда изучать Библию. Но после вечернего собрания мы ехали в парк и начинали развлекаться. Да, друзья, мы не только в мяч играли, и кое-что другое делали. И вы знаете, я возвращался домой и ловил себя на мысли, что все, что я в течение дня слышал, у меня этого ничего нет. Куда все это делать? Вот как будто бы все улетучилось. И вы знаете, друзья, это продолжалось 2,5 месяца. И потом я поставил точку, сказал, больше ездить не буду. Если я хочу расти духовно, развлекательность меня ближе к Богу не приведет. Братья и сестры, это именно так. Развлекательное служение, оно к Богу не приводит. Оно, наоборот, может отвести человека. Конечно, друзья, еще раз скажу, наша молодежь будет играть и в мяч, и в волейбол, и все. Но если не присутствует Бога присутствие, братья и сестры, то это уже очень печально, очень печально. Некоторое время назад, ну, лет 8 назад, в одном из штатов меня пригласили провести брачный пир. И я поехал туда. Был брак, воскресенье служение, а в понедельник утром позвонили братья и предложили мне с ними поехать на Ниагарский водопад. Я никогда не был на водопаде Ниагарском до этого. И думаю, о, хорошо, возможность появилась. И тут через 10 минут звонок. Ты не сможешь провести беседу с нашими подростками? И вы знаете, братья и сестры, откровенно скажу, как было трудно согласиться остаться на беседу. Развлекаться хотел. Ну, интересно, с молодежью. Ну, по-любому. Ну, сейчас останутся, там их будет, ну, 15 человек. Ну, ладно, если это было собрание на 1000 человек. Понимаете? Братья и сестры, я сказал, я вам перезвоню через 2 часа. И я 2 часа думал, что мне делать. Знаете, сейчас вспоминаю, думаю, даже стыдно. Неужели? Ну, во-первых, может быть, помоложе был. Братья и сестры, развлекаться мы быстрее склонны, чем заниматься делом Божьим. Делом Божьим. Поэтому хотелось бы закончить, друзья. Продолжайте рассуждать над этой темой. Она, знаете, немножко такая вот строгая, я бы так сказал. Она и меня где-то обличает в некоторых вещах. Хотелось бы, братья и сестры, призвать вас всех, нашу молодежь, наших детей, не к развлекательному служению, не к такой вот свободной жизни, а жизни для Бога. Мы поем такую песню очень громко. Вся церковь, жить для Иисуса, с Ним умирать. Братья и сестры, правда это или нет? Ну да, ну есть то, что я это понимаю, мы верующие люди. И думаю, что среди нас, если бы люди оказались перед вопросом, умереть за Христа или нет, точно бы отдали бы свою жизнь. Но петь, братья и сестры, это одно. А вот жить для Иисуса стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Я напомню текст Писания, который я прочитал в начале, мы будем молиться. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Братья и сестры, закончу 13 стихом. Бог производит хотение, но только не развлекаться. Действие правильное, служить Богу. Вот какое хотение и действие Бог в нас производит. Все, что начинает напоминать собой развлечение, должно вызвать у нас подозрение по причине отсутствия этого в Святом Писании. Потому что развлечения и зрелища различные, они не приводят.

желаемым результатом. Братья и сестры, если в наших церквях, на наших молодежных не будут люди развлекаться, у нас будут покаяния истинные, и у нас будут крещения. Люди будут приближаться к Богу. И поэтому не дай Бог нам вот поскользнуться и уступить с целью привлечь людей в церковь для того, чтобы их стало больше и начать развлекаться. Братья и сестры, эта церковь утратит свое предназначение. Поэтому давайте мы помолимся, как по теме нашего служения, вот, о воспитании детей, молодежи, да и мы взрослые будем тоже воспитываться в этом, чтобы совершать свое спасение без развлечения и чтобы наши пути были угодны Богу. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

И это чувство в жизни мы встречаем. Его мы ждем, мечтаем мы о нем, о чувстве.

Пусть жизнь Иосифа для нас уроком будет, для многих нас, которым часто жизнь невыносимой кажется и трудной, и ропщим мы пред Богом, и грешим. Бывают годы трудных испытаний, что тянутся безрадостно, печально, и мы в недоумении, в отчаянии, в немой молитве руки поднимаем. Пусть наши судьбы нам необъяснимы, и нет ответа на вопрос, за что же они с судьбой Иосифа сравнимы. А та нам говорит о многом. Не сразу нам доступны Божьи планы, не сразу они просты и понятны, как и Иосифу в начале рабства, когда его предали братья. Но главное в одном — в терпении и в преданности Богу своему. Он, будучи

безнадежности своей судьбы, не забывайте, Бог глядит всечасно, как на земле живут Его сны. И ваша верность Господом зачтется, и вера, что прошла через огонь, стократною наградой обернется, победы светлой лучезарным днем.

по дороге, когда Израиль знал, что жив Иосиф, опять услышал он Господень голос. Но разве объяснить пути Господни? Не сразу Божьи планы перед нами своею открываются картиной. Порою ждать приходится годами, чтоб их понять.

какой ты мудрый и быть сердечно благодарным Богу за счастье, что еще, конечно, будет.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Дорогие дети, сегодня мы продолжим нашу беседу о царе Сауле. Он был самый первый царь у израильского народа и сначала был покорным Господу, но со временем отошел от него и однажды открыто не послушался Бога. Мы уже заметили в прошлом, что Бог наказывает за непослушание. И сегодня мы узнаем, что случилось с Саулом и как поступил с ним Бог. Частые войны происходили между филистимлянами и израильтянами. Саул водил их в походы, в которых они почти всегда побеждали. И, наконец, после последней победы филистимляне оставили израильтян в покое, а царь Саул воевал с другими народами, которые беспокоили его народ. Самые сильные мужчины страны служили в армии Саула, которая становилась все больше и сильнее. Своего родственника Авинира он поставил над всем войском и так возгордился, что забыл, что весь его успех был от Господа. В его голову начали лезть неправильные мысли, и он начал сам решать, что хорошо и что плохо, вместо того, чтобы обращаться к Господу за советом. Когда Саул повел войну против амаликитян, Самуил сказал ему: «Все уничтожь во вражеском стане, и не бери себе никакой добычи, так повелевает Господь». Саул выслушал Самуила и пошел походом на амаликитян, но когда разгромил их и взял их царя в плен, решил вместе с народом захватить лучших животных, овец и волов, коз и быков, и царя амаликитян тоже оставить в живых. Еще шел Саул после победы домой, когда Господь явился Самуилу и говорит с ним: «Жалею, что сделал я Саула царем, потому что он отвратился от меня и вот не послушал слова моего». Самуил знал, что Господь наказывает за непослушание, и сильно опечалился, и всю ночь молился Господу. Наутро он пошел поговорить с Саулом, и когда Саул завидел его издали, пошел ему навстречу и сказал: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Самуил посмотрел Саулу прямо в глаза и спросил: «Что это за мычание и блеяние слышу я?» Саул ответил: «Это мы пощадили лучших из овец и волов и привели с собой от Амалика для жертвоприношения Богу твоему, а прочее мы уничтожили». Тогда Самуил посмотрел с печалью на Саула и сказал: «Помнишь, каким смиренным и малым ты чувствовал себя, когда Господь помазывал тебя на царство? А теперь он послал тебя истребить врага, а ты не мог послушать его до конца? Зачем ты не послушал Господа и бросился на добычу?» Саул все еще оправдывался и говорил, что послушался Господа, но что народ взял лучшее из скота, чтобы принести в жертву Господу. И ответил Самуил: «Неужели жертвы так же приятны Господу, как послушание его голосу? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше жира овец и волов, потому что непокорность — такой же грех, как волшебство и идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Саул сильно опечалился и просил Самуила пойти с ним в Галгал и там помолиться Господу и просить у него прощения. Но Самуил сказал, что слово Господа неизменно, и царство навсегда отнято от Саула, и что кто-то другой, лучше него, займет его место скоро. Самуил после долгих уговоров пошел с Саулом в Галгал, и там Саул молился и просил прощения у Господа, но решение лишить его царства не было отменено. Самуил не видел после этого Саула до самой смерти своей, и все это время молился о нем и печалился, что такой неудачный царь правил народом. И как это хотелось ему, чтобы народ имел такого царя, который бы всегда был верным Господу. Прошло время, и Господь снова говорил с Самуилом и спросил его: «До каких пор ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг? Наполни рог твой елеем, то есть оливковым маслом, и я пошлю тебя к Иисею из Вифлеема, и там, среди сыновей его, ты найдешь будущего царя Израиля». Самуил спросил: «Как я пойду? Саул узнает и убьет меня». Господь ответил: «Не бойся, возьми с собой молодую телицу и скажешь, что идешь на жертвоприношение, и когда придешь к Иисею, пригласи его на жертвоприношение, и там я скажу тебе, как поступить». Самуил перестал скорбеть о Сауле, наполнил рог свой елеем и пошел с телицей в дальний путь. Когда правители города увидели пророка с телицей, они испугались и спросили: «Куда идешь?» Но он ответил им, что идет принести жертву.
И они пропустили его, и он пошел дальше в Вифлеем. В Вифлееме он пригласил Иисея на пир жертвоприношения, и тот пришел с сыновьями своими, которых у него было много. Всех их было 8, но на пир пришло только 7. Самый младший пас овец отца своего в поле и не был с семьей. Самуил посмотрел на самого старшего сына Иисея и сразу же решил, что именно его избирает Бог на царство, потому что он был высокий, стройный, сильный юноша. Но Бог сказал ему: «Не суди по наружности, не этого избрал я». Все сыновья прошли перед Самуилом, и ни одного из них не избрал Бог. И тогда Самуил спросил Иисея: «Ни одного из них не избрал Бог. Нет ли у тебя еще одного?» Иисей ответил: «Есть еще один, но мы не привели его на пир, потому что он еще молод и пасет теперь наших овец где-то в поле». «Пошли за ним немедленно», — сказал пророк. «Мы не начнем кушать, пока он не придет». Младшего мальчика звали Давид. Он очень удивился, когда увидел, что к нему кто-то бежит и хочет забрать его с поля. Он знал, что отец и братья пошли на жертвоприношение к пророку Самуилу, и теперь решил, что что-то недоброе приключилось с ними, и этот человек несет ему нерадостную весть. Он набросил на себя свою пастушечью одежду, схватил посох и пращу, и побежал навстречу посланнику отца. «Тебя хотят видеть на празднике в Вифлееме? Пойдем туда скорее, отец хочет, чтобы ты немедленно бросил овец и пришел к нему». Самуил ждал, и никто не притрагивался к еде. Наконец вошел белокурый, розовощекий юноша. Он показался Самуилу таким милым и добрым на вид. В это время Господь сказал Самуилу: «Встань и помажь этого юношу. Он мой избранник». Самуил открыл рог свой и вылил елей на голову Давида, который знал, что это означает, что когда-то он будет царем израильского народа. После пира Самуил ушел домой. Его не печалило положение Саула, потому что он знал, что Господь избрал себе другого, лучшего, более достойного царя. История царя Давида интересна и поучительна, и я рада, что мы наконец будем говорить об этом славном человеке. Это он написал все написанные в Библии псалмы. Это от него произошел наш Спаситель Иисус Христос. Давид играл на гуслях и пел, и в его песнях, псалмах много грусти и радости, хвалы и поклонения Господу. На примере выбора Давида Господь хотел показать нам, что по внешности нельзя судить о человеке. В одном городе жил горбун, который казался на вид весьма слабым, но во всем городке никто не ездил на велосипеде, так как он. Даже на крутую гору он мог забраться на своем велосипеде. Его ноги нажимали на педали, и лицо почти лежало на руле. И хотя это не было красивым зрелищем, результат украшал дело. В другом городе можно было всегда встретить человека с изуродованным шрамами лицом. Сначала люди отвращались от этого лица. Но когда узнавали, что шрамы возникли после того, как этот человек спас кого-то из огня, лицо начинало выглядеть прямо красивым. Как мало можно сказать по внешности. Однажды я выбрала орех, который казался мне вполне здоровым на вид, и уже предвкушала удовольствие, которое получу, когда начну есть его вкусное ядро. Но вот я расколола орех, а внутри оказались черви и какая-то черная труха. Нужно раскрыть наружную оболочку и заглянуть в сердцевину, чтобы узнать, хорош ли орешек. Так и с нами. Только заглянув в наше сердце, можно определить наш характер. Люди думали, что Саул будет хорошим царем, потому что он был сильный, высокий, на целую голову выше толпы, а он оказался неблагонадежным у Бога, и Бог отстранил его от царства. Даже мудрый Самуил не мог поверить, что маленький Давид может быть избранником Бога, но Бог сказал ему: «Не смотри на внешность, я вижу сердце человека». Нам тоже нужно научиться не смотреть только на внешность. Мы тоже должны хорошо знакомиться с людьми, чтобы узнать их сердце, и тогда судить о них. Но и наше сердце мы должны хранить в чистоте и святости, чтобы люди видели в нас Господа и чтили Его. Дети, заботьтесь о том, чтобы ваше сердце было всегда в порядке, а в порядке оно будет только тогда, когда в нем будет жить Иисус Христос. Поэтому важно пригласить Его в свое сердце рано в жизни, а не ждать старости, которая может никогда не прийти. Чистое сердце нужно нам теперь, а не когда-то. Ищите чистоты сердца, просите у Господа очищения вашего сердца теперь.

Добро сильнее зла. Поверь, малыш, поверь. Пойдешь путем добра, не будешь знать потерь. Твори добро везде, сражайся против лжи. С любовью святой о Боге расскажи. Добро есть Иисус, Евангелие завет. В нем истина и жизнь, и правды вечный свет. В нем красота и мир, ищи Христа везде. Пусть не коснется зло на узенькой стезе. Добро сильнее зла, стройны его ряды, а перед ним дрожат коварные враги. И убегает тень, и на душе светло, когда в тебе Христос, тогда живет добро.

0: Бессовестные мальчишки! Что они сделали?»
1: Пулей влетел в дом Витя и в негодовании бросил портфель на стул.
0: «Вредные, противные, злые!»
1: Запас обидных слов иссяк, и он, потупив взгляд, замолчал.
2: Родители удивленно переглянулись. «Витя, что случилось?»
1: – ласково спросила мама. Витя, красный от возмущения и обиды, молчал. Мама нежно провела рукой по его голове и легким движением привлекла к себе. Постепенно буря в сердце Вити улеглась. Ему было очень хорошо рядом с мамой, и он начал рассказывать.
0: «Мама, это ужасно! Знаешь, как сильно они били Юрика!»
1: На его глазах заблестели слезы.
2: «Расскажи все по порядку», – попросила мама.
0: «Сегодня Ольга Петровна рассказывала нам про двух космонавтов», – всхлипнул Витя. «Они были очень-очень умные. Знаешь, мама, это было в нашей стране, и я только забыл, как их звали. Они полетели на одном... Нет, не на самолете, а на ракете. Летели они быстро-быстро, поднялись так высоко, что земли уже не было видно, а только одни звезды. И так они долетели до самой Луны. Представляешь, как это здорово! Я тоже хотел бы полететь, как они. Ольга Петровна говорит, что для этого надо хорошо учиться, быть здоровым и сильным. Когда я вырасту большой, я тоже буду космонавтом».
3: «Космонавтом?» – переспросил отец.
0: «Да, правда это здорово!»
1: – восхищенно воскликнул Витя, но вдруг опять переменился в лице.
0: «А потом Ольга Петровна спросила, кто у нас в классе верит в Бога?» Юрик поднял руку. «Учительница сказала, что он глупый и что только бестолковые люди молятся Богу, потому что его нет. И все стали смеяться над Юрой, обзывать его богомолом и другими обидными словами». «Мама, а что такое молиться?»
1: – неожиданно спросил Витя и, не дожидаясь ответа, продолжал.
0: «А потом, после уроков, мальчики сильно побили Юрика. Он не дрался с ними и даже не защищался, а только сильно плакал. Он даже сдачи никому не дал. Папа, почему они говорят, что Юра глупый?»
1: Витя пытливо взглянул на отца.
0: «Ну и что в этом плохого, если он молится и верит в Бога? Зачем дразнить и бить за это? Пусть хоть что говорят. Все равно Юра мой лучший друг».
3: «А что делал ты в это время?» – спросил отец.
0: «Я заступался за Юрика. Говорил, что он совсем не глупый. Я даже чуть не подрался с мальчишками, да Юра меня остановил».
1: В голосе Вити звучали нотки негодования.
2: «Я доволен тобой, Витек. Молодец, что за друга заступался и не оставил его в беде». «Конечно, когда ребята дерутся или обижают друг друга, это плохо. Но Юра тоже не совсем прав. Можно было и не говорить при всех, что он молится и верит в Бога. Тогда бы ничего не случилось. Вам же говорят в школе, что Бога нет. Промолчал бы Юра, и никто бы его не бил. А то сам навлек на себя беду».
0: «Юрик поступил честно! Зачем обманывать?»
1: Горячо защищал Витя своего друга.
0: «Мне все равно, верит он в Бога или нет. Я буду с ним дружить», – решительно заявил он. «Можно я сейчас пойду к нему играть?»
2: «Ну что ж, иди».
1: Отец дружески похлопал Витю по плечу.
2: «Да смотри, не стань тоже верующим».
1: Не то шутя, не то серьезно сказал он уходящему сыну. Как только за Витей закрылась дверь, мать озабоченно вздохнула.
2: «Что-то очень быстро он подружился с детьми этих верующих. Еще и года нет, как они поселились возле нас, а Витя уже так сильно привязался к ним. Боюсь, не случилось бы чего плохого. Недаром же и люди сторонятся их. Может, надо запретить ему дружить с Юриком?»
3: «Витя еще мал, и я думаю, ничего плохого их дружба не принесет», — сказал отец. «Не стоит переживать, ведь они играют только во дворе. Если бы он ходил к ним домой, тогда другое дело. Вообще, христиане в большинстве случаев неплохие люди. Пусть пока играет, ему ведь скучно одному. А если начнет что-нибудь говорить о Боге, тогда уж можно запретить. Это никогда не поздно.
1: После этого разговора Витю стали чаще отпускать к Юрику. Там всегда было шумно и весело, потому что у Юры было 4 братика и 3 сестры. Витя вскоре стал в их семье равноправным участником всех игр и затей. Но больше всего ему нравилось слушать Юрика. Он знал много удивительных историй и мог увлеченно рассказывать.
2: «Сынок!»
1: – легонько потрепала мама Витю за волосы.
2: «Вставай! Пора в школу!»
0: «Угу!»
1: – не открывая глаз, отозвался Витя. Ему так хотелось еще чуточку поспать, но сегодня...
2: «Сегодня у Юрика день рождения!»
1: Вспомнив об этом, Витя откинул одеяло и соскочил с кровати. Сон моментально исчез, и до мельчайших подробностей вспомнился вчерашний разговор и папины слова.
0: «Что ж, день рождения бывает однажды в году. Раз Юрик пригласил, нужно пойти».
2: «Я подарю ему красивую книжку и конструктор», – приговаривал Витя, торопливо одеваясь.
1: В этот день он не мог дождаться, когда закончатся занятия в школе. Витя еще никогда не был в гостях у Юры. Папа с мамой не разрешали. Играть во дворе можно было, но заходить в дом и тем более кушать у них никогда.
2: А сегодня папа разрешил. Это же просто замечательно.
1: Вот и закончился последний урок. Размахивая портфелем, Витя помчался домой. Наспех сделав домашнее задание, он схватил приготовленный подарок и счастливый побежал к соседям, где через несколько минут уже был окружен веселой детворой.
2: «Дети, скорее мойте руки, обед готов!» – позвала Юрина мама.
1: Довольные ребятишки быстро окружили большой стол. Витя сияющими от восторга глазами протиснулся между Юрой и его младшим братом и с шумом опустился на стул.
2: «Как вкусно пахнет! Так кушать хочется!» – вдохнул он аппетитный запах.
0: «Но что это? Почему никто не садится?»
1: Витя удивленно посмотрел на детей. Все стояли вокруг стола закрытыми глазами, сложив руки. Витя, покраснев от смущения, вскочил со стула, сложил руки и покрепче закрыл глаза.
0: «Что же теперь будет?» – распирало его любопытство.
1: В наступившей тишине прозвучал тихий, спокойный голос Юриной мамы.
2: «Отец наш небесный, мы благодарим тебя». «С кем она разговаривает? Ведь Юрин папа еще на работе. Почему она благодарит какого-то отца за пищу и за день рождения Юрика?» – недоумевал Витя, но открыть глаза не решался.
3: «Благодарим тебя за Витеньку, что он может быть у нас в гостях. Привлеки и его к себе, чтобы он тоже полюбил тебя».
2: «Как интересно, о чем это она говорит?» – думал Витя.
1: Юрина мама закончила свой разговор незнакомым словом «аминь», и все сели.
2: «Может, это и есть молитва?» – смекнул Витя.
1: Неловкость и робость вскоре рассеялись, и Витя по-прежнему чувствовал себя легко и непринужденно. Однако далеко не все ему было понятно.
2: «Кто такой Отец Небесный? Почему так приветливо разговаривала с ним Юрина мама? Отец Небесный, наверное, очень хороший, потому что его сильно любят здесь. Надо обязательно спросить об этом у Юры».
1: После обеда дети увлеклись играми, и Витя забыл о своих вопросах. Незаметно наступил вечер. Уже и Юрин папа пришел с работы, и снова захотелось кушать. На столе появился большой красивый торт. Теперь Витя уже знал, как надо вести себя за столом. Он сложил руки и крепко закрыл глаза, с нетерпением ожидая, что будет говорить Юрин папа.
2: «Может, он сейчас скажет, кто такой Отец Небесный?»
1: Но, к сожалению, из разговора дяди Коли с Отцом Небесным Витя не узнал ничего нового. Одно ему понравилось. Юрин папа говорил так тепло и приветливо, как разговаривают с самым близким человеком. А после ужина...
4: «Папа, расскажи про овечку!» – попросила Марина.
1: «Вечером папа обычно рассказывает нам что-нибудь из Библии, а потом мы все молимся», – объяснил Юрик.
2: «Витя, ты когда-нибудь слышал о потерянной овечке?» – спросил дядя Коля.
1: Витя смущенно покачал головой.
2: «Тогда я расскажу эту историю. Ты хочешь послушать?»
1: Витя кивнул.
2: У одного пастуха было большое-большое стадо. 100 овец. Начал свой рассказ дядя Коля. Каждое утро он выводил овец на пастбище. Пастух хорошо знал, где растет зеленая сочная трава и где протекает чистый ручей. Он всегда заботился, чтобы овцы были сыты и напоены. Он следил за ними, потому что в горах много разных опасностей. Это и густой колючий кустарник, и глубокая пропасть, и страшные дикие звери. Овечки хорошо знали голос своего пастуха и послушно шли за ним. Они всегда держались вместе и не разбегались в разные стороны. В этом большом стаде была одна непослушная овечка. Упрямо опустив голову, она не хотела идти на зов пастуха и постоянно норовила куда-нибудь убежать. Однажды ей удалось перейти на другую поляну, а оттуда еще дальше. Ей казалось, что там трава вкуснее и вода в ручье чище. Так она бегала, поднимаясь все выше и выше, и не заметила, как ушла далеко от стада. Целый день овечка беззаботно бегала по зеленым полянам. А когда солнце спряталось за соседней горой, стало темно и страшно. Несчастная овечка начала громко и жалобно кричать, звать на помощь. Она не знала, в какую сторону бежать. Вокруг возвышались высокие темные горы. Теперь они уже не были такими привлекательными, как днем. Овечка побежала в одну сторону, потом в другую. Но везде было темно. Так она совсем заблудилась и в темноте упала в глубокую яму, заросшую кустарником. Она старалась выбраться оттуда, но вместо этого еще больше запуталась в колючках. Откуда-то издалека донесся протяжный вой голодных волков. Бедная овечка дрожала от страха и холода, жалобно кричала, но пастух был далеко и, конечно, ничего не слышал. Вечером пастух привел свое стадо домой и, как всегда, принялся считать овец. Считал, считал, одной не хватает. «Что это? Может, ошибся?» Пересчитал снова. «Точно, одной нет». Он внимательно посмотрел на всех овец, чтобы узнать, какая потерялась. «А-а-а, понял. Нет той упрямой и самовольной овечки!» Пастух вспомнил, как много раз возвращал ее в стадо. «Бедная овечка!» Добрый пастух представил, как ей должно быть страшно ночью в горах. «Она, наверное, зовет меня на помощь. На нее могут напасть волки. Надо торопиться, чтобы найти и спасти ее, пока не поздно!» Не теряя времени, пастух взял палку и фонарь и поспешно отправился в горы. В темном небе мерцали яркие звезды, освещая тропинку. Из-за высоких гор медленно поднималась большая желтая луна. Дядя Коля рассказал детям, как пастух, преодолев опасности и большие препятствия, с трудом разыскал овцу. Усталый и измученный, он взял ее на руки и понес домой. Как он радовался, что овечка была жива и что он ее нашел. Точно так радуется и наш небесный пастырь, когда люди, заблудившиеся в этом мире, возвращаются к нему. Но не все хотят идти к нему. Таких людей ждет верная гибель. А Господь не желает смерти грешника. Он любит всех людей.
1: Добрый пастырь и сегодня еще ищет всех заблудших и зовет их к себе.
0: Витя не сводил глаз с дяди Коли, внимательно слушая.
4: «Как хорошо, что пастырь оказался таким добрым и пошел искать непослушную овцу», — думал он.
1: Однако о небесном пастыре и заблудших людях Витя так ничего и не понял, а спросить постеснялся.
0: У Юры же он обязательно спросит все-все и непременно расскажет эту историю папе с мамой.
1: Потом дядя Коля стал играть на гитаре, и все запели интересный псалом.
4: «Пастырь добрый ищет бедную овцу, без него погибнет, жаль ее ему. Ищет тебя, жаждет Господь спасти тебя».
1: Только Витя не пел. А потом все встали на колени. И дядя Коля, и Юрина мама, и дети. Как и за столом, Юрин папа разговаривал с Отцом Небесным. Просил, чтобы он хранил Юру и остальных детей от зла. Чтобы они были послушными и больше всего на свете полюбили его. Потом говорила Юрина мама, а за ней дети и даже самый маленький Вася. После последнего слова «Аминь», которое каждый раз повторяли хором, все встали и поцеловали друг друга. Они поздравляли Юру с днем рождения и желали ему много доброго и хорошего. Когда Витя пришел домой, ему показалось, что родители были немного расстроены и чем-то недовольны. Поэтому он решил в этот вечер не делиться своими впечатлениями. Довольный и немного усталый от всего увиденного и пережитого,

0: ни о Боге, ни о молитве, ни о Библии. Все, что он услышал вчера, перемешалось в его голове, и теперь он никак не разберется. Да и Юра ничем не мог помочь, ведь ему было всего 8 лет, и он тоже еще мало знал.
1: «Я не знаю», – смущенно признался Юрик.
0: «Не знаешь», – разочарованно протянул Витя. Юрику было неловко. «Что делать?» Неожиданно лицо его озарила загадочная улыбка.
2: «Витек, ты умеешь хранить тайну», – прошептал он ему в самое ухо. «Об этом нельзя никому говорить, понял?»
0: Вместо ответа Витя энергично кивнул.
2: «Пойдем со мной на детское собрание. Дядя Веня, наш учитель, объяснит тебе все. Он знает про все на свете, и мы спросим у него, хорошо?»
0: На одном дыхании выпалил Юра. У Вити от радости заблестели глаза, и он восторженно посмотрел на Юру.
2: «Как это замечательно! Тайна! Он обязательно пойдет на детское собрание и там все-все узнает про Бога!»
0: Но вдруг Витя приуныл и опустил глаза.
3: «А если папе не понравится моя тайна, и он не разрешит мне пойти с Юриком?»
0: Беспокойные мысли и сильное желание узнать о небесном отце настолько занимали Витю, что он почти ничего не усваивал на уроках. После уроков Юрик еще раз предупредил своего друга.
2: «Витя, о том, что у нас есть детские собрания, никто не должен знать. Понимаешь? Никто. Если вдруг кто-нибудь узнает об этом, на собрание придет милиция, и дядю Веню за это могут арестовать и посадить в тюрьму. Понял?»
3: «Я никому не скажу», – пообещал Витя и тут же спросил. «А когда мы туда пойдем?»
2: «Не знаю. Как только нам скажут, я тебе сразу сообщу».
0: Витя с нетерпением ждал приглашения.
3: «Когда же мы, наконец, пойдем с тобой в гости?»
0: Каждый день спрашивал он у Юры.
3: «Не знаю. Потерпи. Я тоже никак не могу дождаться», –
0: неизменно отвечал Юра, но сам стал серьезно переживать и беспокоиться.
2: Шутка ли это? Его друг первый раз пойдет на детское.
0: Как все-таки долго тянется время, когда ждешь. Когда же? Когда? Мальчики частенько говорили о своей тайне. И Витя с интересом расспрашивал друга обо всем. И кто придет? И что там делают? И как нужно себя вести? А Юра без устали, как мог, терпеливо отвечал на все вопросы. Вот и сегодня. Когда они встретились на улице, Витя нетерпеливо толкнул Юру в бок.
2: «Когда?»
0: Юрик неопределенно пожал плечами.
4: «Витек! Юрик! Привет!»
0: Вдруг раздался знакомый голос.
4: «О, Алик!» Радостно воскликнули друзья.
5: «Давай поиграем во что-нибудь!» Обрадовался Витя.
6: «Сегодня не могу!»
0: Отказался Алик и, повернувшись к Юре, шепнул.
2: «Пойдем на минутку».
4: «И сейчас», — сказал тот Вите и отошел с Аликом в сторону.
0: Оставив Витю одного, они несколько минут о чем-то шептались.
2: «Витя!» — тихо позвал Юра, когда Алик ушел. «Сейчас пойдем туда. Подожди меня здесь. Я быстро, только маме скажу».
0: Возбужденные и радостные мальчики направились на соседнюю улицу. Возле большого дома они остановились. Юрик внимательно огляделся и прошмыгнул во двор. Витя за ним. В большой, полупустой комнате на расставленных в ряд скамейках сидели дети, а двое взрослых сбоку, на стульях. Довольные ребятишки улыбались и изредка перешептывались. Юрик смело пошел вперед и сел на скамейку рядом с мальчиками. Витя робко и неуверенно последовал за ним.
4: «Дети, я очень рад, что вы пришли сюда послушать Слово Божье», —
0: нарушил тишину приятный мужской голос.
2: «Это дядя Веня, наш учитель», — шепнул Юра.
0: Витя, понимающе кивнул.
4: Все встали, потому что дядя Веня пригласил к молитве.

0: После молитвы дети пели, отвечали на вопросы, вспоминали то, что они слышали на прошлом уроке, учили новый псалом. Потом дядя Веня рассказал очень интересную историю из Библии. «У одного богатого человека, — начал он, — было два сына, которых он сильно любил. И вот младший не захотел жить дома. Он решил уехать куда-нибудь и потребовал у отца свою часть имения, потому что считал себя уже взрослым. Отец хорошо знал своего легкомысленного сына и долго уговаривал его остаться дома, но тот настаивал на своем. Ему не терпелось поскорее уехать в чужую страну, где его никто не знает. Он мечтал жить вольно, как вздумается, чтобы родные не мешали ему, чтобы никому не подчиняться и быть самостоятельным. Отец не стал спорить с сыном и отдал ему все, что тот требовал. Попрощавшись, сын поспешно отправился в путь. А отец каждый день выходил на дорогу и с тоской всматривался вдаль. Может, все-таки вернется сын? Богатому юноше очень понравилось в чужой стране. Сразу появились друзья, он всем был нужен. Его приглашали на всякие вечеринки и застолья, где неразумный сын безжалостно тратил отцовские деньги. Долгое время он нигде не работал. Гулял, пьянствовал, грешил. А однажды, к своему ужасу, непокорный сын обнаружил, что у него почти закончились деньги. Постепенно они исчезли совсем. Исчезли и друзья. О нем уже никто не вспоминал. Зачем им бездомный и нищий товарищ? Напрасно он искал своих прежних друзей. Его как будто никто не узнавал. Голодный и измученный, обнищавший до крайности, он решил поискать себе какую-нибудь работу. Ему не на что было купить даже хлеба. Наконец он нанялся пасти свиней у одного богатого человека. Он рад был есть то, чем питаются свиньи, но даже этого ему никто не давал. Прошло много времени. Однажды голодный, несчастный сын вспомнил о своем богатом отце. Ему захотелось домой, но возвращаться было очень стыдно. Он знал, что дома много всякой пищи, там никто не голодает, и даже слуги могут кушать сколько захотят. А он на чужбине умирает от голода. Наконец, этот молодой человек решительно встал и пошел домой. Он готов был на все, только бы отец простил его. В рваной одежде, худой и грязный, шел он по пыльной дороге. И чем ближе подходил к дому, тем сильнее волновался. Увидев своего несчастного сына издали, отец побежал навстречу. Крепко обнял его и стал целовать. Радости отца не было предела. Он устроил в доме большой пир. Пригласил всех своих знакомых, друзей и соседей, чтобы порадоваться вместе с ними. Витя не сводил глаз с дяди Вени. Да, такого он еще никогда не слышал. У всех людей есть на небе любящий отец, продолжал дядя Веня. Он и сегодня еще ждет своих сыновей и дочерей, которые блуждают в греховном мире. Он готов простить их и принять в свою семью. Как блудный сын встал и пошел к отцу, так и каждому человеку нужно решительно направиться к Богу и просить прощения за свои грехи. Витя не заметил, как детское собрание подошло к концу. Комната опустела. Дети, не задерживаясь, быстро разбежались по домам. Только Витя с Юрой не торопились уходить. Им хотелось выяснить непонятое. Дядя Веня внимательно выслушал их и подробно ответил на все вопросы. А потом он пригласил Витю на следующее собрание. Так Витя стал постоянным посетителем запрещенной воскресной школы. «Где он опять пропадает?» – недовольно спросила Витина мама у отца. «Не нравится мне его дружба с Юрой. Эти христиане могут сильно повлиять на него. Еще чего доброго завлекут в свою секту. Витя очень впечатлительный. Ты обратил внимание, что в последнее время он стал каким-то задумчивым и молчаливым? Иногда он такие удивительные вопросы задает. Боюсь, как бы они не научили его библейским сказкам, взволнованно говорила она. Я еще не встречала ни одного верующего, который бы имел какую-нибудь выгоду от веры в Бога. Никто из них не может получить нормального образования или устроиться на хорошую работу. Я не хочу, чтобы у моего сына была такая участь. Ты права. Я тоже так думаю, поддержал ее Витин папа. Как только он придет, я непременно поговорю с ним и все выясню. Витя забежал в дом и чуть не налетел на отца. «И откуда ты так мчишься?» – спросил отец. Витя почувствовал строгие нотки в голосе папы и уклончиво ответил. «Я был с Юрой».
1: «А где вы были?» – не отступал отец.
0: «На детском собрании», – чуть слышно вымолвил Витя и покраснел.
2: «Что? На детском собрании?» – повторил отец, ошеломленный откровенным ответом сына.
0: «Детское собрание». Эти слова возвратили его в далекое детство. Тщательно умытый, в брючках, перешитых мамой и старых отцовских, сидит он в кругу детворы в небольшой комнате. Как давно это было!
2: Но сейчас речь идет о его сыне, и он подумал. «Нет, я не хочу, чтобы мой сын стал верующим. Над христианами все насмехаются, их всюду притесняют и унижают. Он должен хорошо учиться, получить высшее образование и занять приличную должность». «Витя, я не хочу, чтобы ты туда ходил», – наконец строго сказал отец, делая ударение на каждом слове. «Достаточно того, что мы разрешили тебе играть с Юрой во дворе. Я не хочу, чтобы ты стал верующим, поэтому категорически запрещаю тебе ходить на детское собрание. Ты меня понял?»
0: «Да», – чуть слышно промолвил Витя и, оправдываясь, добавил. «Мы ничего плохого там не делаем. Просто слушаем интересные рассказы и еще поем. Мне очень нравится ходить туда. Знаешь, какой удивительный случай я там услышал?» Витя торопливо рассказал историю о блудном сыне. «Отец сильно любил своего младшего сына, тосковал и каждый день ждал его возвращения. А когда сын вернулся домой, отец сделал большущий пир. Так же радуется Бог, наш небесный отец, когда кто-нибудь возвращается к нему». Витя умолк. Ему хотелось узнать, понравилась ли папе его история. Но отец молчал. «Папа!» – умоляюще произнес Витя и обнял отца. «Ты сердишься?»
2: «Сынок!» – вздохнул отец. «Я хочу, чтобы ты жил счастливо. И только поэтому не разрешаю ходить тебе на детские собрания. Надеюсь, ты будешь послушен. А сейчас тебе нужно сделать уроки и идти спать».
0: Витя не проронил ни слова и, понурив голову, пошел в свою комнату. С тех пор он перестал ходить на детские собрания, потому что папу надо слушаться.
3: «Витек, ты не переживай!» – старался Юра утешить друга. «Я буду внимательно слушать, а потом все-все пересказывать тебе».
0: Один раз, вернувшись с детского собрания, Юра протянул Вите красивую закладку.
3: «Посмотри, что тебе дядя Веня передал!»
0: «Мне?» – удивился Витек.
3: «Тебе, конечно!» – кивнул Юрик. «У меня тоже такая есть! Сегодня всем раздавали! Почитай, что здесь написано!» Повернул он закладку на другую сторону. «Это выучить надо!»
0: «Обязательно выучу!» – оживился Витя. «Может, папа когда-нибудь разрешит мне пойти на детское?»
3: «Я сегодня рассказал про тебя дяде Вене», — вспомнил Юра. «Он сказал, что будет молиться за тебя. Бог может так сделать, что папа разрешит тебе ходить».
0: Вите очень хотелось пойти с Юрой, послушать об Отце Небесном и об Иисусе Христе. Долго он переживал и в конце концов решил не послушаться папу.
2: Когда Юра в следующий раз отправился на детское, Витя пошел следом за ним. С тех пор, каждый раз, возвращаясь с детского собрания, Витя робко поглядывал на отца и слышал упреки совести.
3: «Ты непослушный!»
2: «Витя, ты можешь сегодня немного задержаться?» – спросил дядя Веня после собрания. «Помоги мне привести в порядок комнату». Витя с радостью принялся за дело. «Витя, а твой папа знает, что ты ходишь на детские собрания?» – поинтересовался дядя Веня.
3: «Нет».
2: «А почему?»
3: «Он не разрешает».
2: И немного помолчав, Витя рассказал о всех своих переживаниях.
3: «Я не могу быть послушным сыном Отца Небесного, если буду делать то, что говорит папа», – закончил он.
2: «А ты говорил об этом Иисусу?»
3: «Разве ему можно об этом говорить?»
2: «Конечно. Иисусу нравится, когда мы рассказываем ему о себе. Все-все. Хорошее и плохое. Когда мы доверяем ему свои радости и переживания. Говорим с ним о своих ошибках и грехах», – объяснил дядя Веня. «Если хочешь, давай сейчас вместе помолимся». Сначала молился дядя Веня. Он рассказал Иисусу про Витю, что ему не разрешают ходить на собрание, и попросил его помочь этому мальчику. Короткой и простой была молитва Вити.
3: «Иисус, прости мои грехи, и что я не слушал папу и маму, уходил на детское собрание без разрешения. Иисус, я не знал, что тебе можно рассказывать про себя даже плохое. Помоги мне слушаться папу и маму и сделай так, чтобы они разрешили мне приходить сюда. Живи в моем сердце и будь всегда со мной. Аминь».
2: После молитвы Витя спросил:
3: «Дядя Веня, а Иисус будет теперь со мной всегда и везде?»
2: «Конечно. Если ты любишь его и хочешь быть с ним, он никогда не оставит. Только постарайся всегда слушаться его». Веселый и радостный, Витя помчался домой. «Папа!» – еще с порога крикнул он. «Папа, хочешь, я расскажу тебе один секрет?»
1: «Очень хочу», – улыбнулся отец.
3: «А ты меня ругать не будешь?»
1: «Посмотрим».
3: «Знаешь, я...»
2: Сильно волнуясь, Витя рассказал папе, что он ходил на детские собрания, что Иисус простил ему все грехи и теперь живет в его сердце.
3: «Теперь я всегда буду слушаться тебя, даже если ты накажешь меня и не разрешишь ходить на детское. Иисус теперь живет в моем сердце!»
2: Отец задумчиво смотрел в окно. Стараясь понять, отчего вдруг папа стал таким печальным, Витя не сводил с него глаз.
3: «О чем он думает? Может, сердится? А что, если папа возьмет, да и разрешит? Тогда я вместе с Юрой смогу пойти на рождественский вечер», – мечтал Витя.
2: После глубокого раздумья отец неторопливо начал рассказывать. «Много лет назад я тоже ходил на детские собрания».
3: Витя в изумлении застыл. «Неужели?»
2: «Мне тоже нравилось слушать рассказы из Библии, и очень хотелось быть послушной овечкой Иисуса», – продолжал отец. «Когда я вырос, то увидел, что верующим трудно жить. Их презирают, им не дают возможности учиться в институтах, а некоторых даже сажают в тюрьмы. Я не хотел этих трудностей, и как блудный сын убежал от Бога. Я хотел, чтобы ты жил лучше меня, поэтому и запретил тебе ходить на детские собрания. Но ты, сынок, оказался разумнее. Я не буду больше препятствовать тебе».
3: Отец замолчал и как-то неестественно откашлялся. «Спасибо, папа!» – кинулся Витя на шею отцу. «Теперь я могу пойти на Рождество вместе с Юрой!»
2: А случилось так, что Витя пошел на рождественское собрание с папой. Это на самом деле был радостный праздник.
0: потому что в дом Отца Небесного

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.